Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание! Говорит Москва! 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

прошлом дружная семья. Все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья.

вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть, пойдешь направо.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Засунь тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю.

ты в дыму. Жил парнишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд. Жил на улице тихо,

За рабочее дело он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал. Кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Для тех,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

губит людей вода, эх, губит людей не пиво, губит людей вода. Если душевно ранен, если с

0: пиво губит людей вода. Да.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Говорит Москва. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Рассветы росные уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились. Но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются.

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва. 94.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Опять с рассветом засияло

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может

На манеже белые квадраты положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: Пушка, лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: сделали, но так и не смогли.
1: Синева, синева, синева, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. А не заманит нас романтик, а не обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики. Они в

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, вправе мы с тобой первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
4: Жил ты, друг и брат мой, в братске, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
3: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
4: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Годы не в юге его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
5: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: 어우.
1: поющее сердце столицы.

Москва представляет...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Целебные источники России. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет.

0: и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор!
4: Так, говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница. 19 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Привет, Сэл. Ну, чего там у вас, как вы вообще? Не растаяли вчера? Жара, плюс 32, пишет мне Сергей Иванович, наш слушатель, постоянный, живущий на краю света. На Камчатке, то есть... Да, там, ну, там так и написано, что вот здесь начинается Россия, но там же и край света тоже. Нет. А, это у нас, наверное. Как погода? А, это он про нас пишет. Нет, наоборот, на Камчатке плюс 3. Идет снег с дождем. Вот как там. Во, это похоже на Камчатку. Я думаю, что как там плюс 32? Значит, как у нас про погоду, сразу скажу вам. Да так же. Просто так и буквально, как в каком-нибудь кино фантастическом, где жизнь на планете есть только тогда, когда ближайшая звезда не выходит. А когда она выходит, все такое вспыхивает, иссушается и умирает. Где это было? В «Задаче трех тел», но только не в той, которая китайская. Что вы мне рассказывали ерунду? Здесь кто-то мне писал про ерунду. Я говорю, китайскую невозможно смотреть «Задачу трех тел». Невозможно. Потому что, ну, может быть, если ее, если не смотреть сериалы вообще современные последние лет 15, вот, и не смотреть вообще, не знать динамику, развитие вообще, и даже какие-нибудь корейские и китайские, они тоже умеют, на самом деле, это. Не смотреть даже, если их вообще... И главное, не смотреть еще и этот, HBO-шную или Netflix-овскую. Что там это самое американское? «Задача трех тел». Вот если не смотреть это все, то, может быть, сюжет тебя и может зацепить в том смысле, что если ты читал книгу и хотел бы просто посмотреть, как это визуализировано. Иногда мотивация смотреть экранизацию, она такова именно, чтобы посмотреть на то, как это визуализировали, как это могло происходить в действительности. Может, тогда и можно ее смотреть. Но второй заход у меня тоже получился неудачный. Я все жду, когда начнется... Ну, когда же начнется что-то вот... И оно все не начинается, и не начинается, и не начинается, и не начнется. Я это уже понял. Так вот, в американской задаче трех тел, помните, там звезда выходит... В одном из испытаний звезда выходит, и все такое... вспыхивает. Вот так у нас будет. Да, смотрите. По часам температура с 6... С шагом в 1 час температура. 19 сейчас. Внимание, с шагом в 1 час. 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29. Это я шагаю каждый час называю. Понятно? 29, 30, 30, 31 к 15. Потом 30, 30. 29, 28. В 20:40 случится закат, наконец-то. И дальше сразу 24, 23, 22, 21, 20, 19. И тут восход снова. Бабах! В 4:09. И сразу 19, 20, 22, 24, 28, 30. Уже к 11 часам. Да. Понятно как? Сегодня тридцатку мы к 13 получим. Завтра уже в 11 утра будет 30. Вчера департамент транспорта раздавал воду. Если вы из тех, кто в Москве любовник жестоко расправился с женщиной, которая ушла к нему от мужа. Вот я вдруг увидел новость. Никогда, никогда, никогда не уходите к другому от мужа. Это ничего хорошего от этого никогда не бывает. Во-первых, он сразу понимает, что вы падшая женщина. Но вы можете уйти от одного мужика к другому. Понятно? И тогда кому нужна такая бабенка, которая может уйти от одного мужика к другому? От одного сходила к другому, потом от этого сходишь еще к другому. Нет, такое нам не нужно. Вот. Ушла от мужа Дмитрия к мужчине Алексею. И перестала выходить на связь. Мужу отвечать перестала. Дмитрий обратился в правоохранительные органы. Полицейские нашли ее тело в арендованной квартире Алексея с порезом на шее. Мужчина задержан. Вот. Наверное, рассказывает сейчас, что она порезалась, когда брилась. И вот это все. Значит, про что я? А, я про департамент транспорта. Сейчас, секундочку. Сегодня в городе ожидается жаркая погода, без осадков. Придерживайтесь основных правил безопасности. Пейте больше воды. Не оставляйте детей и животных в машине. Перед поездкой проветривайте автомобиль. Внутренняя сторона МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне. Понятно? Вот. Где раздавали воду вчера? Сейчас, секундочку. Я посмотрю. Вчера где-то раздавали воду. Я хочу понять, куда стремиться за водой. Здесь этого нет. А, возможно, это у нас. Возможно, это наш телеграм-канал давал эту информацию. Но я сейчас вот тогда ее уже не найду. У нас больше сообщений, чем в телеге. Схема движения на участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно изменена. И здесь даже фотографию, видео применили, как она изменена. Вот как. Там разобрали ограждение. И автомобили пропускают просто на внешнюю сторону. На внешку МСД. Переводит. И все, и дальше вы едете вот так вот, а потом опять куда-то возвращаетесь. Я бы хотел посмотреть все полосы, как они реализованы, но вы уже сами все выучили, я не буду возвращаться к этому вопросу, напоминать про позавчерашний пожар. Дальше, на Каширском ДТП, но это вчера в 18, но на месте уже работают. Дальше, продвижение, это очень важно, внимание, обратите внимание, внимание, внимание, обратите внимание. Повесьте уши вашего внимания. Нет, не так. Повесьте ваши уши на гвоздик внимания. Что-то это прохожу на середину какого-то было. Значит, повесили? Молодцы. Таких грандиозных перекрытий мы не видели уже давно. Какие ожидаются у нас впереди с вами? Таких грандиозных перекрытий. Оказывается, что самые крутые в городе, ну вот самые крутые, просто вот это бегуны. Это не мотоциклисты, не какие-то простые банальные эстафетчики, нет. Это полумарафонцы. Это просто полумарафонцы. Я не знаю, может быть, марафонцы самые крутые, но полумарафонцы останавливают движение 21-го, 22-го, 23-го и 24-го мая во всей центральной части Москвы. Во всей вообще. Просто я не понимаю, как я на работу буду ехать. С работы как? Потому что перекрыто. В общем, да. Понятно вам? Не очень понимаете по числам, тогда я скажу. Начиная с 0 часов, с 0, 21 мая, это четверг. Вот в четверг утром уже все. Ни в субботу, ни в какую, ни в воскресенье. В четверг. И это будет в четверг. Потом это будет в пятницу. Потом это будет в субботу. И потом это будет воскресенье. Ну, что вы, грустные. Перекрыто. В четверг, значит. С 0 до 6. С 21 мая. То есть с 0 часов четверга до 6 утра 24 мая. Все эти дни. На площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. До Большого Москворецкого. Это означает, что перекрыто будет набережная вдоль Кремля. Понятно вам? С 20.00 22 мая до 6 утра 24 на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка. С 23 мая с 5 утра до 9 вечера на Большом Москворецком мосту на улице Варварка в проезде улицы Ильинки до улицы Варварки. 23 мая с 8 утра до 14.30 на Малом Москворецком мосту. Тогда же 23-го с 8 до 15 Большая Ордынка. Тогда же с 8 до 15.30 Большая Полянка, Житная, Мытная. Тогда же 23-го с 8 до 16 на Садовом кольце от дома 20 по Воловая улица, дом 15 на Новинском бульваре, на улице Новый Арбат, на съездах с улицы Остоженко в сторону Зубовского бульвара. Короче, все будет стоять, все. Тогда же с 9 до 16 Крымский проезд, Причистенская, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная. Все? Довольны? 23 числа Москворецкая набережная вся. С 9 утра до 20.30 просто. Все. Все, кранты. Картинка выглядит вот так. Я картинку перекину потом в телегу, ладно? Заходите заранее, превентивно, не пропустите ничего. Щукин и все. Щукин и все. Заходите. Ну, просто потому, что оттуда можно потом быстренько юркнуть в Макс. Бежит ли Павел Федоров? Конечно, бежит. Конечно! Сейчас я его разбужу. Спасибо, что вы мне сказали. Такая эта самая пакость от них. Пусть тоже не спит. Сейчас я разбужу Федорова. Федоров. Если ты нам, гад, дискомфорт доставляешь, мы тебе тоже дискомфорт доставим, чтоб ты знал. Все, сейчас я скажу ему. Сейчас я ему все выскажу. Федоров, мой добрый друг, коллега и соведущий по многим проектам.
8: Алло.
7: Павел.
8: Доброе утро.
7: Единственной моей целью сейчас звонка моего, главной целью моей было доставить тебе дискомфорт. Вот позвонить в такое время, чтобы доставить тебе дискомфорт. Понял?
8: Спасибо, Роман, спасибо.
7: Я хочу, чтобы ты это знал, потому что вы, бегуны, нам дискомфорт будете доставлять 4 дня в Москве. Вы что, с ума сошли? 4 дня бегать.
8: Да нет, откуда 4 дня? Подожди.
7: 21, 22, 23 и 24 перекрытие по всему центру из-за полумарафона забег.ру. Полумарафон, это же сколько? Это же 21 километр. А что вы бежите 4 дня 21 километр?
8: Нет, только один день, суббота. Остальные дни не знаю кто, честно. Ровно.
7: Я читаю тебе на этом, на Дептрансе Москвы. С 21 по 24 закрыты для движения транспорта центральные, садовые, все остальное в связи с проведением полумарафона забег.ру. Все.
8: Слушай, ну ошибочка, во-первых, забег.рф, на всякий случай.
7: А, да, РФ, конечно, да, не извини, ру. Да,
8: ну вот видишь, уже ошибся. Во-вторых, бежим только один день, зачем остальные три, не знаю. Слушай, это кто-то под сурдинку решил что-то, может быть, улицы подмести, еще что-то.
7: Написано вот 4 дня. А, осталось 4 дня до этого забега. А чего тогда перекрывают на все это время для вас забеги?
8: Ты понимаешь, не знаю, не знаю. Нет, будет один день. Ты представляешь, впереди едут москвичи, как положено. То есть поискаром едет москвич, наверное, третий, а может быть, М-90, я не знаю. В общем, москвич там заправляет каждый год. И еще москвичи дарили раньше. Там каждый год бегуны выигрывают москвичи. Ну, мне это не светит, к сожалению, да, но вот тем не менее. И все, и бежим, и по центру.
7: Не, подожди, так а зачем тогда? Ты понимаешь, я уже в четверг утром не попадаю на работу по своему привычному маршруту, потому что уже в четверг с 0 часов, с полуночи четверга, со среды на четверг, уже закрывают набережную.
8: Ром, надо разбудить кого-нибудь из Дептранса.
7: Может, вам... Честно, есть? Кинь Лексутовому телефон, сейчас я ему тоже, чтобы ему комфортно не было.
8: Ну, он в курсе, не знаю. Не, слушай, один денечек, действительно, в центре, но это самый такой забег, потому что...
7: А чего вам не бегается где-нибудь, к примеру, во Внуково, допустим?
8: Слушай, есть такая дисциплина, называется трейл. Трейл-раннинг — это когда бегают по паркам, по лесам, по горам, по всяким. Вот. Это другая дисциплина, там другие кроссовочки, но там приятно, птички поют, вот это все.
7: Вот я сейчас читаю, я зашел на этот забег РФ. 1 километр 2400 рублей стоит. Это же вам платят деньги за то, что вы
8: километр? Не, это детский забег. Это если ты хочешь, чтобы твой ребенок побежал, вот ты платишь.
7: Подожди, то есть ты платишь, чтобы ребенок бежал?
8: Ну, конечно, все забеги платные, да.
7: Ну, они нормально. Вы понимаете, что дети бегают бесплатно всегда? Ты посмотри на детские площадки, на футбольные. То есть, вот это, я думал, что это цена, тут написано ПСБ 5 километров, 3300. Я думал, 3300 это бегуну должны заплатить за то, что он пробежит 5 километров.
8: Слушай, ты знаешь, я тебя расстрою. Вот эти как раз трейлы есть в каких-то отдаленных местах, и там бывает и 20 тысяч, и 40 тысяч ты платишь.
7: То есть ты по жаре 32 градуса бежишь и должен за это еще и деньги заплатить просто за то, что ты бежишь.
8: Так и есть, но подожди, класс. Обещали дать стаканчик воды по дороге, такой пластиковый,
7: за 20
8: полить из поливалки,
7: так.
8: И в конце дают еще такую круглую медаль с дыркой посередине.
7: Окунуть в Москва-реку и дать железку, класс, и это стоит 4920, я читаю, для участников старше 18 лет требуется медсправка. От психиатра, я бы сказал. Прости, пожалуйста, Паш, я уважаю тебя. Надо сказать, чтобы вы понимали, Федоров — это человек, который первым делом, когда приезжаем мы куда-нибудь в командировку, приезжаем, а там, к примеру, где это мы бы... А, приезжаем, например, в Самару зимой на гонку чемпионов, а там, к примеру, 38 градусов мороза. И он такой, я побежал, и перед завтраком убегает, возвращается весь такой в инии, весь такой это все. Нормально? В 40, минус 40 он бегать побежал куда-то. Слушай, ты ненормальный, я тебе серьезно скажу, вообще.
8: Слушай, ну кайфово, это эндорфинчики, Роман.
7: Ну, в хорошем смысле слова, это я от зависти конце, просто, знаешь, я от зависти.
8: Пиво вкусное в конце потом прибегаешь.
7: Безалкогольное.
8: Вкуснейшее.
7: Но ты знаешь, просто. Что ученые сейчас доказали, что безалкогольное пиво настолько же вредное, как и алкогольное. Ну, за исключением того, что там есть алкоголь, а там нет. А все остальное, что есть вредного в обычном алкогольном, то же самое все присутствует и в безалкогольном. Так что это миф, что ты себя тешишь безалкогольным, типа без ущерба для здоровья. Это там все равно оно такое же неприятное. Так что лучше морсика тогда. Пашк, ну, это самое... Ну, да, и Алена побежит тоже.
8: То есть, слушай, ну все бежим, нас там
7: кто толпа. Все? Ну, вот. Еще. То есть вы реально заплатите семьей... эти 5000, если вы побежите еще, и все трое дети? Трое побегут?
8: Нет, старший не бегает, у нас Полина решила, уже не в том возрасте, она говорит.
7: То есть вы 20-ку должны заплатить просто, чтобы семьей пробежаться? А, или за детский нет, дешевле.
8: Но бывает и бесплатно, бесплатно забеги. Вот, кстати, давай. Короче. Анонс. Как ты любишь, смотри. У нас, знаешь, что будет? У нас будет 4 числа суточный забег, суточный на Зиле. Вот. Есть такой фонд «Спорт для жизни». Там люди бегают со слепыми. Так вот, мы у нас на набережной Марка Шагала по беговой дорожке ничего не перекрываем. Вот мы просто беговым клубом и вместе вот с этим фондом «Спорт для жизни» будем бегать. И все будут люди прибегать, чтобы пробежать нон-стопом сутки. То есть человек бегает около часа, вот, с целью собрать как бы денежки вот для этого фонда. Будут и слепые бегуны тоже. Так что, если кто-то бегает, приезжайте, пожалуйста, в соцсетях все дело можно найти. Нет. А в Коломне в 30-го будет недельный марафон, то есть эстафеты неделю люди будут бегать непрерывно. Вот. И тоже это будет все на беговой дороге, без всяких перекрытий. Вот просто в парке, как ты любишь.
7: Слушай, скажи, пожалуйста, вот если взять автомобиль, к примеру, и неделю беспрерывно на нем ехать по трассе, в неделю гонять, то я останавливаюсь только, чтобы заправить его и дальше гонять. Он от этого станет, ресурс его увеличится, он станет от этого, ну, более, более конструкционно крепким, или износ его увеличится все-таки?
8: Ну, подожди, ну, во-первых, мы узнаем, насколько он надежный, правильно? Есть же такие марафоны.
7: Не, но это мы узнаем для следующих выпущенных автомобилей. Мы скажем, вот этот новый, он очень надежный. Но у этого-то ресурс уже просто кранты. Прикинь, неделю гонять его.
8: Согласен. А у нас эстафета. У нас как бы человечек пробежал час, передал палочку.
7: Да не, все равно вы изнашиваете себя гораздо сильнее. Все равно изнашиваете себе вообще кранты. Ладно.
8: На диванчике сидя, оно как-то надежнее.
7: Конечно. Я тебя умоляю. Естественно, нет, ты выгуливаешь себя вот на работку, на эфиры, в парке, с собакой погулять. Ты такой, ну, нормально, ты действуешь так, как задумано природой. Ты вот сериальчик посмотрел, там потом собакой опять же вышел, погулял. Так
8: она
7: что...
8: тоже любит бегать, слушай, у нас собака
7: бегала как-то. Да. Бешеная, господи, бешеных, вот этот бог объединяет в семьи бешеных просто. Спасибо тебе огромное, дорогой друг, за это. Ну, давайте,
8: беги. Ну, придешь поболеть-то?
7: Я обязательно. Это самое, так же, как на Эльбрус. Пойду. Обнимаю тебя, Пашка. Спасибо тебе большое. Давай, пока. Вот это Павел Федоров. Нормальный человек вообще? Кто такие эти полумарафонцы? Что за суровые люди, которые бежали и не добежали? Да, которые бежали. Мы бежали. Мы тут бежали. Сейчас. Сейчас, подождите. У меня была... Высоцкий все ответил уже. Сейчас, секундочку, где он у меня? Во, сейчас. Она полностью, я надеюсь, она здесь. Вот эта версия полная. Она. Сейчас. Сейчас, подождите. Сейчас будет.
9: Я бегу. Я бегу, топчу, скользя, ой, по харевой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может как раз тот момент, когда я бегу, я гуляю.

Чем наш, говорят, гвинейский друг. Так вот, друг гвинеец так и прет, все больше отставания. Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание, потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Но я на пятом, конечно, сокращу с гвинейцем расстояние. Но вообще, тоже мне хорош друг, гляди, что делать.

0: 30, но к жаре привыкший он. Вот он и мастерится. Я бы, между прочим, еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Но теперь, конечно, достань его. Осталось что? Да просто материться. Ну, вообще-то, тоже мне хороший друг. Гляди, что делать. Я обошел на третий круг. Нужен мне такой друг. Как его даже забыл? Сэм Брук. Сэм наш Гвинейский Брук.
1: Брут. Нет, там еще один был куплет. Я не знаю, почему его здесь нет. Про это. Про второе дыхание. Затем я третье еще, потом четвертое. Ну, на пятом-то я, конечно, сокращу от гвинейца отставание, говорил он. Значит, это все Сэм Брук. Понимаете, вообще, они будут бегать. Вот она, деградация спорта. Бегать за деньги. И эти деньги должны платить участники, а не какой-то сторонний спонсор. Нет, почему? Найдите спонсора, он будет платить за вас. Надо палатку выставить где-то и продавать стаканчики воды по 5000 рублей. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, выставляйте. Вы можете находить спорта? А вы, если вы думаете, что всем все в спорте вообще бесплатно, так это потому, что нам просто не рассказывают. А так все должны за все платить, за эти там, команды, за участие в Формуле-1. Вы знаете, сколько стоит участие в Формуле-1 в сезоне для команды? Из-за чего они разоряются, команды? Нет, понятно, что стоимость болида, команды самой, техников, техники, двигателей, всего это понятно. Но и участие тоже, взносы. В Коломне же тоже Москва-река. И калачи с наполнительными разными... для поддержания сил полумарафонцев, конечно, с припеками, с рябчиками, со всевозможными, с этими, с щукой, самами, курочкой с индейкой, жареным луком и грибами, и все это им давай, чтобы они... Вот это вот все. Правильно? Да. В Санта-Анушке обещают плюс 18, мигранты из Кореи Таун. Доброе утро, приветствую всю неделю. Ни одного облачка. Хорошего вторника. Спасибо. У нас тоже, видите, 32-30, а эти бегут. Бегут. Ой, а в воскресенье велопробег еще по Садовому. Вот, видали как? Это чтобы вы лишний раз не ерзали. Просто я понял, для чего все это делается. Это делается для того, для чего я тоже начинаю летом всегда сначала прохладной водичкой принимать душ иногда, а потом просто вот холодный. Приучаю себя по старой памяти к тому периоду, когда отключают горячую воду. Потому что раньше там, в старой квартире нужно было греть специально. Квартирка не очень большая, и... некуда было большой бойлер вешать, нагреватель, и что-то как-то не думали об этом. Обходились чайничками, там какие-то еще что-то нагревали. Вот. И я себя заранее начинал приучать к холодной воде, и потом, чтобы спокойненько в этой, в холодной водичке. Вот. И сейчас тоже, хотя есть нагреватель, и это вообще холодная вода не касается отключения, тем не менее, приучаешь себя заранее к этому периоду. Я думаю, что нам этот полумарафон дан для того, чтобы и вот этот велопробег, и все остальное, и видите, периоды увеличиваются, увеличиваются. Сначала на один день, потом на два, теперь на четыре. Все это для того, чтобы мы, в конце концов, постепенно пришли к тому состоянию, когда мы понимаем, в центр вообще заезжать не моги, потому что ничего не будет. И так нас подготавливают к периоду летних дорожных работ. Летних дорожных твоих. Летние дорожные твои.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Моторы.
1: 6:33, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Заводитесь там уже, давайте. Процедурки утренние, все вот это вот процедурами. 19 мая, вторник у нас. Я нашел на самом деле то, что изначально искал, то, что пробег я ставил, это не совсем то было. Ну, хотя, ну, тоже да, примерно. Вот. Но на самом деле у Владимира Александровича есть гораздо более глубокая вещь об этом. Но, правда, она и подлиннее в два раза. Чего, готовы мы еще к Высоцкому или не готовы уже к Высоцкому? Не, не готовы? Или готовы? Или не готовы? Ну, чего, молчите. Зато вы точно, я думаю, что не слышали этой вещи, потому что она не из тех, что часто везде появлялась. Она просто чуть поглубже. Если Павел выиграет «Москвич», увидим ли мы честный обзор? А зачем вы нас пытаетесь вот на ровном месте, при том, что вам никто ничего плохого не сделал сейчас, товарищ Сталиненок? Зачем вы пытаетесь нас сейчас уязвить? Вот, ну, как бы, для чего? То есть вы сейчас хотите сказать, что все наши обзоры, они лживые? Увидим ли мы честный обзор? А предыдущие наши обзоры какие были, по-вашему? Нечестные? То есть мы такие сидим, давай мы скажем нечестно. Давай мы скажем, тут смотри, вот это оно не включается, а мы скажем включается. Вот тут вот смотри, вот тут не открывается, а мы скажем открывается. Вот тут, смотри, тут, значит, передний привод, а мы скажем, полный привод здесь. А коробка у него робот, а мы скажем, автомат у него. Ну, так вы думаете? Вот выглядит наши обзоры, или про что это? Не очень понимаю. Зря вы пытаетесь, при том, что сейчас никто из нас, ни я, ни Павел, вам ничего плохого не сделали, как бы. И уж поверьте, что задачи... Да, у нас никогда в наших обзорах нет задачи заговнять полностью тачку и хайпануть на этом. Мы знаем блогеров этих разных, которые считают, ну, это считается общим правилом, надо сначала замазать дерьмищем просто тачку, любую. Сказать, что это полное ведро, это полный отстой, это болты, это кам, эти палки, навоз, все остальное. Вот. А потом начать после этого что-то рассказывать, и чем хуже, тем лучше. Это смотрится, правильно? Это вызывает ощущение доверия какого-то. Потому что каждый же из нас априори уверен, что каждый автопроизводитель пытается нас обуть. пытается нас обдурить, пытается нам впарить ведро с болтами, втюхать нам фигню какую-то, которая никому, кроме тебя, не нужна, и вот тебе втюхивает ее буквально. Поэтому, конечно, каждый автомобиль нужно обозревать вот так. Начиная с того, что это полное дно. Даже не днище, а дно настоящее. Правильно? Вот так надо начинать. Без этого, конечно, когда ты подходишь к автомобилю как к автомобилю, просто и... просто, ну, исследуешь его. Это уже все, значит, это уже неправда. Нужен честный. А что это значит честный? Заговнять взять. Взять пальчиком и начать давить крышу. Да? Показывая. Вы посмотрите, он сделан из фольги. Посмотрите, как проминается крыша. Как двери проминаются, и пальчиком дверь нужно давить. Да? В общем, ну, на этого, на непосредственного деревенского, не хочу никого сейчас обижать, просто я имею в виду деревенского жителя, который особо не уделяет внимания техническим аспектам, ему это неинтересно просто. Это возымеет, конечно, какой-то возымеет эффект. Но человек сколько-нибудь технически культурный, имеющий возможность уделять время самообучению, прекрасно знает, что в автомобиле толщина стали. Везде, двери, крыши варьируются от 0 миллиметра до 0 миллиметра. Миллиметра. На всех автомобилях. На всех буквально. Просто на всех. На BMW, ну везде. Ну там Rolls-Royce могут себе, Bentley там где-то в каких. Но вообще-то вес имеет очень принципиальное значение. И, конечно, стальные листы, как на 21-й Волге, не используются уже десятилетиями. Да, там металл тонкий. Потому что это просто штука, которая защищает вас от дождя, от снега, от мороза, температуру держит. В ней внутри размещаются коммуникации, электромагистрали. Внутри эти листы закрывают вас просто, можно без них ездить на автомобиле вообще. Автомобиль без этих листов, которые крыша и которые двери у вас, он будет автомобилем, потому что там внутри конструкция. Она называется кузов. У нее ребра жесткости, в дверях они проходят, по крыше, везде. И вы можете снять эти стальную кожу с автомобиля и ездить на нем. Багги у вас такой получится. А листы эти, они просто вас, прикрывают. Это не показатель надежности автомобиля. И если вы одно и то же место начнете проминать там, где ребра жесткости на крыше, допустим, нет, он будет проминаться, да, на любом автомобиле. А если вы будете проминать рядом, в 10 сантиметрах ту же крышу давить, ту же, она не будет вообще двигаться, потому что вы будете давить на ребро. Там под этим тоненьким листом ребро находится, очень жесткое. Как правило, из стали горячей штамповки. Вот, вы будете давить, и оно ничего не будет, понимаете? Поэтому в зависимости от того, где ты будешь давить, ты можешь снять обзор. Посмотрите, какой отстой! Это не металл, это консервная банка. Для одного канала, где принято говнять автомобили. Для другого канала ты тот же автомобиль, ту же крышу берешь, давишь в 5 сантиметрах, и мне говорит: посмотрите, какую надежность. Смотри, трехлитровую банку ставлю сюда, она вообще не проминается, ты видишь? Вот стучу кулаком, вообще не проминается. Видал? Вот это надежность, вот это металл, вот это я понимаю. Так про какой честный обзор в итоге вы говорите, можно вас спросить? Про первый честный или про второй честный? Потому что они оба честные, если честно. Да, прошел мимо новый BMW X3 только что. Сначала даже показалось, что X5, почему все новые модели постоянно увеличиваются в размерах. Надо смотреть тенденцию китайцев. Неужели совершенно... Потому что, так принято, все автомобили увеличиваются в размерах. Потому что вы хотите больше. Все, это в благоприятной среде, и живые организмы тоже, все и живые организмы, и это все растет. Растет, увеличивается. И поколение следующее становится больше. Мы становимся больше, люди. Люди становятся больше. Вы знаете, зайдите в музей, посмотрите на одежду Пушкина. Ладно, на одежду. Она могла от постоянного хранения, обработки, еще чего-то, типа сесть мог его костюм. Но кровать-то его скукожиться не могла. Кроваточка. Она же деревянная, она же осталась того же размера. Посмотрите на кровати. Я не говорю про средневековые. Я говорю про кровати 19 века. 18-19 век. Бывали вы во дворцах, там все это смотрели? Какие? Это же хоббиты какие-то. Это кровати из хоббитона. Вот, поэтому и люди увеличиваются, и каждое поколение людей становится больше и выше. Мы выше своих родителей. Раньше человек, раньше еще в прошлом веке, в середине прошлого века, с ростом там 185 был уже очень высоким, гигантом. Он уже на общем фоне выделялся. А с ростом 190, так это вообще. Так, кто обидел этого ведущего? Гневная отповедь про обзоры. Ведущего обидел сталиненок. Товарищ Плюс, включил... А, вот, товарищ Плюс, вот его на сталиненка набросьтесь. Он сказал, что у нас с Павлом Федоровым нечестные обзоры. Вот, а если бы Павел обзревал свой личный москвич, если бы ему подарили, то обзор был бы честным тогда. Вот, и поэтому я вам просто пытаюсь сказать... Не-не, это не гнев. Вы что, я вообще не гневаюсь? О чем вы говорите? Это вовсе не гнев. Это экспрессия. Я просто хочу вам сказать, что не бывает никаких... бывает, конечно. Есть блогеры, которые откровенно говорят вещи, не соответствующие действительности. Ну, либо придумывают, либо лгут. Такие есть. Но вообще-то, по-хорошему, нечестный обзор снять довольно сложно. Потому что про одну и ту же вещь, в зависимости от твоего таланта подачи, ты можешь сказать, это будет восприниматься достоинством, а будет восприниматься недостатком автомобиля. Как я только что уже говорил, ты можешь... на одной и той же крыше одного и того же автомобиля снять два сюжета. Один сюжет про то, какой он надежный и какая у него жесткая конструкция, не проминается ничего. И на этой же крыше снять, как она прогибается под пальцем, прям яма образуется. На одной и той же крыше одного и того же автомобиля. Вот. Поэтому, когда вы ждете честных от кого-то обзоров, вы должны сами для себя ответить, а что есть для вас критерий честности обзора? Вот что это? Что ведущий, который снимает для вас обзор, покажет вам документ, который там, обязывает его сказать вам то, что вы хотите услышать. Ведь, в конце концов, все в голове живет у вас, понимаете? Вот вам нравится BMW, к примеру, X3. Я снимаю обзор Audi Q5. Ставлю рядом. А вам нравится BMW X3. Вот все, что я скажу хорошего про Q5, вами будет восприниматься как проплаченное что-то. А все, что хорошее про X3, будет восприниматься как бы, ну, вот это по делу сказал. А если я заговняю X3, вы скажете, опять же, аудюшники заплатили. Заплатили, чтобы вы заговняли, правильно? Правильно. Поэтому честность обзоров, она лежит в плоскости вашего сознания внутри. Внутри у вас. А вовсе не в том, что там доносит этот автоэксперт. Автоэксперт может говорить ерунду, допустим, ну, глупость какую-нибудь. Это всегда пожалуйста. Это автоэксперты прям вот, ну, можно ляпнуть что-то. Можно ошибиться, несоответствующе там сказать, к примеру, вместо 245 сказать 120 лошадиных сил, допустим. Ну, ошибся немного. Ну, с кем не бывает. Ну, вылетело в голове. Может, оговорился, еще что-то такое. Ну, вот так, чтобы откровенно говнять. Говорить неправду. Ну, не знаю. Не, хотя знаю, есть у меня один знакомый коллега, он из блогеров. Он на автомобиле переднеприводном на вариаторе уперся бампером в огромный сугроб и буксовал. Что хотел сделать, я не понял. У него все перегрелось, и в аварийку ушел вариатор, в аварийный режим. И он такой: о, видите, говно какое, говорит. Я такой: а что делать-то? Ну, смысл-то это был эксперимента в чем? Вот он как, в чем был смысл? Никто не понял. Такой метрового размера сугроб, туда ни на чем не въедешь, уперся в него и... Долго. А потом сказал, что, видите, вот оно задымилось, завоняло. Такое тоже бывает, да, это такое бывает. Но это хайпануть раньше. Просто чтобы хайпануть. Да, Да, а это пилюли, если что. Это мы уже опилюливаемся. Вдруг вы, я думаю, вдруг вы не поняли.

вопрос в студию. Я, естественно, так вот, чтобы сходу вам сказать, не знал, поэтому прибег каналам историческим. Толщина металла на кузове «Волга» ГАЗ-21, ну, естественно, от элементов зависит, 2 миллиметра и более на силовых элементах. Это там, где как раз жесткость. 2 миллиметра. На полу и крыше 1,2 миллиметра. На оперении до 0,9 миллиметра. На несиловых элементах... Это те самые кузовные панели, ну, двери, то есть кожа, то, что, как это сказать, ну, облицовка, те листы, которыми облицуется потом кузов. От 0,6 до 0,8. На бамперах до 2 миллиметров. То есть силовые элементы и бамперы 2 миллиметра. Пол, крыша 1,2, оперение 0,9, вообще 0,6-0,8.

ДТП на внешней стороне МКАД, на подъем на Ленинградку. Таксист уделал делимобиль. Короче, вы понимаете, это каршеринг. Внешний МКАД, подъем на Ленинградку. А, это сначала вниз нужно, потом раз на подъем наверх. А как объезжать? Аккуратно объезжать.

0: где-то больше становится гравитации, меньше становится. Законный вопрос. Не, питание лучше становится у нас. Лучше питание, чище вода, чище эти самые, ну, продукты доступнее. Ну и, конечно, медицина. Медицина, питание, вода. Отсутствие смертельных угроз, тяжелого физического труда в основном для многих. Ну и как следствие мы живем лучше, питаемся лучше, лечимся лучше, растем больше. Спросите любую женщину, между прочим, сексуальный отбор тоже имеет очень-очень большое значение. Спросите любую женщину, ей нравится высокий, мощный или задохлик, этот такой, Наполеон. Она вам скажет, что ей, ну, а это и есть сексуальный обзор. Поэтому у птиц вырастают огромные хвосты с перьями, вот это все. Потому что противоположный пол это любит, и этот признак отбирается из поколения в поколение. То есть, такие успешные, большие, посмотрите на меня, большие, они успешные. Больше потомства, потомство, как следствие, тоже большое, оно дает потомство, которое тоже большое, и так мы и увеличиваемся. Да хватит молиться, что ты в самом деле? Все, все, заканчивай, поехали дальше.
1: Моторы.
0: Так, адепты авто из толстого металла пусть посмотрят краш-тест старого Шеви и нового американца. Проводили очень познавательно. Конечно, да, это тоже, потому что очень толстый металл означает, что все потом в автомобиле после ДТП сидят как живые в нем. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
2: Здравствуйте, Рома, Гришина Жирема.
0: Да, приветствую. Вот,
2: хотел, ну, не забавно, но как бы такой вот. Вчера ехал в такси, там девушка была, ну, такая, не, там, ей 20 лет, не знаю, 30, ага, может, ага. Вот, ну, поболтали, а, как бы, ну, вот, за машинкой, все говорит, за, 200 тысяч проехал за 2 года, Джолион, и прям, хоть бы хрен, вот, это здорово. Так вот, она не знала, то есть, обогрев там так спрятан, там есть обогрев.
0: Чего обогрев?
2: Это он даже... Сидений. Вот.
0: Всего
2: она не знала. Ага. И она 2 года ездила, мерзла. Вот. То есть там надо не в климат заходить, а надо там через дом, там автомобиль. Короче, она так рада была, что я объяснил. Вот. Ну, в общем, вот забавно, то, что сейчас вот это так все прячет, немножко неинтуитивно понятно.
0: А еще, ну, нет, тут с этой стороны соглашусь. В смысле, что не то чтобы неинтуитивно понятно, просто автомобили технологически становятся все сложнее и сложнее. А еще они не то чтобы очень сильно прячут инструкцию по эксплуатации. Вы понимаете, что у автомобиля... Вы не поверите. Это то самое, чего вы никогда не видели в своем автомобиле. Это инструкция по эксплуатации. У многих она еще бумажная. У многих уже электронная. У многих в мультимедийку она перенесена. И там по QR-коду ты заходишь в телефоне, она открывается. На самом деле, ну, как бы правильная вещь тоже. Можно просто QR-код оставить и все. А инструкцию откроешь у себя на устройстве. Но у многих она бумажная. Вы не поверите, там есть все. О подогревах вообще, обо всем. Просто мы считаем, что... Ну, как бы, это самое... Это... Вот если придумать себе, что ты можешь сделать самое нелепое со своим автомобилем, вот самое отстойно нелепое. Ну, то есть, вот, ну, абсолютно противоречащее здравому смыслу. Это начать читать инструкцию эксплуатации. Правильно? Ну, правильно же. Американские автомобили... Вот меня Порич пытается, опять же, поймать. Вот это мне нравятся люди, которые пытаются ведущих подловить на чем-то. Вот что, дескать, а вот видишь, ты неправду сказал. Американские автомобили в 50-е, 60-е были огромные, а теперь стали гораздо меньше. Во-первых, какие? Ну вот приведите мне пример огромного американского автомобиля, который сейчас стал гораздо меньше. Просто пример. Во-вторых, я говорю не про конкретную страну или конкретного производителя, я говорю об общем тренде автомобильного мира в целом, глобального. Автомобили увеличиваются. Возьмите Гольф первого поколения, Гольф седьмого поколения. Возьмите Мини, тот Мини, который

0: еще классический Купер, который у этого, у мистера Бина был, мини. Возьмите нынешний мини. Что угодно. Ну, возьмите Хайлакс первого поколения, Хайлакс сейчас. Крузак, один из первых крузаков, я уже не помню, какой он там по индексу. Возьмите сейчас 300-й крузак. Range Rover и Range Rover. Ну, просто что угодно. Я говорю про общий тренд, во-первых. Во-вторых, у американцев самый популярный, самый продаваемый сегмент автомобилей в Штатах — это пикапы. Лидирует там F-серия Ford. Все, вот возьмите F-серию 40-летней давности или 50-летней, или 60-ти. Вы говорите про 60-е годы, значит, 60-летней давности. Возьмите пикап американский 60-летней давности и сегодняшний Сильверадо какой-нибудь. Там, ну, или F, что там, 300 какой-то, или Dodge, Ram 3500, даже 1500. Или, опять же, Сильверадо, что-нибудь. И поставьте эти два пикапа рядом. Вот, и посмотрите на них. Поэтому про какие автомобили вы говорите? Вы говорите про классические эти огромные плимуты с крыльями, со всем остальным. Так это изменилась просто концепция. Они, ну, как бы, как сама автомобильная концепция, они превратились во что-то другое, они трансформировались так же, как первые автомобили Bentley или Rolls-Royce. Помните эти деревянные кареты еще? Они тоже гигантскими были. Там были моторы 16-цилиндровые, которые потом на самолеты ставили. Просто потому, что технологии производства компактных, чего-то компактного, не было их. Материалов не было, которые позволяли бы делать это компактно. Сейчас, конечно, есть маленькие автомобили, безусловно. Есть такие маленькие автомобили, что раньше таких маленьких никогда и не было. Есть, но это просто отдельный сегмент. Компактные, очень-очень-очень, там даже не кей-кары, а еще меньше. Там на одного, на два человека электромобильчики такие, там по 200 км в запас хода. Там в два раза меньше смарта. Вот в два раза реально меньше смарта. Citroën сейчас сделал такую ограниченную серию пробную электрокара. Во Франции им можно вообще с 14 лет управлять. С 14. То есть это, ну, по сути, как скутер, только на четырех колесах. Двери, там все это закрывается. Citroën что-то с брендом чемоданов и еще чего-то сделали. Там специальная даже есть ниша для чемоданов впереди. Просто чтобы ты в аэропорт ездил или на поезд куда-то. Конечно, такие есть автомобили. Но если вы будете следить за одним поколением, там, историческую модель какую-нибудь возьмете, у которой, которая началась не 10 лет назад, а какие-нибудь 30, 40 или 50 лет назад, и просто будете следить за поколением, из поколения в поколение смотреть, вы увидите, что каждое новое поколение становится больше. Вот я о чем говорю. Окей? Порчу. А то прям решил подловить. Так, значит, тут еще было про ДТП несколько и про краш-тесты, когда сталкивают современные и исторические эти автомобили. Так, а как же найти? Краш... Так, краш-тест и классики. Сейчас я попробую. Может быть, я найду вот так вот. Вот, краш-тест двух поколений Chevrolet. 59-й и 2009-й. 2009-й — это уже очень старый автомобиль. 2009-й. Посмотрим. Давайте. Говорит радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Бах! А что это они? Малибу, по-моему, да, они сталкивали? Вот. Джах! Ох, ушло там все в водителя в этом 59-го. Еще раз медленно смотрим. Вот вам, пожалуйста, металл. И все вот это вот хрясь. А, ой, господи, что там с этим? Ой, господи, все. Человек фарш там просто. Просто фарш вообще за рулем этого Шевроле. Все, его рулем, сиденьями, крышей, стойка ушла просто в него. Боковая передняя. Вот, сейчас из салона смотрим столкновение. Бамс! Стойка в голову, крыша, голову, руль в грудную клетку и в голову, и в плечи. Все. Последствия можно. Так, а теперь водитель современного автомобильчика. Ну как, старый хлам Шевроле. Но 9-го года. Значит, ну, естественно, бамс, подушка сработала, крыша на месте, стойки на месте, стекла на месте, руль на месте, все. Человек получил небольшие травмы, думаю, что синяк на ключице от этого, от ремня безопасности преднатяжителя. Вот, и, ну, и, собственно говоря, и все. Вот на этом и закончились неприятности. Это 2009 год. А современные автомобили, настоящие, уделяют теперь, ну, поскольку прочность металла, расположение подушек безопасности, преднатяжители ремней, зоны контролируемой деформации, все то, что должно очень хорошо сминаться в наших автомобилях. Почему в старой «Шевроле» столько в салон пришло повреждений? Ну, потому что он был очень твердый, весь однородный. И поэтому энергия вся пошла на сминание всего, и в салон все ушло, и крыша в итоге. Современные автомобили, обратите внимание, да, я сегодня тоже в телегу запущу. Там столкновение Jetour T1 на трассе и RAV4, но предыдущего поколения. Вот, Jetour въехал в RAV4, тот, наверное, стоял на аварийке, и, ну, естественно, там, конечно, морда разбита у Jetour, такая, но при этом не все деформировано до ветрового стекла, но все, что начинается от кромки лобового стекла, нижней, передние стойки, все, все стекла, все целое, полностью дверь открывается, все как бы, но морда такая, все смято. RAV4 до передних кресел смят сзади. До передних, то есть все, кто сидел, если бы там кто-то сидел сзади, их бы не было в живых уже. То есть на месте заднего дивана, где сидят люди, запаска, которая висит у него на этом, на крышке багажника. Это я все к чему? Это я все к тому, что деформация тоже должна быть правильной и контролируемой. Но самое главное, поскольку... Тем не менее, вот есть определенные физические пределы у развития вот этих технологий, я имею в виду пассивной безопасности. Ну, сколько ты еще подушек сделаешь? Ну, сколько еще зон деформации? Ну, уже вроде бы мы достигли такого в этом смысле, что теперь уделяется ключевое внимание ассистентам и агентам активной безопасности, которые в итоге должны минимизировать риск столкновения как такового. И они должны предотвращать вообще ситуации, при которых у вас произойдет столкновение. Превентивно начинать действовать. И поэтому я к чему? Я к тому, что даже вот этот 2009 года краш-тест, это уже очень-очень-очень устаревшая технология.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
3: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
6: Мотор!
7: Мотор!
3: Так говорит Москва.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 19 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень-очень хорошо и приятно, что вы здесь. Активничайте, читаю вас, читаю в Телеграме, в Максе у нас. Вот очень правильно, что вы уже освоили принцип попадания и в Макс тоже. Это очень просто сделать. Нужно просто зайти на сайт говоритмосква.ру. Там в разделе «Связь с эфиром» найти ссылку на Макс, нажать ее, попасть в Макс и оттуда писать. Это крайне, крайне простой алгоритм действий. Места в городе становится меньше, автомобилей становится больше. Парадокс. Как парадокс? Следствие. Тут же причинно-следственная связь. Места в городе становится меньше, в том числе, потому что автомобилей становится больше. Вот. И в этой связи мы, конечно, как всегда и видели себя, мы немножечко стоим как бы особняком и от Европы, и от Азии. Ну, конечно, не Азия никакая. Нет. Но и немножечко не то чтобы совсем Европа. Потому что там любят все очень большое и длинное. Мы не то чтобы предпочитали, чтобы у нас все было длинное. Прям нет. Нам не нужны тигуаны лонговые, нам не нужны, знаете, пятерки BMW лонговые. Зачем? Лучше семерку тогда брать. Вот нет у нас такого прям пристрастия. Но при этом большие тачки нам нужны. Крузаки всякие, вот это все. Европа, ну, та Европа, уже не нынешняя Европа, а та Европа, которую европейцы уже потеряли, в том смысле, что автомобильная культура, она вся была построена на компактных автомобильчиках. Из года в год у них лидерами по продажам становились какие-нибудь Корсы, Опели, Фиесты, Фордики, там еще что-то такое. Это все хэтчбеки, городские компактные хэтчбеки. Это вот была та Европа. Сейчас уже ее захватывают тоже кроссоверы, в том числе китайские, и все такое. Так, теперь к голосованию. Унабабента напоминает, что вчера же у нас шло голосование. Да, я его не буду останавливать, потому что, пожалуйста, попробуйте принять тоже в нем участие на всякий случай. Не настолько кардинально, как вчера на старте, отличаются, ну, большой разрыв между позициями, но, тем не менее, он вот какой. 58-42. Интересно было бы, если бы, конечно, количественно вас в телеге оставалось столько же, как, к примеру, полгода назад, ну, до всех этих историй с телегой, ну, хотя бы как зимой, когда мы могли позволить себе по 2-2,5 тысячи человек собирать в голосовании, вот тогда это было бы, конечно, чуть более репрезентативно. Сейчас 600 голосов. А, вот, ну, 600, не 60 все-таки. Вот, а 60 не 6 все-таки, так что, ну, 600 хотя бы. Вопрос был в следующем. Я, кстати говоря, постом повыше полностью процитировал письмо Анастасии. Ну, опустив ту часть, где там про меня хорошее было сказано. Ха-ха, и про моторы. Вот, значит, эту часть я опустил, и здесь вот по сути. Отец нашей слушательницы, может, она не слушательница, а он слушатель, в общем, написала. Рио X, 21 год, 1.4, автомат, состояние отличное, следит за автомобилем, ездит нечасто. Есть возможность сменить на Кодиак 18 года, 2 литра ДСГ, полный привод, состояние, со слов владельца, тоже неплохое. Все остальное, вот это, менять или нет? При том, что ездит все время один, и по большому счету Рио всем устраивает. Но, как известно, каждый автомобиль, имеющий автомобиль... Нет, не так. Каждый автовладелец, не имеющий автомобиля, мечтает его купить. А как он автовладелец? Каждый человек. Каждый мужчина, давайте так скажем. Не имеющий автомобиля мечтает его купить, а каждый имеющий мечтает его продать. Так что... А тот, у кого есть, но тоже хочется следующий, мечтает его обменять. Так менять или не менять? Вопрос предельно простой. Я вас спросил. В этом голосовании. Две картинки, иллюстрирующие каждый из автомобилей. Масштаб утрирован здесь. Конечно, Рио компактней Кодиака выглядит. А так получается, что Рио чуть ли не больше Кодиака на этом фото. Но вы, поскольку их все знаете, вас-то в заблуждение не введешь фотографии. Так как бы вы поступили в данной ситуации? Вопрос предельно простой. Менять? Хороший Рио, пятилетний, который, может быть, еще так статься, да даже, может быть, еще и на гарантии, потому что на Kia пятилетняя гарантия была, который обслуживается правильно и все, и всем устраивает, и простой в эксплуатации, опять же, в обслуживании, или же на автомате, я напомню, классическом гидротрансформатор, или же ДСГ, полный привод, сопутствующая требуха, восьмилетний Кодиак. Восьмилетний. Это значит, что вылезть может у него что угодно, в какой угодно момент. 58 на 42. 58% сказали, нет, я бы не менял в такой ситуации. 42% ответили, да, я бы, конечно, менял. Никаких иллюзий. Ну, вот у меня лично. Я написал, вот поставил вариант, продолжил бы эксплуатировать свой Рио. Это мой вариант, я его выбрал. Почему? Потому что это совет человеку, который находится непосредственно в этой ситуации. Никаких иллюзий по поводу того, что Кодиак выше классом автомобиль, у меня нет. Конечно, он выше классом. Конечно, он лучше. Он больше, просторнее, мощнее, лучше едет. У него полный привод, у него огромный багажник и все это. Конечно, он лучше. Чтобы ни у кого не возникало ощущение, дескать, кто-то начал топить за Рио, потому что Рио лучше. Рио лучше в этой данной конкретной ситуации. Когда он уже есть, когда он свежее, когда понятна эксплуатация и обслуживание, когда отличное состояние у него, и он всем, в принципе, устраивает. Нужно ли менять его на кота в мешке, который будет стоить гораздо дороже? Технически сложнее, значит, обслуживание сложнее и дороже. Непонятно, что у него с эксплуатацией было, и как он, опять же, обслуживался, и что у него вылезет по вложениям. Вот в этой ситуации... Я бы остался на Рио. Тем более, если всем устраивает. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
7: Доброе утро, Роман. Я очень уважаю ваше мнение, но даже как-то немножко обидно, потому что я никогда не мечтал, вы как говорите, имея автомобиль, мечтает его продать. Mercedes S320, Mercedes Sprinter, Hyundai Porter, Grand Starex, сейчас еще Toyota Prado 120. И каждый этот автомобиль по-разному дорог и помнится с каких-то воспоминаний, никогда не мечтал их продавать.
0: Но продал же!
7: Нет!
0: А где они? Похоронены?
7: Все у меня в гаражах стоят и работают.
0: Что за гараж такой?
7: Где-то машина выходного дня, где-то рабочая, где-то нужно куда-то отвезти далеко, где-то близко. И все работает, и крутится, вертится. Каждому нахожу предназначение. Это как любимый конь, как проверенная женщина. Что-то такое дорогое, близкое, которое не хочется терять в этом мире пластика.
0: Я понял.
7: Пластика
0: вам,
7: и суррогата.
0: Вам главное вовремя отследить этот процесс, чтобы... Ваша квартира не превратилась, знаете, как вот вскрывают иногда у москвичей, а там квартира до потолка забита всяким хламом, всем.
7: Да-да-да.
0: Человек начинает именно с того, что ему жаль выбрасывать любимые вещи, он начинает их копить, потом тянуть. Да. Вот надо как-то...
7: Согласен. Нет, но это большие площади, это видно, домашние, это на участке за городом, то есть это гаражи, это нормальные большие гаражи. У меня гараж на 2 автобуса с подъемником, я могу спринтер поднять, то есть вот такие, как бы, понимаете.
0: А чем вы по жизни занимаетесь?
7: Я не могу сейчас в эфире, это не нужно, как бы. Работаю на федеральное, на правительство.
0: А, так понятно.
7: Не бюджетники.
0: Я понял. Усадьба у него, значит, там свой автопарк, подъемники.
7: Трудяги на оперативной работе. Каждый день в городе, в поле.
0: Я понял. А еще раз напомните тогда, какой автопарк? Я услышал Старекс, Мерседес, 220?
7: Старекс, Гранд Старекс, Мерседес Спринтер, Форд Транзит двухскатный, С-320, 2002 года, сказка, девочка, жалко продавать, потому что это машина выходного дня, 120-й шикарный, 4-литровый, 249 лошадей, сказка.
0: Да, спасибо большое, все, понятно вам, вот. Тогда я могу сказать, что это не я ошибся, а Рязанов. Потому что это его фраза, он ее придумал в кинофильме «Берегись автомобиля». С этой фразы начинается повествование, как вы помните. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Я постараюсь кратко и тезисно.
0: Так.
8: Вот при покупке нового автомобиля я бы, конечно, топил бы за «Шкоду», за «ВАК». Когда новый. В конкретном случае ни в коем случае не надо. Машина своя, машина привычная, знакомая, все это ездил. А самое главное, это для меня, вы подумайте, сколько вам надо работать для того, чтобы сейчас в нынешней ситуации свой старый автомобиль обменять там на новый или на лучший. А самое главное, это с моей точки зрения, сколько вам надо не работать, чтобы остаться со своим автомобилем, и при этом нормальный автомобиль и не работать дальше, и жить в свое удовольствие.
0: Спасибо большое, спасибо. Так, оно все это стоит, что ли, одинаково? Это мы сейчас посмотрим. Меня тоже, кстати говоря, интересовал вопрос, а что, они ключ в ключ, что ли, это можно так обменять? Но я не думаю, что 2019 года... Сейчас все объявления. Я установлю «Шкода», двигатель, этот привод полный, объем от 2, сейчас посмотрим, 2 литра, цена, пробег мы не знаем, год 19-й по 19-й. Не, а что 19-й? 18-й вот, года там. 18-й по 18-й. Значит, коробка робот с пробегом. 43 предложения. Офигеть! 2,5. 2 780 000. 2 240. 2 730. 2 400. Офигеть! 2 600. 2 100. 2 600. 2 400, 2 850, 2 500, 2 800, 2 850, по 200 000 пробег, вы че? 3 230 000! Хотели бы за Кодиак 2-литровый дизель 18 года с пробегом 120 000, конечно, 120, 320 там же. 3 230 000, просто так, чтобы... Ну че? Сейчас... Этот продам, пойду куплю полноприводного китайца какого-нибудь такого же размера. А чё? С 18-го года. Поездил с 18-го. Поездил 8 лет на машине. И за 3 230 продать, а? Вот это счастье, я считаю. Вот это прямо... Вот это прямо... Ребят, что у вас с этими самыми... С хотелкой? Можно позаимствовать хотелку у вас? Я бы тоже хотел так хотеть чего-нибудь. Доброе утро. Как вы, денег?
9: Доброе утро.
0: Я слушаю.
9: Меня зовут Юрий.
0: Да, Юрий, здравствуйте.
9: Вы сейчас именно мою тему обсуждаете. Анастасия, моя дочь.
0: А это вы, Юрий! Мы Юрия живого получили! Вот он, этот Юрий! Юрий, как приятно. Доброе утро. Хорошо, что вы позвонили.
9: Очень рад, что обсуждаете мой вопрос.
0: Наконец-то вы расскажете нам, вам ключ в ключ пообещали.
9: Нет,
0: или с доплатой?
9: С доплатой, конечно, с доплатой.
0: А сколько?
9: Вы правильно вы сказали, 2 550 просили за «Шкоду».
0: А вы свой за сколько оцениваете, во что?
9: Ну, не знаю, 1 200 000, примерно так. Ну, я смотрю средние цены в объявлении.
0: То есть вам еще и 1,5 миллиона доплатить за него нужно?
9: Да. Или... Мою машину отдаю, еще где-то 1 200 000 доплачиваю и забираю «Шкоду».
0: Я бы не делал. Примерно так. И все бы так не делали бы.
9: Вот в субботу, в общем, я тоже решил, всю субботу я думал, тоже решил, что
0: не буду. А какой пробег у «Кодиака» и у вашего?
9: У «Кодиака» пробег 70.
0: Это честный прям, вот честный?
9: Говорят честный. Показывают все обслуживания, все чеки, все бумажки, говорят честный. У моей «Кии» сейчас пробег 108.
0: Ну, то есть, там же 5-летняя же гарантия, правильно, на Kia, если
9: гарантия 5-летняя, но я брал уже 3-летний автомобиль.
0: А, вы не первый владелец. Но все равно уже с гарантией, даже если вы берете, гарантия все равно остается 5-летней.
9: Ну, я про это даже не спрашивал, не учитывал. Я знал, что машина рабочая, я ее видел почти каждый месяц, скажем так.
0: И все нормально, ездит, ничего не ломается,
9: все хорошо. Все ездит, все, я просто поменял все жидкости, как взял. Ну, поменял по мелочи, там, диски, колодки поменял тормозные. И ездит беспроблемно. Единственное, что 1.4 слабовато, я считаю.
0: Ну, слабоват, зато автомат.
9: Ну, это, конечно, плюс большой.
0: Зато автомат. Вот, ну... вот вам, пожалуйста, граждане, новые вводные. Поднимитесь, пожалуйста, по ленте в телеге чуть повыше и проголосуйте. Теперь уже, когда мы знаем, значит, 70 тысяч. Но я не верю за 8 лет 70 тысяч. Это он меньше 10 в год должен был наезжать. Такое невозможно. А кто владеет этой «Шкодой», кто продает ее? Перекупы или владелец прям?
9: Владелец.
0: А кто он? Мужчина, женщина?
9: Он мужчина, но я в подробности не вдавался, просто поговорил так с глазу на глаз.
0: Ну давайте прикинем, 8 лет. Вот у меня жена, я вчера рассказывал эту историю, не знаю, вы слышали, нет. Ездит, автомобиль не видит дальних поездок, никогда. Он никогда не ездил на дальняк вообще. Даже в Питер мы не ездили на нем. Не ездит, в принципе, за город максимум. Она там к тете в Королев может съездить раз в 2 недели. Не ездит никуда далеко. Ездит только по городу. Исключительно от дома до работы километров, может быть, 8 и обратно. И в год получается в районе 11 тысяч. 11-12. Но не может «Кодиак» наезжать 9 в год. Не может. Если его эксплуатировать. Ну, по-любому по пробег там...
9: Есть, ну, еще рабочий автомобиль.
0: Не вот. Важно. Ну, не знаю. Ну, в общем, дело даже не в этом. А это 2 литра, это дизель или бензин? Вот еще вопрос.
9: Бензин.
0: То есть это 180 сил. TSI мотор и вот это все. Не думаю я, что как-то наша позиция изменится сейчас, когда мы узнали, что еще за это 1,5 миллиона и доплатить нужно. Точно, я бы не делал это.
9: Я тоже все взвесил и принял решение остаться на своей.
0: Больше того, ласточке. Если бы даже вы хотели доплатить 1,5 миллиона, продав свой автомобиль, я бы вам точно советовал бы рассматривать нового какого-нибудь «Джили», там, «Билджи» что-то, «Атлас» тот же самый, что-то такое, «Кулрей», который на 150 сил будет пулять вам так, понравится он. И вот все с ним очень хорошо, очень хорошо.
9: Рассмотрю обязательно варианты. Спасибо огромное.
0: Давайте, давайте. Анастасия, спасибо, большой привет. Она у вас классная. Такое письмо накатал. Прям спасибо. Вообще супер. Все, видите, Юрий. А, вот оно, как работает коммуникация. Видали? Это тот самый Юрий, чья дочка написала это потрясающее проникновенное письмо. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
10: Доброе утро. Роман рассказывал историю. Вот у знакомого тоже «Кодиак», 5-летка. Вот. Он ходил, надо автомобиль менять. А, попробовал «Маджарика». Я говорю, ну что, как? Ты знаешь, что-то вот не то.
0: Так капризно.
10: Воняет от него.
0: Да ладно, да «Манжара», да?
10: Я говорю, слушай, ну это же вообще «Вольво», по сути. Да, вот. Он такой, да ты знаешь, сколько мой «Кодиак» сейчас стоит? 3 миллиона. Я вот смотрел. Вот. Я говорю, так продавай, добавляй, ездить. Вот. Mm-hmm. Говорит, ты знаешь, я вообще-то лучше подожду. И ты подождешь mm-hmm. чего? Ну, ситуация рано или поздно изменится, все вернется. И, ну, то есть, я говорю, слушай, как было прежде, не будет
0: не никогда вернется.
10: Вообще. Да. Вот. Я поэтому не понимаю, что меня заставило покупать машину 5-летней давности. Да хоть он трижды немец, там, чех или кто. Мне какая разница вообще.
0: Ну как,
10: знаете, он... анекдот, когда
0: да.
10: угу. грузины же спрашивают, какой самый лучший автомобиль? Новый?
0: Новый.
10: Знаете, это анекдот.
0: Ну,
10: я лично таких угу. придерживаюсь.
0: Я тоже придерживаюсь этого мнения, тем более, когда у нас уже в течение, ну вот уже 4-го года есть возможность зондировать этот новый мир, эту новую почву. Мы уже 4-й год ее зондируем. Я имею в виду этот новый автомобильный мир, причем что эти же изменения, как уже много раз было сказано, эти же изменения происходят не в России. Мы просто попали в первый вагон, к счастью. Однажды мы в исторических вехах, при смене исторических вех, мы попали в первый вагон. Ну, технологических в данном случае. Я имею в виду взлет и становление нового автогиганта, автогигантского полюса на планете под названием китайский автопром, который, безусловно, на десятилетие ближайшее будет основополагающим трендом по всему миру. Стонут все сейчас от этого и не понимают вообще, как с этим конкурировать и что с этим делать. То есть это не только у нас такое происходит. Поэтому ничего не откатится никуда. Мы сейчас победим всех, денацифицируем, демилитаризируем, все победим, все эти одумаются, придут новые власти в Евросоюзе в связи с вереницей избирательных этапов. Вот уже в Германии правые пытаются прийти, там альтернатива для Германии, все. Сменятся эти русофобские идиотские власти, не только национальные, но и в Евросоюзе это произойдет. Все и чего они поедут сюда? И что они будут предлагать? Будут бодаться с китайцами? По цене? Ну, нет, ничего похожего не будет. Но приедет «Шкода» новая сюда. Да, ну, вернется «Шкода», окей, вернется «Кодиак». Они такие, а можно мы теперь будем в Нижнем Новгороде продолжать делать свои автомобили? Шиш вам, там «Волга» делается. Идите лесом. Какой Нижний Новгород? Этот завод, который вы бросили, забрав все технологии, сбежали, кинув и правительство, и наплевав на все договоренности, и клиентов своих. Вы решили сбежать. Правильно?
11: Правильно.
0: Все, извините, здесь делается «Волга» теперь. Хотите, стройте новый завод уже на совершенно других условиях, все. И будет вам «Кодиак» продаваться сейчас по 5 миллионов рублей. По 5,5. Купите? Ну, сколько из вас купит «Кодиак» за 5,5 миллионов рублей? Скажите, пожалуйста. Не, ну найдутся люди, конечно. Конечно. Конечно. Конечно. Но сколько их найдется, этих людей? Так, у меня эффект Фейсбука. Может автомобиль проходить меньше 10 в год у меня и у многих моих знакомых так, пишет мне Влад. Ладно, вот Влад, вы есть один. Вот пока что вы один. Влад, я вам еще раз хочу привести пример. Это не эффект Фейсбука, это эффект голосования, в котором приняло участие почти 3000 человек. Почти 3000 человек. В этом голосовании, я вчера здесь публиковал его, эту историю. В этом голосовании самый популярный пробег 11-20 тысяч. А следующий по популярности пробег 21-30 тысяч. Следующий. Это суммарно уже 40 с лишним процентов. Ну, как бы, это статистика. Причем здесь эффект Фейсбука? Я же вам говорю про то, ну, про статистические данные. Не верите? Ну, я сейчас еще раз открою это голосование. Слушайте, вы меня вынуждаете. Так, пробег вашего авто. Сейчас я... А, я не там еще. Это мне надо в канале же в своем искать. Вот, вот тут надо мне это искать. Среднегодовой пробег. Ежегодный пробег вашего автомобиля. Вот, пожалуйста, я вам открываю. 18% до 10 тысяч, но здесь нужно учитывать, что это, ну, здесь могут быть люди с новыми автомобилями совсем. 37%, 11-20, 37%. 23% от 20 до 30 тысяч. И еще 10% от 31 до 40. Таким образом, 11, с 11 до 30 тысяч, это уже у нас 50, 60% ровно. 60% автомобилей, 2600 голосов, вот голосование. 60% это пробег между 11 и 30. Средний, это ежегодно имеется в виду, в год. Вопрос был такой. Ежегодный пробег вашего автомобиля примерно составляет. То есть средний для 60%, средний между 11 и 30, 20 тысяч, это средний. Поэтому, когда у вас меньше 10, вы, да, в популярной зоне, 18%, но это 18%. Статистически, каков шанс, что этот владелец Кадьяка из всех-всех-всех владельцев попал в категорию 18%, этот шанс значительно меньше, чем шанс, что он попал в категорию 70%. Потому что тогда с 11 до 40 тысяч километров в час у нас получается ровно 70%. Вот, это три позиции. 11-20 тысяч километров, 37%. 21 тысяча 30 километров ежегодный пробег, это еще 23%. И 31 тысяча 40 километров в год, это еще 10%. Суммарно 70% пробег от 11 до 40. Суммарно. Поэтому, ну, чисто статистически шанс, что он такой вот весь такой врюшек, как все. Ну и плюс, вы знаете одного человека, у которого такие пробеги, а я знаю тысячи людей, у которых пробеги выше. Я знаю многих владельцев Кодиаков. Эти автомобили не покупаются, чтобы они стояли. Эти автомобили покупаются, чтобы они трудились, чтобы они ездили, чтобы они возили семьи, чтобы они на даче, чтобы они на юга ездили. Вот для чего покупаются эти автомобили.
4: Моторы. Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
21: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Говорит Москва, 94,8.
5: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва, моторы, вторник, 19 мая. Да, да, вы видели, как мы май проскочили? Это вообще просто, ты думаешь, а что это было? А все такие, а природа такая, это была первая половина мая, и она уже давно позади. Понятно вам? Вот так вот, уже 19-е. Грядущие выходные начнутся в Москве в четверг уже, потому что в четверг уже в центре ожидаются мощные перекрытия. Сначала кто-то будет ехать, потом кто-то будет бежать. Потом кто-то будет снова ехать, и в результате с четверга по пятницу следите за обновлением информации, следите, не знаю, в телеге Дептранса. Я у себя тоже после восьми это сообщение с мощной инфографикой опубликую. На всякий случай, чтобы вы понимали, потому что в четверг утром в центре уже движение будет коллапсировать постепенно.

Ну, а потому что не было же в начале часа пилюли еще, так что пилюливаемся сейчас. Когда вспоминаем, тогда и пилюливаемся. Ну, я надеюсь, вы не против. Ну, а если против, пишите. Возмущайтесь. Щукин и все, заходите в телеги, а из телеги в Макс тоже.

0: Нет, почему-то не вспоминали мы пока что День Пионерии. А надо было бы, наверное, вспомнить День Пионерии. Многих наших слушателей в этот день обвязали красным галстуком цвета с нашим знаменем одного. Ну, тогдашнего нашего знамени. Я лично родился в Советском Союзе. Не знаю, где вы, а я в Советском Союзе. Да, вот прям в Советском Союзе. И ни капельки не сожалею об этом, если честно. Единственное, о чем сожалею...
1: Моторы.
0: Что не смогли сохранить, удержать, трансформировать и сделать его мощной силой на страже всего хорошего против всего отвратительного, мерзкого, богопротивного и всего. В общем, ладно. Ну так, с днем пионерии. Да, конечно, с днем пионерии. Конечно, да. Hyundai Creta второе поколение. Действительно, есть какие-то проблемы с катализатором, который, разрушаясь, попадает в мотор. Спасибо. Не слышал я об этом, Александр, простите. Ну, в смысле, может какая-то такая проблема и была, но чтобы это было типичной проблемой для модели, нет, не слышал. Владею Вестой 6-летней с пробегом 53 тысячи, пишет Николай, потому что в будни езжу на рабочем автомобиле. Нет, ну это понятно, что если у вас есть еще автомобиль, в будни вы ездите, и все остальное, это всегда пожалуйста. Сейчас можно найти людей даже да, с копеечкой 75-го, 78-го года с пробегом 2000 километров. Он же поездил и поставил вообще автомобиль, и больше на нем никогда не ездил. Другое дело, что это нетипичная ситуация. Возможно она? Возможно, конечно. Вот здесь активизировались, мне пишут. А вот у меня, а вот я тоже езжу. Вот у меня 170, а машине уже... Нет, это прекрасно. Но, простите, там вот эти вы 5-6 человек, которые написали, ваши ситуации нетипичны. И они, да, попадают в тот процент людей, которые ответили, что у них пробег до 10 тысяч. Спасибо вам большое. Никто не сказал, что это физически невозможно. Если я это сказал, то я хотел сказать иное. Я сказал, что, скорее всего, это не так. Когда вам говорят, что пробег у 18-го года Кодиака 70 тысяч, скорее всего, это неправда. Ну, я так скажу. Но мне сложно в это поверить. Вот и все. Что автомобиль 8-летний, тем более Кодиак семейный, ездил менее 10 тысяч в год 8 лет подряд. 8 лет подряд. Ну, не знаю. Так, мигранты из Кореятаун, Санта-Аннушке вашей и Лос-Анджелесу. Большой привет. Серьезно, я не собираюсь развивать эту тему и спорить с вами, доказывать вам, что нельзя этого сделать. Вы ездите меньше 10? Я вас поздравляю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
0: Спасибо вам, да, я слушаю.
2: Работал в большом коллективе в свое время, человек 150. Но у нас был единственный чемпион, 5500 за год у него выходило. Вышло первый год обладания автомобилем. Угу. Тут реально до работы и обратно, о чем вы говорили. И в одну поездку на море туда-обратно. Все, это включая поездку на море. Угу. Ну, он там работал буквально 4 километра до работы, 5 угу. Вот. А по поводу Белджи, вы знаете, вот много говорили, что ракеты вот работают 2 месяца уже на Белджи. Реально машину супер за эти деньги, я считаю, наверное. Просто реально, вот когда один едешь, спорт-режим включаешь, прямо реально вперед. Угу. Заливает там 5-й плюс, который. И машинка реально радует. После Хавала Джулина я сравниваю, к примеру, могу сравнить. Угу. То поинтереснее.
0: Есть такое дело. Спасибо, спасибо. Так, граждане. Да, теперь нужно, чтобы позвонил хозяин того самого Кодиака и все рассказал, по-честному. Ну, рассказывай, на какой сервис заезжал, как пробег скручивал. Давай, рассказывай. Должен. Так, внимание, так, сосредоточьтесь, пожалуйста, сейчас важная информация. 19 мая, 5:57, RT. Пишет. Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, из-за чего на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что движение ограничены от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Глава региона призвал воздержаться от поездок в указанном направлении, либо выбирать объездные маршруты. Угроза сохраняется. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, написал губернатор. Это новое, чтобы движение, выезд из города, въезд в город ограничивался. Значит, еще раз. Московский проспект, Ярославль. Ярославль, Московский проспект. Я не увидел сейчас обозначений на карте, на Яндексе, каких-то перекрытий. Московский. Вот, Московский проспект. Пересечение с окружной, да? А где тут окружная? Окружная, она же должна... Окружная, она же должна окружать, правильно? Вот. Тут я как таковой, вот прям вот, чтобы четко окружную не вижу. Калинина, это окружная? А почему же название-то не писать на улице вообще? Ты говоришь, дорога огромная идет, она вообще без названия. Яндекс! Че, расслабился? Ну вот я вижу пробку какую-то, это пересечение улицы Нефтяников и Московского проспекта. Улица Нефтяникова, Московского. Ну, какая? Ну, просто красненькая. И все. А дальше... дальше я ничего не вижу. Но губернатор пишет перекрыт. Наверное, в сторону Ярославля тоже нежелательно заезжать с этой стороны. Поэтому, вероятнее всего, нужно уехать с Ярославского шоссе, не доезжая до этих всех окружных, до красных ткачей. Нужно уйти вот сюда налево, на дорогу, которая называется... Тоже без названия вообще. Южная улица. Во, на Южную улицу и по Южной объезжать. Да, получится петля большая, но зато можно будет ехать. Это, мне кажется, важное сообщение от губернатора. Так, теперь по Москве, по нашему движению. Здесь у нас тоже не все, слава богу. Но это тут мы уже сами. Слушайте, аварии просто... Господи. Королев, Ярославки, Ярославка, несколько аварий в сторону Москвы из области. Осташковская перед МКАД. МКАД внешний перед Волоколамкой. Так, дальше, что это? Энтузиастов в Балашихе. СВХ к Щелковскому шоссе. СВХ, она же МСД. Авария. Дальше. Щелковская в пределах, вот здесь это чего? Это внутри Яузы, в сторону Сокольников, тоже ДТП. Потом Дмитровка перед третьим транспортным. Ярославка, она уже проспект Мира, прямо перед третьим транспортным, где Рижский вокзал на, вот здесь вот на съезде. Звенигородское шоссе перед 905 года, очень необычное место, обычно там не бывает ничего такого. Андропова перед третьим транспортным. Волгоградка в районе Кузьминок. Это все аварии, это только ДТП. Внимание, это просто ДТП я перечисляю. Варшавка по направлению в центр на перекрестке, где метро Пражская на центральной части. Внутренний МКАД перед Варшавкой. Движение стоит уже от Липецкой. Липецкая вся стоит. Также Варшавка перед МКАД тоже ДТП. Профсоюзная улица, где палеонтологический музей. Вот прямо здесь ДТП, но оно внутри пробки перед светофором. Внешний МКАД перед съездом на Рябиновую после... на Дорохово. Съезд на Дорохово с внешнего МКАДа прямо на съезде тоже ДТП. Ну вот, вот это только аварии. Это помимо дорожных работ, помимо там всего остального.

0: Делу время, технике надежность. Господи, кто придумал этот слоган на автовазе? Гений. Что за гений? Покажите его. Где этот Моцарт, придумавший это все? Делу время, технике надежность. Легкие коммерческие автомобили от нашего нового бренда уже направляются к дилерам. Итак, надежный атмосферник. 2 литра. Если вы спрашивали, когда у автоваза появится 2-литровый мотор. Вот, пожалуйста. 2 литра, 137 лошадиных сил, пятиступенчатая чего бы то ни было механика, заднеприводная платформа с неразрезным мостом на рессорах. Это надежно, да? Да. Рассчитанная на высокие нагрузки. Это еще и надежно, как я уже сказал, на нагрузки рассчитано высокие. На рессорах, на высокие нагрузки, потому что на рессорах и рассчитано на высокие нагрузки. Ну и на рессорах тоже. Вот. Так, как уйти мне от этих рессор? Чем оснащены? Кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроники, камера заднего вида, датчики света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система и цифровой приборной панелью, мультируль! Руль. Голосовой ассистент, телематическая платформа с 3-летним обслуживанием и, насколько я помню, а смысл телематики без дистанционного запуска? Так что я думаю, что телематическое обслуживание 3-летнее входит в стоимость и с дистанционным же запуском тоже. Автомобиль собран в России и для России. Заводская подготовка включает в себя защиту двигателя, топливного бака, кузовные панели оцинкованы для повышенной антикоррозийной устойчивости. Заправлять можно 92-м бензином, экономите и на этом тоже. В 2 комплектациях: практик для грузовой версии и комфорт для пассажирской. К моменту старта отгрузок собрано уже 100 подтвержденных предзаказов. Я думал, автомобилей собрано уже 100 подтвержденных. Нет, предзаказов. И рекомендуемая моя розничная цена. Значит так, про рекомендуемую розничную цену. Это на тот случай, если вы вдруг почему-то не знали об этом автомобиле. Я хочу вам его показать и спросить вас, а сколько оно, по-вашему, должно стоить? Вот сколько? Вы сейчас услышали оснащение. Это... семиместный фургон пассажирский. Вот так выглядит прекрасно. Видите, как замечательный фургон. У него раздвижные двери. Причем двери, что удобно, с 2 сторон открываются. Ты можешь как бы справа и слева садиться в пассажирский салон. Впереди тоже и водительская, и пассажирская есть. Посадочная формула 2-2-3. К сожалению, я очень мало фотографий пассажирского салона. Я не понимаю, с чем это связано. Я смог найти какую? Вот только лишь такую, где... И то она такая маленькая. Вот, где сквозь двери мы видим 2 кресла, которые там. И еще из багажника видим, что задний диван можно свернуть. Вот, цифровая панель. Спрашивают меня не из Нивы. Опять. А что из Нивы было? Не из Нивы опять. Нет, не из Нивы. Я же говорю, 2 литра, 137 сил. Ксмер пишет. Ксмер. Ну, где ваши уши? Ну, пожалуйста, где ваша осознанность? Ну, вы знаете Ниву с 2-литровым мотором и 137-сильным? И заднеприводную. Что за Нива такая? Нет, это не Нива. Это бренд называется SKM. SKM. Новая продуктовая линейка «АвтоВАЗа» создана в партнерстве с крутым партнером. Партнер пришел, запартнерился, и партнерские отношения реализовались в виде 2 фургонов. Один цельнометаллический такой коммерческий для всего на свете вашего использования, а второй пассажирский. И вот я говорю, сколько такое должно стоить, по-вашему, при том, что вы знаете сегодняшние цены, во-первых, а во-вторых, есть Ларгус, который пассажирский, семиместный, что-то такое. Что там стоит? Сейчас я пойду посмотрю, сколько он стоит. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
1: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
1: Насчет Кодиака хотел сказать. У меня тоже Кодиак 2019 года. Здесь

0: тему, конечно. Пробег 67 тысяч, масло каждые 5 тысяч меняю. 250 моточасов максимум, вообще идеальная машина.
1: Угу. Нет, тут не поспоришь, конечно. Это я. Спасибо большое, это я. Это я даже спорить здесь не буду, что машина очень классная. Тут, да. Конфигуратор рассчитать. На первый и второй кредит рассчитайсь. Где цены? Комплектация и цены. На Ларгус формируем предложение. Сейчас, секундочку. Вот он, Ларгус. Ларгус, Ларгус. Комплектация цены. Мотор 1.6. Так мы и узнаем хотя бы, сколько Ларгус сегодняшний стоит. Мотор 1.6, 90 сил, пятиступенчатая механика. Цена с учетом максимальной выгоды. Вообще, две комплектации. Классик 1 587 000 и 1 637 000 на механике 90 сил Ларгус. Мотор 1.6, 106 лошадиных сил на механике. Значит, рекомендованная цена без учета 1 842 000, версия Drive, она побогаче. Ну и потом начинается специальное предложение, все такое. В общем, со специальными предложениями, с учетом выгоды, 1 712 000, но вообще 1 842 000. Это Ларгус. Ну а фургон? Ну а фургон семиместный. Короче, ну нет, я знаю, конечно, цену фургона, я... Просто хотел бы понять, аж какие у нас еще фургоны сегодня есть, чтобы к чему-то приложить этот СКМ. Можно к чему-нибудь СКМ... к чему мы можем приложить СКМ? К примеру, какой-нибудь у нас... у меня как-то... Форланд у меня какой-нибудь в голове сидит. Солерс, по-моему, делает какие-то фургоны, правильно? Чего молчите? Солерс сделает какие-то фургоны. Встречайте новые автомобили Солерс. Так и написано вот здесь. Вот сейчас я встречу этот Солерс. Ох, я встречу этот Солерс. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Здравствуйте, Роман, да. Костя из Митина.
1: Да,
2: приветствую. Ну вот купил я себе как раз Солерс SF1.
1: SF1, это автобусик так называется?
2: Это семиместный автобусик, да, прикольная машинка, сейчас на ней катаюсь. Ну, смотрите, значит, что по факту. Задняя mm-hmm. подвеска у нее на рессорах.
1: Подождите, а он фургон? Он фургон, а не пассажирский?
2: Нет, у меня пассажирский. Я семиместный взял.
1: А как? А я вижу только SF1 металлический такой, городская,
2: да,
1: логистика.
2: Да, смотрите, они сейчас делают пассажирку под заказ.
1: А, потом, то есть они в Нижнем Новгороде едут и переделывают салон, стекла ставят, кресла и все остальное.
2: Да, все делают. Смотрите, там какая фишка, значит, заказывайте, через 2 месяца будет вам фургон.
1: Во что обошелся?
2: 2 600. Сейчас уже дороже, сейчас 2 900.
1: О, поэтому на АвтоВАЗе тоже 2 900 поставили СКМ.
2: Да. Но, кстати, машинка очень удобная. У меня после Весты я прям кайфую, потому что машина, по сути, вот, ну, по управляемости то же самое, что Веста. Ничего, никаких изысков. Угу. Ну, как бы рабочая лошадка и намного.
1: Но полтора удобнее, литра. Кстати. Но полтора литра.
2: Полторашка, турбо, механика,
1: пятиступка. А у этих 2 и 5-ступенчатая механика. То есть, в общем-то, можно сказать, что АвтоВАЗ в рынке в целом предложил модель новую. В рынке.
2: Ну, получается, да.
1: Спасибо большое. И не просто в рынке предложил, а еще и через дилеров и обслуживание АвтоВАЗовское. И вот это все. Вот такой сейчас рынок. В общем, 1 950 000 стоит этот СКМ фургон. Пассажирский, совсем, с 2-литровым моторчиком, 137 сил, или сколько там, со скидками 1 850 000 получается. А коммерческий должен быть подешевле, но это нас сейчас не интересует, меня интересовал именно пассажирский. В общем, есть над чем, наверное, подумать. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал особым характер отношений России и Китая. Это проявляется в атмосфере взаимопонимания, доверия и готовности вести уважительный диалог, сказал президент. видеообращении, опубликованном в преддверии его официального визита в КНР. Глава государства добавил, что взаимодействие Москвы и Пекина достигло беспрецедентного уровня. «Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – подчеркнул Путин. По его словам, взаиморасчеты между Россией и Китаем полностью почти ведутся в рублях и юанях. Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов, рассказал российский лидер. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 4 БПЛА на подлете к Москве. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Прошедшей ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово. Авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. США начали рассматривать военный сценарий против Кубы. В Белом доме обсуждают детали вторжения после провала попыток добиться перемен на острове с помощью санкций и топливной блокады. Информацию опубликовало американское издание «Политика» со ссылкой на источники. Изначально расчет строился на том, что комбинация из ужесточения санкций, очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Но они оказались крепче, чем считалось вначале, отметил собеседник газеты, знакомый с ходом дискуссии в администрации Дональда Трампа. Депутат Госдумы предложил награждать отличников путевками в оздоровительные лагеря. Отдых для таких школьников должен быть бесплатным. За золотую медаль в дополнение к поездке нужно вводить и федеральную выплату, например, в 5000 рублей, заявил глава думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, парламентарии разрабатывают такую инициативу, передают РИА Новости. Депутат добавил, что необходимо дополнить меры поощрения не только детей, но и педагогов. Нужно поощрять и учителей, которые подготовили этих школьников. Такие выплаты тоже есть в ряде регионов, но их надо закреплять в федеральном законодательстве, пояснил Миронов. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 63 копейки, доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 29-30 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Восемь часов семь минут, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: Два ребенка решили уйти с прогулки в детском саду, пишет Алекс Поляков. Детей нашли, сотрудникам грозит уголовка за халатность. Сколько сейчас зарплата в детских садах? А я и не знаю, сколько зарплата в детских садах. Кто-то знает? Я, в принципе, конечно, не сильно люблю детские сады со времен, когда я там был, я вам так скажу. Но дело необходимое, когда нет кого-нибудь, кто может посидеть с детьми. Но вспоминая свой детский сад, а я помню детский сад, такая вот у меня цепкая память, ничего хорошего сказать не могу. А латвийская козявка Будрис рвется в СИЗО Калининграда, а Пашинян чуть не покусал женщину, которая обвинила его, что он разрушил страну, украл родину и уничтожил молодое поколение нации. Дуреют политические карлики, пишет Дело Техники. Да, Пашинян там так в истериках валялся. Пошел избирателей себе искать и валялся в истериках. Это видео надо было видеть. По поводу Будриса, это тот, который хочет провести военную операцию силами НАТО в Калининграде и говорит, что он знает, как это все может быть. У меня одно, как бы, один вывод по этому вопросу и по этому заявлению. Грибы пошли. Вот, по-моему, только он латвийский, он не литовский, этот Будрис-то. Ну, какая разница, я понимаю, да, какая разница. Так, в Москве воспитатель 100, нянечка примерно 70. ЗП 30 тысяч в детсаде в Королеве, пишет Александр. В детсаду, наверное, нет? Доброе утро. Ох, и доведут эти прибалты европейцев до Цугундера, пишет Гермошлем. Я тоже уходил из детсада, ругали меня, а не воспитатели, пишет Алё. В Москве воспитатель 100, нянечка примерно 70, пишет Константин. Пятидневка, разве ее можно не любить, пишет Дмитрий. Доброе утро, солнечная Москва, всем позитивного настроения и хороших новостей, пишет СВ. Я вот единственное, что не помню, вот в школе шестидневка была или пятидневка. Иногда начинаю вспоминать этот момент и никак не могу вспомнить, в школе пятидневка была или шестидневка. То есть мы по субботам в школу ходили или не ходили. Не могу вспомнить. Вот хоть убей, как говорится. 6 дней в школе, пишет Владимир. Но у меня все равно ощущение, что не учился я в субботу в школе. Не ходил я в субботу в школу. Неужели я ходил в субботу в школу? Может быть такое? Здесь не верю. В шаббат? В старших классах 6 дней. Правда, да? Был. Причем в субботу во вторую смену, пишет Алё. Было и так, и так. Все 2-3 урока, пишет Роман. Серьезно? Конечно, шестидневка, пишет инженер. И сейчас дети по 6 дней в школу ходят. 6 дней? Серьезно? Это ужасно. Сам торчал на пятидневках в саду и 6 дней в школе, пишет Супер П. 6 дней в школе. Вообще родители не хотят детей своих видеть, я не понимаю. Сейчас 5 в Московской области, пишет Олег Никитин. У меня шестидневка была. Класс физмат, пишет Дмитрий. Ужасно. Оренбургская область, Александровка, 6 дней, пишет Антоха. 6 дней в школе? С 80 по 90 6 дней, пишет Александр. Да нет, Алексей, ты, скорее всего, учился 5 дней. Да, у меня такая школа была, я целый день там вообще был, если честно. Целый день. То есть где-то мы освобождались в 4. Ну, в 3-4, вот так вот на память. Поэтому, может, и 6, поэтому 5, а не 6. Не могу вспомнить, правда. Вот, не могу вспомнить. Значит, и не было. Значит, я 5 дней учился. Но прям целыми днями. Когда поступил в университет, какое наслаждение я испытал. Наконец-то, наконец-то. Как говорится, халява приди. И я помню, как страдали мои некоторые сокурсники, потому что у них-то школа была не такая, адская. И поэтому для них нагрузка вот эта вот, ну, по времени чисто в университете находиться, она была ужасная. А для меня это всегда была лафа абсолютно. Что, уже домой? Прекрасно, прекрасно. Вот. А потом я устроился работать на радио и стал работать по 2 часа в день. Но это совсем другая история, дорогие друзья. Ну, на самом деле это обманчиво, потому что... вспомните дневник. До сих пор по памяти планирую дни, исходя из школьного дневника. 6 дней. Да, раз, два, три, раз, два, три. Да, там была суббота. Там была суббота. В субботу обычно было первые 2 труда, как правило, прогуливали, пишет Андрей. У дочки выпускной в детском саду в пятницу. Выпускной в детском саду. Мир сошел с ума, пишет Василий. Ну, Василий, это просто мы так это называть стали, выпускной. Но это не то, что выпускной, а просто ребенок из детского сада прощается с детским садом и какое-нибудь вот мероприятие по этому поводу. У всех так было. Просто стали в какой-то момент это называть выпускным. Выпускной из детского сада, выпускной из какого-то 5 класса, выпускной такой. Это не, ну, не выпускной. Это просто мы прощаемся с детским садом, или мы прощаемся, потом мы встречаем школу все вместе с вами. Ну, школа нас встречает. Знаете, сейчас вот, когда начал об этом говорить, вдруг и внезапно ощутил ностальгические нотки по этим ужасным местам. Я не знаю, бывает ли так, люди, которые отбывали тюремное наказание, скажите. Через некоторое время после того, как вы отбыли срок, бывает ли, что возникает ностальгическое что-то? Так, на всякий случай спрашиваю. Потому что я сейчас ощутил прилив ностальгии. Потому что вдруг вот эти цветы, рубашка белая, туфли синие. Я синие выбрал себе туфли, я помню. Вот с мамой ходили на рынок, и я выбрал именно синие туфли, мне хотелось. Еще тогда думал, почему мужские ботинки называются туфли. Всегда меня это смущало, потому что мне казалось, что туфли — это то, что вот носят женщины. Оказывается, вот классическая обувь называется туфли. Ну ладно, туфли, туфли. Короче, синий выбрал себе. Вот, бабочка у меня была. И потом вот это все. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе. Дорогие ребята! Утренние в саду, утренник в саду и фуршет в ресторане, выпускной в детском саду, пишет Василий. Ну, опять, фуршет в ресторане. Ну, вот понимаете, да, вы просто мы используем вот эти слова, которые неуместны. А это будет не фуршет в ресторане, в детском саду, а это будет, как же это надо, чаепитие. Чаепитие. Почему в ресторане? Ну, потому что где еду дают, там и чаепитие. Может быть, в ресторане. Вот, может быть, в столовой, может быть, еще где-то. Какая разница? Начинают называть фуршет, понимаете? Сразу себе представляешь, что какие-то женщины ходят, раздают там игристые вина и еще что-то. Но это же не так. Ну, попьют они чай там, эти дети, все ясно. Поедят гадостей всяких этих сладких, которые вообще лучше бы и не есть. Лимонад, колокольчик. Конечно, конечно, дюшес вот это все. У меня был знакомый, который говорил дюшес, дюшес. Не знаю почему, но ему казалось так правильно. Короче, ностальгические нотки я испытал по сейчас школе. Вот эти линейки все торжественные. Вот. Что-то как-то вспомнилось, вот это пирожное, как оно называлось? Глазированное, песочное тесто и сверху вот такое вот бело-коричневое... Зигзаг такой, не зигзаг даже, да, волны такие, знаете, да, сверху так полито. Ну, и там где-то еще какой-то, что это такое, повидло, что ли, внутри. Помните такое? Такая дрянь, на самом деле, вот сейчас бы ни за что не купил и не стал бы есть никогда. Но тогда казалось, что это да, хотелось такое. Просто песочное, полоска песочная, да, полоска, полосочки, да. Пирожное буше. Ну, не знаю, опять начинается фуршет, буше, ресторан, выпускной в детском саду. Полосочка, вот это вот. Дочь заканчивает 9 класс, типа выпускной. Аниматор, 100 тысяч рублей, я балдею, пишет Андрей. Да зачем это вообще? Вот какие аниматоры, я не понимаю. Зачем вообще аниматор в 9 классе? Они же уже, ну, скоро будут совсем взрослыми ребятами. Вот. По-моему, надо просто спеть какие-то песни всем вместе. Кто-то же умеет играть на фортепиано. Фортепиано-то есть или нет в школе? Просто на всякий случай. Ну, вот. Недавно так получилось, был, ну, значит, в школе, можно так сказать, не в своей, не в своей. И там стоит в холле фортепиано. И я решил просто чуть-чуть приложить руку. А там настолько все расстроено, ужасно. То есть убитый механизм. Невозможно. Ну, можно на нем что-то пытаться играть, но там вообще не по нотам. Я так сначала, когда увидел фортепиано, сильно обрадовался. Потом понял, что это так, для вида здесь стоит, чтобы горшки с цветами ставить. Школа такая стандартная московская. Такие пирожные еще продают, можете купить после эфира для полного ощущения. И дюшес тоже есть, даже в бутылке чебурашка, пишет Гермошлем. Так я знаю, что продают, никогда не покупаю такое. Не, я не понимаю, как это можно уже, все. Но почему-то тогда очень хотелось. А вот это вот колечко, когда сверху арахисом посыпано, тоже песочное, все песочное, естественно. И вот колечко сверху арахисом посыпанное. Вот, для аллергии как раз. В девятом тоже устроили себе выпускной. Вспоминать стыдно, даже милиция приезжала, пишет Влад. Нам так в восьмом отменили на 8 марта. Потому что 23 февраля произошло ЧП. И вы знаете, что самое интересное? Не по вине мальчиков произошло ЧП. Мальчики просто слушали громко музыку, ну это мы все. А девочки в это время... Девочки, хорошие девочки, понимаете, решили вдруг, ну вот, употребить напитки нехорошие, вот. И, естественно, все это закончилось тем, что эти девочки, а можно говорить, обрыгали все углы в школе, да? И все, и нас начали отчитывать неистово всех. Вот. Естественно, я был в той группе инициативной, которая задавалась вопросом вслух, а почему, собственно, нас воспитывают, если мы вообще-то праздновали 23 февраля, а они нам весь праздник испортили своими этими возлияниями, понимаешь, что? Вместо того, чтобы весело веселиться, прыгать, скакать и танцы танцевать, песни петь, мы вынуждены были прервать веселье, понимаете? И нам потом отменили еще и 8 марта, так сказать. Все в связи с этим. ЧП было страшное. Линейка, вот, выводили. Вот не помню, кто у нас там отличился. Танька, по-моему, и Юлька. Если... Лидирующие триумфаторы... ликующие триумфаторы, пишет 506. Я тоже был всегда в такой группе, плюс в группе хулиганов, пишет 506. Ну, хулиганить-то можно по-разному, понимаете? Можно идеологически хулиганить, чем я и занимался. А можно вот разрушительно, понимаете? А я вот никогда не был за разрушение. Награждение, пишет XMR. Раз 8 марта отменили, получается, девочек наказали, пишет Иван Кузнецов. Ну как это девочек наказали, если мы могли тоже потусоваться в школе, вот это вот все, потанцевать? Конечно, нас тоже наказали. Нам-то, ну, хотелось праздника, понимаете, душа требовала праздника. Вот сейчас, например, душа не требует никакого праздника, а тогда требовала, хотелось чего-нибудь такого, понимаете, внеурочного. Какие-то такие. Я вот, например, классный час очень любил. Вы знаете, классный час. Есть люди, которые не любили классный час. А я любил классный час. Мне очень нравился классный час. Это так здорово. Наконец-то можно с учителем поговорить, как с человеком. Вот это недолгое время. Чуть-чуть поговорить. Это прекрасно. Я никогда не пропускал классный час. Мне очень нравилось. Задать вопросы, подискутировать. Вот, не отвлекаясь от учебного процесса. Потому что цель классного часа – это прекрасно. Я уверен, что вот эти вот разговоры о главном или о важном, пока не никак не могу запомнить, это было бы мое любимое занятие. Почему-то я уверен абсолютно в этом. Пение! Прекрасно! Когда в школе было пение, но это только там начальные какие-то классы или там средние классы, не знаю, как это правильно говорить, я помню, просто было пение. Это было здорово! Приходила женщина с, по-моему, аккордеоном или с баяном, не могу вспомнить точно. Ну, не суть важно, по звуку примерно одинаково, да? И все, и погнали. Полюшка, поле, полюшка широко, поле. Ну, вот прекрасно, мне очень нравилось. И одна песня вот эта вот, крайне слезливая, она заставляла меня задуматься о том, как все тщетно и как надо беречь природу, да? Вот это «Раненая птица в руки не давалась, раненая птица птицей оставалась». Ну, я могу дальше петь, к сожалению, или, к счастью, все запомнил. Так что с теми ребятами нашли, те, которые из детсада, да, сразу же было написано, что они отошли из детсада, их тут же нашли, но, тем не менее, грозит уголовное наказание вот там каким-то этим воспитателям детского сада. А детский сад, черт его знает, по-моему, это наихудшее место с точки зрения всего. То есть школа лучше, чем детский сад, университет лучше, чем школа. Работа – лучшее место на земле вообще. Если сравнивать, вот, то, как бы, куда пойдешь? Детский сад, школа, университет или работа? Я пойду работать. Да, да, это прекрасно. С одной стороны. А с другой стороны, университет тоже прекрасное время, конечно. Нашли крайних, как обычно, пишет 506-й. Да как, в каких крайних? Преподаватели, не преподаватели, воспитатели отвечают за безопасность учеников. Если у них ученики пропадают, они и есть ответственные за пропажу учеников. Иначе зачем вообще нужен детсад? Детсад, ну, для чего нужен-то? Он нужен для того, чтобы родители оставили своих детей в безопасности, чтобы за детьми присматривали, и потом, когда родители приходят, они забирали целых детей, не одноглазых там, да, вот, или, а, извините, вашего что-то не можем найти, он куда-то ушел, там, да, без мизинца вот недавно история была катастрофическая абсолютно. То есть детский сад, он нужен для обеспечения безопасности детей, которые еще сами не могут обеспечить свою безопасность на самом-то деле. Вот для чего нужен детский сад. Потому что родители вынуждены работать все. И отец, и мать, они должны работать. Все, некому с детьми посидеть вообще, все. Ну, такая вот ситуация. Потому что надо зарабатывать деньги, и все в этом духе. Работу, считаю, надо менять хотя бы раз в 10 лет, пишет Бомбило. Может быть, Бомбило, но есть такая концепция вообще. И говорят, что в современном мире, на очень таком быстром меняющемся, нужно менять сферы. Но я не вижу, чтобы те люди, которые говорили об этом, меняли сферы неистово. Я вижу, что они как в одной сфере сидят, так и сидят. Да? Всех остальных убеждаю в том, что им нужно раз в 10 лет менять профессию. Я даже себе вот слабо представляю, как, например, какой-нибудь хороший нейрохирург такой, а теперь пойду в грузчики. Ну вот, ну я не понимаю, как это может быть. Ну то есть, не нейрохирург, любой другой хирург. Понимаете, да? То есть, когда мы взращиваем специалиста, очень много времени тратим и сил, и сам этот человек тратит на то, чтобы стать действительно профессионалом своего дела, и потом вдруг внезапно, а все, иди продавцом там. Зачем? Я не умею продавать, я вообще не расположен к этому. У меня вот желание лечить людей. Всю 10 лет вышли, иди отсюда, уходи. Вот. А попробуй сменить сферу после 30-40, пишет 506. Ну, смотря на что менять, так-то, наверное, можно. Были еще детсады 5 дней с ночевкой, если родители сменами работали. Фильм «Усатый нянь», пишет Василий. Ну, видать, давно это было. В первом классе из интернета сбежали. Из интернета. Из интерната, может быть, наверное. Через пару часов скучно стало, вернулись, никто даже не заметил, пишет Иван Кузнецов. Ну, вот видите как. Плохо, что не заметили, вообще-то должны замечать. Есть работа, есть служба, призвание, тяжело менять, пишет полиграф. Так а главное зачем, понимаете? Ну вот есть люди, которые рассказывают нам о сложном проценте и всем остальном, финансисты с большим именем. Я не вижу, чтобы они что-то меняли, какие-то профессии. Я вижу, что они где есть, там и есть. 10 лет, 20 лет, 30 лет, что-то они не меняют свои профессии. Такое ощущение, что вот этот вот рассказ о том, что нужно раз в 10 лет менять профессию, он рассчитан на тех людей, которые ну, поверят в это, во-первых, а во-вторых, таким образом просто будут уменьшать конкуренцию в той или иной сфере. А что, если я вам скажу, что хороший специалист – это минимум 10 лет практики? прям хороший специалист по-настоящему, в некоторых сферах, уж точно, да? Ну, давайте так, вот врач, и у него один год практики, и другой врач, у него 10 лет практики, как бы при прочих равных, скажите, ваше решение, да? Пойдете экспериментировать над собой? Я нет, спасибо большое. Поэтому вот эти заявления, раз в 10 лет менять что-то, некоторые даже раз в 5 лет, ну, не знаю. Я имею в виду в одной конторе сидеть, пишет Бомбило. А, менять в смысле места работы раз в 10 лет? Может быть, но с другой стороны, вот смотрите. Мы сейчас будем говорить о тех людях, которые работают на телевидении, например, на Первом канале, да, вот на Первом канале, как пример возьмем, десятилетиями некоторые. И зачем им работу менять, если такая хорошая работа, и вообще зачем? Зачем им переходить куда-то? Какой смысл в этом? Понимаете? Есть ощущение, что это тоже все странно. Надо менять. Зачем менять? Сама жизнь все меняет, знаете. Работаешь, работаешь, потом выходишь в редакцию, а людей не знаешь, например, ни одного в лицо. Такое может случаться. Тоже всякое разное бывает. Жизнь, она сама все меняет. К чему вот это вот суетиться, торопиться? Ну, будут какие-то предложения, можно всегда подумать. Да? Значит, 5 лет унитазами торгуешь, 5 лет китайскими автомобилями, это про этих, пишет XMR. Ну вот, скорее всего, но с другой стороны, опять же, это просто сфера торговли. Какая разница, чем торговать, да, если ты умеешь торговать? Все, главное продавать и все. Стерлигов продает свое имение, пишет Василий. Ну, не удивлен, не удивлен. По-моему, это странный пиар был, и он обречен был на неудачу, на мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о ликвидации 315 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа над территориями 19 регионов и акватории Азовского моря, уточнили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об уничтожении 4 БПЛА на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. В Пентагоне сообщили о проведении 56 антикоррупционных расследований по Украине. Кроме того, выясняли подробности других случаев ненадлежащего использования Киевом американской помощи. Данные за первый квартал 2026 года приведены в отчете генерального инспектора ведомства. Документ был передан на рассмотрение в Конгресс, передают РИА Новости. Среди расследований, которые американцы вели совместно с украинскими коллегами, дело о хищении 120 миллионов при закупках беспилотников. В отчете также есть информация о том, что Киев не получит часть американской военной помощи почти на 4 миллиарда долларов, поскольку срок для ее выделения истек. Дональд Трамп заявил об отказе от намеченных ударов по Ирану. Они были запланированы на 19 мая. Атаки перенесли по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, написал президент США в соцсетях. Глава государства отметил, что просьба была связана с серьезными переговорами, которые ведутся сейчас. По его словам, лидеры обратившихся стран считают возможным достижение соглашения, приемлемого для Белого дома и государств Ближнего Востока. Американский лидер подчеркнул, что ключевым условием такой сделки должно стать отсутствие у Ирана ядерного оружия. Мировая торговая система столкнулась с крупнейшими за 80 лет потрясениями. Их спровоцировали перекрытие Армузского пролива, а также тарифные меры администрации президента США и некоторых других стран. Данные привела гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью телеканалу NHK. Она особо отметила серьезные последствия блокировки Ормузского пролива, в первую очередь для стран Восточной Азии. По словам главы организации, потрясения, с которыми столкнулась торговля, связаны в том числе с тем, что система ВТО не была реформирована и не смогла адаптироваться к изменениям. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 29-30, вечером до плюс 23 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
15: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Власти Греции намерены потребовать от Киева прекратить операции с морскими дронами близ греческого побережья, опасаясь экологических катастроф и угроз судоходству. По данным издания греческого, Греция собирается направить Украине соответствующее, внимание, строгое предупреждение. Оливками закидают потом, да? Забавно, как они хотят, чтобы конфликт, который разрастается, не задел их, да? Сами европейцы вкладываются в этот конфликт, зарабатывают на этом, ну, может быть, не персонально, но зарабатывают на этом деньги, подливают масло в огонь, стоят за нацистами ВСУшными, но вот, а давайте-ка вы вот как там аккуратненько, вот, значит, а то мы вас строго предупредим. Да, станцуют, может быть, конечно, что-нибудь такое, бузуки, сертаки там, или что там еще. Так, так, здравствуйте, где... А я не знаю, 73-й, по поводу подкастов и как эфиры выкладываются, не могу вам ответить. С днем пионерии, пишет Татьяна. Я знаю... А, за пионерия. Я пионером не был, я вам так скажу. На всякий случай говорю, сегодня самый важный момент – это визит нашего президента в Китай, да? Это то, о чем будет много новостей, то, за чем все следят, понятно. Но пока визит как бы не происходит, да? То есть у нас нет новостей, просто помним о том, что скоро они появятся, и мы будем это обсуждать. Теперь, что касается пионерии. Просто вот вы про пионерию сказали, я бы чуть про Китай сразу подумал. Что касается пионерии, я не был пионером, но многие из вас пионерами были. И вы знаете, я тут вдруг внезапно подумал, а что-то в этом было, а что-то в этом было. Если бы, конечно, не идеологическая составляющая, на мой взгляд, это излишне. В целом, когда есть... четкое понимание того, как и куда идти, в хорошем смысле этого слова, как расти, как развиваться, когда есть система поощрений не финансового, конечно, характера, это, наверное, неплохо, когда детям находят занятие хорошее какое-то. Да? Может быть, в этом есть своего рода позитив, потому что я знаю достаточно много людей, которые вспоминают с теплом эти времена. С другой стороны, вот я сегодня себя поймал на ощущении, что я начинаю с теплом вспоминать некоторые моменты школы. Что странно, но, видимо, так устроена человеческая память. Галстуки пионерские. Наверное, это здорово. Когда, ну, в каком-то возрасте. Потом, скорее всего, тебя это начинает раздражать, но в каком-то возрасте это здорово. Тебе дают галстук. Тебе нужно научиться его повязывать, ходить с ним. Мне кажется, что-то есть в этом. Все делали вместе, главное, в пионерах, пишет Денис. Я был октябренком, на год опоздал родиться, а так хотелось стать пионером, пишет Гермошлем. У меня складывается ощущение, что Зеленский всю Европу держит за одно место, если помогать не будете, БПЛА украинские полетят в Европу и так далее, пишет Бомбила. Не полетят, если только не считать Прибалтику Европы, где уже падают украинские БПЛА, да? Это не Зеленский держит за одно место. Это те люди, которые стоят за Зеленским, держат всех за это самое место в Европе, которое им тоже, в общем-то, принадлежит, этим людям. Пионером не был, был октябренком, пишет Владимир. Ну, конечно, интереснее вот эта вот вся культура, знаете, пионерии, пионер-лагеря, как это все было устроено, как людей отправляли, детей, да, там, в пионер-лагеря, какие воспоминания об этом. Да, потому что, конечно, мы видим некое описание в кино, некое описание в литературе, но жизнь и литература, и кино зачастую расходятся, если уж быть откровенными. Поэтому было бы интересно, наверное, услышать или прочитать ваши реальные воспоминания о пионерии. Не пытаясь заранее отрицать и говорить, что все это гадость такая, зачем эти пионеры нужны, еще строим ходить, вот, все это не для нас. А вот что вы-то вспоминаете? Каковы ваши личные впечатления о том, как вы были пионерами? «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного», — пишет Олег. «И пионеры, и лагеря, все было и с хорошим, и плохими чувствами», — пишет Лина. «Лучше пионеры, чем наркоманы», — пишет Алексей. «Здесь я с вами соглашусь». Но уж очень легкое вы соревнование устроили, потому что все лучше, чем наркоманы, так-то в целом. Украинская власть это доказала. Супруга из Воркуты, отец шахтер, каждое лето на две смены ездила на море, вспоминает с теплом, пишет Павел. Это, кстати, Сталин внедрил, опираясь на опыт саутов в США. Скаутов, наверное, да, опечатка. «Умел, кстати, лучшее взять», — пишет Сталиненок. «И октябренком был, и пионером, и комсомольцем». Но вот комсомолец уже не вызывает вот такого, мне кажется. Комсомольцы, особенно те комсомольцы, которые потом стали первыми миллиардерами в России, они вообще не вызывают приятных каких-то ассоциаций. А вот пионеры — это пионеры. Это что-то светлое, детское, да? «Был первым пионером в классе, приняли летом в пионерский лагерь, был в школьном совете дружины и района». Вспоминания теплые, воспоминания, пишет Андрей. Ну, давайте голосами вашими, так сказать, эти воспоминания проговорим. Алло, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Это поликлиника?
0: Нет, это не поликлиника.
16: Извините.
0: Да, бывает, спасибо большое. Но мы тоже врачеватели душ, в некотором смысле. Хотел сначала пошутить, потом подумал, а вдруг человеку что-то срочное, поэтому не стал шутить. Алло, здравствуйте.
17: Алексей, доброе утро, маршал Москва.
0: Да, здравствуйте.
17: Слушайте, но у меня такие прям вот теплые-теплые воспоминания о пионере. Я помню, как меня принимали в пионеры, я такой счастливый возвращался домой. У меня... пиджак нараспашку, галстук развеивается, счастье было, ну, прямо выше крыши. Очень классно было. А потом я еще от пионерской организации меня в Артек отправили за хорошее поведение, хорошую учебу. Вот, очень классно было.
0: То есть, нужно это?
17: Конечно, конечно. Во-первых, дети заняты. Дети заняты, не болтаются. И секции разные были, и все бесплатно, пожалуйста. Я ходил и на борьбу ходил, и на плавание ходил, и на бокс ходил. Вообще очень классно было.
0: Спасибо большое. Впечатления ясны. «Меня приняли в пионера в музее Ленина на Красной площади», пишет Конь Огонь. Маршал, это он к вам обратился, или он так себя, пишет Сталиненок? Ну, себя человек же представляется, вот, ну, звонит в эфир и представляется. Это вообще-то правильно. Алло, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Меня принимали в пионеры в Трефто-парке в Берлине. Угу. В октябре-то в музей капитуляции. Ну, отец военным был.
0: Понял.
18: Самое светлое впечатление просто до сих пор. И единственное, Алексей, с вами не соглашусь.
0: В чем?
18: Насчет того, что каждое учебное заведение все лучше и лучше. Наоборот, вот когда идешь работать, ну, и просыпаешься с утра и думаешь, блин, в эту школу топать и так далее.
0: Да.
18: А когда ты уже на работу, ты думаешь, вот учился бы, и ничего, не работай, ничего, вообще ничего не делал. С друзьями тусишь, там как бы все шикарно.
0: Понимаю.
18: Вот оно наоборот.
0: Есть просто такая, такого, да, такого характера работа есть, когда с друзьями тусишь, ничего не делаешь.
18: Есть, но это все равно, хочешь не хочешь, иногда надо прям. Вот.
0: Это правда, вот, всегда надо. Да. Прогулять не получится, потому что долго не продержишься. Если, конечно,
18: согласен.
0: Ты не какой-то актер очень
18: Алексей,
0: косой.
18: Алексей,
0: да.
18: Извините, что перебил. А еще просто насчет пионерии, пока не забыл, вспомнил. У нас соревнование было, у кого лучше наглажен галстук был. У нас прям просто мы его... Он шелковый, мочили, гладили, чтобы прям ни одной замятинки не было. Uh-huh. Это между собой просто.
0: Ну, то есть воспоминания такого характера, романтического. А вот если говорить о том, насколько это полезно или не полезно с точки зрения
18: очень
0: быта.
18: Очень полезно. Мы всегда в Доме пионеров, у нас всегда, ну, конечно, не то, что Тимур и его команда, но что-то близко к этому. И это, ну, не идеологически, а между собой, то есть воспитание было детей, и, соответственно, да. Мы вот просто сами старались этого, нам это нравилось, самим.
0: Нравилось. А вот интересно, спасибо большое, как так получилось, что вот правильно же было все, и октябрята были, и пионеры были, и даже потом комсомольцы. И как так получилось, что эти люди стали нами? Вот вопрос, понимаете? Вот это же мы, получается, да? А как так получилось? Но это отдельный вопрос, если кто-то хочет по этому поводу поразмышлять. Пожалуйста, как бы линия открыта. Ну, воспитывали нас правильно, а получилось то, что получилось. Вопрос. Это первое. И второе, соответственно, ваши воспоминания о пионерии, конечно. Всегда рад тоже послушать. Не обязательно вводить здесь вот этот споры всякие разводить по поводу того, как же так все произошло. Алло, здравствуйте.
19: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
19: Слушайте, меня принимали пионеры еще в Советской Республике Литва, город Шауляй, нынче военная база НАТО.
0: Да, знаем такое.
19: Да, немножко как бы это так же сын военного.
0: Да.
19: Вот покатались, абсолютно шикарные воспоминания, кружки чем-то занимались, постоянно куда-то возили к экскурсии. После этого Казахстан, и только вот в России мы уже сняли все галстуки. Где-то, по-моему, 6 или 7 класс, не имеет памяти. Все на этом закончилось. Сейчас на данный момент дети в юнармии, движение первых, это классная альтернатива.
0: Вот я хочу вас спросить в связи с этим, потому что было такое желание, именно еще сказать, что сейчас же есть такие движения, и движение первых, да, и юнармия. Да. Вот сравнить, попробуйте, пионерия и эти движения сегодняшние.
19: Примерно, вот они, первые у меня просто 3 сына, первый из них, как только юнармия начиналась, он поступил, у них никакого движения не было, дали корочки, как-то вот оно все прошло мимо. А вот средние, младшие, они уже полноценно включились в этот процесс, им очень нравится, они постоянно как бы и экскурсии, разные памятники водят в кино и бесплатно.
0: Вот практика такая, как пионерские лагеря раньше были, сейчас существует,
19: да,
0: или нет?
19: Да, такая же, да, вот у меня средний в прошлом году ездил как раз Лагерь Победы.
0: А это платно или это вот нет?
19: Нет,
0: это
19: бесплатно.
0: А, бесплатно?
19: Бесплатно.
0: Все бесплатно, да. Для этого нужно, чтобы, да, ребенок как-то отличился в деле там?
19: Просто чтобы участвовал. Потому что очень многие ребята, кто пошел в юнармию, там условно поступило 30 человек, записалось, а занимается всего там от силы, наверное, человек 10. Вот они этим костяком как бы идут.
0: Конь-огонь пишет, что пионерия была повсеместна, а юнармия, она все-таки по желанию. Это действительно так получается? То есть пионер, ты от этого никуда не денешься. А как лучше, повсеместно или по желанию? На ваш взгляд.
19: На самом деле, наверное, все-таки по желанию, но это желание должно быть действительно искренним.
0: Да, но
19: какое-то духоподъемное. Вот, оно объединяющее, духоподъемное, и сейчас даже по детям многие действительно пытаются
0: к вам вопрос как к отцу троих детей, тем более мальчиков. А в каком возрасте можно понять, что ребенок, уже какие-то желания у него появились, и эти желания, они, крепкие? То есть я хочу в юнармию, говорит ребенок, или ему надо все-таки как-то подсказывать? Вот как это было у вас?
19: Подсказывать, все-таки это надо показывать, воспитывать. Это надо и личным примером, и подсказками, как бы те же патриотические фильмы какие-то. Мы не пропустили ни одного парада военного.
0: То есть от семьи зависит в первую очередь. Я просто знаю, что многие ребята, например, хотели бы заниматься какими-то видами спорта, для себя, не для того, чтобы какие-то высокие достижения, но не могут этого сделать, потому что не знают, куда пойти, как начать, просто не знают.

0: со скепсисом отношусь к этой идее, пишет 506-й. Не знаю, я видел юнормейцев, они у меня скепсиса не вызывают абсолютно. Но есть еще движение первых, и знаете, я вот просто думаю, пионер, кто это? Это как бы первый, да? Пионер, ну, судя по самому слову. И движение первых, это, по сути, и есть пионерия, только не названная пионерией, как я понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Есть люди, у кого дети вот в движении первых? Просто интересно, чем они занимаются, как это происходит? Я понимаю, что обязаловка рождает лицемеров, пишет 26-й. Здесь я с вами согласен. И это, наверное, ответ на вопрос, почему так получилось, что люди были октябрятами, пионерами, комсомольцами, а потом вот это вот все произошло, да? Потому что много лицемеров было в этой среде, потому что обязательно... Вот вы все здесь, вы все здесь, соответственно, и хорошие ребята, и те ребята, которые не очень хорошими стали потом, все они были там, да, и вынуждены были подстраиваться, потом выяснилось, что они ненавидели Советский Союз, им никогда не нравился этот пионерский галстук и все в таком духе, но их заставили как бы. Сейчас никто никого не заставляет, никто не приходит и не говорит, так, ты должен там вступить в движение первых или обязан идти в юнармию, нет такого. И, соответственно, скорее всего, получается, что в этих организациях уже нет случайных людей, а есть только те, кто хочет, ну, как я это понимаю. У меня в движении первых дети. Движение первых сильно зависит от конкретной школы, от людей, которые этим занимаются. В большинстве случаев все только на бумаге, пишет Елена. Но я полагаю, что всегда так. Какая бы организация ни была, какого бы масштаба она ни была, от людей на местах зависит, может быть, не просто многое, а большее, да, больше зависит от людей на местах. Потому что любую идею, даже самую хорошую и конструктивную, можно превратить во что-то ужасное, когда ты ее воплощаешь в жизнь вот на месте где-то. Алло, здравствуйте.
1: Приветствую, Алексей, Костя из Митина.
0: Да, здравствуйте,
1: Костя. Меня в пионеры принимали, но немножечко по-кривому. Меня туда принимал товарищ Зюганов в 96-м году.
0: Ну, это, конечно,
1: на Манежке.
0: Поздновато он как-то применил. Ну, хорошо.
1: Да,
0: так.
1: Да, да. Это была агитация перед выборами, и мы там чисто с мамой гуляли по Манежке. Вот в 96-м году он там стоял, всех пионеров принимал. У меня мама... Она
0: у меня так товарищи недавно в ЛДПР приняли, да. Просто Слуцкий мимо проходил такой, так, ты с нами, понимаете, ну такое бывает.
1: Да-да, именно так и было. Вот, а по поводу движения первых и юнармии, ну правильно вот слушатели говорят, все зависит от школы. Мне вся вообще идеология нравится. Я считаю, что идеология должна быть в стране, и она должна быть массовой, и она должна насаживаться на молодое поколение. Потому что это молодое поколение... Надо воспитывать, надо его принуждать.
0: Да, да, но вот смотрите, его... смотрите, вот вопрос, Константин. Нас, ну, может, не нас, я попал в то поколение, которое ни к чему не принуждали вообще. То есть,
1: ну, я ваше живое поколение.
0: Да, да, ну вот предыдущие поколения, да, пожалуйста, ты должен, ты обязан, все должны. А по итогу получили что? А получили то, что...
1: Нет, смотрите, мы получили что... В раннем Советском Союзе, ну, грубо говоря, до Хрущева, было нормальное воспитание, была идеология, а дальше уже понеслось, дальше уже развращение, новые экономические порядки, ну, вот это все. То есть мы сами свою идеологию, ну, не мы, а наши предки, во времена Хрущева уже начали эту идеологию губить. Вот американцы, они придерживаются своей идеологии 300 лет. И они говорят, что они там вечные, они вон
0: ну,
1: там
0: у них очень
1: победили.
0: Неудобная идеология. Эта идеология называется деньги, поэтому ее можно придерживаться хоть тысячу лет, сколько угодно.
1: Алексей, да. Детям-то они пропагандируют великую американскую демократию, вот эти вот свободы. Ну, у них она меняется, конечно, но и мы тоже сейчас не придерживаемся чего-то. Точнее, мы сейчас ничего не придерживаемся, у нас нет вообще идеологии.
0: Вот, подождите, что и говорит о том, что, возможно, мы тоже будем держаться столетиями? Идеология...
1: Не знаю.
0: Да.
1: У американцев есть главное. Они своим детям всегда внушают, что Америка the great, Америка the first.
0: Ну, а мы что говорим? А мы что своим детям говорим, что Россия не great, что ли?
1: А кто им говорит это? Вот
0: ну, вы говорите.
1: Я не вижу в своей школе. У нас, понимаете, Алексей, вот я как бы коммунист идейный.
0: Так, так.
1: Но у нас почему-то коммунистическая идея, она же не запрещена.
0: Не запрещена.
1: Но у нас насаживают религию в школе.
0: религию.
1: А коммунизм нет.
0: Но
1: а коммунизм не рассказывает.
0: Ну, смотрите, религию.

0: Религия тоже может быть great. Говорите, наша религия самая прекрасная религия, наши коммунисты тогда самые лучшие будем, коммунисты, great абсолютно.
1: Тогда мы превращаемся в...
0: Америку.
1: Исламская республика. Не, Исламская республика. Давайте все будем
0: заводами. Нет, вы что, о чем вы говорите? США же не превратились... Подождите, Дед Константин, что за, как это сказать, ярлыки? США же не превратились в Исламскую республику. Вы только что их приводили в пример. Но у них, пожалуйста, религиозное сознание там, ну, оно странное, конечно, там, молиться на Трампа и все остальное, но тем не менее. И коммунизма не было. То есть...
1: Ну, зато у них ЛГБТ.
0: Вот, соответственно, опять вы начинаете, как бы, с одного начали, а теперь на другое переходите. В том смысле, что как будто бы противоречие некоторое наблюдается в ваших словах сейчас.
1: Конечно, потому что должна быть четкая, правильная, выверенная идеология, как у Советского Союза была.
0: Но Советский Союз рухнул, а у американцев размазанные, и они на месте. Вот, может быть, размазанные в этом смысле более живучие.
1: Сейчас мы видим падение империи. А коммунизм, допустим, в Китае, он сейчас живет и развивает.
0: Набирает обороты, я согласен.
1: Набирает.
0: Вы думаете, Соединенные Штаты Америки, ну, они исчезнут, как вы считаете?
1: Я думаю, гражданскую войну мы там увидим.
0: Гражданскую войну. Спасибо большое. Может быть, я все-таки думаю, что мы гражданскую войну вряд ли увидим в Соединенных Штатах Америки, хотя практически все американисты, с которыми я общаюсь, это очень серьезные специалисты, они говорят, увидим. Я себе слабо представляю, на фоне чего там может разразиться гражданская война. Если откровенно. По-моему, капиталисты хорошо доказали одну вещь. Они умеют подстраиваться под ситуацию. И когда нужно было подстроиться под Советский Союз и вот эту новую, да, так скажем, коммунистическую идею, которая шла по миру, они подстроились, они нашли способы конкуренции. И вот в этом своем подстраивании, в этом своем умении гибко реагировать на вещи, они в итоге оказались на месте, а мы рухнули. То есть Советский Союз со совершенно стройной идеологией, крепкой идеологией, понятной, оказался в итоге более хрупким, чем Соединенные Штаты Америки со своей вот такой синтетической какой-то идеологией. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Вроде бы за свободы, но не за свободы. Ну, то есть, все просто так, кроме денег, примерно так. Но получилось, что они есть, как Соединенные Штаты Америки, а не как какое-то новое государство другое на фундаменте бывших Соединенных Штатов Америки, на руинах. А у нас вот так вышло. То есть, с чем это можно сравнить, да? С закаленным металлом, который, конечно, например, пронзает все лучше, но он может разбиться. Может закаленный металл разбиться? А вот незакаленный разбиться не может. Он будет гнуться, он будет ломаться, крутиться, и он будет, может быть, не так хорошо выглядеть, как хороший закаленный клинок. Но хороший закаленный клинок можно разбить. Ну... если я так вот правильно понимаю ситуацию. Твердый, но хрупкий. Верная аналогия. Вот-вот. Твердый, но хрупкий. А здесь вязкое нечто. Вязкое, непонятное. Бьешь туда, оно тебя засасывает. Ну, что-то такое. Может быть, в этом смысле как раз стоит задуматься. Но когда и если вы вдруг хотите, чтобы ваши дети тоже ощутили себя, как вы себя ощущали пионерами, представляете, у нас есть добровольные движения в России, которые позволяют вам это сделать. Подчеркиваю, добровольные. И вы имеете возможность быть хоть коммунистами, хоть не коммунистами и кем угодно. То есть вот она, свобода-то на самом деле. 9:00 новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Родион Мирошник заявил об угрозе миллионам человек от лаборатории США на Украине. Деятельность Соединенных Штатов нарушает также международные нормы, отметил посол по особым поручениям МИДа России. Конечно же, это ложь в отношении американских налогоплательщиков, которые не знали, что за их средства разрабатываются какие-то прообразы биооружия, либо тестируются уже на украинцах, как на части славян, сказал он в комментарии ТАСС. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее объявила о начале проверки более 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах, которые финансировались за счет американского бюджета на протяжении десятилетий. Кая Каллас пригрозила странам, которые сотрудничают с Москвой и Тегераном. Они будут лишаться финансирования ЕС, заявила глава евродипломатии. Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае, сказала она в комментарии изданию «Евроактив». Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности прозвучали на фоне попыток Брюсселя разработать стратегию инвестиционной программы «Глобальные ворота» на 300 миллиардов евро в рамках 7-летнего бюджета. Из-за атаки БПЛА перекрыли движение транспорта на въезде из Ярославля в Москву. Решение принято в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Михаил Евраев. В своем канале на платформе «Макс» он попросил водителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя этот участок. Ночью в Ярославской и Костромской областях была объявлена беспилотная опасность. Турецкие СМИ сообщили о гибели 5 человек в результате стрельбы на юге страны. В Мерсине мужчина совершил серию нападений. По данным телеканала «Жене Сафак», молодой человек вначале убил бывшую жену, затем он пришел в ресторан и открыл огонь. В результате пострадали 8 человек. Нападавший скрылся на автомобиле. При поездке он стрелял в водителя грузовика и пастуха. Полиция начала расследование, в том числе задействована система слежения с воздуха. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 63 копейки, доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 30 градусов, вечером 22-23. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, 23 градуса, ощущается как 21. Вот Заговорили мы про День пионерии, как оно было, как сейчас, есть ли такие организации. Оказывается, есть. И главное отличие в том, что сегодня все добровольно, а тогда, так сказать, было принудительно. И, собственно, и вопрос, лучше добровольно или принудительно, но вот люди что-то, по-моему, больше склоняются к тому, чтобы было добровольно. Алексей Фрей написал: «Теща мне недавно сказанула, мол, вы, молодежь, мне 40 лет, инфантильные и безответственные, не то что их поколение. У меня двое детей», пишет Алексей. «И у нас развернулась интеллигентная дискуссия на тему различия ее комсомольской молодости с нашей. Ей в молодости сказали, что делать, идешь туда, там гарантированно получаешь. Пошла на завод, у тебя общага, думать не надо. Отработал, знаешь, что будет повышение. Тещу повысили, дали квартиру. Все было нормально. Конечно, она хвалит комсомол и пионерию. Ее на ручках пронесли. Ей самой метаться не надо было. Так ее поколение, которому сейчас 60, и есть инфантильное. И результаты их в виде развала СССР не просто так появился», пишет Алексей Фрей. Ну, в принципе, в той системе, где ты заранее знаешь, что нужно делать для того, чтобы было хорошо, и когда ты делаешь, это хорошо получается, конечно, проще, наверное, действовать, чем в ситуации, когда ты в постоянной неопределенности находишься. И делаешь одно, другое, третье, и совершенно не гарантирован тебе результат. В этом смысле, конечно, инфантилизма в нас, наверное, меньше. Я с вами соглашусь. Детскости, да, вот если по-русски говорить, детскости в нас меньше. Пораньше надо взрослеть немножко. В этом смысле. Но есть и другие смыслы, конечно. «Просто удивительно, как люди желают, чтобы их дети ходили строем», пишет Сергей. «Наверное, они сами не хотят их воспитывать, хотят скинуть это на кого-то еще. Бедные дети». Да никто не хочет, чтобы дети ходили строем, как вы говорите. Хотя, например, я помню, как мы строем ходили на разных мероприятиях, и мне, например, строем ходить нравилось. Вот это маршировать мне нравилось. Это первое. Второе. Люди хотят, чтобы дети видели что-то интересное, узнавали что-то интересное, важное, чтобы у них была возможность сходить на экскурсии интересные, пообщаться с интересными людьми, хорошими, а не со всякой непонятной грязью. Такое тоже бывает, знаете. Ну, давайте так. Чтобы дети были заняты чем-то хорошим, конструктивным и развивающим. Вот чего хотят люди. Понятно, что людям надо на работу ходить, поэтому вот в этот момент, когда родители на работе, а чем ребенок занимается? Вот. А кто в этот момент ему что вкладывает в голову? Это же очень важный вопрос. На самом деле. Вот вы, Сергей, написали по поводу того, что люди хотят, чтобы их дети ходили строем. Я с этим не согласен. А вот представим себе, вот есть ребенок. Вот он в школе учится. Сходил в школу, как бы, на занятия. Вернулся домой. Вы на работе, и что? И вот чем он занимается? Какие есть развлечения, так скажем? Если нет секций, если нет какого-то общественного движения, в котором он участвует, вот чем он занимается? Да ничем. Так, в принципе, ничем. Если нет занятий, например, по музыке, ну чем вот он занимается? Вот в чем он занят в это время? Объективно, в современном мире, скорее всего, он занят интернетом. Интернет. Что, скорее всего, привлекает внимание детей в интернете? Ну, понятно, игры и, понятно, соцсети, разнообразные видео. Качество тех видео, которые есть в интернете, в подавляющем большинстве, конечно, крайне низкое. Это ясно. Ну, всегда так. Всегда. Когда есть некий объем информации, качественная информация, она всегда еле различима на фоне того ужаса, который в массе своей есть. Поэтому, скорее всего, смотрит каких-нибудь, ну, так себе, не сильно одаренных с точки зрения образования и культуры людей, да? Наверное. Наверное, что-то слушает. Ну, а что слушает? Прям приходит и слушает Моцарта, что ли? Ну, нет, наверное, каких-нибудь современных исполнителей. как мы это всегда все делали. Что это за современные исполнители? Какой жанр сегодня на высоте? Там какие-то тексты, в этих текстах какие-то слова. Эти слова вместе с так называемой музыкой, ну, зачастую сегодня мы говорим о том, что это не музыка, а бит. И вот есть этот бит, есть слова, и они повторяются сотни раз. Один раз послушал, другой раз послушал, третий, 10, 100 раз. И наизусть эти слова просто выучиваются. То есть они записываются очень серьезно вот туда, вот в мозг, который мог бы в это время воспринимать и принимать какую-то интересную, важную действительно информацию. Но нет. Как «Отче наш» заучиваются тексты достаточно примитивного характера. А это все-таки работа головного мозга. Куда ни, ну, никуда от этого не денешься. Запоминать тексты, любые, это работа мозга. Мозг работает, он трудится. Другое дело, что он трудится в той сфере, в которой, может быть, не стоило бы его заставлять трудиться. И вот и вопрос. А Пушкина выучить не могут, пишет 506. Я уверен, что если бы Пушкина повторили столько же раз, сколько повторяется какой-нибудь трек, который становится популярным, вот столько же раз послушали какое-нибудь стихотворение Пушкина, его тоже дети бы знали наизусть. То есть здесь же вопрос повторений. Никто и не сидит и не слушает Пушкина по 100 раз подряд, а какого-то непонятного человека с непонятным всем слушают. Почему? Ну, потому что такая вот удобная с точки зрения потребления форма, потому что в том сообществе, в котором ты находишься, да, в сообществе других подростков, которым тоже нечем заняться, есть какие-то свои вот эти вот мимолетные кумиры. И тут он слушает, ты слушаешь, кто-то еще слушает, и вы это еще и обсудить можете, и вообще это как бы объединяющее для вас некое, это даже не идея, а такая платформа. Да, набор каких-то, я бы сказал, что это культурный код общий, но поскольку на самом деле эти вещи не имеют отношения к культуре, то некий код, социальный, наверное, так это нужно охарактеризовать. Вот. Та же самая история, это мы еще как бы говорим о детях постарше, та же самая история с мультиками. Вот одному ребенку какому-нибудь показали какой-нибудь мультик, он всех детей обязательно заставит этот мультик посмотреть. Потому что он будет рассказывать какой-то замечательный мультик, а вот мультик, а вы смотрели мультик, а вот этот мультик. Или вот эти вот мальчишки и девчонки, ну, в основном мальчишки, да, насколько я понимаю, ну, где-то там от 5 лет уже, которым купили приставку. Ну, они этой приставкой мозг вынесут всем. И родителям, и всем людям вокруг, и вообще всем. Все, что отвечает на вопросы, будет слышать вопрос, а ты знаешь, что такое PlayStation? Я вот прям на 100% это знаю, как это выглядит. Да и вы знаете. Быть своим в тусовке — это социальная история. Конечно. А тусовка формируется чем? Ну, вот этим она и формируется. Другое дело, если мы говорим там про юную армию или движение первых, то это другая тусовка, и она другими идеями формируется. Да? Соответственно, там уже понятно, что дети так или иначе все равно будут в курсе там современной какой-то музыки и еще всего остального, в этом нет ничего плохого. Но это не будет единственным, о чем они могут говорить, что они могут обсуждать, и это будет не единственная информация, которая будет попадать в их светлые, разумные головы. Еще пока не забитые чепухой, но активно забиваемые, да, вот этим всем. Всякими гадостями. Ну, вы знаете, про какие гадости я говорю, я перечислять не буду. Диджей Блокнот делает очень крутые музыкальные треки на поэзию золотого и серебряного века. Ребенка 16 лет, благодаря их прослушиванию, легко выучил стихи. Да, я видел такие эксперименты, может быть, я даже слышал конкретно этого диджея. Берет просто и под стихи подкладывает бит. Действительно, достаточно быстро, если это слушать, вы выучите стихи, какие угодно вообще. То есть ты их точно заучишь, потому что ты их будешь повторять из раза в раз. Алло, здравствуйте.
5: Алло.
0: Алло, алло.
5: Алло. Да, Алексей.
0: Да.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Роман, Москва.
0: Здравствуйте, Роман.
5: Я хотел сказать, что есть другая сторона нашей идеологии, потому что я, например, не был принят пионером сразу, состоял в детской комнате милиции, в принципе, вырос нормальным человеком, никаких проблем. И сейчас я хочу сказать, что досуг наших детей, вот времяпрепровождения, определяют родители, а тогда определяло государство. И огромное количество бесплатных секций. Вот у меня дети загружены, у меня трое детей, они все загружены, там, грубо говоря, там 3-4 кружка, карате, музыка.
0: Бесплатно? Спорт,
5: там, все что угодно.
0: Бесплатно это?
5: Алло.
0: Это бесплатно?
5: Мы платим только за бассейн, больше ни за что.
0: Здорово. А это кружки, да, они при школах или где?
5: Не, правительство Москвы. Допустим, где я живу, тут дом детского творчества Гайдара. Здесь огромное количество кружков. Это район Вишнопортово.
0: И что, просто и приходишь и говоришь, есть... вот, мы живем в этом районе, хотим заниматься. И все-таки, да, конечно, без проблем. Вот так?
5: Нет, мы заходим на портал образования и записываемся заранее, потому что уже к августу может быть такое, что не быть мест. Ни в музыкалку, ни в кружки, и так далее.
0: То есть надо заранее этим озаботиться. Но если ты это сделал, соответственно, все будет в порядке. Ну, вот интересно, спасибо большое, потому что часто, когда сегодня говорят о том, что вот дети должны быть чем-то заняты, потом начинают говорить про огромные деньги, которые нужны для того, чтобы детей чем-то занять. А оказывается, есть специальные порталы, где можно записаться, и поехали. Вирусы прилипают с первого раза. Правильные вещи надо через себя пропустить, понять, пишет Михаил. Ну, потому что обычно вещи сложные, они сложные. А сложное, оно к пониманию сложнее. Уж извините за 10 тысяч раз одну и ту же тавтологию. Ну, вот так получается. Что-то простое, оно запоминается быстро. Что-то похабное, оно запоминается сразу. Абсолютно. Вот. Потому что для этого не нужно совершать каких-то умственных усилий. Конечно, если мы говорим о красивых словах, красивые слова бывают, ведь некоторые из них вообще не они не общепотребительны, то есть мы их не произносим в бытовой речи. И для того, чтобы они вошли в обиход твой, в вокабуляр, их нужно постоянно применять. А для этого среда общения, в которой ты присутствуешь, должна говорить этими словами. Ну, может быть, не всеми, но, по крайней мере, стараться говорить чище. А так, конечно, короче, это типа того. Я даже не говорю про ругательные слова. Слишком интеллигентные дети не смогут потом противостоять агрессии, пишет Алексей. Не совсем понимаю, то есть вы что предлагаете, Алексей? Растить уголовников, чтобы они могли противостоять агрессии уголовников? Или как? Опять же, если мы говорим об образованных детях, да, интеллигентных детях, сам термин «интеллигентный» мне не совсем понятен в этой связи. Ну, сделаем так, о чем мы поговорим? Образованные, да, то есть воспитанные дети. Смогут ли они противостоять агрессии? Вы знаете, в определенный момент общался с нашими ребятами, которые в военных вузах учатся, с кадетами, ну и так далее. Хорошее образование и, как вы понимаете, хорошее воспитание. Хорошее. И могут ли они ответить на агрессию? Могут. Если говорить о каких-то стародавних временах, в которые никто из нас не жил, но, тем не менее, по книжкам можно судить, те же самые дворяне получали максимально хорошее образование на тот момент, то есть самое крепкое. Могли ли они отвечать на агрессию? Шли они в бой или нет? Конечно. Конечно, и могли, и умели, и воевали, и умирали, и под пули ходили, и все что угодно. Или вы имеете в виду хамство уличное какое-то? То есть, когда человек культурен, он не будет вступать в перепалки на улице с какими-то идиотами. Вы знаете, может быть, даже это и хорошо, что он не будет вступать в перепалки на улице с идиотами. Потому что вот в этих уличных всех потасовках нет победителей. Как показывает практика, там вообще невозможно победить. Желательно такого, конечно, избегать. Поэтому интеллигентные дети, это не то, чтобы дети не могли постоять за себя и ответить за себя. Может быть, наоборот, как раз недостаток образования, недостаток культуры не позволяет в определенный момент некоторым детям сказать «нет» всяческим подонкам и негодяям, а умение и навык разбираться в том, кто и что тебе предлагает, дают возможность говорить «нет». Дают возможность иметь свое мнение действительно, а не навязанное тебе кем-то мнение, которое ты принимаешь за свое, потому что никакого другого просто не существует в твоей голове. Поэтому я вынужден не согласиться с вами, Алексей. Но, опять же, если моя аргументация кажется вам недостаточной, то я готов выслушать ваши аргументы. Главное, не давать детям читать Дюма. Вот это реальное зло. Все его идеалы несовместимы с реальностью, пишет Сергей. Ну, что-то можно читать как сказку. Другое дело, что сначала ты что-то читаешь, а потом это еще можно обсудить вместе. Проблема возникает тогда, когда ребенок прочел, а родитель не читал. И здесь мы уже будем говорить о том, что пробелы в образовании и культуре нашего поколения – это очень серьезный вопрос. И сегодня, когда у нашего поколения рождаются дети, мы, естественно, очень сильно хотим, чтобы они были лучше нас. И они становятся лучше нас, действительно, если мы прилагаем к этому усилия. В большинстве случаев так и происходит. Но это происходит настолько быстро, что мы понимаем, что сами отстаем. И наш авторитет в этом смысле, в диалогах, становится все меньше. Почему? Ну, потому что мы школу пропустили, да? Вот такое бывает. Неправда, пишет Конь-Огонь. Почему неправда? Я же не говорю, что у всех так, Конь-Огонь. Не торопитесь, пожалуйста. Я говорю, что такое бывает. Что дети могут очень быстро, ну, это вообще правильно, живой молодой мозг быстро и четко воспринимает всю информацию, которая туда поступает. Да? Я не говорю о том, что бывают разные случаи, но в среднем. Быстро обучаются. Все-таки чем мы становимся старше, тем больше мы костенеем, там, бронзовеем, нам уже не хочется, да, что-то нового, нам хочется стабильности и всего остального. Дети воспринимают все в первый раз и очень хорошо это запоминают. То есть для них это всегда впечатление. Интеллигенты – самые опасные люди, от них не знаешь, чего ожидать, в отличие от невоспитанных хамов, пишет Илья. По поводу интеллигентов, интеллигенции – вообще размытое понятие, совершенно неясное слово. Туда всех записывают, кого ни попадя. У нас вот оно в обиходе, но в целом не могу понять до сих пор, что имеется в виду. То есть вот врачи – это интеллигенты или не интеллигенты? Вот как это определять? Да, вот Сталин определял как специалисты, а интеллигенцию, например, определяли, как творческая интеллигенция есть. Вот скажите, пожалуйста, можно ли считать любого человека, который служит при театре, интеллигентом? Или в связи с тем, что мы видели разные выходки от наших, в том числе и очень знаменитых актеров, или певцов, или певиц, и гадости, которые они говорили, совершенно неинтеллигентные? А, да, можно ли считать каждого человека из творческой среды и интеллигентом? Наверное, нет. И поэтому это какое-то размытое понятие, некий ярлык, который невозможно определить, и оно все время, это понятие, ускользает. Поэтому я предлагаю немного другими оперировать, опять же, словами, такими как интеллектуал, например. Да, вот интеллектуал, то есть ум, человек умный, человек, который занимается в том числе самообразованием, это делает человека слабее или это делает человека сильнее? Я думаю, что знания все-таки умножают силу, конечно. Вопрос в том, что это не умножит, наверное, физическую силу. Но в современном мире, кстати, далеко не главную роль играет физическая сила. Я понимаю, что в примитивных достаточно обстоятельствах, а такое бывает, когда общество падает до примитивных обстоятельств, до первобытных, конечно, физическая сила решает. Но насколько все-таки я понимаю этот мир, сегодня важнее быть умным, чем очень сильным. То есть очень умный и очень сильный, скорее всего, очень умный будет успешнее в широчайшем смысле этого слова. Другое дело, что, конечно, превращать человека в книжного червя какого-то, который свежим воздухом не дышит, физкультурой не занимается, какой-то легкой гимнастикой. Вот китайцы, знаете, да, там старшее поколение у них, вышли и на зарядку. Здорово, неплохо было бы, если бы у нас люди выходили на зарядку. То есть просто взять это и применить здесь. Конечно, человек должен развиваться гармонично. Любые радикальные вещи, они, наверное, могут быть опасны. Ну, или, по крайней мере, они проигрывают вот этому гармоничному развитию. А так, здоровый дух, здоровое тело – это прекрасно. Да? Многие знания, многие печали, пишет Кирилл. Да, многие, думаю, умножают скорбь, горе от ума и все в этом духе. Конечно, когда ты мыслишь, когда ты задаешься сложными вопросами, в том числе вопросами, на которые у человечества, несмотря на многие тысячелетия развития, нет ответов, это может тебя погрузить в скорби. Да, может. Ну, или можно просто быть на уровне пса какого-нибудь, который, знаете, хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Наверное, будешь куда более счастливым человеком. С другой стороны, возникает вопрос, а смог ли ты реализовать своими делами, в себе реализовать то самое гордое звание человек, если это считать званием, да? Смог ли ты реализоваться как единица? Смог ли ты реализоваться как человек, как взрослый человек? Можешь ли ты просто в разговоре с людьми быть в хорошем смысле этого слова полезным этим людям или нет? «Бери косу, как Лев Толстой, и будешь умный и простой», пишет Сергей. «То есть я должен был читать Гарри Поттера, чтобы обсуждать его с ребенком», пишет Павел. Ну, по-хорошему, конечно, да. По-хорошему, да. А как еще? Что вы можете сказать о книге, которую читает ваш ребенок, если вы сами ее не прочли? Как вы можете дать оценку героям, которые совершают те или иные поступки, если вы не знаете ни героев, ни поступков? Если вы хотите диалога, особенно, ну, если ребенок ваш интересуется вот этим Гарри Поттером, я не могу сказать, что это необходимая литература для чтения, некоторые на меня сейчас начнут нападать, конечно, но я не считаю, что это необходимая для чтения литература. Ну, допустим, ребенок увлекается, его увлекла эта история, а вы ни сном, ни духом и вообще не разбираетесь в этом вопросе, но это лишь говорит о том, что вы не сможете разделить с ребенком те переживания, которые он испытывает или испытывал при прочтении этой литературы, какого бы качества она ни была. И вы не можете дать оценку, потому что, ну, вы просто не знаете, что там, как там и зачем. Многие вещи в этой жизни, как мне кажется, мы делаем даже не потому, что мы это хотим сделать, а потому что мы хотим быть одним целым сообществом, да, вот со своими детьми. Для того, чтобы... Или друзьями. Какой-то хороший фильм все вместе посмотрели, обсудили. То есть это все равно общая интеллектуальная деятельность. Другое дело, что неплохо бы как взрослому человеку направлять ребенка в этой интеллектуальной деятельности, чтобы вам не пришлось обсуждать Шуру Каретного и Красную Плесень, да? Такое тоже можно обсудить, но недолго. Но, конечно, разделять интересы ребенка, интересоваться тем, что вдохновляет ребенка, ну, это вообще полезная штука. Иначе будет расти недопонимание. Ну, просто меньше будет точек соприкосновения. 9.30 новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России объявила о начале учений по подготовке и применению ядерных сил. Маневры продлятся с 19 по 21 мая. Привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанские флоты, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, отметили в ведомстве. Там добавили, что к учениям будут привлечены более 64 тысяч человек. будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, добавили в министерстве. Всего будут задействованы свыше 7800 единиц вооружений, в том числе более 200 ракетных пусковых установок. Запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на российской территории. В Пентагоне заявили о тупике в переговорах из-за отказа Владимира Зеленского от уступок. Речь идет о договоренностях по вопросам территории. Украинский лидер продолжал неизменно подчеркивать, что страна не уступит России территории, говорится в докладе аудитора военного ведомства для Конгресса, передают РИА Новости. В документе отмечается, что украинская армия столкнулась с деградацией возможностей из-за критической нехватки боеприпасов и беспилотников. Российская Федерация, признали в американском ведомстве, сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ. В Иране заявили о подготовке новых тактических шагов на случай повторения атаки США. Они основаны на доктрине Республики «Оборона наступления». «С точки зрения вооружений и обороноспособности у нас нет каких-либо проблем», отметил иранский военный источник в комментарии РИА Новости. Телеканал CNN ранее сообщал, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки. В воскресенье глава государства призвал Тегеран поспешить со сделкой с Вашингтоном, добавив, что время имеет решающее значение. Марат Хуснуллин сообщил о планах привлечения Китая к финансированию строительства дорог в России. Речь идет об автомобильной трассе вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан и Пакистан, уточнил вице-премьер. «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов одобрено. Они прошли экспертизу Минтранса», — сказал Хуснуллин. По его словам, привлечение инвестиций – один из серьезных вопросов. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 29-30 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
13: В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его
13: Своими ногами. Целебные источники России. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вопрос, сбежал ли Пушкин от долгов во Францию и стал писателем под псевдонимом Дюма, пишет Гзар. Нет! Ответ отрицательный, Гзар. Это не так. Многие знания, многие... Да. Никогда еще дискуссия о Колобке не была такой жаркой, написал Александр относительно моих слов о том, что с детьми надо обсуждать ту литературу, которую вы читаете, если вы хотите, чтобы связь ваша с детьми, она крепла. А что, Колобок очень важное произведение на самом деле. Вам, может быть, уже так не кажется спустя годы, что какой-то Колобок куда-то покатился. А вообще-то Колобок от бабушки, от дедушки ушел. Бросил стариков своих и покатился. И начал выпендриваться везде. Я Колобок, от бабушки, от дедушки ушел, ото всех ушел. Понимаешь, и от тебя уйду, и от тебя уйду. Вот я такой самостоятельный, я такой важный. Меня вот 5 минут назад испекли, а я тут уже знаю как. Вот. Ваша жизнь, она неправильная, я один знаю, куда идти, и всех перехитрю. Ну вот, а оказалось, что в реальном мире, где нет дедушки и бабушки, которых ты бросил, которые тебя испекли, и все последнее отдали и потратили на то, чтобы ты появился, вот, оказывается, без них найдется лиса, которая тебя и съест, пока ты будешь хвалиться везде, бить себя в грудь и рассказывать, какой ты крутой. «Колобок» — это важное и нужное произведение, потому что оно несет воспитательную функцию. Непонятное произведение — это вот, например, «Курочка-ряба». Никто никогда не может объяснить, в чем смысл этого произведения. Есть другие произведения, куда более сложные, чем «Колобок», но с «Колобка» плюс-минус все начинается. «Уехал на заработки из деревни в город», — пишет Нилс. «Можно и такой образ сформировать». А тут раз и мошенники, пишет Светлана. Конечно. Вот. Вы, дедушки, бабушки, родители, не понимаете, а я-то понимаю. Вот. Мне в интернете один дядя сказал, а этот дядя лиса, не тебя Колобка, он цап и съест. Ам-ам-ам. Не съест, конечно, физически. Хотя и такие ужасные вещи бывают в истории человечества. Но сделай так, что всю твою жизнь испортит, потому что ты самонадеянный, глупый и неопытный. Но зато очень уж сильно ты сам собой гордишься. Вот какой ты самостоятельный и классный. В итоге же его съели, пишет Артур. Конечно, его в итоге съели. Вы что, забыли, Колобка съели или нет, что ли? Я рассказал детям сказку про крутого Колобка, катится крутой Колобок по дороге, встречает зайца, заяц ему говорит: «Колобок, я тебя съем», а крутой Колобок отвечает: «Да ты чё, я сам тебя съем», и съел зайца. Рассказать до конца не удалось, жена выгнала из комнаты, пишет Алексей. Да, да, крутой Колобок. Получается, видите, какое дело, в вашей версии Колобка будет весело, но не будет... нравоучение в широком смысле этого слова. То есть не будет воспитательного момента. Потому что Колобок, конечно, заяц съесть не может. И лису съесть не может. Потому что Колобок еще пока не ходил в спортзал, не занимался единоборствами. Колобку надо набрать силу, понимаете? А он вот такой вот. А у меня есть своя сказка, целая серия про тухлого носка, аналог «Мой Дадыра», пишет Гиви. «Мой Дадыр» — это вообще просто специальный воспитательный текст, что вот от мальчика, который не умывается, грязный весь, от него все сбежали. Единственное, что хочу вам сказать, что если вы сами грязнули, то вы своим детям можете не включать «Мой Дадыра», не читать «Мой Дадыра», вы его себе почитайте. Да? Это очень важно. То есть, если вы говорите, какой колобок глупый, а ведете себя как колобок, ваши дети заметят это. Если вы говорите, что мальчик грязнуля, и у него беспорядок, и вот мой Дадыр все правильно говорит, и пугаете там каким-нибудь мой Дадыром своего ребенка, а сами грязнули, ребенок это заметит. Может быть, не сразу, но заметит. Если вы сами своим примером не демонстрируете определенные поведения, ну, единственное, что останется вам сказать, я так делаю, потому что дурак, а ты так не делай. Но имейте в виду, что если вы будете говорить, я дурак, а ты так не делай, то единственное, что ребенок запомнит, как и любой другой человек, да, дети это люди, кстати. Что вы дурак? Это первое, что в голове отложится. Я дурак, а ты дураком не будь. А, ты дурак? Ну, что тебя тогда слушать, дурака-то? Ну, мало ли ты там что-то дурак говоришь. Поэтому, да, собственный пример, это, конечно, самое сложное. Особенно если вы до этого, да, там, до того, как у вас родились дети, жили... И как колобок, и как мальчик из «Мой Дадыра», вот... И все вместе взятые безалаберные герои, которые попадают в неприятные ситуации для себя именно потому, что ведут себя безалаберно. Ну, вот. А когда колобок идет, у него глазки пачкаются, пишет Алексей. Сразу видно, что в корень проблемы смотрите. Про сложные вопросы это да. Например, почему хрипатая гнида до сих пор дышит, пишет Алекс Поляков. Ну, смешно, но не будем развивать эту тему. Да? Ну, просто потому что, что... Дурак есть простой и есть набитый, пишет Зурита. Золотое яйцо нельзя съесть, пишет Эврика. Рыжий, кстати, похож на колобка, пишет Конь-огонь. Кто рыжий? Мой старик-отец перед тем, как покинуть этот мир, говорил, я курю, а ты не кури. И я не курю, пишет His Shadow. Странно, обычно это как раз не работает, но, видимо, сработало. А колобок представитель какой партии, пишет Максим. Брат 2 читал... Пока родители живы, рожай, ты даже себе не представляешь, как быстро все останется позади. У меня была любимая сказка «Федорино горе» и про горшок. Конечно. «Федорино горе» — это тоже о том, как надо наводить порядок, потому что тарелочки, вилочки, стол, самовар, и все они могут обидеться. Да? Вот. И вот надо, чтобы Федора Егоровна, она вот, пришла в порядок, сама умылась в первую очередь, и потом все вот помыла. И тогда уж самовар ее чаем угостит, да? И сказали утюги, мы, Федоре, не враги. Рыжий — это Чубайс, пишет Нилс Майкл. Чубайс не похож на колобка. Чубайс — это лиса, которая многих из наших колобков, из нас колобков съела на самом-то деле, а потом убежала себе в лес. И где она там, эта лиса? Найди ее, пойди. Но многие колобки в 90-е годы поверили этой лисе и были съедены. Да? Так же, как Соединенные Штаты Америки с их рассказами о свободах, о демократии, о том, как все будут классно жить, это лиса. А тот, кто не понимает этого, тот колобок, и его и съедят. Вот так. Может быть, про рыжего, когда вы говорили, вы имели в виду Трампа? Трамп не колобок, Трамп лиса. Тоже. Вот он иранскому народу обещает какую-то великолепную сделку, которую Иран сделает великим и будет просто потрясающе. Что, конечно, откровенная ложь. Он думает, что иранский народ — это колобок, который прыгнет ему в рот, и он его съест. Вот. Алексей Валерьевич, а колобка зачем бабка с дедом пекли? Чтобы съесть, пишет Елена. Не сказано от этого. Чтобы любить, может быть, они его. Ну, понимаете, в чем дело? Детям же не будешь рассказывать, что баб и дед, бабка и дед вот, как бы, решили рожать на старости лет. Да и не могут дед и бабка рожать. Так-то уж поздновато. Вот колобка они испекли. У меня любимая сказка была «Волк и теленок». Как волк бычка растил. Задумываюсь, почему, пишет Александр. Прекрасный и мультик, кстати, на эту тему есть, да? Папаня! Там, вот этот. И он этого бычка туда-сюда носит, и потом бычок наказывает тех, кто на папаню нападает. До слез. Я не хочу от тебя детей, теперь сама из-за этого... Наталья, не надо от меня хотеть детей, пожалуйста, вам. Хоть из-за Колобка, хоть и не из-за Колобка. Пожалуйста, хотите детей от кого-нибудь еще в этом смысле? Я думаю, что есть рядом достойные люди. Так. Да деду и бабке из Колобка лет по 40 было, пишет Ирина. Задумайтесь, часики тикают. Часики тикают. Не пора ли вам всем испечь Колобка? Понимаете, ребятки? Подумайте над этим, а то будете как дед и бабка потом. Самая великая сказка про вершки и корешки, ибо главная фраза ее пригождается и во взрослой жизни. Не разевай роток на чужой корешок. Ну, это немножко другого характера история. Это про то, как перехитрить. Есть у разных народов такие герои, которые вот всех умеют перехитрить. Вот. Это есть такое дело. Вот именно Колобок испечен, чтобы его съели. У него не может быть мозга, пишет Сергей. Ага, а как он разговаривал тогда? Вот, это гомункул. Колобок — это гомункул, понимаете? По сусекам поскребли туда-сюда, создали антропоморфное существо с сознанием. Это... И высшего порядка. Конечно же, дед и бабка, зная о том, какой Колобок умный, сознательный, да, они бы не стали его есть. Они бы его любили бы, мазали бы его маслицем, подмасливали все время Колобка, чтобы он был румяненький, оберегали бы его, чтобы лиса какая-нибудь не съела. Дед с бабкой били, колотили яйцо, а потом расплакались, когда его мышь со стола хвостом смахнула, и оно разбилось. Да-да, я говорю, вот курочка-ряба, бредовая история абсолютно, непонятная, в чем смысл. Вот. Колобок в стиле киберпанк, пишет Алекс Поляков. Можно и так. Вообще неплохо переосмысливать классические для нас вещи. Колобок не антропоморфный, извините за занудство, пишет Алексей. Вы просто в метро давно не были, Алексей, поэтому вам кажется, что Колобок не антропоморфный. А про репку что скажешь, пишет Наталья. А все просто. Коллективный труд. Помогать надо. Вот один дед не справился, с бабушкой вместе не справились, с внучкой не справились, с жучкой, с кошкой. И даже мышка потребовалась, чтобы вытянуть репку. Все вместе добьемся результата, и будет у нас репка. Но просто еще, понимаете, в стародавние времена у нас репа была в ходу, а картофель нет. Потом картофель репу вытеснил, поэтому репка. То есть это будет еда, все будут сыты, потому что все вместе хорошо потрудились. Вот. А в одиночку не сдюжили бы, и все бы с голода бы померли бы тогда просто, а репка сгнила бы в земле. Поэтому все вместе, дружно, большой семьей. Не знаю, где были родители, на работе были родители в этот момент, правильно? Буратино, по сути, расширенная версия Колобка. С Буратино вообще все сложно, Максим. Почему? Потому что пересечение, понятно, с Пиноккио, но при этом это не Пиноккио, при этом некоторые считают, что это все... Литературное произведение гораздо более глубокое с точки зрения бытоописания тогдашнего литературного мира, да? То есть обратите на это внимание. Поэтому «Буратино» не такое простое произведение, как может показаться на первый взгляд. Вот. Били, колотили, а когда разбилось, осознали бессмысленность и трагизм своей затеи. Все как в жизни, пишет Артем. А, то есть неосознанные были бабка и дед. Зачем, говорит, разбивать? Когда разбились, поняли, что оно, поняли, что оно золотое. Такие, что же мы натворили? Вот. Раньше, если репу с квасом... А, ну, понятно, ели репу с квасом. Понятно. Иван, спасибо большое. Тоже пошла литература, как говорится. Устное народное творчество. Про то, как басом что делали. У Колобка ни рук, ни ног, лицом по тропинке катится, так себе удовольствие, как, впрочем, и есть грязный кусок теста потом, пишет Сергей Лось. А какое зловоние источают лисы? дорогие друзья, вы знаете или нет? Поэтому лисы вообще достаточно грязные животные, поэтому прокатившийся по земле колобок лисе подходит. Вот. Про питание все-таки. Колобок катится продольно, не опираясь на глаза. Вот! Вот, инженеры подоспели в наш эфир и все расставили по своим местам. Вот и все, он катится продольно, дорогие друзья, поэтому лицо у него всегда чистое. Вот. Буратино — это про золотой ключик от ядерного чемоданчика, считает Зурита. Колобок, как и Снегурочка, из снега для развлечения одиноких стариков, пишет Мария. Так вы это объясняете своим детям? Какой ужас! А как насчет того, чтобы почесать репу, пишет Сергей. Все с вами, дорогие друзья, понятно. Говорится, юмористы вы. А песня «Лисы Алисы» и «Кота Базилио» — это все, что надо знать для успешной жизни. Это хорошее напоминание.

искусственным интеллектом, основанный на процессорах Tensor. Компания Google ожидается, инвестирует миллиарды, представляет самомасштабную... Ну, короче, ладно. Строится дальнейший цифровой концлагерь. Все ясно. То есть колобок катится не через глаза, а через уши, пишет Максим. Откровенно говоря, ни на одном из рисунков, где был обозначен колобок, не видел, чтобы ему пририсовали уши. Колобок был, что, без ушей, получается. Песня «Пробили из острова сокровищ». Вот поучительно, пишет Строгинский. Много чего поучительного, если только вы знаете об этом. Вот. Поэтому я и говорю. И из того же самого «Гарри Поттера» можно извлечь много важных вещей о том, кто и как действует. Но это для детей сильно постарше, чем для детей, которые знакомятся с колобком. «Грязь не налипает за счет центробежной силы», пишет His Shadow. Да, это хорошо. «Уши — это про Чебурашку», пишет Гзар. Не думал, что нащупаем такую важную тему. Дмитрий Медведев пишет. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Есть ощущение, что это про главу МИД Литвы. Оно и понятно, моск очень мал. Был бы побольше, им стоило бы предложить иное, применить против стран 404 статью 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их Трибалтийские Эмираты. Да, действительно, это о главе МИД Литвы высказывание Будрису, который назвал город крепостью Калининград, и, мол, надо захватить Калининград. Ну, действительно, человек... крайне неразумный. Не знаю, что его так тянет к ядерному апокалипсису этого Будриса. Но что-то, видимо, тянет. Может быть, узнал какой-то страшный диагноз о себе и хочет расстаться с жизнью как-то максимально эффектно. Но нет уж, Будрис, идите на процедуры. Колобок сбежал в хорошую погоду. Дождя не было, дороги сухие, грязи не было. Все же на проселке, пишет СВ. Возможно, а возможно, прекрасные дорожки были там выложены, вымощены. Кто знает, сейчас такая инфраструктура. Вот. У колобка слуховой аппарат, как у змеи, пишет Андрей. Вибрациями он это, да, сквозь себя пропускает. Может, можете что угодно думать про Медведева, но при нем жилось лучше всего, пишет Алексей Фрей. А мы думаем только хорошее про Дмитрия Анатольевича. Почему мы должны думать про него что угодно? Мы думаем что угодно, только хорошее. «Дорожки из желтого кирпича», пишет Владимир. «Гарри Поттер очень опасная книга. Люди от нее с ума сходят, начинают бороться с коррупцией». Это смешно, Валерий, это смешно, да. Но эта проблема возникает только у тех людей, которые ничего кроме Гарри Поттера не знают. И обычно речь идет о тех людях, которые даже Гарри Поттера все равно, ну, имеется в виду экранизация. Они, конечно, изображают, что они читали, но, конечно, не читали. Это вообще большая проблема многих книг, которые экранизированы. А люди смотрят экранизацию, и после этого утверждают, что они что-то прочли. Касается это и, простите, «Золотого теленка», «12 стульев», «Мастера и Маргариты», чего бы еще такого сказать, «Собачьего сердца» это касается, и много чего еще это касается. Поэтому, когда люди ссылаются на литературу экранизированную, у меня всегда возникает подозрение, я вам откровенно скажу, что речь идет о том, что человек все-таки в первоисточнике, ну, как бы, с первоисточником не знаком. А так, да, да, когда ничего в голове, кроме Рика и Морти и Гарри Поттера нет, возникают страшные вещи. Вот. Человек начинает очень сильно, сильно активничать, я бы так сказал. Но, опять же, в свою пользу сильно активничать, и поэтому... Я думаю, единственная технически реалистичная возможность колобку катиться — это продольная, задавать момент, активно вращая глазами. Кстати, да, как отталкивается колобок. С другой стороны, опять же, смотрите, мы же не знаем, сколько бар в колобке, то есть мы не знаем, насколько он плотный, может быть, он достаточно эластичный. Может быть, он передвигается в этом смысле как тоже как змея. Вот. «Хватит англичан пиарить», пишет Конь Огонь. Я как раз не пиарю англичан. Я вам говорю о том, что если ваши дети что-то читают, что, наверное, неплохо было бы и вам знать, о чем идет речь. Иногда, может быть, и вслух вместе почитать. Хорошая, кстати,

0: полезная штука читать вслух. Всем рекомендую чтение про себя, как говорят, не так полезно, как чтение вслух. Я понимаю, что это физически гораздо затратнее читать вслух, но лучше запоминаются и слова необходимые. Некая работа над интонированием идет. Вещь хорошая. Вслух почитать хорошо. И не обязательно прекращать вслух читать с определенного возраста. Потому что, ну, в этом нет ничего плохого. Да, вслух читаешь гораздо медленнее. Но есть ощущение, что как раз торопиться читать хорошую литературу, я подчеркну, быстро не нужно. Нужно качественно. Чтение вслух дает большее включение, чем чтение про себя. Почему? Потому что, когда читаешь про себя, гораздо быстрее переходишь в механический режим, когда ты что-то читаешь и о чем-то параллельно думаешь. Чтение вслух тоже может проходить в этом режиме, но не так быстро это происходит. Ну, на всяком случае, я так вот по своему опыту говорю. Все перечисленное прочел. Почему-то не чувствую себя умнее. Так и не надо чувствовать себя умнее. Я вам больше скажу. Чем больше вы знаете, тем больше у вас вопросов возникает в разных сферах. Вопрос ведь не в том, чувствуете себя умнее вы или нет. Вы, может быть, себя чувствуете все глупее и глупее. Это нормально. Вопрос в том, чтобы иметь какие-то видеозаписи себя самого лет 10-20 назад и посмотреть на себя со стороны и удивиться, что каждый труд интеллектуальный, которому вы посвятили время, себя посвятили, он не был напрасен. Действительно, вы будете удивлены, насколько не напрасны были ваши труды, если посмотрите на себя самих же там, 20-30 лет назад. И полагаю, что эти 20 лет подряд вы совершенствовались, читали, общались с интересными людьми, рассуждали на важные темы. Это хорошо. Это хорошо. А то, что вы этого не замечаете, знаете, есть такое выражение, как быстро растут чужие дети. И это действительно так. Когда ты постоянно находишься в процессе, а мы вот от своего бренного тела никуда не денемся, пока наша душа не отправится в рай, да? Ну, в рай это, конечно, я сейчас сильно загнул с нашим-то, с нашей жизнью. Но, тем не менее, пока душа не отделится от тела, никуда мы не денемся. Соответственно, мы не замечаем этих изменений, а они происходят. Они, конечно же, происходят. А когда мы уже замечаем серьезнейшие изменения где-нибудь в зеркале, это значит, что очень много времени прошло. И вот как это время мы использовали, с пользой или нет, это вот уже другой вопрос. Как мы этот жизненный путь проходим? 10.00, новостей пока сегодня немного, но я чувствую, что сегодня их будет много, но уже, видимо, чуть позже. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о задержании двух агентов СБУ, выходцев из ближнего зарубежья. Они подорвали БПЛА на территории войсковой части Воронежской области, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Пресечена противоправная деятельность двух иностранных граждан 1982 и 88 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что иностранцы были завербованы в мессенджере Telegram. По поручению куратора приобрели зарегистрированные на подставных лиц сим-карты, а также проверяли на конкретных участках местности уровни сигнала мобильных операторов связи. Власти Греции намерены потребовать от Украины прекратить операции с морскими БПЛА. Афины опасаются экологических катастроф и угроз судоходству. Как сообщила газета «Катимерини» со ссылкой на источники, европейская страна собирается направить Киеву соответствующее строгое предупреждение. Информация появилась вскоре после обнаружения украинского беспилотного аппарата в районе острова Левкос в Ионическом море. По данным журналистов, морской дрон доставили на военно-морскую базу в окрестностях Афин. Специалисты изучают устройство, чтобы установить точные координаты маршрута и цели. Верховный суд арестовал бывшего зампреда Ставропольского краевого суда. Михаил Хрипунов стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере. Он отправлен под стражу на 2 месяца, уточнили в пресс-службе судебной инстанции. Ранее высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение в отношении Хрипунова уголовного дела. За вознаграждение в 4 миллиона рублей экс-судья был готов оказать содействие в изменении двойным обвиняемым меры пресечения, заключения под стражу на домашний арест. Реализовать преступный умысел ему не удалось, отметили в инстанции. Спрос на черную икру в России снизился на 22% в январе-апреле. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении оборот уменьшился на 12%, сообщил один из собеседников коммерсанта на рыбопромышленном рынке. В Роспродсоюзе отметили, что потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги или в целом сокращают частоту покупок этого продукта. Это обеспечило резкий рост продаж красной икры. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 63 копейки, доллар – 72 рубля 35 копеек, евро – 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 29-30 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва», 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день. В студии Алексей Зубец. Мы начинаем нашу программу «Револьвер». А Евгений с нами нет по уважительным причинам, поэтому будем без нее. Будем отвечать на ваши вопросы, которых на этот раз сегодня много. Ну и, соответственно, как это ритуальное начало, как с нами связаться? СМС-портал 7-925-88-88-94-8. Телеграм-канал для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Это очень важно, звоните. Вот, ну и телега говорит МСК в одно слово, да, и последняя приписка, вот тут такая бумажка, и к ней приписка. Значит, читайте канал радиостанции «Говорит МСК» в Дзене. Вот, вот целый набор каналов, где нас можно увидеть, услышать. Вот, услышать наши ценные мысли, вот, которые, надеюсь, будут вам не бесполезны для того, чтобы понять, что происходит в окружающей действительности. Звоните, будем с вами беседовать, отвечать на ваши вопросы. А сначала я начну отвечать на вопросы, которые пришли. Есть у меня телега, называется этот самый «Река Смородина». А вот канал есть и в Максе, называется он «Река Смородина и Калинов мост». А вот. Ну, в общем, «Река Смородина» в телеге. А вот там можно писать всякие комментарии. Ну, и вот мне пишут всякие комментарии. А вот про и вопросы. Первый вопрос, который я получил, Олег Кузнецов его написал, значит, про картину будущего. Что вот на сегодняшний день в России нет картины будущего, это тормоз, определенный тормоз социально-экономического развития. Вот тут полностью согласен. А вот потому что, смотрите, что такое вообще развитие? Развитие – это когда человеку нехорошо, когда ему плохо. А вот, и он ищет выход. Вот человеку плохо со здоровьем, он пойдет к врачу. Там плохие отношения в семье, он там вот пытается наладить отношения в семье, там поговорится там с детьми, с женой, с родственниками, и как-то придет к какому-то компромиссу, взаимопониманию. А если у него плохо с деньгами, он пойдет зарабатывать. Вот, собственно, экономическая активность – это ответ на то, что человеку плохо. А если человеку везде хорошо – И у него нет вот потребности вот пойти там вот заработать денег, экономика развиваться не будет. И для того, чтобы человек начал что-то делать, у него должна в голове появиться идея, что можно жить лучше, чем он живет сегодня. А вот это и есть картина будущего. А вот из картины будущего у нас, к сожалению, есть большая проблема, потому что, ну, как я тут уже неоднократно говорил в эфире, а не только в эфире, писал там в статьях и в соцсетях, что на сегодняшний день главная беда России состоит в том, что россияне в целом довольны жизнью. То есть количество людей, которые у нас довольны жизнью, на пике, это 24-й год, у нас достигало 85%, сейчас меньше, там 75%, но в любом случае, когда 3/4 людей довольны жизнью, это значит, что никто не готов оторваться от стула и пойти что-то делать. А если вот количество людей, которые не готовы оторваться от стула и что-то делать, оно велико, ну, соответственно, и роста не будет. Но при этом нельзя говорить, что это плохо. На самом деле, в определенной степени это даже хорошо. Потому что главная цель человеческого существования и всей человеческой деятельности – это достижение блага. Если человек достиг этого блага, если ему хорошо здесь и сейчас, ну вот, значит, все в порядке, значит, и рост не нужен. Другое дело, что, в общем, расти страну могут заставить внешние вызовы. Ну вот, нынешний вызов, который мы имеем сегодня, это противостояние с Западом, имеющее форму вот СВО на Украине. А вот, это действительно большая проблема, и вот как раз вот эти вот внешние вызовы приводят к тому, что государство, правительство начинает шевелиться. Но вот вдруг выяснилось, что у нас не хватает дронов, дроноводов и беспилотных систем. И вот, значит, наше правительство начинает набирать студентов, молодых людей, специалистов для того, чтобы сформировать вот эти вот новый вид войск. То есть, по большому счету, мы проходим сегодня примерно тот же путь, который проходил на Советский Союз в 30-е годы, когда выяснилось, что у Советского Союза в 30-е годы ничего нет, завтра начнется война, но не завтра, там через 15 лет, и надо пройти за 15 лет тот путь, который буржуи, капиталистические страны прошли за 100 лет, да, за 150 лет, а нам надо за 15. Ну вот и побежали. И, надо сказать, добежали, потому что выиграли Вторую мировую войну. А вот, то есть вызовы могут быть внешними и внутренними, но в данном случае внешние вызовы действительно есть, это правда, но внутренних вызовов нет. Поэтому, собственно, вот, а для того, чтобы создать эти новые вызовы, во-первых, нужна вот эта та самая картина будущего, о которой мы сейчас говорим. То есть люди должны понять две вещи. Во-первых, они должны понять, как можно жить лучше, чем они живут сейчас. А вот как можно там, ну, проще говоря, там позавидовать соседу. То есть один из главных двигателей экономического развития – это зависть. Ну вот человек должен позавидовать богатому соседу, который живет лучше, чем он. А второе, что он должен понять, это как жить, достигнуть того уровня жизни, как живет сосед. Для этого есть две возможности. Первое – отнять деньги у соседа, самый простой, самый легкий способ. А вот, и не только это грабеж, бандитизм. Тут надо понимать, что это и налоги, и всякого рода там социальные революции, и там, ну, много чего другого. Вот, то есть социальный процесс, политическая борьба. А вот, а с другой стороны, это вот пойти научиться той же самой профессии, которая есть у соседа. Ну, если сосед айтишник, вот пойти научиться, выучиться на айтишника и зарабатывать большие деньги. Вот две основные возможности, которые есть и которые проявляют экономическое развитие. Но сам человек, сам по себе, мало кто пойдет учиться, да, ну, вернее, много... Еще процентов 10-15 людей сами способны к какой-то активности. Остальных надо тянуть. Там, как барон Мюнхгаузен тянул себя за волосы. Вот эту роль вытягивания людей за волосы играет государство. И опять же мы возвращаемся к традициям там 30-х годов, советские традиции, когда вот правительство, там, советская власть играла роль этого вот силы, которая вытаскивала людей, которая затаскивала их там, ну, вербовала в армию, в инженеры, а в летчики-полярники и рабочие, квалифицированные рабочие, которые у станков там делают снаряды, да, или танки и так далее. То есть вот эта вот образованная, квалифицированная прослойка, которая стала основой советской вот общественных структур, да, они были сформированы за счет набора, да, набора, очень часто принудительного набора вот в эти квалифицированные специалисты. И вот таким вот образом формируется картина будущего. Но если говорить о вот этом принудительном наборе сверху на сегодняшний день, мы видим, ну вот вижу я его в одном случае. Это вот как раз вот те самые там беспилотные системы. Других примеров, к сожалению, нет. Ну вот. Вот мне пишут... Да, жил в глухой деревне и стал полярником. Да, да, такие тоже случаи были, полно случаев. Вот, Зурита пишет, ослу надо предложить морковку. Совершенно верно, да. Ну, в данном случае осел, кстати, совсем не глупое животное. У него там тяжелый характер, но животное совсем не глупое. Ну вот, ему надо предложить морковку для того, чтобы он, собственно, начал... двигаться и пошел за этой морковкой. А вот лимузин, да, это в Москве просто проводился, это, я понимаю, про удовлетворенность жизни. Нет, это общероссийский опрос, есть несколько центров, которые проводят подобные опросы. А вот это, ну, там, тот же ВЦИОМ, которому можно верить, не верить, на самом деле я верю, есть не только ВЦИОМ, там есть фонд общественное мнение, есть опросы, которые проводим мы, ну, то есть вот организации, которые я там возглавляю, Центр исследований социальной экономики. Это, ну, делаем заказы, там, коммерческие заказы, ну, и, среди прочего, вот, делаем исследования социальных настроений. Так что, да, на сегодняшний день 75% населения страны довольны жизнью, это совершенно правда, тут нет никакого вранья. А вот это не Москва, это страна в целом. Насчет того, что в Москве люди больше довольны жизнью, чем в целом по стране, это неправда. В Москве, в общем, довольно напряженная действительность. Тут жить довольно непросто, да, дорогая жизнь. А вот, да, действительно много разных благ, но за этими благами еще надо побегать. А где-нибудь в городе поменьше, ну, есть возможность заработать там какие-то нормальные деньги для нормальной жизни в этом городе. И, в общем, жизнь гораздо менее напряженная. Поэтому уровень удовлетворенности жизни в Москве там не самый высокий. Есть города, где она выше. А вот, собственно, да. И, собственно, если мы хотим развития, во-первых, ну, первый вопрос, который возникает, это надо ли нам развитие? А потом, да, Зурита спрашивает, а потом сосла снять шкуру, да, вот показать ее морковку. Ну, не обязательно, если вы снимете сосла шкуру, а кто вас тогда возить будет? На чем вы поедете, если вы снимете сосла шкуру? Ну, вы съедите его, да, там, порежете его на кусочки, посолите и съедите. И что дальше? Кто вас будет возить? Вот. Значит, доволен жизнью — абстрактное понятие. Нилс Майкл. Нет, это совершенно конкретное понятие. Это количество людей, которые говорят, что они довольны жизнью и которые их устраивают. Да, действительно, удовлетворенность жизнью – это история, ну, социологическая, да, но при этом, собственно, она имеет в том числе и совершенно конкретные, простые, измеримые показатели, да, проявления. Это, например, протестная активность. А, то есть, когда человек совсем плохо, он начинает протестовать. Если люди не протестуют, а значит, им хорошо. А вот, то есть, в принципе, удовлетворенность жизнью, ну и, или, например, другие проявления, готовность мигрировать в другие города. Вот, то есть, когда людям плохо у себя в городе, там, условном там каком-нибудь, зауральном, зауральском городе, а они оттуда хотят уехать. Если они не хотят оттуда уезжать, там, в общем, наверное, жить неплохо. И, ну, понятно, что у нас есть регионы, откуда миграция довольно высокая, тот же самый Дальний Восток, а есть регионы, из которых миграция невысокая. Вопрос. Послушаем, что нам скажут. Алло.
5: Доброе утро, Алексей.
6: Здрасте.
5: Хотел ваш комментарий получить. Смотрите, наши федеральные чиновники говорят, что единственное, что практически осталось тормозит российскую экономику, это острая нехватка рабочих рук. Вот. У меня в связи с этим такой вопрос. Как будто создается впечатление, как будто у нас в России созданы миллионы каких-то высококвалифицированных, высокотехнологичных рабочих рук, и эти рабочие места стоят, пылятся, не могут найти соискателя. Вам не кажется, что здесь как бы манипуляция? Либо, может быть, речь идет о низкой квалифицированной рабочей силе, там, мигранты из Средней Азии, чем-то такое? Спасибо.
6: Спасибо вам. Значит, история следующая. Чего расти не хватает, так это инвестиций, а не рабочих рук. Потому что если бы было больше инвестиций, то, собственно, вопрос с рабочими руками не стоял. Есть страны, где, ну, где практически нет мигрантов, мало мигрантов, это, например, Япония, каким-то образом справляется без притока мигрантов. В последнее время они стали завозить каких-то мигрантов. Или та же самая Южная Корея, которая до последнего времени мигрантов просто не завозила. Сейчас начала. Ну, вот. Но, в принципе, главное – это действительно повышение производительности труда. Для этого нужны инвестиции. Но, смотрите, есть всегда выбор. Вот купить там, я не знаю, там 3D-принтер, который будет вам печатать дома. Ну вот, есть там такие принтеры там в Китае, там в других странах. Просто ты принтер, который берет и печатает дом. Вот, а можно завести там 50 таджиков, которые будут мешки таскать на стройке. 50 таджиков дешевле, чем 3D-принтер, печатающий дома. Поэтому для экономии издержек вот, на строительство проще завести таджиков. Ну, собственно, откуда взялась проблема мигрантов в России? Они же не просто так сюда приехали. Просто на определенном этапе развития нашей страны, когда у нас началась какая-то вот движуха, да, выяснилось, что нужны рабочие руки, там стройки всякие, большие там заводы, дороги, трубопроводы. Встал вопрос, где взять рабочую силу. Ну вот крупные строители, строительные компании пролоббировали завоз мигрантов, потому что это дешево. И, во-вторых, это позволяет снизить издержки. А если у вас дешевый, вот у вашего конкурента рабочая сила российская, а у вас дешевая привозная, то вы, безусловно, выигрываете любые тендеры. Вы бьете любого конкурента, потому что у вас издержки там на 10-20% на рабочую силу, там, может быть, на 30% дешевле, чем у конкурента. Вот отсюда вот эта история. А теперь мы думаем, что делать с мигрантами, которые приехали в нашу страну. И, в общем, масса с этим проблем с этим. А вот, то есть ключевая проблема – это инвестиции. Но здесь возникает вопрос, вот откуда взять деньги и кто ответит за их окупаемость? И, в общем, вот здесь пока что у нас проблема. Следующий вопрос, слушаем вас.
7: Алло. День, Алексей.
6: Здрасте.
7: Николаевич.
6: Здрасте.
7: Алла, город Москва, доктор. Будьте так добры, скажите, пожалуйста, потому что доверие к вам высочайшее в плане прогнозов. До конца года можно пока на депозитах оставаться, а не имея экономического образования, врачебная деятельность? Дальше как можно распорядиться денежками? Ну, чтобы и не терять, и как-то сохранять их.
6: Спасибо. Ну, как это, я не такой уж и выдающийся эксперт, и часто ошибаюсь. Значит, что касается, так что льстить не надо. Что касается депозитов, да, безусловно, до конца года депозиты – это нормальный инструмент. Доходность будет достаточно высокая по этим депозитам. Смотрите, значит, это опять же не я придумал, это там социологические опросы проводили, и не мы, а другие там, люди, которым можно доверять. Они говорят, что вот до уровня доходности по депозитам процентов 10-12, вот так, народ будет держать деньги на депозитах. После этого, возникает вопрос, что, может быть, какая-то часть россиян заберет деньги из банков. Но пока что, до конца года доходность по депозитам у нас будет выше, чем вот эти те самые 10%. Высокая вероятность на сегодняшний день. Средняя доходность в топ-банках порядка 13,5%. А за надежность депозитов можно не беспокоиться. Поэтому на сегодняшний день при всех обстоятельствах депозит – это хороший инструмент. Значит, когда доходность снизится по ним, что делать с деньгами? Совершенно очевидно, что пойдет вверх фондовый рынок, поэтому надо подумать над тем, чтобы через какое-то время, когда там деньги, доходность будет ниже, подумать над фондовым рынком, акции, облигации. Следующий вопрос. Слушаем вас.
8: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
6: Здрасте.
8: Вы согласились с тем, что не хватает образа будущего страны. Скажите, а каков, на ваш взгляд, механизм формирования этого образа будущего? И кто и как будет этим заниматься? Спасибо.
6: Спасибо вам за вопрос. Образ будущего. Кто будет им заниматься? Вообще-то этим занимаются философы, да? Но философы могут нагородить вам любую там философскую конструкцию. А вопрос стоит в том, будет ли это востребовано. Да, образ будущего, будет ли он востребован населением? Потому что, а что суетиться, что дергаться, если все и так хорошо? Смотрите, среди населения всегда есть процентов 15 людей, которые ориентированы на то, чтобы строить будущее самому, свое будущее строить дальше. И вот для этих людей картина будущего, она нужна и понятна. Но для остальных 80% она не особо нужна. Поэтому кто будет строить, философы, социологи, экономисты и так далее. А кто этот образ будущего поддерживает? Поддерживает его правительство, потому что если мы хотим социально-экономического развития, на самом деле история следующая. Смотрите, для чего нужен образ будущего для власти, да? И для страны в целом. Образ будущего нужен для безопасности, потому что если мы видим, что, например, наши противники развиваются, и у них есть прогресс, и они становятся более мощными, активными, и у них появляются новые виды вооружений и всего остального, то для того, чтобы нам не развалиться, нам нужен образ будущего, нам нужно развиваться, иначе мы повторим судьбу Советского Союза, который развалился ровно потому, что в магазинах просто не было, еды, и все молились на Запад. Запад был идеальное место, где все хорошо, а у нас все плохо. Но это чистая правда, в Советском Союзе было не очень хорошо жить, а на Западе было жить хорошо. Ровно поэтому Советский Союз развалился в течение нескольких лет. А на самом деле он развалился еще в конце 70-х годов. То есть он приговорил себя, Советский Союз, в конце 70-х годов, потому что стало понятно, что у этой страны нет перспектив. Для того, чтобы появилось конкурентное преимущество, необходима картина будущего. Это главный стратегический приоритет. А дальше, его формируют философы, специалисты, ученые. А дальше его либо подхватывают те вот самые 15%, которые готовы идти к нему сами, активные, да, либо его подхватывает государство и продвигает этот образ будущего в население, понимая, что если этого образа будущего не будет, ну, нас просто съедят, причем довольно быстро. Значит, Зурита, для образа будущего нужна идеология, ей нужна идеологическая инквизиция. Нет, это не так. Для образа будущего нужна картина высокого качества жизни. То есть, если вы показываете высокое качество жизни, которым является вот проявлением вот этой вот картины будущего, то никакая инквизиция вам не нужна. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, вот есть американская мечта, была, сейчас она немножко стала менее актуальна, но вот до последнего времени была американская мечта. На это там семья, дети, работа, собственный дом, там машина, образование для детей и так далее. Вот этого всего американцы, рядовые американцы, во многом действительно могли добиться. И вот поэтому вот эта вот идея достижимости американской мечты создавала вот американское общество и цементировала его. Ну, вот, и как-то вот его комментировать, поддерживать при помощи какой-то инквизиции, ну, она была не нужна. Зачем? Людям нравилась американская и нравится очень многим в мире по сию пору, потому что Америка чемпион по миграции. Вне зависимости от того, что миграции в страну, желающих приехать в Америку. То, что вот все хотят жить, как американская мечта. Поэтому инквизиция совершенно не обязательна. Бам-бам-бам. Да, ну, в общем, вот про это, да. Значит, про образ будущего поговорили и про картину будущего. Теперь, что касается других вопросов. Да, про рынок труда был вопрос. Значит, в какой степени можно доверять рынку труда? И вот те вакансии, которые вывешиваются там на разных... Да, Зурита, они тогда добились за счет грабежа других стран. Ну, как они этого добились, на самом деле не так важно. Главное, что они этого добились. А другие страны, вот Соединенные Штаты, добились высокого качества жизни за счет грабежа. Значит, другие страны дали себя ограбить. Ну, извините, значит, эти страны виноваты, что они подставились под грабеж и, собственно, проявили свою слабость. Не надо проявлять слабость, и все у вас будет хорошо. Следующий вопрос, слушаем вас.
9: Алло?
6: Да-да, подальше радио или выключите.
9: Да. Вы знаете, я недавно была в Америке, с дочкой ездила, и она закончила обучение, ИДД, тоже философ. Вот, и я увидела, когда мы ездили, везде очень часто флаги развиваются у домов, и в городке в этом набре, и вот где мы там ездили отдыхать. Я спрашиваю, почему? Потому что они патриоты Америки. Почему у нас...
6: Да, спасибо, извините. У нас тут новости. Я понял вопрос. Продолжим его после новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. На Запорожской АЭС заявили об отсутствии повреждений после ночной атаки ВСУ на Энергодар. Станция работает в нормальном режиме, все технологические параметры контролируются, отметила директор АЭС Евгения Яшина. В городе-спутнике фиксировалась критически высокая активность дронов. Ночью наносились удары БПЛА. Есть попадания по жилым домам, сообщал глава Энергодара Максим Пухов. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что противник провел 40 атак, пострадавших нет. США заявили о перенаправлении 85 судов с начала морской блокады Ирана. Строгие ограничения в отношении портов Исламской Республики будут продолжены, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Информация опубликована в его аккаунте в соцсети X. Ранее там сообщали, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются к иранским берегам. Поспред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани подчеркивал, что Соединенные Штаты, установив режим, который сопровождается захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажа, фактически действует как пираты и террористы. Самолет Ан-2 с пассажирами произвел аварийную посадку в Якутии. На его борту находились 8 человек, сообщили в Республиканском управлении МЧС. Там добавили, что самолет приземлился в лесном массиве. На место отправились специалисты поисково-спасательной базы и медики. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из леса в сторону теплого ключа, рассказали в ведомстве. Воскресенск приглашает гостей и жителей округа на массовые летние мероприятия. До 24 мая в парке усадьбы Кривякина детей ждут увлекательные беседы, творческие мастерские, веселые игры и концерты на главной площади. Взрослые подростки смогут посетить караоке и занятия по рубке шашкой около лабиринта. В парке Москворецкий сегодня состоится игровая программа для детей. 23 числа в музее-заповеднике «Усадьба Муранова» пройдет третий литературно-театральный фестиваль «Про речь». Усадьба Мелехова с 22 по 31 мая станет театральной столицей мира. Гостей ждут более 20 спектаклей. В Егорьевске в эту субботу состоится День подмосковных парков. Гости смогут проверить свою эрудицию в веселой викторине и насладиться живой музыкой на концерте. В свою очередь, посетителей парка «Раздолье» в Одинцовском городском округе в ближайшие дни ждут интерактивные и развлекательные программы, творческие мастерские и квест, где можно узнать много нового о любимом месте отдыха. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северо-восточный, более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 29-30, вечером до плюс 22 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать», говорит Москва.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
6: Алексей Зубец в студии. Продолжаем наш револьвер. Звоните в прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Говорит МСК». Ютуб «Говорит Москва». Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», СМС-портал 7-925-88-84-94-8. Значит, отвечу на вопрос, который был задан вот до перерыва. Почему у американцев висят флаги, а у нас не висят? Ну, потому что, во-первых, американцы гордятся своей страной. Почему они гордятся? Потому что, ну, это хорошее качество жизни. Сейчас оно ухудшается, их приучили гордиться своей страной, считать себя исключительными, история с исключительностью американской нации, а восходит еще там к 18 веку, когда, в общем, мигранты, европейские мигранты стремились в Америку, и вот они создали этот град на холме. Но главное — это высокое качество жизни, которое у них есть. Значит, вопрос. Слушаем вас.
15: Алло, здравствуйте.
6: Да.
15: Скажите, вот, у нас постоянно с кем-то это, и внутри тоже вот, войны происходят. И как же мы можем лучше жить, когда на оборону приходится тратить большие суммы?
6: Спасибо. Войны у нас происходят не постоянно. Это, во-первых. Во-вторых, войны, в которые Россия участвует, они локальные. То есть крупных войн, слава богу, нет. Бюджет, военный бюджет, это в значительной степени способ подтолкнуть экономику, и тот экономический рост, который мы имеем сегодня, в большой степени он вызван как раз вот высокими военными расходами. Следующий вопрос, слушаем вас.
16: Да. Алло, доброе утро, Вадим Подмосковный.
6: Плохо слышно.
16: У меня такой вопрос, политический, экономический. Наша цивилизация,
6: Вас плохо слышно, вы пропадаете, перезвоните.
16: Квачится между...
6: Извините. Значит, со связью проблемы. Значит, теперь, что касается вопросов в Телеграме. Только ваше поколение проявило слабость при развале Советского Союза, признайте это. Ну, когда разваливался Советский Союз, я еще был молод, никакой власти и реального влияния на события не имел. Но, с другой стороны, Советский Союз, как если бы советское руководство там 80-х, там 70-х годов лучше понимало, чем они управляют, вполне возможно, они бы нашли возможность реформировать Советский Союз, как это реформировали китайцы, тот же Дэн Сяопин. В России своего в Советском Союзе Дэн Сяопина не нашлось, и это не моя вина. А СССР развалила верхушка. Следующий вопрос. Да, действительно, развалила верхушка. Верхушка оказалась крайне неподготовленной для управления. Вот много говорят про то, что вот Горбачев был не вполне грамотный специалист. Это чистая правда. Но если мы возьмем того же самого Андропова, Андропов тоже не понимал, чем он управляет. Но это как бы верхушка. А реально развалило Советский Союз отсутствие еды в магазинах, невозможность купить джинсы, отсутствие детских памперсов в магазинах. Значит, можете прокомментировать, как рабочему в Москве за 100 тысяч в месяц купить квартиру, отдельное жилье? Никак. В Москве это невозможно, в другом городе, да. А разве у нас можно вот так просто взять и вывесить флаг? Ну, попробуйте вывести, посмотреть, что будет. Вот у нас там рядом с домом висит флаг, и ничего. Все в порядке. Ну, российский флаг имеется в виду, не американский. Американский, наверное, будут проблемы. Значит, вопрос, слушаем вас. Да.
17: Добрый день. Вот я вам звонила про Америку, когда я ездила в дочь.
6: Да, да.
17: Я договорю. Я спросила у своих родственников, когда мы ездили, говорю, почему у них флаги? Потому что они патриоты Америки. Вот тогда, чтобы я вот сейчас мыслю, говорят, так мы нужно взять пример с хорошего. Мы тоже должны в школах, в институтах рассказывать о нашей глубочайшей, ну, великой истории. И поднимать вот этот дух, и у них каждый день поднимают флаг в школах в Америке.
6: Это... Знаете? Да.
17: Вот. Так у нас надо это же сделать.
6: Ну, у нас, во-первых, это есть. У нас это есть.
17: Полюбят дети, взрослые полюбят, родители полюбят Россию. И вот, пожалуйста, взять пример с хорошего и продолжать также развивать нашу страну.
6: Спасибо. Значит, во-первых, это у нас есть, в школах поднимают флаг. А Россию полюбят, если Россия предложит привлекательную картину будущего, и, собственно, а в России будет хорошо жить. Вот, тогда Россию полюбят. И вот высокое качество жизни, повышение качества жизни – это главный способ сделать россиян патриотами. Следующий звонок. Слушаем вас. Да.
18: Добрый день.
6: Здрасте.
18: Вот родилась в Москве, и просто вопрос, такая, как говорится, боль, может быть, не только меня. Хочется услышать ваше мнение. Вот по поводу застройки Москвы, такое ощущение, что уже, ну, как бы эта застройка, она уже идет не просто как застройка, а как ущемление вообще, кто здесь родился и жил. И получается, что только одна Москва, нет никаких планов у экономистов хотя бы в других городах начинать так для их жителей строить. Но почему все в Москву-то?
6: А почему в Москву? Потому что, опять же, возвращаемся к теме высокого качества жизни. В Москве много высокооплачиваемой работы и высокое качество жизни. Хорошая медицина, хорошее образование и так далее. Москва, надо сказать, не самый большой город мира. Вот там, по-моему, в Токио 35 миллионов человек живет. Мехико, по-моему, крупнейший город в мире – это Мехико. Там тоже где-то по 30 миллионов. Так что у Москвы еще есть перспективы роста. Смотрите, тут не важно количество людей, которые живут в Москве, а организация городской инфраструктуры. Если в городе живет там 20 миллионов, а дороги такие, какие были там, когда жило 5 миллионов, ну, это проблема. А количество жителей, как таковое, увеличение мегаполисов, это нормально. Все хотят жить хорошо. Слушаю вас. Следующий вопрос. Алло.
19: Добрый день, Ольга, Москва.
6: Да.
19: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что в Москве не самый высокий уровень жизни.
6: Нет, не уровень, а качество жизни. Про уровень жизни, наоборот, самый высокий в Москве. То есть денег много, но качество жизни не самое лучшее.
19: А где качество жизни самое лучшее?
6: Ну, смотрите, мы просто смотрим на города, куда люди уезжают, хотят жить, и откуда не хотят уезжать. Ну, например... Значит, ну, например, чемпионы по миграции, по балансу миграции, ну, например, Москва, не Москва, извините, а Калининград, например, который вот на Балтийском море, Сочи, например, и ряд других, вот Ярославль, как ни странно, вот люди хотят жить в Ярославле, съезжаются в Ярославль жить, а из Ярославля не уезжают, хотя Ярославль, ну, с точки зрения организации, наверное, не самый лучший город по... городскому хозяйству. Но баланс миграции там гораздо лучше, чем в Москве. Из Москвы много людей уезжает. Следующий вопрос. Да, слушаем. Алло.
20: Алло.
6: Да. Да-да, слушаем.
20: Я на радио звоню.
6: Да, я и есть радио. Я вас слушаю.
20: Ой, здрасте. Вот я продолжаю образ будущего. В наградной системе Америки есть медаль за победу в холодной войне. Это вот на аверсе написано «Холодная война», ну, за мир, конечно, и дружбу. А реверс – в признании вашей службы. И дата – 2 сентября 1945 года и 26 декабря 1991 года. Вот красноречивые даты, да? Это вот война на иностранной территории. И поэтому вот я считаю, что все-таки Советский Союз рухнул не из-за того, что внутренняя несостоятельность, а из-за того, что его разгромили.
6: Нет, это не так. Спасибо за
20: вопрос. Ну как же, на стороне Запада был перевес и в человеческом материале, и в экономическом материале. Ну как же не так-то? И в военном потенциале.
6: Хорошо, ваш вопрос вы задали, да? Смотрите, ответ. Советский Союз проиграл не потому, что у Запада было больше бомбардировщиков, там, чего там, танков, солдат и так далее. Советский Союз проиграл, потому что в советских российских магазинах не было колбасы, а в западных магазинах она была, эта колбаса. Вот это главная причина разгрома Советского Союза. А танки, бомбардировщики, а дальше насчет победы в холодной войне. По-моему, я не знаю, по-моему, Киссинджер или кто-то еще сказал, или нет, Бзижинский, по-моему, сказал, что вот вся пропаганда, антисоветская пропаганда по стоимости была дешевле, чем один стратегический бомбардировщик. Ну, там... несколько миллиардов долларов в сумме потратили американцы на продвижение вот своего образа жизни в России. И он, эта пропаганда, этот вот один бомбардировщик, сыграл роль большую, чем все остальные бомбардировщики. Но, еще раз, базой победы, объективной основой, было то, что в России не было ни автомобилей, ни колбасы. А все остальное — это вторичное, это использование преимущества. Следующий вопрос, слушаем вас.
21: Да. Да, здравствуйте. Хотелось бы, конечно, экономический вопрос задать, но придется задать политический.
6: Задайте оба.
21: Мое глубокое мнение в том, что развалило Советский Союз, что вредит нам, сейчас разваливает. Это вопрос не бомбардировщиков, пропаганды и прочего. Вопрос лицемерия и вранья. То есть там, где у нас нет колбасы, мы рассказывали, что она есть.
6: Ну, у нас, слава богу, есть колбаса. С колбасой,
21: да,
6: на слава богу.
21: Да, сейчас есть. А вот сейчас мы... в чем лицемерие? Вот в этой глубочайшей коррупции, когда идут дела, вот, например, уголовные, да, ну, вот судьи их скрывают, и скрывают связь с, допустим, пресс-секретарем Министерства обороны, с Марковской. И мы это не понимаем, что это такое. Но это прямая связь, прямая, это вот лицемерие в этом и есть.
6: Спасибо.
21: Вот пропитанная лицемерием. И это лицемерие и уничтожит власть.
6: Нет.
21: Вот как и государство.
6: Нет, это не так.
21: А колбаса будет. Ну, давайте, пускай проверим. Мы с вами имеем, мы в первом ряду, так сказать.
6: Ну, в общем, да, в первом ряду посмотреть. Смотрите, любое правительство, любое мировое правительство лицемерно, потому что простой человек не понимает, как работает государство, просто по определению. То есть государство – это очень социальное отношение вокруг власти, это очень сложная структура. И есть крайне небольшое количество людей, которые понимают, как оно работает. Поэтому то, что людям рассказывают во всем мире, не только в России, про власть, про устройство социального устройства, про государство, государственное устройство, это как это сказать, театр, да? То есть это некие декорации. И не потому, что нас хотят обмануть, а просто потому, что то, что происходит в реальности, это крайне сложная история с крайне сложными взаимодействиями, взаимосвязями, который совершенно не очевидно для простого человека. Поэтому, ну, вот есть, да, театр политиков, да, которые... И это во всем мире, это не только у нас. Потому что простая очень история. Люди не понимают, как в реальности работает государство, как работает власть. И, в общем, люди не должны этого понимать. Они делегируют эту историю на высший уровень, на политикам. А дальше политики должны делать так, чтобы качество жизни в России росло. То есть вот я там неоднократно говорил, что мне на самом деле совершенно все равно, как устроена российская власть. Я в данном случае, да и не только российская, вообще власть. Я тут сторонник Александра Сергеевича Пушкина, который все время сказал, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно. Вот какая разница, как устроена вот эта вот внутренняя вот борьба. А если мне хорошо, если я получаю тот набор благ, духовных, там, материальных, там, культурных, все, что мне нужно для жизни, как работает внутри машина, мне не интересно, я не знаю, как она устроена, я не знаю, как устроен там современный там, двигатель внутреннего сгорания, я как-то езжу на машине, мне это все равно. А вот, поэтому лицемерие – это нормальное свойство любой государственной структуры. Главное, чтобы она работала качественно. Следующий вопрос, слушаем вас.
0: Алло, да, здравствуйте. Вопрос вот следующий. Вы говорите, что люди не выходят, не возмущаются, но два фактора, вот смотрите, интересных. Первый фактор заключается в том, что я думаю, что очень многие боятся последствий, да, выходов таких на всякие митинги и так далее. Вот. И второй момент, я читаю там ВКонтакте, наши всякие информационные сайты, и очень-очень многие люди, очень многие, не из Москвы, недовольны. Раньше как-то была и поддержка, и все. Я не буду конкретные примеры приводить, но неважно. В общем, сейчас негативных комментариев относительно происходящего, ну, огромное количество. Раньше такого не было. Я этих левых товарищей вообще не читаю, понятно, что там они ничего умного не скажут. Вот. А вот просто наш народ, граждане, вот даже то же самое ВКонтакте, поскольку там больше обычных граждан, да, находится, вот очень много недовольных. Вот что вы думаете по этому поводу?
6: Значит, что я думаю? Я читаю данные опросов общественного мнения, в частности ФОМ, Фонд общественного мнения, есть такая организация. Они говорят, что настроение в России ухудшается. Количество людей, которые испытывают тревогу, оно растет. Это правда. Тревогу, недовольство и так далее. Но когда я говорил о высокой удовлетворенности своей жизнью, ну, это одно не противоречит другому. Можно испытывать тревогу, но при этом быть довольным тем, как ты живешь. Но когда мы говорим о протестной активности, то есть это вопрос, когда сформируется критическая масса вот тех людей, которые недовольны. Потому что чего бояться? Ну да, действительно... Публичная активность в России не приветствуется, но есть тот уровень внутреннего недовольства, даже подспудного, да, не демонстрирует, который так или иначе проявляется в общественной активности. И надо понимать, что один из главных заказчиков социологических опросов в нашей стране – это власть российская, там, администрация президента и так далее. Которые эти опросы смотрят. Если они увидят, что количество людей, которые критически недовольны, оно растет, ну, реакция наступит даже без того, что вот кто-то выйдет на улицу, да? Поэтому, да, но на сегодняшний день вот уровень протестной активности, который меряет там ВЦИОМ, ФОМ и другие организации, он остается низким. То есть это показатель того, что в целом наши люди довольны жизнью. Следующий вопрос. Слушаем вас. Да.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про образ будущего, но вот у Советского Союза был прекрасный образ будущего, однако же Советский Союз развалили. Вот. Может быть, все-таки на первом месте экономика?
6: Ну, правильно, я про то и говорю.
3: Сам сложится.
6: Нет, смотрите, на образ будущего он невозможен без экономики. Образ будущего предполагает картину работающей экономики, которая обеспечит вам джинсы, колбасу, хороший автомобиль, квартиру и так далее. Если это счастье народов, которое не имеет экономического фундамента, ну, это не образ будущего. То есть вы совершенно правы в том, что образ будущего

0: хотела. Вот когда у нас Лужков сделал измайловский рынок и цены приблизил к пенсионерам, то есть люди ходили как на праздник туда, покупали себе одежду, и пенсионерки ходили такие нарядные, счастливые, довольные. Вот почему это нельзя было сделать вот в свое время, вот когда не было джинс, когда вот... Вот чтобы не закрывать вот эту вот железный занавес, вот почему не надо было вот...
1: Спасибо.
0: ...такого подпустить?
1: А потому что советская власть, ну, советская власть в лице ее представителей с этим не справилась. Ну, вот Дэн Сяопин догадался, что надо обеспечить, накормить народ, и тогда народ будет счастлив, доволен. И, как мы знаем, коммунистическая власть в Китае находится у власти, при власти находится сегодня, да? То есть сколько уже прошло лет с тех пор. А вот российские, советские власти этого не догадались, что надо кормить народ. Они не понимали, как это можно сделать, вот, и не считали это нужным. Ну, собственно, история с памперсами, детскими памперсами, она самая показательная. Как мы знаем, в Советском Союзе своих памперсов не было, хотя во всем мире они были. Почему не создали завод по строительству памперсов, я не знаю. Но вот этот вопрос к Горбачеву и всем остальным, к Андропову, кстати, тоже. А почему не построили завод производства памперсов? Если бы его построили, Советский Союз мог жить до сегодняшнего дня. Не знаю. Следующий вопрос. Слушаем вас. Алло. Алло. Не хотят. Слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: В России за последние 10 лет во сколько раз увеличилась денежная масса?
1: Ну, я М2 не знаю, ну, посмотреть надо. Ну, раз в два, может быть. Ну, навскидку, раз в два, наверное.
2: Раз в два. То есть каждые 10 лет, что ли, так происходит?
1: Нет, не обязательно. Есть, в 90-е годы она росла быстрее, сейчас она растет относительно медленно. А в чем вопрос-то? Ну, выросла денежная масса. Смотрите, денежная масса не главное. Главное – это реальная платежеспособность населения.
2: Ну, то есть растут зарплаты, растут цены, то есть деньги-то печатаются, так я понимаю?
1: Деньги печатаются, но если товаров на эти деньги вы можете купить больше, чем раньше, то в данном случае инфляция и денежная масса вам совершенно неинтересны. Поэтому надо следить не за... агрегатом М2 или там каким-то другим агрегатом, а следить за количеством товаров и услуг, которые вы можете купить на среднюю зарплату, на средний доход.
2: Ну, понятно, спасибо.
1: Не за что. А не только памперсы развалились в Советский Союз, но женские прокладки. Да, согласен, есть такая история. С прокладками была огромная проблема. Следующий вопрос, слушаем вас. Да.
0: А это опять я. Вы знаете, вот вы говорите, все вопросы вот к Горбачеву там, да, ко всем этим деятелям. А вот у меня вопрос наоборот, к этой же партии. Почему они назначали вот таких людей из Ставрополя, бывших трактористов и землепашцев, а не из Петербурга, где сидели самые зачинщики социалистической революции? Вот крепких таких, вот типа Кирова. Их убивали, а вот таких сажали.
1: Ну, Киров — это 30-е годы, а Горбачев — это 90-е годы. Посадить Кирова на место Горбачева было затруднительно. Он к этому моменту был уже мертв.
0: А как раз период, начиная с 30-го, 40-х, 50-х. Почему вот после войны не Жукова вот приблизили к власти, который в Одессе там всех как бы успокоил?
1: Ну, это сериал, на самом деле. Не верьте тому, что вам показывают в сериалах о Жукове.
0: Я это все понимаю, но почему таких бездарных сажали?
1: А смотрите, спасибо за вопрос. Значит, очень просто. Это вопрос политического выживания. Если появляется сильный лидер, он начинает реформы. Реформы придут к тому, что вся эта публика окажется в отставке. Поэтому выбрали Михаила Сергеевича Горбачева, который, с одной стороны, молодой, там, активный, улыбается. Вот, и может понравиться народу, но, с другой стороны, царедворец, лукавый царедворец, мастер подпольных и, как это сказать, интриг закулисных. Ну, вот его и выбрали. Кончилось тем, что уровень квалификации Горбачева, ну, он на уровне там сельскохозяйственного техникума. Ну, и кончилось тем, что он развалил страну. Он был хорош в интригах, но в управлении страной он был никто. Следующий вопрос. Слушаем вас.
3: Да, здравствуйте, друзья.

0: Мусин, вы хорошо сказали про памперсы, что они стали, так сказать, триггером, видимо.
1: Памперсы и прокладки.
0: Скажите, а сейчас-то мы построили свой завод памперсами. И что для этого нужно, чтобы мы были независимы от импорта? Потому что у нас же все завозят. Наши-то где? Жигули только остались. Да и то, бедолаги, они еле наладно дышат.
1: Спасибо. Ну, во-первых, «Жигули» сейчас пытаются как-то довести до ума, и говорят, я сам не езжу на «Жигулях», но говорят, что сейчас с качеством там стало лучше. Вот. А насчет памперсов, насколько я знаю, да, то есть памперсы, то есть они могут производиться под импортными брендами, но они российского производства. Слушаем вас, следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте. Мне вот все время очень интересно, почему вы так всегда по Горбачеву говорите, что он тракторист и все, вообще-то он МГУ
1: закончил. Я не говорю, что он тракторист, это не я сказал.
2: Ну, вообще-то он же, закончил МГУ. Нет разве?
1: Послушайте, Горбачев развалил страну, потому что он совершенно не понимал, как она работает, как работает экономика. Какое образование он получал, в данном случае не важно. Важно, что он угробил страну. Вот это факт.
2: Ну, это нехорошо и некрасиво, извините.
1: Ну, так нехорошо и некрасиво, десятки тысяч погибших, миллионы погибших в результате развала Советского Союза. Если он не справился с управлением, ну, наверное, надо было подумать об организации власти каким-то другим образом, чтобы власть сохранилась. Ну, вот на этой оптимистической ноте про сохранение российской власти, ее устойчивости, наверное, стоит закончить. Вот, встретимся через 2 недели в этой студии. Надеюсь, Евгения... Как это будет с нами?
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Херсонской области из-за атаки дронов ВСУ обесточены 9 округов. Начались восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома, написал Сальдо в своем канале на платформе Макс. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник сообщил, что украинские формирования за неделю выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 боеприпасов. Президент назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом России в Марокко. От этой должности освобожден Владимир Байбаков. Соответствующие указы, подписанные Владимиром Путиным, размещены на официальном сайте правовой информации. Байбаков работал в Марокко с мая 2022 года. В МВД сообщили о 3 пострадавших в ходе драки со стрельбой в Одинцове. Как уточнили в пресс-службе областного управления ведомства, в больницу обратились мужчины 40-45 лет. Там добавили, что ЧП случилось около одного из жилых домов. 6 участников инцидента доставлены в территориальный отдел полиции. Изъят травматический пистолет, отметили в пресс-службе. Правоохранители выясняют все подробности конфликта. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о фиксации 131 смерти от лихорадки Эбола. Всего в настоящее время известно более чем о 500 случаях подозрения на это заболевание. «Я крайне обеспокоен скоростью и масштабами распространения этой эпидемии», сказал Тедрос Аданом Гебрейсус на заседании сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Он добавил, что 30 случаев заражения Эболы подтверждены на севере Конго и 2 в Уганде. Среди инфицированных гражданин США, который был переведен на лечение в Германию. В воскресенье ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в 2 африканских странах чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Астрономы сообщили о приближении мертвого сезона на Солнце. Активные области на его видимой стороне близки к истощению энергии. В среду начнется период, когда на звезде не будут происходить вспышки, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Сегодня последний день, когда какие-либо небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня на Солнце установится мертвый сезон, рассказали ученые. По их словам, спад активности продлится не менее 2-3 суток. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 63 копейки, доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 29-30 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: А вы говорите «Милли».
10: Я его что?
9: Тоже мне «Милли».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: На правах рекламы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
5: Мак Челноков с очень нежным голосом. У нас странная отбивка сейчас вышла. Мы сейчас без рекламы, мы сейчас в рамках программы «Мы вас услышали». Поэтому, друзья, не уходите от нас, мы с вами. Сегодня вторник, 19 мая. Я говорю, сегодня буду больше. Максим будет просто красиво сидеть и смотреть в камеру. Это можно будет посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва», ВКонтакте. Там он очень красиво сидит, Максим наш Челноков, и еще... смеется, подхихикивает. Это проклятые рудники, или я думаю, что он еще переохладился.
4: Кондиционеры.
5: Переохладился, потому что, друзья, вы идете по улице, очень жарко, вы спускаетесь, не знаю, там, в какой-то общественный транспорт или заходите в какое-то общественное место, там очень прохладно, вам кажется, о, кайф, здорово. И все, вас продуло.
4: И вас продуло. Вспотели, вас продуло.
5: И у вас вот такой вот голос, которым можно озвучивать сказки, ну, не для взрослых, конечно, но какие-то ужастики, наверное.
4: Мне сегодня сказали, что, ну, ладно, не буду говорить, но голос очень странно похож на одного политика отвратительного. Ну, я прям даже обиделся. Поехали.
0: Макс.

0: Так, ну я на полчаса сиди молчи.
1: Да нет, не волнуйся, я быстро расскажу, что нас ждет. В эти ближайшие полчаса мы поговорим о дефиците объятий и рукопожатий, потому что это разрушает психику. Еще на прилавках у нас огромное количество контрафактных косметики, Марин, понимаешь? Uh-huh, uh-huh. Контрафактная косметика, мы об этом скажем. Ну и букетчицы появились. Это новая схема обмана во время свидания.
0: Обман, прямо обман. Они прямо еще и цветы хотят, помимо салата. Коварные женщины.
1: Салатчицы, тарелочницы, букетчицы. Ужас, что творится. В следующем часе программы «Своими ногами» мы поедем с вами по целебным источникам России. Будем узнавать, где что пить, какие воды, да, какие красоты вокруг и так далее. Ну и в 13.05 программа «Народный адвокат». Будем решать дела семейные. Поехали.

0: Итак, сегодня, 19 мая 2026 года, отмечается Всемирный день честной игры,
1: День фармацевтического работника России,
0: День памяти Ататюрка, молодежи и спорта в Турции, День памяти геноцида греков в Малой Азии. Иов Горошник сегодня. Что интересного произошло?
1: Знаменательное событие. Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Было это в 1712 году.
0: В 1702 году учреждена высшая награда Франции — Орден Почетного Легиона.
1: А вот в 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галилея.
0: Галилея. День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации сегодня отмечается.
1: Родилась она в
0: 1922 году, уже 104 года назад. Кто родился в этот день? Николай Уткин, русский гравер, художник, в 1780 году это произошло.
1: Мустафа Кемаль,
0: основатель и первый президент Турецкой республики, политик, военачальник.
1: Хо Ши Мин был рожден, если кто не помнит, вьетнамский политик. Колин Чепмен, это британский автоконструктор. Леонид Харитонов, актер театра и кино. А также Майя Булгакова, актриса театра и кино, прекрасная актриса.
0: Микеле Плачидо, итальянский актер и кинорежиссер, родился в 1946 году.
1: Также на свет появились такие герои, такие, например, Сергей Бехтерев, это актер театра и кино, и актриса-певица Наталья Орейро.
0: В 1977 году. Дни памяти сегодня у Евгения Хрунова, советский летчик-космонавт, герой Советского Союза, он умер в 2000 году.
1: Поэтесса, автор многих популярных песен, Рима Казакова ушла от нас в 2008.
0: Жаклин Кеннеди, первая леди США, умерла в 1994 году. Юрий Григорович, советский российский артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог, народный артист Советского Союза, умер в 2025 году, 98 лет он прожил.
1: Ну и в 1125 году Владимир Мономах, великий князь, государственный деятель, военачальник. Вот такие вот сегодня даты,
0: хочется,
1: друзья.
0: Хочется сказать «князь Шапка», но не буду.
1: «Князь Шапка».
0: Сейчас меня привлекут, да, за какие-нибудь оскорбления, чувства
1: так,
0: Владимира Мономаха.
1: Сегодня...
0: А все.
1: Именины.
0: Денис.
1: Только
0: конец
1: у Дениса.
0: Истории.

0: Оля пишет, что голос Макса похож на голос Валерии Новодворской.
1: Ну, есть что-то.
0: А лимузин предлагает дать всем Максу банку варенья. Вы знаете, лимузин, сейчас будет перерыв. Я ему чай с медом сделаю, с молоком. И вы следите за ним. То есть пусть только попробует в прямой трансляции его не выпить.
1: Вот пока нет, он не покажет, я не люблю с медом.
0: Будешь пить.
1: Ну, нет. Слушай, смотри, дефицит объятий и рукопожатий разрушает продуктивность и психику.
0: Тактильные контакты не просто приятности, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса и усиливают окситоцин, гормон доверия. 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15-20%.
1: Это мы не знаем,
0: свежая новость, друзья, да.
1: Но... Единственное, вот в эту жару, конечно, тактильные контакты не очень приятны.
0: Ну да, смотря с кем.
1: Да, неважно, смотря с кем, смотря когда, просто жарковато. Но я, например, человек вот очень тактильный. Угу. Мне нужно, не знаю, ну, конечно, я сам не буду к незнакомому человеку лезть там, трогать его.
0: Так и не скажешь.
1: Ну, нет, ты что, уже с годами, может быть, раньше, но с годами ты понимаешь, что это нельзя делать. Но при этом я не очень люблю здороваться за руку. Ты понимаешь?
0: Понимаю.
1: Это со времен ковида, видно, пошло. Я здороваюсь кулаком. Угу. Вот так вот, раз, угу. Кулак в кулак. Все, это все уже знают на работе, везде знают. Потому что, ну вот, все, во мне засело, руку я подавать не могу. Подожди. Но приходится иногда.
0: Мне это интересен очень тренд про букетчиц. Якобы это новая схема обмана на свиданиях. Друзья, давайте расскажем вам, что это такое. В общем, в соцсетях обсуждают новый вид мошенничества. Девушки знакомятся с парнями в приложениях для свиданий, приглашают на встречу и специально заводят в цветочный магазин. После того, как мужчина покупает букет, спутница быстро уходит, а цветы возвращаются в салон и продаются снова. За вечер одни и те же цветы могут уйти до 5 раз.
1: Ответственность за это, возможно, рассказала юрист, но мужчине придется доказать причастность девушки к схеме, например, запись камер в салоне, где видно, что цветы возвращаются.
0: Наказание. Если букет стоил до 2500 рублей, штраф до 5-кратной стоимости, либо арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов. Прям, видимо, в этом цветочном магазине.
1: Да, наверное. Да? А если букет дороже 2500, то это уже может быть квалифицировано как мошенничество по предварительному сговору, штраф до 300, либо лишение свободы до 5 лет, 300 тысяч. Угу. Вот звонит наш слушатель, 100% его так разводили. Алло, лимузин, это вы?
2: Здрасте, друзья.
0: Здрасте, лимузин.
2: Максим, поправляйтесь, пожалуйста.
1: Да спасибо,
2: это нормально. История с цветами стара как мир. Просто масштаб мелковат. Одна моя знакомая работала, ну, в 90-е годы, то ли в ЦУМе, то ли в ГУМе, вот, и наблюдала такую картину. Барышня приходит с молодым человеком, покупает платье за $800, он ей покупает.
1: Так.
2: Все прекрасно, уходит. На следующий день она приходит с другим молодым человеком и покупает точно такое же платье. А на третий день приходит и одно платье сдает.
1: Вот это классная идея.
2: Понимаете, и $800 такая неплохая прибавка к пенсии, в общем.
1: И для того, и для этого платье сохранено. Оно есть. Но это единственное, мы таких советов не даем, господа, это все подсудно может быть, и мы надо разбираться с юристами говорить. Но...
2: По поводу цветов. Вы знаете, на первое свидание, не на первое свидание, я на самом деле покупал цветы девушкам безо всяких проблем. То есть цветы всегда приятно. Другой вопрос, что, конечно, если цветы являются, так сказать, поводом для развода на деньги, ну, это, конечно, печально. Это веяние времени, видимо. Но купить цветы... Вот я знаю людей, которые принципиально не покупают на первое свидание цветы. Ну,
0: почему?
2: Не знаю.
0: Экономят?
2: Ну да, а чё, типа? А чё? Я же ее не знаю, а чё?
0: Я буду там чё-то покупать.
2: Я говорю, ну окей.
1: Да. Понятно. Спасибо, лимузин, спасибо. Угу. Я просто не... А вот пишет наш слушатель Сергей Одинаковый, а что это за такие салоны-то? Да, Сергей, это все нормальные обычные салоны. Но если вам за вечер, за день придется продать там один тот же букет 5-6 раз, вы при этом навариваетесь, а девушка получает свою долю, что бы вам плохо,
0: нет, понятно, что это ужасная схема.
1: Конечно.
0: Это, ну, вообще мы вот все рассказали. Некрасиво, не нужно так делать, никому не советуем, но... Цветы дарить, ну, почему нет?
1: Имейте в виду, 5-кратная стоимость, арест здесь 15 суток, работа 120 часов, а если дороже 2,5, то еще 300 тысяч рублей и лишение свободы до 5 лет.
0: Интересная новость прилетела.
1: Сейчас, подожди, давай еще одно мнение выслушаем. Да. Алло.
3: Алло, Максим, я хочу сказать, чем вам лечить горло? Ни в коем случае, если сел голос и болит, либо болит горло, мед противопоказан. Если сейчас вам Марина даст молоко со сливочным маслом, то щепотку соды. И это самое лучшее.
1: Да, а я так, тут умру.
3: А дома вы купите боржоми, сделайте себе, вскипятите молоко, и сколько нальете молока, столько же боржоми в этот кипящий.
1: Понятно.
3: Пейте.
1: Спасибо,
0: Мы никому не советуем заниматься самолечением, да. Лучше обращаться к врачам.
1: У меня есть и хлоргексидин, и мирамистин. Я вот ими полоскал с утра.
0: Угу. Я хотела сказать какую? По поводу вот этих палаток ягодные сезоны, которые сейчас по Москве.
1: Ну, где ты?
0: А слушатели прислали, это нигде, просто картинка. А там голубика по 1500, а малина по 4000 за килограмм.
1: Килограмм, 4000 малина?
0: Да.
1: Обалдеть.
0: Да.
1: Это что это за... Она руками девственницы поутру собиралась, что ли? Почему так дорого-то?
0: Угу.
1: Ну, короче, понятно. Как в прошлом году не шибко мы поели ягодок.
0: Клубника, по-моему, я вчера посмотрела, стоила...
1: 600 рублей я видел, вот.
0: Да не 600 она стоила, она в районе 1000 стоила.
1: Да. Там просто половинка была. Угу. Стоял большой лоток и половинка. Вот здесь, вот, около нас же.
0: Да,
1: вот стояла.
0: Угу.
1: Слушайте, господа, вот если очень хочется, вот невыносимо хочется, стоит 4000 малины. Я обожаю малину.
0: Я вам вчера рассказала, что делать, куда ехать.
1: Да, Марина рассказывала, на какой рынок отправляться. Просто дело в том, что, выбирая из клубники, между клубникой и малиной, я выберу малину.
0: Я
1: потому
0: тоже.
1: Что как-то мне приятнее, вкуснее,
0: жнее. Я ягоды больше вообще, в принципе, люблю. И ягоды, кстати, они гораздо полезнее, содержат больше витаминов и там всяких микро-макронутриентов.
1: Чем фрукты
0: чем
1: обычно?
0: Чем обычные фрукты, в них сахара меньше. Они не такие калорийные.
1: Ну да, кстати.
0: Понятно, что все мы можем съесть килограмм черешни, и я тоже. Такой, знаете, черный.
1: Это правда.
0: Она как семечки. Идет.
1: Знаешь, в Азии она называется колированная черешня.
0: Угу.
1: У нас она просто, а там колированная. Вот такие огромные, прям, я не знаю, теннисный мячик для настольного тенниса. Вот такие ягодки. 7373948. Расскажите, вы будете экономить или все-таки поедите хотя бы разик в это лето ягодок-то?
0: Зачем экономить? Нужно ехать на рынок. У каждого свой есть рынок любимый.
1: Ага, вот смотри, Марин пишет, клубника 850 рублей, метро Бауманская, сказали, из Крыма. Грунтовая, я спрашивала, что она из теплицы.
0: Я ела из Краснодара, по-моему, клубнику.
1: Скажи, какой рынок тебя спрашивают? Вот.
0: Я же говорила. Друзья, мне не доплачивают за рекламу. Я не понимаю, почему моей фотографии нет еще на входе в этот рынок. Там, знаете, там висело объявление на входе в этот рынок, я сфотографировала. Сейчас я вам скажу, подождите, это очень интересно, не переключайтесь. Там висело, значит, объявление следующего характера. Деревенское домашнее сало от тети Вали. Самый большой выбор на рынке.
1: Шикарно.
0: И фотография сала. Вот мне кажется,
1: и
0: там должна быть,
1: сала.
0: Быть моя фотография.
1: Вместе
0: и так далее.
1: Сало.
0: Да.
1: Вместе с кусочком сала.
0: Да.
1: Алло.
4: Добрый день, Макс, Марина. Это Маршал, Москва. Приезжайте ко мне в сезон. Вы этой малиной объедитесь просто.
1: В СИЗО?
0: Сезон.
1: В сезон.
0: Максим, я так далеко не планирую.
4: В сезоне.
1: А где вы находитесь, Стас?
4: Ну, я живу в Москве, у меня дача по Новой Риге за Волоколамкой.
1: Ну, не ближний свет. Понятно, и что, в сезон прям много, да?
4: Очень много, у меня жена любит этим заниматься. Яблоки, груши и всяко-всяко кусты.
1: Супер, шикарно, поздравляем вас. Как-нибудь присылайте нам баночку маленькую. Спасибо, Маршал. Приезжайте ко мне в СИЗО.
0: Сейчас на даче удаляю излишки клубники. Уже с цветами так жалко, очень неблагодарная ягода. Да, но она очень здорово разрастается. Не побоюсь этого слова, вы понимаете, о чем я. Усы у нее нужно обрывать.
1: За 902 килограмма клубники.
0: Это
1: Дамир
0: где?
1: Пишет, не знаю. Марина, не вредничайте. Как называется рынок? Подождите, она Преображенская.
0: Слушайте,
1: вроде.
0: Зачем ты это сказал, Максим? Да, я хотела прорекламировать свой телеграм-канал.
1: Прорекламируй,
0: я
1: давай.
0: Туда выложу информацию об этом рынке замечательно. А теперь никто не подпишется на шпинат-бар.
1: Подпишется. Подпишитесь, пожалуйста.
0: Шпинат-бар.
1: Да. Алло.
5: Доброе утро. Сейчас крапивы навалом. Я ее ем совсем не молочно.
0: Вот я думала
5: об этом. Думаю, витаминов там не меньше, чем во всех этих экзотических фруктах.
0: Угу. Мы еще на сныть пойдем скоро.
1: А вы что и делаете из нее? Так понятно, Юрий Николаевич, как всегда. А, образно представьте, что едите малину, и одна попалась с плесенью. Чи, сразу скрапи. Перехочется. Да ничего особенного.
0: Вообще не
1: вот,
0: перехочется.
1: Вот именно. Я тоже. Или, знаете, вот
0: надо,
1: у меня...
0: Надо, не надо. Надо.
1: У меня знакомая начинает это... Увидела как-то раз в клубнике или где-то в малине тоже червячка.
0: Но
1: маленький
0: же...
1: червячок.
0: Норм.
1: В том-то и дело. И она, боже, там 1000 рублей заплатила. Мы схватили, она схватила эту малину, побежала в этот магазин, а магазин не дешевый. Понимаете, у червячок там продавщица стоит, а знаешь, у нее ногти такие достаточно хорошенькие были. Она так этого червя взяла и вот так в урну сделала, и говорит, ну, теперь нету. Вот и все. Я говорю, что ты разоралась-то?
0: Елена
1: Господи,
0: пишет,
1: это нормально.
0: Клубника по 400 уже повсюду, по 600 самая дорогая, а для малины еще не сезон. Ее привезли издалека, из Южной Америки, наверное, поэтому она так дорого стоит. Возможно.
1: Ну, из Америки Южными.
0: Возможно.
1: Езжайте на рынок в теплый стан, и экономить не придется. Всегда замечательные цены на овощи, фрукты и мясо, пишет Андрей Сергеевич.
0: Интересная информация, кстати. Семена с выдуманными ИИ растениями продают гражданам России. В продаже семена тигровых груш, малиново-клубничных деревьев, красно-черных яблонь с мякотью плодов цвета угля, деревьев колоновидной смородины, клубника виверозы, огурцовая смородина, виноград, напоминающий человеческий палец.
1: Покупатели получают не фэнтези-саженцы, а обыкновенные черенки той же малины или смородины. Но понимают это только после того, как собрали первый урожай. Слушайте, вот эти вот обманы, господи, господа, зачем? А вот это, подожди, как колоновидная смородина, она будет стоить дороже, что ли, типа?
0: Не знаю.
1: Чем обычная?
0: Слушай, я тут смотрела программу про фрукты и про овощи, точнее, про фрукты, которые выращивают в Японии.
1: Так.
0: И сколько они стоят, какой там подход к выращиванию, и вообще, как это все сложно. То есть это не как у нас, знаешь, там узбекские дыни, которые, ну, где родились, там пригодились. А там прям целая культура. Определенный свет, определенная земля, температура, полив. Ну и так далее.
1: Я посмотрел...
0: Может быть, здесь тоже, знаешь, они будут как-то расти определенным образом, за счет этого будет стоить очень
1: дорого.
0: Ну да,
1: кстати. А, тут была информация, что чай матча, да, называется?
0: Матча.
1: Матча.
0: Матча – это другое. Это либо матчасть, либо...
1: Матча.
0: Да.
1: Чай матча снижается, господи, процент его изготовления, короче, в мире. Потому что в Японии, как оказалось, очень постарели вот эти посадки для новых надо обязательно не менее 7 лет, чтобы чай разросся, и некому собирать. Представляешь, почти 30% всего чая матча именно в Японии собирается, 70% в Китае. Угу. Вот, и наша молодежь, оказывается, достаточно много пьет этого чая, потому что чувствует, как он подорожал, оценник подорожал на этот чай.
0: Я так. Привыкла, как в детстве, пишет Катя, но и до недавнего времени покупала сезонные ягоды и фрукты ящиками. А теперь, извините, покупать и считать ягоды, но обидно и странно. Сколько нужно семье из 3 человек, чтобы наесться в удовольствие, а не попробовать на вкус?
1: Ну, если раз там
0: на рынке,
1: месяц,
0: правда, дешевле.
1: Это, конечно, на рынке дешевле, чем в магазине или где-то еще. Угу. И мы с Мариной тоже советуем не покупать вдоль трасс, например. Потому что, да, это оседают на ягоду различные пыль, различные выхлопные газы и прочее-прочее. Бабушки соберут, да, жалко бабушек, прекрасно у них эта ягода, но они могут сидеть там часами, и эта ягода просто пропитается каким-то химозой.
0: Люди начинают глупеть уже через 15 минут использования ИИ. Это такое исследование вышло. Искусственный интеллект снижает вовлеченность в процесс анализа и самостоятельного поиска решений. Речь о когнитивном аутсорсинге, ситуации, когда человек начинает перекладывать мыслительный процесс на алгоритмы. Ничего страшного, вообще в этом не вижу.
1: Это вот именно, и это уже мы давно
0: знали. Если это разгружает мозг, ты сидишь, все это делаешь не вручную, да, не с помощью там каких-то, не знаю, способов там оттуда-сюда переставляя и занимаясь поиском информации, а когда ты, правда, умеешь грамотно пользоваться ИИ, умеешь писать промпты, понимаешь, откуда что, чего, почему нет-то?
1: Да. Алло.
6: Здравствуйте, ведущие.
1: Здравствуйте. Алло. Алло. О, сорвалось. Извините, ради бога.
0: Опять нас приглашают на рынки. Друзья, эта тема будет вечной. Мы поняли, что в каждом районе Москвы, на юге, на западе, северо-западе Юго-Востоке есть свои прекрасные рынки. Люди с высшим образованием зарабатывают больше тех, кто нигде не учился. В исследовании принял участие более 900 тысяч человек. Бакалавриат приносит примерно 6 миллионов за 15 лет. Айтишники получают примерно 9 миллионов, инженеры 14, гуманитарии 2. Даже высокие оценки по математике в школе тоже связаны с дополнительными 8 миллионами за тот же срок.
1: Да. Странное.
0: В общем, короче, те, у кого было хорошо с математикой, зарабатывают больше. Да, вот эти вот гуманитарии, которые, вот как мы с тобой любим языком чесать, они как-то вот 2,6
1: 2,6 это за какой промежуток времени-то? Угу. За 15 лет?
0: За 15 лет.
1: Ну, как это за 15 лет мы 2,6 миллиона мы не можем заработать?
0: Да, это нужно постараться, чтобы заработать.
1: Это копейки.
0: Да.
1: Нет, что-то как-то не какое-то странное исследование.
0: Нам оно не нравится.
1: Нам
0: не
1: оно
0: будем
1: не
0: обсуждать,
1: нравится. Давай совершенно все. Да,
0: ну
1: поехали
0: что
1: дальше.
0: У нас?
1: Да тут что, чего только нету. А смотри, во-первых, надо сказать, что в выходные дни 24 мая на Садовом кольце пройдет московский велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Будут ограничения с 8 утра, так что следите. Угу. Кроме того, будет временно закрыта одна полоса движения. Значит, там Академика Сахарова, Срединский бульвар, ну и так далее.
0: В общем,
1: друзья.
0: Вы поняли, друзья, да.
1: Да, имейте в виду, что в выходные в центр лучше не соваться. Так, улица Москвы засыпала тополиным пухом, правда?
0: Правда?
1: Ты видела?
0: Я пока не видела,
1: я
0: но
1: тоже.
0: Он полетел.
1: Из-за теплой весны летний снег появился раньше обычного. Угу. Сам по себе пух не является сильным аллергеном, но он работает как губка, собирает пыльцу цветущих трав и деревьев. Медики советуют ставить на окна мелкие сетки и чаще менять фильтры в кондиционерах. Дома помогает, значит, влажная уборка. На улице лучше надевать маски и солнцезащитные очки.
0: Обожаю. Но обожаю. Никакой, да, нашу рубрику очевидно невероятно.
1: И главное, друзья, не поджигайте его. Если вдруг это все наказуемо, если вас заметят, это ужасно. Так что ни в коем случае не надо этого делать.
0: Умер старейший в мире пес.
1: Ой, это печально.
0: Папийон по кличке Лазар родился 4 декабря 1995 года. И он жил более 30 лет, хотя обычно представители его породы живут 15 лет. Его считали претендентом на звание самой старой собаки в мире, но оформить документы не успели. Представители книги рекордов Гиннесса заявили, что посмертно дать рекорд Лазару не могут.
1: Ой, а что такие жадные-то?
0: Или он Лазар был?
1: Не, Лазар.
0: Да?
1: Ну, а может, Лазар, тоже неважно. Но пес очень смешной, такой...
0: Поживший.
1: Поживший, да, и видно, что уже подуставший.
0: Ну,
1: подуставший,
0: да.
1: Подуставший. У меня, например, была собака, она прожила тоже около 20-22 года.
0: С тобой год за два, поэтому считай, тоже как...
1: Примерно так и есть.
0: Собака, да. А еще Зумер смотрит мультики по утрам, чтобы снизить тревожность.
1: Ой, ты знаешь, я проверил.
0: По их словам, мультфильмы из детства помогают справляться со стрессом, улучшают настроение и настраивают на рабочий день. Ты проверил, ты тоже включил мультик?
1: Да, я включил сегодня мультканал один.
0: Сейлор Мун, Луна в матроске?
1: Нет, нет, там какие-то бегали, как они называются? Ну, короче, какие-то не роботы, но такие... Маленькие роботы. Я даже не понял, о чем мультик, потому что я посмотрел минут 10 всего. Вот. Но это правда помогает, успокаивает. Ты совершенно не думаешь ни о чем-то плохом, не тревожишься. Смотришь, сидишь себе этот мультфильм, ну и все.
0: Эскапизм
1: ну,
0: такой.
1: Ну, типа того. Да? Я завтракал и смотрел, да, думал, ну и как хорошо. И как-то усвояемость еды была неплоха. Так, и еще. Вы знаете, что этим летом без пересадок можно будет из России улететь только в 32 страны примерно.
0: Это на 20%, 25% меньше, чем зимой, и в 3 раза меньше, чем в Советском Союзе. А
1: но
0: такие данные,
1: печально.
0: Да, приводят АТОР.
1: Печально. Ладно, не будем расстраиваться, друзья. Чудесного нам дня вторника. Сейчас у нас новости. Далее
0: там
1: поговорим да, об обучении. Поехали.
6: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В СВР заявили о планах ВСУ запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии. Это сократит время подлета БПЛА до цели и повысит эффективность террористических атак, отметили в пресс-службе службы внешней разведки. Режим Владимира Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и способности наносить ущерб российской экономике, говорится в заявлении. В СВР добавили, что Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии. Но Киев убеждает республику, что точное место старта аппаратов будет невозможно определить. СКР открыл уголовное дело после аварийной посадки Ан-2 в Якутии. Самолету пришлось приземлиться в лесном массиве из-за отказа двигателя, уточнили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте. Там добавили, что в салоне произошло возгорание. По предварительной информации, на борту находились 8 человек. Данные о пострадавших уточняются, отметили в ведомстве. Ранее республиканский главка МЧС заявлял, что Ан-2 произвел аварийную посадку в лесу. Борт выполнял работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этом списке находится и Россия. Королевство вернет прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней, сообщил министр туризма и спорта страны. По его словам, решение принял Кабинет министров. Новые параметры въезда теперь рассмотрит Комитет по визовой политике. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов, подчеркнул глава ведомства. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову внесут в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября 2026 года в штате Массачусетс, который считается местом рождения этого вида спорта, сообщила пресс-служба организации. На ее сайте россиянку назвали одной из самых выдающихся игроков в истории женского волейбола. В составе российской сборной Гамова четырежды участвовала в Олимпийских играх, завоевав 2 серебряные медали в 2000 и 2004 году. Дважды становилась чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 30 градусов, вечером 22-23, ночью до 19 без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: На правах рекламы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 11 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайшие 25 минут мы поговорим об образовании. Сейчас как раз пора, не за горами вступительные экзамены. И, может быть, кто-то думает, сидит, родители, дети, будущие студенты, куда же поступить? У меня для вас предложение. Друзья, идите в Государственный университет управления. Почему? А сейчас узнаем. Знаем, у нас в студии проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые друзья.
4: Очень рад вас видеть. Дмитрий Юрьевич, скажите, как вам поступить, какие условия учащимся вы предлагаете, и, ну, не знаю, в чем ваше преимущество перед другими вузами?
5: Государственный университет управления является одним из старейших университетов нашей страны. Сегодня вот эта длительная история, мы ведем отчисления от 1880 года образования Александровского коммерческого училища, и в этом году буквально на днях мы отмечали 146-летие Госуниверситета управления. Ну и наш университет по праву является и первым управленческим университетом, потому как наука, правление в Советском Союзе зарождалось именно в стенах Госуниверситета управления. За свою длительную жизнь и развитие университет менял свои названия, но всегда оставалось, профиль, связанный с подготовкой управленческо-экономических кадров и в том числе с инженерной спецификой.
4: Получается... Да, вы как на правах старейшего университета, и практически таких университетов-то 2-3 у нас в стране, которым больше 100 лет-то можно посчитать. А скажите, а вот какие сейчас главные, ну, скажем так, приоритеты в развитии университета, ну, возьмем там ближайшие 3-5 лет? Вот в чем приоритет развития?
5: Одним из приоритетов развития, наверное, ключевым приоритетом, мы считаем, это усиление именно инженерно-экономического-управленческого образования, потому как сегодня мы понимаем, готовя специалистов, руководителей в различных направлениях деятельности, очень сложно не формировать у наших студентов, будущих специалистов, именно предметную область. А предметная область связана с отраслевым управлением, с менеджментом. Поэтому в этой части приоритет, может быть, в чем-то и возвращение такой усиленной подготовки, инженерной подготовки для студентов нашего университета.
4: Но вы прямо идете в ногу со временем и в ногу со словами Владимира Владимировича Путина, что управление сейчас самая такая важная часть в обучении. А вот время идет, время меняется, рынок труда меняется. А как университет адаптируется, ну, вот к этим всем изменениям? А какие, ну, скажем, такое слово есть, мне нравится, компетенции вы считаете важными для студентов сегодня?
5: Рынок труда, да, он очень динамичен, изменчив, и надо сказать, что сегодня университеты по этому параметру, по востребованности своих выпускников оценивают учредители Минобрнауки Российской Федерации, Минтруд, и формируя уже второй год рейтинг по трудоустройству выпускников. И надо сказать, что, ну, при всех, наверное, да, свойственных любому рейтингу сложностях, и здесь четко сформированы критерии оценки востребованности выпускников. Ну, в первую очередь, это процент трудоустроенных, ну и, скажем так, средняя заработная плата ребят, которые в течение там, 2 лет трудоустраиваются по профессии. Так вот, исходя вот из данных этого рейтинга, в 2025 году мы входили в десятку университетов нашей страны в области гуманитарного, экономического, управленческого образования, что свидетельствует о высокой востребованности наших специалистов, и ребята с оптимизмом не просто смотрят в свое профессиональное будущее, но и находят соответствующие рабочие места, в том числе начиная с управленческих позиций.
4: Понятно. Я просто ждал, вы любите иногда, ну, не хвастаться, а делиться своими выпускниками, кто выпустился из стен университета, но чуть позже, да, похвастаетесь. Так, давайте вот еще знаете о чем? Мне тоже этот вопрос интересен. А как строится, ну, скажем так, сотрудничество вашего университета, студентов с бизнесом, государственными различными организациями? Есть ли какие-то крупные проекты, скажем, варианты трудоустройства? Может быть, так студент учился, а потом бац, и плавненько перешел в какую-то госструктуру или еще куда-то. Может быть, стажировки какие-то уже во время учебы студент проходит?
5: Ну, наш университет, как и большинство вузов нашей страны, свои структуры имеет центр трудоустройства выпускников, которые...
4: Прямо в самом университете?
5: В самом университете. И, надо сказать, может быть, вот здесь сказывается наша специфика, так как кафедра управления персоналом первая, опять же, в стране была открыта в стенах нашего университета, и ребята, обучающиеся по этому направлению подготовки, активно используют свои компетенции в работе этого центра. Взаимодействие с партнерами, работодателями, проводя дни карьеры на регулярной основе, что позволяет, скажем так, системно взаимодействовать студентам с, ну, с рынком труда, с будущим, да, в лице представителей, наверное, таких ключевых, как и IT-компаний современных, так и промышленности нашей страны. Это, скажем, один такой, да, одна возможность ребятам в течение, в процессе обучения пробовать себя в различных направлениях через стажировки, опять же. И надо сказать, что сегодня многие компании и даже устраивают платные стажировки, что позволяет ребятам и зарабатывать деньги. И деньги. Ну и, конечно, традиционные наши инструменты, как практики, производственные практики, преддипломные практики, когда ребята уже на конкретном материале ту или иную компанию, организацию готовят свои выпускные квалификационные работы. Ну и помимо этого, вот нам позволяет ощущать это, чувствовать пульс рынка труда, активная работа с потенциальными будущими работодателями через проектное обучение. А наш университет является федеральной инновационной площадкой, которая на своей базе аккумулирует лучшие практики в области проектного обучения. Мы создали совместно с нашим партнером Национальной ассоциацией управления проектами Савнет, ассоциацию, куда входят университеты, ведущие университеты, которые активно применяют проектное обучение в своей работе. Потому как жизнь показывает и профессиональная деятельность наших выпускников, что вне зависимости от профиля выбранного профессии, ребята каждый день сталкиваются с проектами. С этим, вот, с этой неопределенностью, с развитием компании, организации, с созданием новых продуктов, с улучшением существующих, а это все признаки проектной работы. Поэтому вот мы говорили об особенности университета, и в том числе особенность связана с тем, что все студенты нашего университета, начиная с первого курса бакалавриата, вне зависимости от направления подготовки, занимаются проектным обучением. У нас есть четверг, он называется проектный день. И здесь уже создана соответствующая структура и административный проектный офис, и позволяющий привлекать вот, наших партнеров не просто в качестве наставников, но еще постановщиков задач, проблем, которые проектные команды решают, вот, двигаясь по...
4: Да. А куда студенты активнее, скажем так, идут? В госорганы или все-таки в бизнес? Есть, может, какие-то проводили исследования?
5: Ребята и там, и там востребованы сегодня, да. Для госорганов, ну, у нас есть государственное муниципальное управление, направление подготовки, которое традиционно больше специализируется на работе.
4: Просто почему я это спросил? Да. Был период, мне кажется, мы даже с вами вроде бы обсуждали, или тоже с кем-то из... с ректором мы обсуждали, что был период, когда студенты, интереснее им было в бизнесе, в коммерческой структуре, потому что там и деньги, а потом бац, это все поломалось, и пошли в госорган, потому что это стабильность, это там вплоть до того, что дополнительное медицинское страхование и так далее. Ну, вот поэтому я и спросил. Ну, коли да. Пополам на пополам, значит...
5: Ну, примерно, да. Но дело в том, что и сама работа в госорганах, она трансформируется, ведь мы, общаясь с студентами, выпускниками, чувствуем, что для многих Из них на первые позиции выходит и важность решаемых задач, проблем, которые перед ними стоят. Угу. И сегодня работа в госорганах также активно внедряется в работу, цифровизация, национальные проекты. Ребята чувствуют свою сопричастность к развитию страны, и это тоже для многих из них важно. Они готовы, может быть, немного по уровню заработной платы, да, испытывать, да, какие-то более низкий уровень стартовый, но при этом ты формируешь вот именно сопричастность к глобальным большим проектам, меняющих нашу страну к лучшему.
4: Я знаю, в стенах университета проходят исследовательские различные программы, обязательно научные исследования. Какие вот сегодня, может быть, пока мы не виделись, ну, с вашим университетом я не виделся, может быть, что-то интересное в плане исследований научных произошло?
5: Ну, я как раз говорил о том, что одним из стратегических направлений развития является инженерная подготовка ребят. И помимо наличия самих образовательных программ, созданы инфраструктуры, соответствующие в университете. Это и лаборатория реверсивного инжиниринга, в которой ребята буквально начиная с первого курса работают с реальными задачами бизнеса, занимаясь импортозамещением, что позволяет им вот эту предметную область наращивать, инженерные составляющие. Также и у нас есть студенческие лаборатории, связанные и с беспилотными системами, которые активно используются в сельском хозяйстве. Наш университет является одним из исполнителей в рамках проекта передовой инженерной школы с Грузинским нефтяным техническим университетом. И мы работаем с точки зрения вот формирования модели учета выработки нефтяных скважин и все, что связано с экологической составляющей. Также лаборатории для автоматизированной разработки и управляющих программ. Это станки с ЧПУ. Ребята также могут свои навыки формировать. Это связано с наличием у нас и Института информационных систем. Но и для вот этой работы университетом были закуплены соответствующие вычислительные мощности. Это и суперкомпьютер, но и другие, да, информационные ресурсы, позволяющим вот ребятам, находясь в контуре университета, формировать вот эту инженерную там, да, составляющую, да, своих компетенций.
4: Отлично. Так, немаловажный тоже момент. Сегодня многие студенты на это обращают внимание. Как вы работаете вот с вопросами инклюзии, различные как-то зоны доступности для людей ограниченных возможностей? Ну и, в принципе, еще можно сюда же привести пример. Вопрос задать. Студенты из других регионов присутствуют в университете? Обучаться могут?
5: Ну, наверное, вот мы говорили, да, об особенностях Госуниверситета управления. Такой отличительной особенностью, на взгляд, является это наличие единого кампуса. Мы находимся на общей территории кампусной, которая в себе, там, включает и как учебные корпуса, лабораторные корпуса, так и инфраструктуру спортивную, залы, 5 залов, и у нас есть бассейн, которым активно пользуются
4: вообще прелесть.
5: Не только преподаватели и студенты, но и жители района. Мы открываем специально эту возможность для того, чтобы ребятишки с раннего возраста вовлекались в такую активную жизнь спортивную. Но и у нас 2 общежития действующих сегодня работают, что позволяет ребятам из других регионов, ну, так, в комфортных условиях размещаться. И достраивается 3-е общежитие на 1000 мест и гостиница небольшая, что также позволит расширить возможность для иногородних ребят учиться в университете, проживая в кампусе Госуниверситета управления в этой части.
4: Друзья, я напомню, у нас в гостях проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов. Мы говорим как раз об университете, какие, значит, плюсы, что дает университет. А у меня еще вот такой вот вопрос. Сейчас очень много студентов ищут себе, ну, как бы, как это правильно сказать, ищут, как вот та рыбка, где глубже, там и лучше. Вот какие, например, три таких вот плюса жирных вашего университета, а, Дмитрий Юрьевич? Вот от себя, вот лично для вас.
5: Тебя, да. Ну, наверное, конечно, это кампус. Это кампус, о котором я уже сказал. Это
4: с бассейном.
5: Единая среда. Это библиотечный комплекс огромный. Это все условия созданы для жизни и досуга. Это и наличие автошколы в нашем университете.
4: А, кстати, да.
5: Что также позволяет ребятам, находясь в кампусе, площадка для вождения, не могут и обучаться, и получать затем права. Но это с точки зрения инфраструктуры. Конечно, мы можем говорить, наверное, один из таких основных плюсов – это наличие, конечно, такой мощных школ управленческих, которые создавали и открывали там первые кафедры управленческого характера в нашем университете. Что сегодня также развивается уже и молодым поколением ученых и практиков, и позволяет ребятам передавать различные там современные подходы по тем или иным направлениям подготовки. Ну и все-таки, может быть, вот размер, мы не очень большой по меркам Москвы университет.
4: Но вы, да, судя по рассказам, по вашим ответам, вы город в городе, у вас все есть, вы можете прямо автономно существовать.
5: Мы автономны, что, да, это так. И, конечно...
4: Хотелось бы расшириться, вы к этому
5: хотели? Нет, наверное, да. Я как раз вот особенность, то, что мы не очень большие, что позволяет уделить внимание каждому студенту.
4: Атмосфера.
5: Преподаватели, она близка очень такой, да, к семейной атмосфере. Это не говорит о том, что там нет требований, да, они жесткие, к сожалению. Мы ребята и отчисляем, когда они не вовремя какие-то вещи контрольные проходят и не сдают экзамены, зачеты. Это все присутствует. Но вот именно такая вовлеченность, деятельная вовлеченность профессорско-преподавательского состава в жизни и формирование студента как специалиста в дальнейшем, это, вот, наверное, я бы также назвал такой, да, отличительной особенностью нашего университета. Но, в принципе, в программе развития нет

0: также в стенах Госуниверситета управления.
1: Первопроходцы вам.
0: Да, мы вот специфичны в области управления в широком понимании этого слова. И сегодня вот традиции, заложенные основателями кафедры, активно поддерживаются, начиная со школы, в рамках деятельности с школами города Москвы мы реализуем предпринимательские классы. У нас таких 18 школ подшефных в городе Москве. Ребята в старших классах изучают уже предметы, связанные с предпринимательской деятельностью, постигают вот эту будущую, можно сказать так, профессию, вообще взгляд на жизнь с точки зрения решения проблем, переводя их в предпринимательскую такую плоскость. Помимо этого, у нас в этом году очень интересный проект с компанией «Валбарис». Мы стали площадкой для проведения Всероссийской олимпиады по предпринимательству.
1: Ох ты.
0: Мы и разрабатывали это содержание. Когда? А вот буквально олимпиада, вот она уже заканчивается, и в сентябре прошлого года первый старт олимпиады, и в партнерстве с крупной компанией мы как раз вот стараемся и ребят вовлекать в предпринимательскую деятельность. Помимо этого, сегодня на площадке Госуниверситета управления работает федеральный офис стартап как ВКР, позволяющий транслировать все современные подходы, лучшие практики формированию предпринимательского взгляда такого инженерно-инновационного студентов. И в прошлом году студент нашего университета стал победителем конкурса «Стартап как ВКР», и ребята, обучаясь в университете, имеют возможность защищать свои дипломы в виде стартапа.
1: И понятно.
0: Это даже не индивидуальные проекты,
1: а командные. В смысле, они делают стартап и параллельно переходят это в диплом.
0: А это и есть, является,
1: и это и есть диплом.
0: Ну слушайте, это интересно. Это и есть и диплом. И, конечно, вот в этой части мы считаем, что сегодня, был бы интерес со стороны студентов, инициатива, а университет, среда, она позволяет поддерживать. Ну и традиционные, конечно, инструменты, это стартап, лаборатории открытые, это и акселератор, и бизнес-акселератор, и другие структуры, точка кипения, которые позволяют вот формировать эту среду предпринимательскую. Но мне надо сказать, что выпускниками являются также многие предприниматели в университете.
1: Давайте гордость свою.
0: И они сегодня не теряют связь с альма-матер, и активно вовлечены в эту работу. Оно, наверное, таким ярким представителем, стартапом.
1: Дмитрий Юрьевич, как-то стесняясь, говорите, это же приятно всегда.
0: Ярким представителем, это компания «Коника», что ребята заканчивали наш университет, и в стенах университета, тогда еще это слово не активно применялось, но тем не менее компания, она зарождалась.
1: Создавалась
0: в нашем университете. Но и сегодня, помимо такого предпринимательского трека, и есть выпускники, которые в шоу-бизнесе активно принимает участие, и наша команда в этом году также стала выступать в КВН высшей лиги.
1: Кстати, у вас же своя команда КВН.
0: Да,
1: как называется?
0: Команда Error 404.
1: Видел.
0: Точно. Все связано с тем, что вторая половина дня, так называемая, это творчество активно, ребята вовлечены в социальные проекты, что позволяет раскрываться им не только с точки зрения таких профессионалов управленческих, но и с точки зрения каких-то способностей, позволяющим ребятам по разным направлениям дальше двигаться.
1: Я бывший студент, бывший студент, я хочу сказать, что параллельно, ты когда учишься, нужна разгрузка, та же самая, как КВН, какой-нибудь театр, какие-нибудь бассейны, тренажеры и так далее. Это всегда улучшает и атмосферу, и состояние студента. И еще такой у меня вопрос, Дмитрий Юрьевич, сегодня в большей степени мальчиков или девочек идут именно в управленческом направлении, управленческой стезе, скажем так.
0: У нас...
1: Потому что... Отвечайте.
0: Чуть-чуть больше девушек, конечно. Чуть-чуть больше.
1: А почему так? Девушки стали брать все в свои руки.

0: Типа, не на кого надеяться, а ну-ка, давайте управлять.
1: Ну, скажем, наверное, все-таки это связано и с нашей спецификой образовательной. Все-таки инженерное образование, ну, это, да, мы как раз эту область развиваем, и, конечно, гуманитарное больше, экономическое, управленческое, и здесь, ну, девчонки, они так выходят на первые позиции.
0: Угу. Получается?
1: Технические университеты, да, там, конечно, ребят больше, парней, и они занимают. Ну, у нас процентов, наверное, 60 девушек, а 40 это парней. И это тоже позволяет и сегодня, скажем так, активно включаться и в проекты, связанные со студенческими семьями, потому что задача государства состоит в том, чтобы, да, да, формировать вот эти, да, молодежные ячейки общества. Угу. Для этого и у нас и конкурсы различные, и активности проводятся, и мы так вовлечены деятельно, я бы сказал, в эту работу.
0: Все, отлично, познакомились, друзья, если вас интересует, заходите на сайт Государственного университета управления, у нас в гостях сегодня был проректор Дмитрий Брюханов. Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное, удачи и хорошего вам набора в этом году.
1: Спасибо студенческого. Огромное,
0: да, Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области заявили о 130 ударах ВСУ за сутки. Погибли двое мирных жителей. Шесть человек получили ранения. Четверо из них госпитализированы, уточнил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем телеграм-канале он написал, что противник атаковал 13 округов региона. По данным оперштаба, украинские формирования выпустили 22 снаряда и 125 беспилотников. Из них 67 БПЛА были сбиты. Частично разрушены два многоквартирных дома, 23 частных. Также повреждены 3 коммерческих и 1 социальный объекты. В МИДе Китая назвали выдумкой опубликованное Financial Times заявление Си Цзиньпина об Украине. Указанная информация противоречит фактам, заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь. Он прокомментировал статью газеты агентству ТАСС. Ранее в материале издания указывалось, что Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявлял о том, что российский лидер Владимир Путин может в итоге пожалеть о решении начать военную операцию на Украине. Журналисты отмечали, что председатель КНР раньше так никогда не комментировал конфликт. Александр Новак заявил о приближении России к структурному пределу в сфере кадров. Дефицит к 2030 году оценивается в 3 миллиона человек, отметил вице-премьер. Новак напомнил, что правительство реализует национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которой существует 17 программ повышения производительности труда. Потенциал освобождения и переориентации кадров и ресурсов за счет отраслевых программ создает дополнительное примерно 3 миллиона рабочих мест. Эта цифра практически совпадает с прогнозным кадровым дефицитом, сказал вице-премьер. Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Это случилось в районе скалы Черепаха. Спасены 10 человек, среди них 14-летний подросток. Поиски 4 человек продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС. Там добавили, что на месте происшествия работают 30 спасателей и 11 единиц техники. Дополнительно на место аварии направлена группа водолазов. Аэролодку используют во время зимних экскурсий по Байкалу для передвижения по льду, снегу и воде. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 63 копейки, доллар – 72 рубля 35 копеек, евро – 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северо-восточный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 30, вечером плюс 22-23, ночью 19-21, без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — Театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: Макс Челноков.
0: Ну что, друзья, куда поедем сегодня?
9: На целебные источники.
0: Чуть не просто тебя лечиться. Лечиться, да. Уже пора. С моим голосом.
10: С твоим голосом
0: вообще, да.
9: Ну
0: что, поехали тогда. Вы когда-нибудь были?
9: Где?
0: На целебных источниках.
9: Слушай, нет, ну я видела различные источники. Не знаю, вот в Крылатском недавно я была на велотрейке.
0: Далеко забралась.
10: Поездкой на целебные источники, от поездки на целебные источники веет таким серебряным веком литературы.
9: Ну, как будто бы, да.
0: Поедем
9: на воды.
10: Пушкин тоже ездил.
0: Поедем на воды, да. Ну, давайте выясним.
9: Там другие воды были, конечно.
0: Что это за целебные источники в нашей стране? Кто туда ездит и как туда ездит?
9: Что там пить, смотреть, пробовать и чем эти источники могут нам помочь.
0: У нас в гостях сегодня интересные такие собеседники. Врач-педиатр, аллерголог, ведущий телеканал «Моя планета» Алексей Бессмертный.
11: Да, добрый день.
0: Уже. Добрый день, добрый. Да. Вот. И также ведущий телеканал «Моя планета» Константин Аверин. Здравствуйте, Константин.
12: Добрый день.
10: Добрый день.
0: Вот на вас глядя, вообще не скажешь, что вы педиатр. Просто надо посмотреть трансляцию.
9: А как, на твой взгляд, выглядит?
0: Ну, как-то, не знаю, какой-то...
9: Доктор Айболит
12: сразу. Понимаете, бороду и трость, как у Айболит, я забыл дома сегодня.
0: А, все, бородатый есть.
12: Да, поэтому ломаем шаблоны.
0: 23 мая Русское географическое общество и ваш телеканал запустили проект, который называется «Живая вода». Все верно? Расскажите...
9: Почему вообще решили его запустить?
0: Воды.
9: Почему вас на воды потянуло вдруг?
0: Может, уже все пора?
9: Чехова перечитали или еще?
12: На воды нет, не потому что Чехова. Это проект, который направлен для того, чтобы мы могли рассказать о источниках не только как воды или как покупаться, а источниках, несущих какую-то целебную силу. Но более подробно расскажет Константин, потому что он еще является профессиональным гидом, если не ошибаюсь,
13: лучшим гидом России.
12: Лучшим гидом России, поверьте, не помню, какого года.
13: Русского географического общества.
12: От Русского географического общества. Я думаю, что сначала расскажет больше он с технической точки зрения, а я с медицинской потом добавлю.
13: Ну, действительно, страна у нас большая, и, слава богу, последние годы туризм активно у нас развивается. И мне, как человеку из туризма, приятно смотреть, что инфраструктура развивается. Мы приехали на край планеты, мы приехали на Курильские острова. И там еще дикая природа, но при этом уже есть какие-то отели, есть даже какие-то очень комфортные отели, да, и ты можешь в приятных, комфортных условиях погрузиться в эти целебные источники. Причем...
0: Погрузиться, в смысле, прям...
13: Погрузиться полностью? Прямо по макушку, например. Uh-huh. Вот. Но мы говорим, в принципе, в программе не только о тех источниках, в которых можно входить и погружаться, но и о тех источниках, из которых можно пить. Поэтому, как бы, поехать как Чехов на воды — вполне уместная история. И, допустим, вот в Осетии я перепил все, что можно перепить, перенырнул везде, где можно перенырнуть.
9: А что у нас программа про путешествия?
0: Да, подождите, Константин, вы из Курил в Осетию так прыгнули быстренько.
9: Что у нас маршрут
0: про Курил? Нет, дайте про Курилы сейчас закончим. Там, получается, острова Кунаширы и Туруп посетили. А что там, для чего там эти источники, в чем они помогают?
13: Вот представьте себе, что такое Большая Курильская гряда, да? Это край Огненного кольца, который идет вокруг Тихого океана, и там невероятная сейсмическая и геотермальная активность вулканическая, и вот эти все вот вулканы, они греют воду, которая просачивается через землю, и как чай заваривается там за счет всех минералов, выходит на поверхность в виде вот этих вот горячих термальных источников, ну, не только, там есть и фумарол, выходы газа, вот, и с температурой. То есть там, допустим, стоит источник в вулкане, температура 800 градусов, об него нагревается вода, обогащается этими минералами, выходит в виде речки, смешивается почему-то обязательно рядом вот с этими горячими термальными источниками, есть какая-нибудь холодная река, которая как два краника, смеситель, да, и они смешиваются, и ты можешь в эту воду абсолютно безопасно зайти. Очень разные по содержанию, то есть, например, вот на... И Турупе мы когда снимали, там кипящая река, и она действительно кипящая, мы в ней варили яйца, то есть там выход 105 градусов, температура воды из-под земли прямо выходит, и мы туда пускали яйца, варили.
9: Отличались по вкусу?
13: Потом ели, а ее нельзя пить.
0: Вот к чему это ведет? Яйца.
13: А, яйца? Яйца, а помните рекламу знаменитой зубной пасты, когда с одной стороны чистят, с другой стороны нет. Вот, и когда ты погружаешь в эту воду эти яйца, скорлупа становится как чешуя у змеи, да, то есть она такая вот отваливается. Почему? Потому что там содержится серная кислота. Вот, и представляете, в эту воду нужно было погружаться. Ну, слава богу,
9: запах
13: она...
9: Запах стоял, 105
13: градусов. Ну, запах сероводорода стоит, в принципе, практически на каждом источнике, вот. Но и когда ты в эту воду погружаешься, ты прямо чувствуешь, несмотря на то, что она разбавлена холодной водой, все равно ты чувствуешь, что там есть кислота. И вот конкретно в этом источнике рекомендуется сидеть там не больше там, 50 минут, а мы снимали программу.
0: Пару дублей.
13: И я сижу в этой программе, я чувствую, что у меня начинает щипать. Эта вот кислота все-таки там есть. И даже в какой-то момент
0: сейчас было... Константин, давайте у Алексея. Алексей, а вот эта река, куда... А вы погружались в нее?
12: Нет, у меня было другое техническое задание.
0: Сейчас оно полезно, вот то, что делал...
13: Серная кислота.
0: Да, коллега Константин.
12: Считается, что да, но это больше относится не к классической медицине, а к народной, да, и к альтернативной.
0: Но это какие-то кожаные заболевания, так, что ли, получается?
12: Чаще всего, изначально, это то, что источник горячий, это какое-то прогревание, больше люди с опорно-двигательным аппаратом. Но с несерьезной патологией, которую надо оперировать, там уже, да?
0: Ну, понятно.
12: Когда человек надо на стол класть. А тогда, когда это хронические боли, тендовагениты, там, хронический миофасциальный синдром, когда мышцы болят. Ну и второй вариант, на самом деле, на удивление, кожные некоторые заболевания могут затухать, да, при этих источниках. Может быть, за счет минерализации целебного действия воды, может быть, просто за счет такого эффекта плюс хорошо, плюс отдых, плюс плацебо, плюс экстрим. Но сам факт тот, что глобальные статистики, мы же говорим о медицине, ну, там, доказательные, да, никто особо не проводил. Но курорт лечения, бальнео лечения по-прежнему во всем мире обладает определенной долей популярности. Особенно, когда случаи такие полузапущенные, люди не очень хотят лечиться, а тут съездить,
0: ну,
12: воды, да,
0: да,
12: возможно, целебные, сероводорода понюхать, яйца сварить, вот, и плюс на край земли. Все это вместе составляет такой достаточно объемный целебный эффект. Сейчас вот Константин закончит, я расскажу, я был еще дальше, чем Курильские острова.
0: Так, Константин, дальше что у вас
9: там
0: еще?
9: Там на Курильских только вот эти ванны можно было принимать сероводородные?
13: Или там ну, еще какие-то варианты надо, были? Не надо думать, что, во-первых, они все с кислотой, это вот... Единичный такой экземпляр был. Еще на Нетрупе была шикарная история у нас, и это будет в программе, про лечебные грязи. То есть там, условно говоря, такие запасы лечебной грязи, к сожалению, она работает только на острове, потому что вся, видимо, микрофлора гибнет, пока ты ее транспортируешь, да. И этих запасов грязи хватит нам на всю страну, на, до бесконечности вперед, потому что вулкан сам их производит. Мы там натирали руки и пытались этой грязью лечить укусы разной мошки, которая там водится. И вот Алексей правильно сказал, что при кожных заболеваниях там на Кунашире и на Итурупе растет такое растение, местные называют ее ипритка. Если мне память не изменяет, по-научному называется багульник курильский. И нет, не багульник, простите. Ладно, пропустим это.
9: Ну, пока пусть багульник.
13: Да, не, не багульник.
9: Кодовое слово багульник, но сейчас вспомним, как дальше. Так, и что с ним?
13: И оно ядовитое. То есть там ядовитые, как сказать, пыльца от него или споры, или которые. То есть ты проходишь, стряхиваешь эту пыльцу, она садится на кожу, и у тебя появляются там волдыри. Так вот, местные говорят, что единственный способ лечения вот этих вот ожогов вот этой приткой, это исключительно ванны. Причем не абы какие ванны, а конкретная, понятная ванна, которую все на острове, на том и на другом знают, куда все ходят, если у них вот эти вот ожоги.
0: Константин, знаете, как называется эта ипритка курильская?
13: Да.
0: А, токсикодендрон восточный.
13: Да.
12: Какая хорошая восточная терминология. Кстати, хотел вставить, что, скорее всего, ипритка, она называется в честь боевого отравляющего газа иприта.
0: Да, известно, с Первой мировой войны. Ее еще называют опасной красотой или коварная красавица.
13: Сумах восточный, вспомнил, сумах это.
9: Да. То есть нужно пройти сквозь эту ипритку, если...
13: Не нужно через нее проходить. Но если так получилось, то да, нужно спросить у местных, в какой источник нырять головой.
0: Так, Алексей, к вам обращаемся. А вас куда завело?
12: Меня занесло-то вообще в такие места, куда попасть практически невозможно. Первый наш блок, да, первые две серии были сняты в ТВ. И у нас было две разных ТВ. То есть это республика, да, одна из самых сложных в нашей стране. Логистически там нет железных дорог. Поэтому одно яблоко может стоить 500 рублей, а лошадь всего 10 тысяч. На зиму хватит кормиться. И первое место, куда я попал, был источник Тарыс. Да, Тарыс, дарящий чудо, так называемый. Что это он себя представляет? Это тоже геотермальный источник, только достаточно нелогичный с точки зрения географии и вообще минералогии. Можете себе представить, что в одном месте, там такая лощина между двух гор, вообще, в принципе, высота там 2000 метров. Но это плоскогорье, поэтому непонятно, что это город. И там из земли выходит порядка 30 источников на площади чуть меньше футбольного поля. То есть один, через 2 метра другой, через 3 метра третий, и они все, абсолютно все, разные температуры, разные минерализации. Как это природа сделала, мне непонятно. Потому что, представляете себе, вот мы сидим друг напротив друга.
9: Я
12: вот
9: один источник, вы другой.
12: Вы один источник, да. У вас температура плюс 2, и там растет зеленая водоросль, и он прозрачный. А я сижу 56 градусов, вот между нами 2 метра,
9: да.
12: И там вообще ничего не растет. И он сильно сероводородный. Они сернистые, минерализация высокая, низкая. И вот на этом месте, там был, кстати, даже бальнеологический центр в Советском Союзе, и даже была взлетно-посадочная полоса для самолета. эти источники все считаются местными жителями, каждый для своего. Кто-то для кожи, кто-то для того, чтобы забеременеть там женщинам, кто-то еще что-то. Поверье такое есть.
14: Там наверняка все красавцы
12: и красавицы. Удивление, кстати, у нас была Аяна, наш гид, она в свои 50 с большим хвостом лет выглядела вообще потрясающе.
14: Тогда и правда.
12: И туда люди ездят лечиться. Чаще всего это ревматологические болезни, суставы,
9: кожные. А там санатории какой-то, какие-то вокруг этого?
12: Вот сейчас я к этому приду, так. К санаторию, да.
9: Так.
12: В общем, они
14: это уже такое интересное.
12: Каждый источник, это такая баня небольшая, куда ты погружаешься, 3-5 максимум минут. Я, как сказал Константин, я там вел съемку, 3-5, 5-8, и меня вынесло все. Я до утра еле дожил, потому что они горячие, минерализованные, пить оттуда нельзя. Короче, каждая баня, там свой источник, это для ног, это для глаз, это для хвоста. Но самое интересное, как попасть туда. Мы прилетели в Кызыл, столицу Тывы. Нас посадили на джипы. И первый день мы ехали 600 километров до первой остановки села Кунгуртук. Первые 100 километров это асфальт, а потом дичайшее бездорожье. Туда могут проехать только Уралы и очень подготовленный джип. Приехали в Кунгуртук, оказалось, что там места переночевать негде, худо-бедно переночевали. Село полностью автономное, 400 км вокруг, нет никакой жизни, только горы. Оно автономное.
14: Но люди-то есть?
12: Есть 1500 человек, даже аптека есть и свой фельдшерско-акушерский пункт.
9: Наверняка ПВЗ какой-нибудь.
12: Да, живут на дизелях, самолеты туда не летают никак, то есть добираться только вот так. А второй день мы ехали 80 километров 12 часов. Это заброшенный золотой прииск, это русло реки чаще всего.
14: Подождите, вы не ошиблись? 80 километров?
12: 80 часов? Конечно. Пешком было быстрее дойти. Ну, вот абсолютно тяжелая дорога, проехать невозможно. И наконец мы въезжаем в это место Тарыс. Что это себя представляет? Палатки и щитовые домики на два места, в которых есть буржуйка и деревянные палати. Больше, собственно, никаких условий нет.
14: Вот странно же все это. Почему?
12: Но люди ездят. И каждый год. И многие по 3, по 5 лет, и говорят, им помогают. Особенно, конечно, суставы, спина, кожа.
14: А в этом домике можно остановиться жить?
12: В этом домике остановиться можно, жить там невозможно. Я жил вместе с режиссером в одном домике. Это был первый случай в моей жизни, когда я спал в одной кровати с мужчиной. Вот, валетиком, да? Потому что там это отсутствие удобств полностью.
14: Ну, то есть... Так а зачем-то...
9: Просто крыша над головой, да, а туалет где-нибудь...
12: Туалет в 500 метрах, чтобы не загрязнять источник. Мы отказались пользоваться, решили, подождем недельку.
14: Вот. Недельку? Вы там недельку?
12: 5 дней мы там были.
14: Кошмар
12: какой. И люди едут туда за исцелением. Тувинцы уверены, что это чудо, что оно помогает. Добираться-то крайне тяжело. Но у нас были два классных проводника, и они нашли обратную дорогу вдвое, короче, через болото на горе.
9: То есть классно как.
12: Мы запускали коптер, летел впереди, смотрел, есть ли путь, мы следом подъезжали. Это такой экшен был, если не представлять.
9: Страшно было через болото?
12: Конечно, потому что мы чуть не уехали, остались там. У нас бензина ноль, жизни вокруг нет. Люди ездят туда за лечение.
14: Вам премию выдали? Потому что такие экстремальные, да. Один чешуей покрываются, другой по болотам ездит.
12: Знаете, я оказался счастлив от того, что оказался в том месте, где никто из моих знакомых никогда не окажется в силу труднодоступности. А бонусом было то, что мы заехали в крепость Хор-Бажин, где не было ни одного туриста 10 лет. Последние туристы были там Владимир Владимирович и Сергей Кужугетович.
9: И вы.
12: И я. Наконец-то больше туда не добраться. Только вертолет. Еще, ну, в общем, места, помимо целебных, супер труднодоступны. Я даже горд был, что оказался там, где другие
14: никогда не окажутся. Они не хотят делиться. Само по себе
9: приключение. Да. Да. А приезжают туда местные в основном, чтобы лечиться?
12: Приезжают местные в основном.
14: Туристов вообще, что ли, нету?
12: Ну, там для туризма как бы условия нулевые. Ну, мы встретили там туриста из Китая, из англоговорящего какого-то туриста, то ли Новой Зеландии, такой весь прям турист-турист. А ездят туда плохо из-за того, что это логистически очень тяжело добраться.
9: А есть там, что вы ели? 5 дней.
12: Первый день мы не ели ничего, потому что, как оказалось, надо было взять с собой продукты, а мы думали, где-то там купим. Ну, этого не случилось. Мы смогли поесть какой-то тувинский суп на перевале. Это банка тушенки, смешанная с кипятком. Ну, местных устраивает, мне не очень понравилось. А когда приехали наши гиды, будь они молодцы, в этом Кунгуртуге закупились едой и готовили нам плов, тушенку, картошку, то есть более-менее уже ничего.
9: Да?
12: На костре, да. Более-менее ничего. Первый день местные, кто там уже жил, поделились с нами. Пардон, плов, уж мы хоть не голодные были. Но вот мы не ели 20 часов, пока в дороге были. Ну, негде купить. Логистически очень сложно.
14: Почему это не делают? Почему не восстанавливают? Это же какие-то деньги или это бесполезно?
12: Объясню. Во-первых, местные верят, что... Почему называют Тарыс дарящий чудо? Что исцеляет не только вода, а сама сложность пути. Главное не цель, главное
9: Служить
12: путь.
9: Служить нужно, да?
12: именно заслужить вот это выздоровление, угу. очищение за счет пути, они это верят. Они
9: подумать вообще... о смысле жизни.
12: Они многие шаманы, мы там встретили Будду, например, о, не Будду, смотрите.
9: Там ну, проезжал Будду. Мимо, неплохо, по дереву да. сидел, как обычно.
12: Ламу мы там встретили, да. Почему не делают? Я думаю, что это колоссальное капиталовложение, в том числе логистика. Довести туда домики, те же самые построить, нужно куча транспорта. Перевал доступен для проезда с конца апреля по начало октября. Все остальное время это автономия. Ни одна машина не проедет. Ну и, может быть, утерялся смысл. Хотя в Советском Союзе там был большой бальнеологический
14: центр. Ну, понятно. Короче, заброшки все это. А на Итурупе, на... где вы были, там более-менее или тоже?
12: Прошу прощения, заброшка заброшкой. Но на заброшке там людей, мы когда приехали, 50 домиков и где-то под 50 палаток.
14: А, так все-таки там... Но это местные.
9: Отмокали.
12: Все. Отмокали, да. Uh-huh. То есть это в основном местные, да. Но считай, там сотни-две человек-то было.
14: Алексей, а можно вот такой нюанс? Я так и не понял. Это как бассейны в земле, что ли? Или как это выглядит?
12: А, купель.
14: Это...
12: Представьте, купель в бане. Выходите из бани, там купель. Квадрат, обшитый досками.
14: То а, есть... это уже все... Да, это не есть... природно.
12: Это природно? Абсолютно.
14: Нет, я имею в виду, ну, уже...
12: как-то... Благоустроено.
14: Дизайн, да,
12: дизайна там дизайна... нет, там да, благоустройство выглядит так. Выходит источник, вокруг источника вырывается яма, которая наполняется водой. И обшивается досками. Mm. Кстати, еще один источник, я сейчас отдам слово Константину, mm-hmm. был невероятно интересен. Ты садишься в него, в эту ванну, у тебя верх плюс 40, низ плюс 10. Как они там не смешиваются, как два океана на...
9: Коктейль да. такой, да, получается?
12: Ощущение, конечно, просто. Я вот люблю ходить в баню по средам, что называется, но тут это не баня. Это прям термальный источник.
9: Контрастная такая.
12: Ну, я спал да. как убитый.
9: Здорово.
14: Но... Вот это хорошая вот история. Так, а что мы должны у Константина выяснить?
13: Ну, стоит заметить, что, видимо, редактор канала меня любит больше, чем
14: Алексея.
13: Алексея, да, и у меня не было таких приключений, таких условий жизни. Все-таки...
14: Ну, лучшего гида России надо же как-то беречь.
13: Не знаю, наверное. Но Курильские острова все-таки лучше благоустроены. Не скажу, что это там прям 5 звезд, далеко не так. Но однозначно туда, если есть возможность и есть желание... Рекомендую съездить с туристическими целями, не обязательно, может быть, даже ради источников, потому что побывать на таком краю земли, увидеть действующие вулканы, они действующие, термальная активность есть, посмотреть на эту невероятную природу, причем два острова, которые ты видишь один с другого, но когда ты перемещаешься между ними, ты понимаешь, что там природа совершенно другая на этих двух разных ближайших островах, и люди даже ведут себя по-другому, да.
14: Вот. Они в Японию хотят?
13: Нет, в Японию не хотят.
9: Но источники.
13: Но Японию там видно. И когда ты поднимаешься понятно. На вулкан, у тебя телефон говорит, добро пожаловать в Японию. Потому что там до Японии там буквально там, 20 километров.
12: Списывают деньги за роуминг.
13: И списывают деньги за роуминг, да, остров Хоккайдо там видно. Вот.
14: А как вы добирались? Это вы из Москвы или из какого-то другого
13: города? Да, мы летели из Москвы, мы летели до Южно-Сахалинска. В Южно-Сахалинске мы пересаживались на другой самолет маленький, летели на остров. Потом с другого острова возвращались в Южно-Сахалинск, опять пересаживались на самолет, летели на Итуруп. Вот, хотя между островами между ходят...
14: Нельзя?
13: Между ну, на, у них прямого авиасообщения между ними нету, а между ними есть паром. И этот паром, он ходит, скажем так, не всегда, там очень такая капризная погода, и это тоже было интересно. Как у Алексея был путь до источника с приключениями, потому что они там пробирались по руслу реки, 80 километров. Вот у нас было приключение в том, что мы застали все природные явления, которые только можно на Курильских островах.
9: Что то есть там мы, было?
13: Мы приехали, мы с утра встали, пошли снимать рассвет над океаном. У нас джетлаг, я вообще всю ночь не спал, мы встречаем рассвет, все красиво, солнце встает над Тихим океаном, и тут, внимание, опасность цунами, всем, значит, прибыть в цунами безопасное место, мы такие, что цунами? И мы смотрим новости, да. Мы смотрим новости, да, на Камчатке тогда как раз произошло землетрясение, и ожидалась волна. Ну, естественно, как бы все идут в цунами безопасное место, а мы, раз у нас да, камера есть, мы бежим в цунами опасное место, чтобы снять эту волну. Вот, да. Цунами безопасное место – это возвышенность, то есть там сам город Южно-Курильск, он стоит, поселок фактически, он стоит на такой скале, и, в принципе, весь город там, уже люди ученые опытом его перестроили, там, в в прошлом веке. И этот город, он, в принципе, в цунами безопасном месте. Вот. Ну, а так как нам хотелось снять, мы сразу пошли у местных спрашивать, где здесь цунами опасное место, давайте пойдем поснимаем волну. Но волна, стоит сказать, как бы там пришла уже совсем маленькая, и мы ее даже не заметили. Вот. И следом за цунами на следующий день мы попали в тайфун. То есть мы с утра просыпаемся.
9: Опасность тайфуна.
13: Наша маленькая девочка.
14: Тайфуна – безопасное место.
13: Да, наша маленькая девочка, которая была с нами в группе, выходит на улицу, ее просто сдувает вот так.
14: Она там осталась?
13: Нет, мы потом ее привязали ко мне, я тяжелый как бы, нас вместе не сдувало. Вот, и да, там был тайфун, то есть мы смотрели там по карте, мы там в самой красненькой точке, вокруг ветер, все дует. Вот, мы отснимали программу на Кунашире, приехали на Итуруп, сняли программу на Итурупе. И у нас последний, значит, фрагмент остался, который мы хотели снять. Мы едем по острову, там вулкан. Угу. Я такой еду в машине, так задумчиво. Смотрите, облачко так зацепилось за вулкан, как будто бы он дымит. И наша, значит, там гид-сопровождающая такая: «Так он дымит!» И мы такие, опять же, у нас же камера, нам же надо снимать. Мы такие: «А, круто, нам повезло, давайте вытаскивайте камеру, давайте снимать вулкан!» Кто-то там сразу же узнал, что вулкан называется «покуривает». То есть он покуривает, он не извергается, но он начинает дымить. И в этот момент мы там что-то снимаем, записываем стендап, и я смотрю, наша девочка-гид, которая сидит в машине, она так вот вцепилась в руль, и у нее испуганные глаза. Все начинают понимать, и потихонечку приходит какое-то ощущение страха. Она говорит: «Он у нас не покуривает обычно». То есть я, говорит...
14: Что-то грядет.
13: Я, говорит, помню, как у нас покуривал вулкан, который был в другом конце острова. И после этого весь остров засыпало пеплом. Вот. А этот прямо рядом с поселком. Если он сейчас начнет покуривать...
14: Ну вот, друзья, начал он покуривать или нет, мы узнаем сразу же после новостей.
9: А еще отправимся в Северную Осетию, да?
14: Да-да-да, вот как раз
13: еще куда Дагестан.
14: Мы добрались.
13: Угу. У нас сегодня
14: в гостях Алексей Бессмертный, врач-педиатр, аллерголог, а также Константин Аверин. И все они ведущие нового проекта «Живая вода». Все верно, на канале «Моя планета». После новостей продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об установлении контроля над Волоховкой Харьковской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки «Север». По данным ведомства, на этом направлении противник за сутки потерял более 190 человек и две станции радиоэлектронной борьбы. Нанесено поражение формированием механизированной бригады и силам теробороны ВСУ в районах селений Рубежная, Рясная, Бударки, Харьковской области. В Сумской области поражены подразделения отряда погранслужбы Украины. Всего за сутки потери противника в зоне СВО превысили 1000 человек. СКР открыл дело после гибели людей при опрокидывании аэролодки на Байкале. Жертвами стали 5 человек, 13 были спасены, среди них 14-летний подросток. Пресс-службе МЧС уточнили, что одна женщина госпитализирована. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что катер совершал прогулку вдоль берега. Он принадлежит туроператору «Кристальный Байкал». Аэролодка перевернулась в районе скалы Черепаха. В АТОР заявили, что среди пострадавших нет клиентов туроператоров. Крупные платформы обязали стимулировать соцстрахование самозанятых. Они могут получить преференции за добровольное оформление полисов. Речь идет о сумме почти в 3% от дохода. С октября 2026 года водители такси, курьеры и мастера в сервисах услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных и социальных программах, отмечается в статье РБК. В стране зарегистрированы почти 16,5 миллионов самозанятых. Многие из них фактически работают на одну платформу полный день, как обычные сотрудники, но без какой-либо социальной защиты. В статье уточняется, что работники могут страховаться добровольно, но подавляющее большинство пока выбирают деньги здесь и сейчас. ВТБ сообщили о запуске в Китае оплаты по QR-коду. Новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам. При службе кредитной организации отметили, что списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссии не взимается. Максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей. Ранее ВТБ внедрил аналогичные услуги по оплате через QR-код во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31 градус, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-23, ночью 19-21 без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
0: 12.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: Макс Челноков.
0: А еще с нами путешественники. Люди, которые побывали в в болотах Тывы. А потом они купались. 105 градусов было.
13: 105
9: там градусов. Там яйца варились.
0: Да, яйца там варили. Ну, где-то рядом тоже купались.
9: Да.
0: Друзья, встречайте. Алексей Бессмертный, врач-педиатр, аллерголог, ведущий телеканала «Моя планета». И Константин Аверин. Тоже ведущий телеканала «Моя планета» и лучший гид России, по мнению географического общества, Русского географического общества. С 23 мая идет на канале «Моя планета» программа «Живая вода», цикл документальных проектов о том, где попить, искупаться в...
9: Где можно залечь на
0: целебных,
9: дно, да?
0: Да, водах. Продолжаем.
9: У нас есть по ТВ вторая часть, да?
12: Продолжаем. Получилось, что Константина... Острова Курильские, две точки, а у меня Тыва.
0: Окучил.
12: Две точки. Окучили, да, что называется.
9: Освоил.
12: И, кстати, предвосхищая ваш вопрос, а зачем мы это снимали? Привлечь людей, привлечь интересующихся, привлечь туристические компании, потому что внутренний туризм очень хорошо развивается, а это и туризм эксклюзивный, абсолютно. Сделать его более доступным. Так вот, Тыва. Опять же, спросили тут, пока был перерыв съемочной группы. Съемочная группа очень маленькая, 5 человек. Это ведущий, режиссер, редактор, автор, начальник, два оператора. Но по факту там камер не две. Две камеры у каждого у оператора по камере, одна или две камеры у ведущего, вот так вот, в разные стороны, и еще режиссер до кучи.
14: Понятно.
12: И еще квадрокоптер. Ну, то есть получается, что как бы нас пять, но у нас много рук.
9: Угу.
12: Но эти компактные такие группы связаны с тем, что туда большую группу вести технически тяжело. И вот оказались мы в ТВ второй.
9: Так, и что там происходило?
12: Это была абсолютно другая ТВ. Если мы были в Плоскогорье пустыня, мы поехали в те селения, где живут староверы. И староверы, когда их переселяли, избирали для себя место биоидентичное. То есть такое же, как это было похоже на те места, где они жили. И получилось, что мы приезжаем в это место. Ну, тоже там паром, переправа, еще раз паром, еще раз речка. Потом 2 часа на моторной лодке по Енисею вверх. Тоже, кстати, экстрим еще тот. Спасибо нашему редактору. Он сказал, шапки и перчатки брать не надо. Да, мы в плюс 10 как раз на лодке 2 часа плыли, продрогли до костей. И мы приезжаем в Рязань или в Смоленск. Стоги сена, березки, избушки. И только не очень привычно скалы, горы вдалеке. Угу. А это прям вот средняя полоса России. Поэтому староверы выбрали эту биоидентичность. Что мы там делали? Во-первых, познакомились с культурой староверов, только достаточно закрытой. Потому что не все староверы хотели с нами сниматься, общаться и рассказывать. И там вариант живой воды был в том, что там не только есть источники, которые целебны с точки зрения староверов. У нас староверов очень много в стране, порядка 140 тысяч, если не ошибаюсь. Вот они не любят медицину. Они не признают деньги, паспорта, СНИЛС и прочее. Многие из них живут абсолютно, не контактируя с внешним миром. У них там нет, не покупают ни сахара, ни соль, ни спички, вообще ничего.
9: Как они выглядят при этом?
12: Отлично.
9: Без сахара-то, да?
12: Да, но не сахар, а мед, пироги из черемухи. Понятно. Там соль они добывают, еды у них
9: дикоросы
12: там. Дикоросы. Да, дикой да? там, да. И у них есть источники, на которые нигде не отмечены на карте России. Где они берут воду, лечатся. Возможно, как они считают, это им помогает. Но наша передача говорит о том, что вода, ее целебность не только в составе биохимическом, а в тех людях, которые окружают, той вере, тех
9: устоях,
12: которые там
9: заряд.
12: Есть. Плюс мы узнали, что, оказывается, от воды у староверов зависит очень много. Енисей – это и у них единственное шоссе. Угу. Дорог-то у них нет, скоростные лодки. Вода – это движитель для мельниц. Для других хозяйственных нужд мы видели старую мельницу, которая 200 лет, она водой движется.
14: Водяная мельница.
12: Да, водяная. Это просто потрясающее зрелище. Тут мы больше искали отношение воды, соотношение и веры. Ведь, насколько все знают, староверы – это те, кто были православными изначально. Потом уже при Никоне они разделились.
14: Да-да-да.
12: То есть наши предки, по сути, были все староверы. Угу. Закрытое сообщество. Попасть тоже достаточно тяжело.
14: Как туристу туда не попасть,
12: как
14: да?
12: Как туристу попасть, самое интересное.
14: А, можно.
12: Да, мы жили на базе, которая официально там находится, в низовьях, не в низовьях, чуть ниже, чем истоки Малого Енисея. Там есть база, там можно жить, там хорошие домики, уютные, там очень вкусно они кормят домашней угу. едой. И потом в самом конце мы поехали на источник тоже целебный, и там нашли потрясающую туристическую новую базу, куда кто-то вложился, и вот туда имеет смысл ехать, побыть с природой, вот там поохотиться, просто погулять. Это такой хороший ретрит, вы себе не представляете. Так что
14: а на как этом... еще раз это место называется? Тыва?
12: Тыва. А, ну, там надо искать на карте. Тыва, Тыва – поселение староверов. И вам поисковик сразу выкинет, где там можно отдохнуть. Так что мы видели 2 Тывы. Плоскогорье и прям Рязань.
14: Mm-hmm. Рязань.
12: Даю слово Константину.
14: Друзья, да, мы теперь отправляемся уже на Кавказ, да, я правильно понимаю?
13: Ну, Осетия, да, у меня 3-я программа была в Осетии. Там как раз мы воду не только принимали наружу, но и внутрь. Там есть источники, которые можно для лечения желудка использовать. И, в принципе, могу сказать, что есть в этом смысл по себе.
14: Правда? Прям получше, да. Похорошело?
13: Но там один источник, тип называется, тип Б.
14: Да.
13: Вот, и туда, там был санаторий в советские времена, и до сих пор люди туда приезжают, в палатках живут, потому что прям идеально лечит желудок.
9: Такая теплая, наверняка соленоватая.
13: Ну, она, наверное, не то чтобы теплая, такой у нее такой специфический вкус, легкая газация даже есть. Вот. И, наверное, так не знаю даже, как описать, такой щелочной такой вкус какой-то. Вот, как сода, да.
14: Наверное. А вы когда приезжали, вы перед этим с врачом консультировались, вдруг, может быть, кому-то нельзя это.
13: У меня врач был на телефоне, если что, врач-педиатр.
12: Понятно. Взаимопомощь. Он мне расскажет, как путешествовать, а как лечиться.
14: Просто некоторые источники, мне кажется, они могут не в помощь быть, а как бы во вред.
13: Я думаю, ни один врач не согласовал бы нам эту поездку, учитывая, сколько времени мы проводили в воде для того, чтобы снять программу. Вот. Ну, конечно, когда вы поедете, в принципе, на большинстве источников, на которых я был, стоят информационные таблички с информацией о том, сколько времени можно допустимо проводить в этой воде. Но, как сказал мне один местный житель на Курилах, это вопрос привычки. Вот, и они даже в этой воде, когда были мальчишками, они в ней спали, когда ходили в походы, чтобы просто ленились, потому что ставить палатку. Вот, залезли в воду и спят. Вот. У нас тоже вот, Осетия получилась такая история больше про людей и про верование. Мы были на святилище Ромове. У нас там был обряд. И обязательно там что всего три. Ну, там. Посмотрите, посмотрите в программе, да. Вот, и...
0: Но это туристический или это настоящий какой-то обряд?
13: Нет, это настоящий обряд, то есть, да, там у нас там был старейшина, который проводил для нас вот традиционный оландский, да, обряд. Вот, и там обязательно должна быть рядом с этим святым местом, их всего три в Осетии, ну, оланов, да, всего три, обязательно должна быть вода. Почему? Потому что вода, она должна смывать все то плохое, что человек приходит, приносит с собой в это святое место, чтобы вода очищает. И в этом тоже есть такой, не знаю, какой-то эзотерический, да, смысл и воды, и источников, и посещения таких мест, потому что ты этой водой в том числе себя освобождаешь.
0: Но это не только у них, это у многих. Те же самые мусульмане ноги моют перед тем, как зайти в
9: мечеть. Давайте вспомним обряд крещения.
0: Крещения, потом тот же самый душ. Мы, хотя идем с точки зрения гигиены, конечно, но все равно перед сном отмываемся от всяких там плохих взглядов.
10: Тоже как ритуал.
0: Конечно, да-да-да, это все.
13: Так к этому и стремится передача, что вода дающая жизнь.
0: Да, в том-то мы уже поняли, что это все. Мы живем, не замечаем этого, не задумываемся, а на самом деле это правда, это уже идет откуда-то испокон веков, от наших прадедов, прапрапрадедов и так далее.
9: Ну, то есть, получается,
0: вода всегда рядом.
9: То в Северной Осетии, в Алании, вы там больше пили, да?
13: Ну, не то, что больше, просто я акцентирую на это внимание, чтобы слушатели понимали, что мы не только заныривали, но и употребляли внутрь, да? Вот,
0: и есть, как сказал Константин, есть, уже это полезно оказалось.
13: Есть разные источники, да, одни для наружного применения, другие для внутреннего применения.
9: А там, да, там были тоже какие-то именно источники, или были какие-то санатории организованы,
13: дома отдыха. Вот если вот мы начали с того, что мы были в труднодоступных местах, да, Кавказ, что Дагестан, что Осетия, это достаточно развитые с туристической точки зрения регионы, и я вот за Осетию скажу, что однозначно всем рекомендую туда съездить, безумно красивый регион, безумно гостеприимные люди, безумно чистый и красивый Владикавказ, вот, очень все доступно по цене, в отличие, да, от тех программ, которые мы снимали в начале, вот, и там есть, да, определенная инфраструктура, есть и санатории, есть и дома отдыха, гостиницы, отели, в принципе, везде можно добраться на автомобиле, если знаешь, куда ехать, если не знаешь, возьмите кого-нибудь из моих коллег-гидов, они вас туда довезут, поэтому вот на Кавказе это все достаточно доступно будет и комфортно, и вкусно, и интересно, и дружелюбно, и гостеприимно, и можно дальше перечислять эпитеты, чтобы
0: описать. Да, а вот такой вопрос, у меня тут одна знакомая говорит, кто-нибудь ездил у тебя на Кавказ, там в тот же самый Дагестан? Я говорю, да, конечно, люди ездят очень активно. А опасно, не опасно, говорит, двум девочкам, например, поехать? Потому что там, типа, лучше этого не делать.
9: Чего ты спрашиваешь у двух мальчиков?
10: Они там были. Предвосхищая ответ, скажу быстренько про Дагестан. Не только опасно, абсолютно безопасно. Их традиции не позволяют обижать женщин.
9: У меня подруги только что ездили в Дагестан. Вернулись.
13: Дагестан, мне кажется, вот по настроению очень сильно отличается от Осетии. В Осетии, ну, я был в Дагестане, мы снимали другую программу с телеканалом. В Осетии абсолютно комфортно, спокойно, очень мило. Да и в Дагестане тоже. Но они по настроению просто другие. Вот два региона, они, в общем-то, недалеко находятся, но по настроению они другие.
0: Они более воинственные, что ли?
13: Они, я бы сказал, менее горячие осетины, да, если...
0: Да, но это...
10: И вверх разные, по-моему,
13: да? Да, да, да, осетины православные.
0: Да. Так, по поводу, я не могу понять одного, а где же вот эти вот как раз чеховские, лермонтовские курорты? А, это все-таки вот
10: это
0: Алексей.
10: Будет. Да. Ну вот, по поводу Кавказа, в Осетию съездил Америн наш Константин, а бессмертный Алексей отправился в Дагестан. В Дагестане я уже был с рабочим вопросом, не по поводу отдыха, и мы были в Дербенте и окрестностях.
12: Ну да, вы сказали по поводу девочек, там абсолютно безопасно. Дагестанцы очень гостеприимны. Самое сложное в съемках было уйти из дома, пока тебя не накормили до отвала. Причем ты заходишь, мы зашли там к одной из известных жительниц Дербента, пожилой лет 90, 5 минут она свадьбу накрыла. Все, прям быстренько. Но вернемся к источникам. Там мы ездили по источникам целебным, куда, как говорится, окунаться. И вот вопрос по поводу Чехова. Там есть такие воронцовские бани, называют, да, куда ездили еще начиная с начала 19 века, лечить всякие раны, пост всякие воинственные, то есть генералы и старшие офицеры туда ездили, чтобы залечивать свои раны. Целая семья живет около этих источников, они их отреставрировали, облагородили, они как бы за ними смотрят. Мы там, я там окунался в эти горячие источники, получил тоже какой-то эффект успокоения, что ли. Ты в них окунулся, я как будто усталость отпустила, это правда. Ну и, конечно, нас там очень сильно накормили. Вот потом мы еще были, больше программа была про целебную силу воды при внешнем контакте. Мы были в старейшем хамаме на стране, в Дербенте. Этим хамамом управляет семья уже 300 лет одна и та же. Это такой наследный бизнес. Хамам очень классный, топится дровами. Чтобы разогреть его, нужен месяц, чтобы нагреть его. Поэтому они его не остужают. Потому что если перестать его греть, в общем, 2 недели он горячий.
9: Да.
12: Тоже, в принципе, в плане таких приятных ощущений, потому что у нас у русских традиционно это баня. Или хамам, вот, получил кучу удовольствия и очень рекомендую. В плане инфраструктуры и доступности Дагестан, как и Осетия, лучше же отстроен. В этот хамам легко попасть, нужно забронировать. А в воронцовские бани позвонить хозяевам, в интернете есть контакт, они вас примут. И плюс мы были в таком комплексе, двух комплексах, санаторий Каспий, абсолютно инфраструктурное место. Я так понимаю, что санаторий был советского еще постройства, он облагорожен. Там диетическое, не диетическое питание, мы там тоже, кстати, объелись. Вот, и куча всяких процедур, воды, грязи и прочее, плюс проживание, как в хорошем, качественном отеле, своим выходом на набережную, своим песчаным пляжем.
14: Ну, то есть на Каспийском море.
12: На Каспийском море, и прям у меня было желание даже там остаться. Это инфраструктурно доступно, финансово тоже. То есть была моя воля, я там жил вообще. И второй санаторий, можно так назвать, это целебные источники Ахты. Кстати, тоже труднодоступно, они на границе с Азербайджаном, но вот мы едем горы, села, горы, въезжаем в небольшое село Ахты, и там просто шикарный комплекс, сделан заново, красивые отельные корпуса, очень много вокруг этих, как назвать, корпусов, отдельных источников, горячие ванны, грязь, я там окунулся, это... Так себе, конечно, удовольствие, да, сероводород и грязь. Но в целом, вроде, как бы мне пошло. Несколько разных бань и плюс комплекс спа для тех, кто хочет просто отдохнуть в комплексе спа. Горячий бассейн, неподогреваемый от горячих источников. Сауна, баня, пробежаться, все такое. Вот там очень много людей местных и не местных. Там очень много посетителей. Угу. Туда многие приезжают просто одним днем. Там очень хороший ресторан. Опять же, Дагестан, очень вкусно. И можно в обед приехать, окунуться в источники, отдохнуть и уехать. Инфраструктурно в этом плане, конечно, более доступно. И, наверное, часть нашей программы в том, чтобы показать контраст. Что вот тут уже, на Кавказе, вот оно, он развивается, а вот есть какие-то места отдаленные, которые не развиваются. И почему бы не развить их тоже? Внутренний туризм – это очень круто, потому что мы привыкли есть где-то там all-inclusive. Это же неинтересно, это надоедает. Интересно
14: получить какое-то лечение. Иногда тоже полезно полежать.
13: И, вот. Знаете, еще интересная штуковина, да, то есть сам принцип лечения термальными источниками, он не подразумевает там потратить полдня, да. Ты зашел, окунулся, вышел, зашел, окунулся, вышел. И это... Наверное, классно сочетать именно с туристической программой.
9: Когда то есть,
13: когда
9: ходишь,
13: ты, когда ты приехал, да, ты запланировал себе, что ты поедешь где-нибудь, окунешься, или, например, ты поселился где-то рядом с источником, ты окунулся утром, вечером, весь день у тебя свободен. На Кавказе есть масса достопримечательностей, которые можно посмотреть. Можно ставить себе шикарную программу, полазить по горам, посмотреть на водопады, посмотреть на какие-то чудесные закаты, сварить себе кофе где-нибудь на перевале с видом на озеро. Вот. И мне кажется, это просто чудесный отдых для тех людей, которые живут в больших городах.
12: И вот, возвращаясь к Дагестану, там, например, есть такие традиционные вещи, они очень гостеприимны. Мы остановились купить кофе. Выходит наш гид, берет кофе, идет к нам. Я говорю, оплатите. Говорит, а тем, кто ездит, возит туристов, кофе бесплатно, туристам тоже. Это наша инфраструктура. То есть водитель подходит
9: интересно,
12: к кофейне, да. Ему кофе бесплатно дают. Но там мальчик нам всем налил. Рядом сидит бабушка, торгует виноградом. Я говорю, можно попробую? Пробую. Я говорю, вкусный. Говорит, бери. Я говорю, да я не хочу покупать. Он говорит, да так возьми, он веточку, что покушаешь
9: не
12: по
9: жалко,
12: дороге.
9: Да, да.
12: Такая своеобразная гостеприимность, угу. Она очень неожиданна. А по поводу экстрима, мне с экстримом повезло чуть больше, наверное, чем Константину, потому что в Дагестане мы еще попали в такое место, где раньше был источник, а после него осталась пещера.
9: Угу.
12: Пещера достаточно глубокая. Надеюсь, что все эти кадры войдут, потому что я туда залезал только вместе с местным гидом и с камерой. Туда больше не влезет. Это ползком.
9: Мечта клаустрофоба.
12: Ужас вообще. Да. Это ползком. Через. И вот, кстати, вот такая амфора, как бы мы осветили фонариками, а там проползаешь вообще какую-то щелочку, а еле своими плечами пролез.
9: Квартира-студия такая современная, да?
12: И, так, и три таких вот свода. Да. Честно, мне что-то прям там страшно стало.
9: Не захотелось оставаться.
12: Да, и там, да? Есть такие щели, которые очень раскопаны. Угу. И вот, вот я еще попал в такой пещере, потому что операторы туда не залезли, я только с гидом.
14: Мне всегда было интересно, зачем люди лезут в пещеры.
9: А что там было? Что вы увидели? Вот,
14: да, что там интересного?
12: Там раньше был источник, который бил из горы. И он
9: устал,
12: осталась пещера, в которой мы нашли еще и кости.
14: Человеческие?
12: Mm-hmm. Древние причем.
9: Ого.
14: Какая прелесть.
12: Их там просто никто не чистит, ну смысл, а они прям им там 100 лет в обед.

0: вот у меня был случай был. А вот у моего соседа был случай и так далее. И таких историй просто там тонна, да. Угу. Вот, поэтому, наверное, лучше опираться на опыт местных жителей, которые имеют более обширный опыт, да. Угу. А мы как на фольклорной практике с Лешей ездили и собирали как раз вот эти вот истории и пытались про эти истории в том числе рассказать нашим зрителям.
1: Вот. Что самое вот интересное, вы посетили, получается, это по 4 региона, да?
0: По 3
1: региона пока. Что самое вот яркое запомнилось, вот по одному можете вспомнить? Вот. Ну вот у Лёши, я понял, дорога, которая 80 километров, 12 часов.
2: Вот вы назвали наш проект документальным фильмом, но вот...
1: Документальный проект, я сказал,
2: документальный проект, да, ну тут неважно. Вот, но вот первая часть ТВ, это тревел-шоу, это джиппинг, это прям National Geographic. Мне, помимо источника и людей, которые в него верят, конечно, неизгладимое впечатление «Золотая дорога». Когда, если будете смотреть нашу программу, а, пожалуйста, смотрите ее, вы увидите, как тяжело, как это очень красиво, круто. Это такой драйв от самой дороги. Вот это запомнилось сильнее всего. Ну и, конечно, вот эта труднодоступность дает какое-то ощущение, но не может не помочь, коль люди так далеко туда ездят.
1: Ну, логично,
3: а наверное. А вы что-то, может быть, себе, не знаю, загадывали или думали, что вот если я сейчас я доберусь...
0: Вернуться. А если я не дойду, вернуться. А если я пропаду, что будет с ними?
2: Ну, то есть вернуться был небольшой шанс, потому что мы не рассчитали. Одна заправка была в селе Кунгуртук, который там... И мы так залили бензина немного, но мало ли какой он там. За 50 километров до Кызыла он закончился. Наши опытные гиды молчали. Ну, типа, ничего не знаю. А я сижу спереди, вижу, что там как бы одни пары. Так, но, слава богу, мы ехали с горы. Эти 50 км мы ехали с горы, собственно, на холостых оборотах.
1: Повезло, да.
2: Да, а зима, в смысле, зима холодно. Там днем плюс 25, ночью плюс 5. Бензина-то нет. Ужас. А людей вокруг тоже. Так что вот это вот, наверное, самое, что я загадал вернуться.
1: Константин, 20 секунд у вас прям.
0: Ой, я бы хотел, конечно, рассказать историю про похищение невесты. Ну, видимо, хорошо, видимо уже не успею.
1: Да нет, давайте.
0: Вот просто из категории, что мне запомнилось, конечно, запомнились люди, вот эти гостеприимные. Мы в Осетии постучались в один дом, говорим, слушайте, мы тут устали, снимали весь день, поесть негде, напоите чаем. Ну, нас, естественно, напоили, накормили синскими пирогами, там была такая, ну, в возрасте уже пара, лет, наверное, 60-70, наверное. И мы что-то разговаривали, и я спрашиваю, а как вы познакомились? Женщина так улыбается, ну, говорит, давай, дед, рассказывай. Говорит, я ее украл. И реально рассказывает историю. Я чувствую себя Шуриком, который приехал на фольклорную практику.
3: Остался
0: и принес.
3: Только из рога пить, да?
0: И она рассказывает, да. Как 40 лет назад ее реально украл муж, отвез, спрятал. И родственники между собой договорились, и тех с тех пор вот они вот 40 лет живут. Представляете, какая интересная история. И интересно. Ты просто натыкаешься, вот просто стучишь в дом, заходишь и вот находишь такие истории.
2: Но... Вот такая история у нас, да, была, пока у нас есть чуть-чуть, я расскажу. Тоже Дербент. Уставшие снимали хамам. Старейшая мечеть, поговорил с имамом, и мы устали. Видим, а там много кафешек. Видим навес, сидят женщины, что-то лепят, столики. Угу. Я захожу.
3: Мастер-класс какой-то.
2: Нет, а кафе.
1: Лепки.
2: Да, ну, женщина готовит на улице. Захожу, женщина говорит, знаете, очень хочется поесть. Она говорит, давайте. Я говорю, что у вас есть на сегодня? Она говорит, есть тот-то, тот, такие пирожки, тот-то. Я говорю, слушай, не будем сильно умничать, давайте всем пятерым одинаковое. Я не помню, чем мы взяли, какое-то блюдо, чай, хлебушек. Вот, поели вкусно, посидели на веранде. Я подхожу, сколько с нас? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну мы пришли, заказали у вас еду. Говорит, как заказали? Я говорю, ну это кафе? Говорит, нет. Мы просто тут сидели, лепили. Вы пришли, муж сказал, накорми людей. Это было
1: вау. Это вы в чей-то двор зашли?
2: Да, это двор городской, где сидели женщины, лепили хлеб на сегодня.
1: Хорошо.
3: А вы им анимацию устроили.
1: Слушайте, вот это о чем говорит? Что это какая-то...
3: Открытость, желание помочь, накормить. Это гостеприимство, да?
2: Гостеприимство, воспитание, традиции, уважение.
3: Куда бы вы еще хотели поехать?
1: Или уже
3: что
1: есть планы, да?
0: Я безумно хочу поехать на Камчатку. Я очень надеюсь, телеканал, что у нас будет съемка на плато Путорана. И в другие труднодоступные места, конечно. Это же интересно, да, когда ты не просто снимаешь, а вот это вот действительно, как Леша сказал, да, путь к воде, что это вот в культуре у тувинцев. И это самое, наверное, интересное, что... Ну, для меня лично, как для экскурсовода, есть в этом проекте. Когда ты туда добираешься, и у тебя есть кульминация, ты плюхнулся в ванну.
2: А я в Карачаево-Черкесию. Когда мы проходили кастинг, я был в Карачаево-Черкесии, кастинг снимал сам там на телефон, потому что я ушел в поход. Вот, в Карачаево-Черкесию на Имеретинские озера.

0: тоже труднодоступность очень тяжелый. Пеший ход 2 дня. Вот я бы хотел уже с камеры подняться туда и показать эти Меретинские озера, которые считаются у карачей и черкесов священными.
1: Пусть живая вода вас туда и приведет. Друзья, уже провожаем и смотрим проект «Живая вода» на канале «Моя планета». И у нас сегодня были ведущие этого канала Алексей Бессмертный, врач-педиатр-аллерголог, и лучший гид России Константин Аверин. Господа, спасибо большое.
2: Спасибо
1: ищем
2: вам.
1: Проект,
2: спасибо.
1: Смотрим и слушаем радио «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Также были поражены порты, которые используются в интересах ВСУ. В ведомстве добавили, что привлекалась оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, нанесены удары по хранилищам боеприпасов, цехам сборки дронов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Рубль стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару. С начала апреля национальная валюта укрепилась на 12%, достигнув курса 72,6 рубля за доллар. Второй год подряд валюта отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, которые предупреждали об обесценивании рубля, говорится в статье информагентства Bloomberg. Журналисты отметили, что относительно стабильному положению денежной единицы Российской Федерации способствовал рост доходов от продажи нефти и денежно-кредитная политика правительства. Тегеран в диалоге с Вашингтоном настаивает на праве обогащать уран. Такие данные содержатся в последних предложениях Ирана, переданных Соединенным Штатам. Необходимы также прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие морской блокады, разблокировка активов, отмечается в публикации иранского информагентства ИРНА. По данным репортеров, об этом было заявлено в ходе встречи замглавы МИД республики Казема Гарипа-Бади с представителями комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента. Кроме того, Тегеран настаивает на компенсации ущерба. Средства будут нужны для восстановления страны после военных действий. В Германии при обрушении многоквартирного дома пострадали 54 человека. ЧП случилось в городе Гёрлиц. Поиски людей под завалами продолжаются, сообщила телерадиокомпания МДР со ссылкой на правоохранителей. Спасатели привлекли служебных собак и тепловизорные камеры для поиска жильцов, говорится в сюжете. Ранее полиция федеральной земли Саксония заявила об обрушении жилого здания, предположительно из-за взрыва газа. Не менее 5 человек числились пропавшими без вести. Затем выяснилось, что 2 из них не находились в момент ЧП в доме. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 10 рублей 63 копейки, доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, ясно, ветер северо-восточный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-23, ночью 19-21, без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
7: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
1: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
12: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Ольга Филиппова, нотариус города Москвы. Ольга, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Или Ольга Владимировна все-таки?
14: Можно, Ольга?
1: Спасибо. Так, Ольга, о чем мы будем сегодня беседовать? Какие вопросы вам лучше всего задавать?
14: Вы знаете, я бы хотела такую тему поднять, как электронные сервисы нотариата. Я столкнулась с тем, что не все знают о том, что к нотариусу можно записаться в том числе через госуслуги, а также через сервис МОСРУ. На самом деле это очень удобно, поскольку ты можешь зайти и выбрать удобное время, выбрать нотариуса, который находится поблизости, записаться, даже скинуть документы, если это необходимо для нотариального действия, и записаться электронно.
1: Друзья, ну помимо этого, мы сейчас все равно столько говорить не получится о электронных услугах нотариуса, поэтому мы говорим о наследстве, об оформлении бумаг.
14: Это само собой, конечно, вопросы, если будут, конечно.
1: И так далее. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Валентин Иванович спрашивает: можно ли оформить завещание на ребенка на объекты недвижимости и другое имущество, которые находятся под арестом в процессе банкротства? Или только где прописан и станет единственным жильем, которое не отнимут? А также можно ли страховать такое имущество?
14: Смотрите, что касается завещаний. В завещании можно указывать любое имущество. На момент составления завещания, на момент удостоверения завещания, нотариус не проверяет принадлежность. Принадлежность имущества проверяется уже на стадии выдачи наследства, то есть при открытии наследственного дела. Поэтому в завещании указать можно любое имущество, которое пожелает, соответственно, гражданин. Также можно указать имущество, которое, например, он планирует в будущем купить. То есть, ну, вот такая ситуация с завещаниями. А в отличие от договора дарения. То есть дарение у нас происходит здесь и сейчас при жизни гражданина. и переход права, соответственно, тоже происходит при жизни гражданина. А завещание, при составлении завещания, при удостоверении, право собственности переходит только при открытии наследственного дела, то есть после смерти гражданина.
15: Прекрасно. Так, Елена, нам большое очень сообщение, но смысл сейчас передам следующий. Она благодарит нотариуса Екатерину Семеновну, или Семенову, нет, Семеновну, фамилию почему-то она не написала, которая при составлении брачного договора отговорила ее от двух шагов: не слушать мужа и записывать так. Одним словом, она посоветовала ей, ну, какие-то пункты сделать так, как она сама планировала, не слушать в этом мужа. Сейчас, в процессе бракоразводном, она очень благодарна Екатерине Семеновне. А вообще, насколько нотариус может советовать человеку, как вот, например, написать завещание, имеет ли он право такое, ну, моральное, психологическое, то, при составлении того же брачного договора? Вот тут вот нотариус отговорила, видно, переписывать все на мужа, подсказала, перепишите на себя что-то.
14: Я думаю, что здесь речь идет о том, что нотариус разъяснила нормы закона, угу. То есть как правильно, как неправильно, в том числе судебную практику, которая связана в том числе и с брачными договорами. В практике встречаются ситуации, когда приходят и говорят, я хочу все, чтобы было, например, там, одного из супругов. То есть такие ситуации, такие брачные договоры, они легко оспариваются в суде, поскольку они нарушают права второго супруга. И здесь как раз-таки может идти речь именно об этом, что была ситуация, когда супруг хотел записать все, например, имущество на себя.
15: На себя, да.
14: Вот. Ну, нотариус разъяснила, возможно, да, ситуацию о том, что такой брачный договор, он не будет соответствовать действующим нормам законодательства, и в связи с чем, я думаю, что супруга оказалась довольна. Возможно, то есть это мои предположения. А так нотариус, конечно, советовать нотариус не может, но разъясняет права при удостоверении нотариальных действий и действующее законодательство. Исходя уже из этого, стороны принимают решение, конечно же, самостоятельно.
15: Все ясно. 7373948. Здравствуйте.
16: Здравствуйте всем. Алексей беспокоит. Вопрос такой вот вашему гостю. Пошел в нотариальную контору в Люберцах. Было открыто наследное дело, ну, в 96-м году. Оно в архиве. Она сказала, что с декабря месяца все архивные дела переданы в областную нотариальную палату. Более нигде вообще, ни сам, нигде не смог найти эту информацию. Вот что-то вы знаете про это вообще?
14: Все архивы, да, действительно, не все, но часть архива у нас передается на хранение нотариальным палатам. Поэтому, ну, получить доступ к тому или иному наследственному делу, к тому или иному документу, возможно, путем обращения в нотариальную палату, в архив нотариальной палаты. Поэтому ничего никуда не теряется, все хранится, но просто архивы нотариуса действительно уже начали передавать на хранение нотариальным палатам.
16: То есть это обращаться в областную нотариальную палату.
14: Конечно.
16: И спрашивать, что как.
14: Конечно, в архив, да. Ну, документы получить можно, это
15: пожалуйста.
14: Все
15: доступно. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
17: Здравствуйте.
15: Да,
17: вы в эфире. Подскажите, пожалуйста, меня Сергей зовут. Вопрос такой, вот, например, супруги живут вместе, брачного договора нет. И хочется одному из супругов подстраховаться, чтобы после смерти одного из супругов, понятно, все осталось в распоряжении, например, у жены текущей его. Вот
15: вас, Сергей, обязательно... Сергей, подождите, Сергей, сразу скажем, и Ольга подтвердит, что брачный договор действует только при живых супругах, только в момент, когда вы женаты.
17: А его нету. Его
15: ну и все, брать. Тогда после смерти это уже завещание называется, чтобы время зря не тянуть.
14: Давайте только сразу же обозначим, что
17: нужно сделать завещание, правильно?
14: Брачный договор, смотрите, брачный договор меняется правовой режим имущества супругов. Значит,
15: проще, здесь... скажем.
14: Просто, да, брачный договор, он также влияет на порядок наследования, я об этом хотела сказать. Uh-huh. Потому что если в брачном договоре, например, указано, что у нас раздельный режим имущества супругов, соответственно, при открытии наследственного дела любой нотариус делает запрос к реестру брачных договоров, чтобы посмотреть, не был ли изменен правовой режим имущества супругов, чтобы выделять супружескую долю, либо нет.
15: Да,
14: вот
15: нет.
14: Брачный договор влияет именно вот на это. А если вы хотите, чтобы супруги осталось, да, то только завещание.
16: Нету брачного договора.
14: Брачного договора, если нет, вы можете составить завещание.
15: Вы хотите все супруги оставить? После смерти,
16: да? Ну, супруги или дочки, ну, как бы, чтобы вот другие члены семьи, там, бывшая семья, еще кто-то, ну, не могли претендовать.
15: Нет, подождите, Сергей, у вас в бывшем браке есть дети?
16: Да.
15: Но по закону эти дети тоже имеют на долю вашего завещания, Ольга, правда?
14: Смотрите, да, у нас можно изменить ваше законный имущество. Режим наследования путем завещания. Но у нас закон защищает детей, которые не достигли возраста 18 лет, нетрудоспособных родителей, если они пенсионного возраста, выделяется обязательная доля в наследстве. То есть у нас завещание ограничено обязательной долей в наследстве. При этом, если у вас дети совершеннолетние, то можно. На них уже не будет действовать данная норма. Поэтому здесь закон защищает у нас именно вот детей до 18 лет, иждивенцев.
15: Ну, и вы родителей. Поняли, если к моменту, когда... Вы слышите?
16: Да.
15: К моменту, когда, не дай бог, произойдет что-то с вами случится, то несовершеннолетние дети будут иметь долю. И ваши родители, если они будут уже пенсионерами. Вот так вот.
16: Понятно.
15: А так вы можете написать завещание?
16: Дети совершеннолетние уже, ясно.
15: А, дети совершеннолетние? Ну, так пишите завещание тогда, ничего страшного. Но имейте в виду, родители будут тоже претендовать. Родители, жена имеет же?
16: Спасибо.
15: Да, пожалуйста, жена же тоже имеет обязательную долю. Нынешняя.
14: Смотрите, у супруги там немножко другое. У супруги совместная собственность возникает. Здесь не обязательная доля, здесь совместная собственность у супругов, получается, возникает. Угу. Если в браке, если не было брачного договора, то сначала супруги будет выделяться у нас совместная собственность, одна, вторая, от всего вида имущества. А все, что осталось, соответственно, уже либо по завещанию, либо по закону, поровну всем наследникам.
15: Пишет наш слушатель. Так, сейчас подождите, я открою. Не представился. Милена, здравствуйте. Мне нотариус отказал в оказании услуг по дистанционной сделке, так как в нашем, поселке. В нашем поселке он единственный. Что мне делать? И прописано я именно в этом, ну, в этой деревне.
14: Смотрите, что касается сделок дистанционных, то здесь идет привязка к месту нахождения недвижимого имущества. Один из нотариусов должен свою деятельность осуществлять именно в том субъекте, в котором находится недвижимость. Соответственно, вы можете, в принципе, обратиться к другому нотариусу, и здесь прописка ваша не имеет значения. Можно обратиться
15: к другому
14: нотариусу.
15: Но в их деревне нету больше нотариуса.
14: Но здесь, смотрите, здесь же речь идет по субъектам. То есть,
15: она еще подписывает, что это Московская область.
14: Можно обратиться к любому нотариусу Московской области, все. Пожалуйста.
15: Так, и еще тоже вопрос от Екатерины. Она написала две доверенности, отдала их людям, но сейчас она хочет их аннулировать. Что для этого нужно сделать?
14: Для этого необходимо обратиться к нотариусу, написать распоряжение об отмене этих двух доверенностей. Об этом информация будет видна в реестре доверенностей, который у нас является публичным, как раз-таки про электронные сервисы нотариата. Да, вот мы начали тему, у нас есть такой публичный реестр доверенностей, который расположен на сайте Федеральной нотариальной палаты. И отмена доверенности, удостоверенной нотариально, конечно же, тоже будет видна на данном сайте, в данном реестре.
15: Все понятно. 7373948, код 495. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот когда оформляется завещание, вот допустим...
15: Извините, пожалуйста, у вас радио работает, да, параллельно?
18: Нет.
15: Я слышу эхо, завязка идет. Выключите радио или компьютер, откуда идет звук, и говорите с нами по телефону, хорошо?
18: Да.
15: Давайте дальше.
18: Вот когда... у меня завещание. завещание на квартиру.
1: Так.
18: На квартиру. Все остальное имущество, которое находится в квартире, могу ли отдельным пунктом писать завещание?
15: Оль, коротко.
14: Что касается имущества, то здесь отдельно мы обычно его не прописываем. Если такие дорогостоящие ценности, что-то дорогостоящее, ну, это всегда вызывает спорные какие-то моменты. Указать можно, но просто как его потом идентифицировать, в этом возникает.
15: Нет, конечно... но можно описать, например, украшения, картины, это же можно, мебель старинную. Это же можно как-то завещать другому человеку? У меня вот мама, например, завестила таким образом картины некоторые и свои украшения.
14: Вот их нужно как-то обозначить. Нужно их как-то обозначить каким-то образом. В принципе, это все допустимо. Но как их описать, чтобы потом при уже выдаче наследства не возникало спорных моментов? Именно эта картина, либо другая картина была завещена.
15: Ну, название, описание.
14: Название, да, да, я вот об этом и говорю.
15: Вы знаете, вы слышите нас? Как вас зовут?
18: Да-да-да, Ольга.
15: Ольга, вы можете описать отдельным пунктом то, что находится в квартире, дорогостоящее, но это нужно все будет грамотно описать, чтобы ваши наследники поняли, о чем идет речь. Вы поняли?
18: Одним просто, допустим, пунктом, что все остальное имущество, какое на момент моей смерти окажется не принадлежащее. В чем такое не заключалось бы, где бы оно ни было.
14: Такая фраза тоже есть, но, как правило, это больше относится у нас к вкладам, например, там, да, в банках, например, там машины, любое другое имущество, которое также подлежит какой-либо регистрации, то есть которую можно идентифицировать. То есть такая фраза, да, пишется в завещаниях, она у нас распространенная.
18: Если нельзя, да?
14: Фразой можно, но будет непонятно, что конкретно вы завещали.
15: Вы хотите типа голые стены отдать одному, а все, что в квартире, другому?
18: Да, да,
14: нужно это все прописать.
15: Но так не видите, получится. Нотариус говорит, что это все нужно прописывать, чтобы прям до тарелки-вилки.
18: Да нет, по мебели у меня и по технике.
14: Просто как потом выдавать нотариусу наследство на что?
15: А то есть сказать, как это потом оценить? Квартиры.
14: Как это потом оценить? Как это все потом будет делаться? То есть это вот на практике это вызовет потом при выдаче. Написать можно все что угодно. Потом при выдаче наследства у нотариуса возникнут вопросы.
15: Сделаем так. Ольга, вы к нотариусу уже ходили?
18: Ходила, но что-то она так говорит, все, вот запишите квартиру. Остальное то, что в квартире, там кому что нужно.
15: Ну, это тоже выход. Вы можете просто сказать тому человеку, которому вы хотите мебель и технику отдать. Вы при жизни можете это все сразу сказать, не знаю, написать какую-то расписку, может быть, для него, что все это твое. Вот как бы ваши пожелания. Видите, оказывается, технически это тяжело сделать. А написать-то можно все. Я просто этого не знал. А потом как это все и вычленять из общей массы. Вот
18: сами
15: беда.
18: Сами разделят это.
15: Да, все. Да, сами разделят. А вы живите долго и счастливо.
14: Здоровья
15: хорошо?
14: Вам.
15: Здоровья. Ольга, слышите?
18: Так что не надо тогда писать.
15: Завещайте квартиру, а тому человеку, кому вы хотите мебель и технику, отдельно говорите, что это его. И предупредите остальных. Все, пожалуйста, держитесь. Ну, сложно, да. Ольга Владимировна, подскажите, пожалуйста, можно ли в суде оспорить соглашение о совместном проживании детей с одним из супругов, и на основании чего может быть оспорено, если по соглашению все соблюдено? Вы поняли?
14: Да, я поняла. Я так полагаю, что соглашение о порядке проживания и общения с ребенком было нотариально удостоверено, раз речь идет об оспаривании, хотя нотариальная форма здесь не обязательно. Оспорить попытаться можно все. То есть основания здесь могут быть нарушения прав ребенка, да, со стороны одного из родителей, возможно, да, если такие имеют место быть. При этом ограничение общения со вторым родителем. То есть должны быть какие-то нарушения, которые производит тот родитель, с которым проживает ребенок. То есть основание всегда это у нас нарушение чьих-либо прав.
15: Угу. совместным проживанием. Ну да, все понятно. Так, еще пишет 012-й наш слушатель. Не подписался. В моем районе есть нотариус, которая мне не нравится. Она очень грубо себя ведет, долго приходится ждать, а об электронной записи она даже и не слышала. Мне нравится нотариус в соседнем районе, который я хочу записаться, который хочу ходить, но дело в том, что я не прописан в том районе. Могу ли я попасть туда?
14: А можно обращаться к нотариусу, к любому, которому вы хотели. Есть у нас ряд ограничений, которые связаны с отчуждением недвижимости.
15: Вот короче, он в соседний район может прийти.
14: А вообще в соседний район вы можете прийти.
15: К этой нелюбимой не ходить, а к любимой
14: можно
15: пойти.
14: Можно к любимой пойти, да.
15: Всё, отлично. Еще была история. Вчера звонил нам молодой человек, но он звонил адвокату. А там вопрос нотариальный был. Адвокат со своей стороны посоветовал. Я хочу у вас все-таки этот вопрос тоже проговорить. Он покупает машину. Ему привезли ее из Японии. Она находится во Владивостоке. Но ехать за машиной он туда не хочет и не может физически. Может ли он куплю-продажи подписать нотариально, нотариус там с продавцом, он в Москве с нотариусом, по видеосвязи подписать машину, ему потом сюда перегоняют?
14: Да, конечно, можно сделать договор также с нотариусом, то есть ему нужно будет продавцу прийти к нотариусу. Где находится машина?
15: Во Владивостоке.
14: Во Владивостоке. Нотариус здесь будет в Москве со стороны покупателя. Сделка будет удостоверена двумя нотариусами. Пожалуйста, да, конечно, договор купли-продажи машины.
15: Все это...
14: Участие двух нотариусов. Это все допустимо, все это возможно. Пожалуйста, конечно.
15: Угу. Так, есть ипотека, невыплаченная с вложенным, наверное, мат-капиталом, хотим разводиться с мужем. Муж готов отказаться от ипотеки и доли в квартире. Как это можно сделать?
14: Что касается квартир, на покупку которых использовался мат-капитал, здесь порядок следующий. Необходимо подписать соглашение первоначально о наделении долями всех членов семьи. Это все делается с согласия банка, соответственно, доли выделить, и затем супруг может либо подарить свою долю, у него есть право, да, на выделение доли тоже, либо продать свою долю, да, соответственно, либо маме, либо подарить детям. Поэтому, пожалуйста, такое тоже можно сделать.
15: Угу. Так, еще вопрос, значит, такой. Во-первых, мы сегодня, Надежда спрашивает, на сегодняшний момент ребенку для выезда за рубеж, на кого нужно делать доверенность? Разрешение,
14: согласие,
15: во-первых,
14: согласие, да. На выезд.
15: Почему-то доверенность.
14: Согласие на выезд, если выезжает ребенок с посторонним лицом за границу, необходимо сделать хотя бы от одного родителя. Если это страны Шенгенского соглашения, ребенок выезжает, то, как правило, требует согласия от двух родителей, в зависимости от страны выезда. Но согласие делать необходимо, если ребенок выезжает с кем-то посторонним обязательно.
15: Ну, я знаю, бабушке и дедушке тоже надо.
14: Бабушке, дедушке
15: папе,
14: тоже.
15: Маме не обязательно.
14: Если выезжает один из законных, да, представителей с ребенком, тогда согласие второго не требуется по закону. Но некоторые страны требуют, поэтому для подстраховки некоторые делают тоже, особенно для получения виз. А если выезжает бабушка и дедушка, то согласие однозначно нужно.
15: Все понятно. Так, здравствуйте. Так. Возможно ли получить у вас консультацию? Да, возможно. Нет, это вопрос не той, не из этой оперы немножечко. Извините, пожалуйста, мы вопросы, связанные с автомобилями, сейчас не комментируем. У нас есть специальный автоюрист. Звоните на следующий, пишите неделю. Так, подскажите, пожалуйста, ведет... Господи, кто... Да откуда же мы знаем... Ведет ли нотариус Морозова прием? Мы не знаем. Вы знаете нотариуса Морозова, Ольга?
14: Все нотариусы у нас обозначены на сайте Нотариальной палаты.
15: Конечно.
14: Можно позвонить, созвониться. Все нотариусы в доступе. Поэтому, пожалуйста, звоните, уточняйте режим работы.
15: Угу. Мой Но мой родственник оформил доверенность на женщину, с которой проживал одно время. Потом они переехали и хотел удаленно отозвать свою доверенность. Но нотариальная контора не приняла заявление, так как требовалось его присутствие. Эта доверенность до сих пор еще в силе?
14: У доверенности есть срок, то есть нужно здесь посмотреть, на какой срок выдавалась доверенность. Если распоряжение об отмене доверенности нотариально не было удостоверено, то доверенность действует, поэтому вам необходимо обратиться к нотариусу для удостоверения. Личное присутствие обязательно.
15: Но если он даже в другом городе проживает?
14: Можно
15: он...
14: в другом городе, можно отменить доверенность
15: удостоверенную. А по интернету, по видеосвязи?
14: По видеосвязи нет, нельзя. У нас удостоверяются дистанционно только сделки с двумя и более нотариусов. То есть это двухсторонние сделки. То есть получается присутствие, один присутствует у одного нотариуса лично, вторая сторона у второго нотариуса тоже лично.
15: Ну вот так можно.
14: Это только двухсторонние сделки. Распоряжение об отмене доверенности – это одностороннее. То есть ты приходишь просто к нотариусу, удостоверяешь. К любому нотариусу.
15: Не понял тогда, а двухсторонние можно так отменить сделку?
14: Это у нас уже другое, это у нас уже соглашение о расторжении какой-либо сделки, это другое нотариальное действие. А доверенность – это уже у нас односторонняя сделка, поэтому можно просто прийти к любому нотариусу и отменить доверенность.
15: Ольга, здесь вы меня запутали.
14: Здесь второй не нужен. К любому нотариусу можно прийти.
15: Я у вас написал доверенность и можно... уехал в Петербург.
14: Питере, и приехать к вам любому, не... любому нотариусу
15: так в Питере, он может да, прийти конечно. К любому на и тот и город, отменить, куда уехал.
14: Конечно.
15: Присутствие нужно не обязательно у того нотариуса, у кого писалось.
14: Да, можно у любого нотариуса
15: всё, отменить доверенность. Я сегодня немножечко, да. Так, друзья, мы после новостей, которые прямо сейчас выйдут в эфир, продолжим задавать вопросы нашему нотариусу. Сегодня в программе «Народный адвокат» Ольга Филиппова, нотариус города Москвы. Все средства связи работают, пишите, звоните.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Новак сообщил о складывающихся условиях для снижения ключевой ставки. Это необходимо для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики. Сегодня мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения ставки, сказал вице-премьер. В апреле Банк России снизил ключевую ставку 8-й раз подряд до 14,5%. По прогнозу регулятора, ее средний показатель в 2027 году составит 8-10%. В Эстонии сообщили об уничтожении украинского дрона «Камикадзе». БПЛА был нейтрализован под Тарту, уточнил министр обороны республики Ханна Певкур. Это, вероятно, был беспилотник украинского происхождения, направленный на российские цели, приводят местные СМИ заявление главы ведомства. За несколько минут до перехвата летательного аппарата на юге Эстонии объявляли воздушную тревогу. В Великом Новгороде отменили общегородской праздник «Последний звонок». Мероприятие решили не проводить из соображений безопасности, сообщили в мэрии. «Последние звонки пройдут непосредственно в образовательных учреждениях», сказал собеседник в комментарии Интерфаксу. Общегородские праздники выпускников школ, гимназий и лицеев проводились в последних числах мая на центральной площади Великого Новгорода. В 2020-2022 годах их отменяли из-за COVID-19, в 2023-2025 годах из-за требований безопасности. Москвич передал телефонным мошенникам золотые слитки и крупную сумму денег. Ущерб составил более 13 миллионов рублей. В столичном управлении МВД рассказали, что неизвестные убедили 26-летнего мужчину под предлогом декларирования средств открыть сейф отца и забрать деньги, в том числе в валюте, а также 5 слитков по 20 граммов каждый. Потерпевший должен был передать их женщине на улице. Затем ее задержали сотрудники уголовного розыска по району Бирилево-Восточное. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-23, ночью 19-21 без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
19: Говорит Москва. Реклама.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
21: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
21: Плати по миру.
20: Как?
21: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
21: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
21: Да, а также букинг и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
22: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
23: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
24: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
25: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
26: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
27: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
28: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Говорит Москва. 94,8.
3: Повтор лучшего.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
15: 12:35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее, народный нотариус Ольга Филиппова. Ольга, здравствуйте.
14: Добрый день.
15: Все наши средства связи работают, друзья. Пожалуйста, пишите, звоните. И советую вам задавать вопросы адвокату уже прямо сейчас, потому что к концу вы опять создадите пробку, и много вопросов останутся без ответов. Мама продала компанию в рассрочку на 3 года незадолго до своего ухода. В завещании не упомянула. А платежи достались мне по наследству. Покупатель не может переводить деньги на счет мамы, так как ее уже нет. Что мне нужно сделать, чтобы получать платежи?
14: Да, действительно, по наследству у нас переходят как права, так и обязанности. Здесь у нас, получается, по договору маме, наоборот, да, платежи.
15: Да.
14: Шли. В данном случае, соответственно, вы являетесь наследником. В течение 6 месяцев на счет мамы уже, да, поступать деньги не могут. Здесь можно, так, что же здесь придумают? Если, например, можно, если у него есть обязанность платить деньги, он может платить, продолжать делать платежи на депозит на счет нотариуса. Вот вспомнила. Значит, тот, у него есть обязательства, да, то есть у него есть обязательства, то есть исполнить обязательства в данном случае не представляется возможным в связи со смертью, да, кредитора. Соответственно, здесь можно открыть счет нотариуса, депозитный счет нотариуса, и, значит, после вступления в наследство вы эти денежные средства сможете получить. То есть вот такой порядок возможен. То есть, если есть необходимость прямо сейчас, да, кинзом,
15: нет, чтобы мы неправильно, Оль, мы неправильно, покупатель не может переводить деньги на счет
14: мамы.
15: Вот ему
14: нужно, вот ему, да, то есть покупателю необходимо, то есть если он не может уже перечислять, то есть, соответственно, у нас уже умер, да, угу. Получатель денежных средств, соответственно, покупателю необходимо перечислять не на счет мамы, а на депозитный счет, который можно открыть, в смысле, не на счет нотариуса,
15: всё
14: которому
15: понятно,
14: перевести деньги.
15: А нотариус потом отдает?
14: Конечно, нотариус, соответственно, для получения вот, наследником. То есть такая процедура тоже есть, она тоже используется в практике. Допустимо, пожалуйста.
15: Угу. Так, Анна спрашивает, возможно ли продление нотариуса, полномочий директора без нотариуса, если решение заверено нотариусом?
14: Смотрите, что касается назначения директоров, сейчас нотариальная
15: какие-то
14: форма...
15: Странные вопросы у нас
14: нет,
15: сегодня.
14: На самом деле очень хорошие, актуальные вопросы, которые каждый день в практике, все в порядке. Поэтому что касается директоров, то назначение директора на должность сейчас нотариальная форма обязательно. Поэтому необходимо решение о назначении директора обязательно удостоверить у нотариуса.
15: Угу. Так, так, организация имеет представительство в Казахстане, представительство хотят закрыть, в уставе есть пункт, согласно которому решение, а что решение, а дальше нету продолжения. Я не знаю, что это, откуда это. Ну ладно, тогда дальше идем. Так, так, еще раз про директора, еще раз. Окей, еще был вопрос сейчас. Хотят, дама просила еще раз рассказать, как правильно и лучше подписывать, организовывать брачный контракт, брачный договор. Нужно ли присутствие мужа, жены при этом? Если нужны ли какие-то свидетели, почему-то она спросила для этого, кто подтвердит, что в этом, и нужны ли справки от врача, что они психически здоровы?
14: Что касается брачных договоров. Брачный договор можно удостоверить как до заключения брака, так и в период брака. Брачный договор, который у нас удостоверен до заключения брака, начинает действовать с момента регистрации брака, но в период брака можно в любое время удостоверить брачный договор. Для этого нужно обратиться к любому нотариусу, то есть здесь у нас нет, да, какой-то привязки к территории, к любому нотариусу, где вы находитесь, к ближайшему, представить документы, подтверждающие регистрацию брака, документы о регистрации брака, паспорта, ну и если есть желание описать какое-либо конкретное имущество, соответственно, документы на такое имущество. Дополнительное присутствие каких-либо иных лиц, свидетелей и так далее, недопустимо. То есть здесь у нас участвуют супруги, соответственно, супруг и супруга подписывают брачный договор. Нотариальная форма в данном случае обязательна для брачных договоров, иначе он будет недействительным. Ну, вроде все.
15: Все, рассказали. Роберт пишет, может ли нотариус, имея доступ к конфиденциальной информации, совершать, оформлять процедуры наследования, если этот самый вопрос наследования касается его самого, его родственников или лиц, прямо или косвенно относящихся к этому наследованию, возможно, по завещанию.
14: Короче, нотариус... У нас есть ограничения в деятельности нотариуса. Нотариус не может совершать нотариальные действия в отношении себя лично и своих близких родственников. Поэтому сам для себя нотариус не может ни выдать наследство, ни оформить завещание. Для этого ему необходимо обратиться к другому нотариусу для совершения нотариальных действий, как для всех граждан. То есть процедура для всех одинакова.
15: Роберт, вот такие вот правила. Добрый день. Вопрос нотариусу. Участок на кладбище оформлен на дядю. Он уехал более 10 лет назад в Таиланд. Связи нет. Возможно, нет его в живых. Мама хочет оформить участок на себя. В бюро отказали. Нужна доверенность, либо справка о смерти. В полиции в поиске также отказали. Как быть?
14: Не очень понятен вопрос, то есть что сделать, чтобы переоформить место на кладбище, угу, но да. Для этого тоже можно сделать доверенность, но, соответственно, нужен доверитель в наличии.
15: Но дяди
14: я поняла,
15: нет.
14: Что его нет.
15: Они даже не знают, жив он или нет.
14: Ну, необходимо дождаться информации о том, жив он или нет. Если его нет в живых, тогда уже там как бы одна процедура. Если он жив, другая процедура. Тут
15: нужно выяснить. Смотрите, Ольга, можно сделать запрос в полицию Таиланда, с просьбой подтвердить или опровергнуть
14: факт
15: жив
14: смерти,
15: факт
14: да,
15: смерти.
14: Нужно установить, жив человек или нет. Если он жив, то, соответственно, от него брать доверенность. Если его нет в живых, то процедура передачи
15: если
14: мест...
15: Если его в живых нету, что тогда?
14: Тогда процедура передачи мест на кладбище нужно уточнять, соответственно, на конкретном кладбище. То есть, возможно, они каким-то образом другим распределяют эти места.
15: А если он жив, то надо взять от него просто доверенность.
14: Ну, конечно.
15: Ага, все понятно. Так, 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7925-88-88-94-8, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Заходите, пишите. Так, может ли представитель по доверенности совершить отказ от наследства? Вы поняли вопрос?
14: Да, я поняла. Нет, необходимо лично присутствовать у нотариуса.
15: Угу. Хорошо. Так, идем. Добрый день. Алло.
0: Добрый день. У меня вопрос к вам.
15: Пожалуйста, значит, вы выключите только радио и говорите по телефону.
0: Хорошо. Значит, это Валентина из Москвы. У меня двое взрослых детей. Я сделала завещание на дочь, потому что с сыном мы общаемся, но у меня всю жизнь разногласия с ним. Он не хочет работать, и, в общем, я не приемлю такой это его образ жизни. Будет ли мой сын иметь право, сейчас ему 52 года, будет ли иметь сын мой право на мою обязательную долю в наследстве, если на момент моего ухода он еще не будет пенсионером?
14: Да, этот вопрос мы уже с вами обсуждали сегодня. То есть на обязательную долю в наследстве имеют у нас те, кто уже достиг к моменту смерти пенсионного возраста, либо к моменту смерти, например, нет 18 лет. Поэтому дай бог вам здоровья, чтобы все жили долго. Да, соответственно, да, вот такой ответ на вопрос.
15: Но пока он не пенсионер, он не будет иметь право на наследство. То, что вы напишете.
14: Обязательную долю, да.
15: Обязательную долю.
0: То есть это самое, можно быть спокойной, а то дочь волнуется.
15: Ну, пока вы, он не пенсионер, а у нас во сколько мужчины? Ему 55?
0: 52.
15: 52, но ему еще 13 лет. А вы, я думаю, все нормально будет. Все.
0: Да, хотелось бы, конечно, дожить. Ну, в общем, через два дня у меня день рождения, 82 года.
14: С наступающим вас.
15: Ну, спасибо, с наступающим, вам. Да, живите
0: спасибо
15: долго.
0: Спасибо большое. Я очень люблю передачу вашу и решила вот первый раз задать такой вопрос.
14: Спасибо вам за вопрос.
0: Довольно благодарна за консультацию. Спасибо.
15: Пожалуйста.
14: Всего доброго.
15: Так, 7373948, код 495. Добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
15: Да, вы в эфире, говорите.
2: Вопрос такой вот по поводу наследство, то, что если, допустим, родственник не умер, либо не умер.
15: Но... Что еще раз, простите, умер, что? Повторите, пожалуйста.
2: Допустим, если наследство, которое вступает, это слушал эфир, если родственник, допустим, ну, нет с ним никакой связи, и неизвестно, умер он, либо нет.
15: Так, дальше.
2: И вопрос, как в наследство вступить, либо не вступить.
15: Подождите, кто, чье наследство? Давайте по порядку. Кто умер, от кого наследство? Тот родственник, которого вы не знаете, умер он или нет?
2: Ну, да.
14: Необходимо установить факты.
15: Короче,
14: в любом
15: сейчас,
14: случае необходимо устанавливать факты смерти.
15: Есть, якобы есть какой-то родственник, и вы считаете, что он умер, но не уверены, и хотите получить от него наследство. Этот родственник вам кто?
2: Ну, неважно, допустим.
15: Не, ну как неважно, если это третья вода на киселе, то тогда это точно неважно. Тогда другие должны, близкие родственники, выяснять, жив он или нет. А если это ваш отец, или это ваша мама, или еще кто-то, тогда это совершенно другой разговор. Или жена нынешняя.
2: Ну, если мы не знаем, допустим, это родственник где-то там в другой стране живет, и мы не знаем, жив он либо нет, и информации никакой нет.
14: Необходимо обратиться в органы МВД для того, чтобы установить, жив человек или нет. Для того, чтобы открыть дело, необходимо установление факта смерти. Иначе никакое дело по наследству не будет открыто.
15: Надо выяснить, жив он или нет. Так просто вам никто дело наследства не откроет, ни один нотариус. Для этого надо писать в эту страну, в полицию, обращаться в наше МВД, делать запрос, чтобы они обратились. Можно написать в посольство российское той страны и так далее. Поэтому здесь вам надо искать, жив он или нет. Обратитесь в соцсети, ищите через знакомых, ищите последние контакты. Потому что нотариус, ни адвокат этим не занимаются.
2: Ну, я вас понимаю. Но, смотрите, не забывайте, что человека найти нельзя просто никак.
14: Через... Надо обращаться в суд для того, чтобы признать без вести пропавшим. То есть есть процедуры юридические, которые приравнены, да, к факту, да, регистрации смерти. Поэтому обращайтесь к адвокату для того, чтобы каким-то образом установить и зафиксировать тот факт, что человека нет.
15: Есть специальное судебное разбирательство, процедура, да. Да, процедура, по которой человека можно признать без вести пропавшим. Но это еще, опять же, длится не один год.
14: Конечно,
15: это несколько длительная процедура. Лет должно пройти. А потом еще, пока пройдет сам суд, еще надо все это оплатить и так далее и тому подобное. Вам лучше пойти к адвокату и проконсультироваться с нормальным юристом, хорошим юристом. Вот у нас в эфире есть количество юристов. Попробуйте связаться с ними. Вот зайдите на сайт, говорит Москва, там имена есть в интернете, вы найдете. С ними проконсультируйтесь. Эти темы мы поднимаем каждый эфир. Спасибо большое. Держитесь. Ну, как в этой ситуации? Что скажешь? Есть такая процедура, такая. Ну, вот я вдруг подумал, что у меня есть дед, он во Франции. Хотя у меня вот была такая ситуация. И пока его не найти, не найдешь, никак ты не докажешь.
14: Никак ничего конечно. Не докажешь, потому что необходимо установить факт. В любом случае, как без этого?
15: В том-то и дело.
14: Юридически нужно это зафиксировать.
15: 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
5: Здравствуйте. Хотелось бы мне уточнить у нотариуса. Вот есть однокомнатная квартира, 30 квадратных метров, общая площадь. Жилая 18 квадратов, два собственника.
15: Вы можете выключить радио на заднем плане, на заднем фоне?
5: Хорошо, я просто в другой комнате нахожусь.
15: Но все равно мы слышим, и завязка идет, и очень плохой звук.
5: Сейчас нормально?
15: Да, нормально. Так, и дальше что? Два собственника.
5: Квартира, два собственника, не являющиеся родственниками. Значит, здесь второй собственник начал дарить, один раз подарил своей жене, потом жена это, дочери. Эта дочь сейчас опять подарила этой женщине. То есть вот такие вот действия происходят. У них в договоре дарения написано, что квартира свободна от проживания третьих лиц. И еще у них написано, что квартира свободна, не обременена.
14: Здесь, смотрите, во-первых, не квартира. Я так полагаю, что у нас в договоре дарения фигурирует доля в праве. Соответственно, если в договоре дарения указано о том, что нет третьих лиц, скорее всего, взяли справку о том, кто зарегистрирован в данной квартире. На основании справки обычно нотариус указывает, что в данной квартире никто не зарегистрирован. Либо возможна ситуация, когда нотариус указал в договоре дарения о том, что в квартире, со слов, о том, что в квартире у нас никто не проживает.
5: Предыдущие собственники продолжают.
14: Это должно быть зафиксировано. То есть, если регистрация есть...
5: Регистрации нет, там вообще никто не зарегистрирован.
14: Вот поэтому в договоре, соответственно, все правильно. В договоре дарения указано о том, что нет зарегистрированных лиц, если регистрации нет. О том, что проживает, не проживает, по факту, нотариусу неизвестно. В договоре это не указывается. Здесь имеет значение регистрация в данной квартире.
5: Ну, я так подозреваю, что нотариус или его представитель, наверное, присутствовали, там инвалид проживал. Он не мог ходить к нотариусу, потому что он лежачий инвалид.
14: Он был зарегистрирован?
5: Нет, там никто не зарегистрирован.
14: Вот я об этом вам и говорю, что юридически имеет значение, кто у нас зарегистрирован. Нотариус не выходит в квартиру, то есть не проверяет по факту, живет там кто-то или нет, потому что юридически важно, кто зарегистрирован по месту жительства в данной квартире. Что касается обременения, то нотариус тоже заказал выписку и посмотрел, есть обременения, там залоги, там еще какие-то, может быть, запрет в регистрации. Если выписки таких сведений нет, соответственно, нотариус и указывает.
5: Является обременением?
14: Если там просто кто-то проживает, то это как бы получается не совсем, то есть право на проживание чем обеспечено? То есть кто предоставил право для проживания? Вопрос возникает.
15: Там собственник этой доли проживает?
5: Проживает сейчас, вот в данный момент, да, собственник. А перед этим, ну, то есть они начинают, ну, как бы...
15: Так, тихо, вы нас запутали. Еще раз, в чем вопрос? Сформулируйте, пожалуйста.
5: по факту обременения. Вот у нас в суде дело есть, и нам пишут, что мы не можем получить компенсацию за вторую долю. Почему? Потому что обременение правами другого собственника одной и второй доли.
15: У вас ваш собственник проживает на этой территории, верно?
14: Ну, он имеет право проживать. Если он собственник, он имеет право проживать.
15: А обременение-то в чем выражено?
5: Залог
15: или что там?
5: Правами другого собственника. Вот так
14: написано. Это не обременение. Обременение, смотрите, то есть он просто является сособственником, который имеет право также проживать в данной квартире.
15: А вы что, хотите продать долю свою?
5: Мы хотели изначально продать, они покупать не хотят.
15: Ну и все, вы должны написать за письмо этим сособственникам. А если они в течение 30 дней не отвечают, то вы имеете право продать эту долю третьему лицу, другому, мне, Ольге, кому угодно.
5: Назад уже было им предложено, и в судах уже это повторяется, потому что суды у нас уже по 30.

0: я, да.
1: И пойдете к нотариусу. Консультация сколько стоит сейчас
2: бесплатно.
1: В Москве?
2: У нотариуса бесплатно. Консультации бесплатные.
1: Вот с этими документами и покажете, что такое обременение. Вот нотариус вам объяснит, а потом позвоните мне на следующей неделе, нам сюда, вторник, среда, четверг, и объясните, что такое обременение. Мы не понимаем с Ольгой, о чем идет речь. Человек, проживающий...
0: Вот в чем дело-то.
1: Что?
0: Не хотят платить компенсацию за пользование долей. Поэтому они вот пожаловались...
1: А почему они должны платить компенсацию?
0: За пользование долей.
1: Ну так они же совладельцы.
0: Мы не можем туда. У нас нет ключей. Они нам не дают ключи, чтобы мы там пользовались своей долей.
1: А как же, вы говорите, там проживает ваш человек?
0: Какой наш? Он нам не родственник. Она там проживает, правильно? Потому что у нас собственник второй доли.
1: Подождите, я вообще уже...
2: Я поняла, в чем ситуация. Смотрите, то, что касается долевой собственности, это всегда очень спорные моменты. Я так понимаю, что у вас, видимо, вторая сторона, вторые собственники, видимо, в квартире проживают, ключи поменяли, вас, видимо, не пускают. Но у вас есть сособственник, который имеет право, законное право на одну вторую долю в данной квартире, и вам нужно свои права отстаивать, продолжать в суде. У вас спорный момент. Соответственно, вам необходимо либо продать эту долю, если вы не можете пользоваться, да, каким-то образом там вместе.
0: Ну да, да. Мы вот сделали оценку, а ну, они все. Вот...
2: Ну нет, смотрите, вам нужно официально послать заявление,
1: да,
2: предложение, что вы предлагаете сособственникам купить долю. Вы ждаете
1: уже, наверное,
2: время.
1: Писали.
2: Ждаете время и затем удостоверяете договор. Либо так же, как вот, ну, в такой же ситуации дарение можно сделать.
1: А прописать туда никого нельзя зарегистрировать?
2: Зарегистрировать можно, почему нельзя?
1: Возьмите, документы, впустите, да, туда, в эту квартиру тоже, как-то замок найдите, и впустите туда семью, я не знаю, гастарбайтеров, 5-6 человек.
0: А? Прав не имеем на это. Чужих людей, третьих лиц пока еще не имеем прав, пока они не купили у нас это.
1: Короче, решайте, продавайте в судебном порядке. Надо дальше продолжать это делать. У вас какая-то слишком запутанная ситуация.
0: Да, это не мы путаем. Это вот
1: Но,
0: вторая сторона.
1: Извините, что мы вот так на расстоянии от вас в несколько километров прямо вот тут же решить вопрос, который длится уже несколько лет в судах, не можем. Извините.
0: Ну ладно.
1: Спасибо. Пожалуйста, я...
2: Ну, спорная ситуация, долевая собственность
1: всегда возникает. Мы даже не поняли, Оль, до конца,
2: что
1: за обременение. Ну, конечно, их не видимо, им сменили замки, их, правда, не пускают. Алло.
3: Алло, здравствуйте, Денис.
1: Денис, коротенько, у нас прям минута.
3: Минута успею. У Шурина ситуация, он вступил в наследство, сестра не захотела вступить в наследство. У нее живут очень долевое. И она говорит, если будешь продавать, давай мне деньги все равно. Вот такой вопрос. Ее можно как-то выселить и не давать денег? Или как-то вообще, что можно решить вопрос?
2: Здесь вам нужно договариваться. Если в свое время она отказалась от наследства...
1: Подождите, Денис, подождите. Сейчас, Оль, секунду. Еще раз. Квартира досталась по наследству. Там живет сестра.
3: Завещание. Шурин в наследство вступил, прошло 2 года. Сестра его, родная, не захотела вступать.
1: А сестра где живет?
3: Живет в другом месте, у нее по браку доля есть. Они в браке покупали домик, у нее просто доля.
2: А на кем приходится умершему?
3: Сестра родная.
2: Умершему кем
1: сестра
2: приходится?
1: Сестра родная.
2: Умершим.
3: Дочь получается. Шурин получает сестра родная.
2: То есть получили наследство после смерти одного из родителя?
3: Да, хотел наследство, а вот теперь не выписался, не хочет денег.
2: Вам нужно договариваться, здесь по-другому никак.
1: Или в суд идти.
3: То есть судом бесполезно.
1: Почему? В чем проблема? Сестра отказалась.
2: Если она отказалась от наследства, соответственно, и получил уже другой человек по наследству, то 2 года уже прошло. Юридически она от своего права отказалась, то есть вернуть она его не может. Но здесь просто по-человечески вам нужно договариваться. Она на это право имела, соответственно, какие-либо компенсации, это только уже между вами в качестве человеческих взаимоотношений.
1: Короче, вы можете запросто просто с ней поговорить и отшить ее, или, не знаю, решать, как хотите. Шурин пусть решает, как хочет. Или идти в суд. Через суд доказывает, что она не имеет права. Она отказалась от своего наследства. Это вот то же самое. Вы подошли мне, дали яблоко. Я говорю, ой, нет, я не хочу. А вы яблоко уже запихали себе в рот. А я потом встаю и говорю, ой, отдайте мне яблоко.

0: а вы его уже жуете. То же самое. Спасибо большое. Ольга Филиппова сегодня была нашим народным адвокатом, нотариус города Москвы. Ольга, спасибо огромное. До следующей встречи.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Макс Челноков был с вами. Сейчас у нас народный диетолог. Оставайтесь, говорит Москва.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евростати оценили объем закупленного российского СПГ по итогам марта. ЕС приобрел топливо почти на 933 миллиона евро, что на 12,5% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Российская Федерация заняла второе место по поставкам. На первой строчке США, которые отправили сжиженного природного газа Европе на 1,6 миллиарда евро, что почти на 44% больше показателей марта прошлого года. Информация опубликована Европейской статистической службой, передает ТАСС. Всего в первом квартале Евросоюз закупил у России газа на 2 миллиарда евро. В Латвии сообщили об остановке движения поездов на востоке страны. Ограничения будут действовать до отмены угрозы в воздушном пространстве, уточнили в компании-операторе пассажирских железнодорожных перевозок. По данным СМИ, сегодня около полудня в приграничье объявили о возможной угрозе в воздушном пространстве. Ранее министр обороны Эстонии Ханна Певкур сообщал, что под Тарту был уничтожен украинский дрон «Камикадзе». Минпросвещение сообщили о разработке единого учебника по физкультуре для школ. В стране утверждена общая программа обучения физической культуре, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство утвердило учебный план по предмету «Физическая культура для учреждений образования». Ранее Кравцов сообщал, что российские школы намерены перевести на единые государственные учебники. Вспышка эболы в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления. Данные об увеличении числа заболевших в странах континента пока не оказывают влияния на поездки отдыхающих, рассказали в Российском Союзе туриндустрии. Там добавили, что в Конго путешественников из России очень мало. Сейчас в стране идет гражданская война, и туроператоры не возят туда иностранцев. Туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне, который комфортнее и привычнее нашим гражданам, пояснили в Комитете по выездному туризму РСТ. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 63 копейки, доллар – 72 рубля 35 копеек, евро – 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, ясно, ветер северо-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-23, ночью до плюс 21 градусов и без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милик.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милик.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа обсудим самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Движение.
5: Движение. Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе довольно напряженное. Внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и трассой М4. Вот здесь прям тяжело-тяжело. Еще внутренняя сторона от Минского шоссе. Это пробка до Новорижского тянется. Если смотреть на внешнюю сторону от Дмитровского до Ленинградского шоссе пробка. И внутренняя сторона примерно от Биберева и до середины Лосиного острова. Третье транспортное кольцо туго везде, за исключением небольшого промежутка по внутренней стороне от Сокольнического вала до Южного порта доедете нормально. А все остальные участки прям вот стоят. И Садовое кольцо. Здесь два ДТП в районе Басманных улиц. Там пробка образовалась. И еще ДТП случилось в районе Садовой-Кудринской, видимо, если правильно я понимаю. Поэтому вот этот участок там придется постоять.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
5: Начнем с того, что МИД Литвы заявил о способности НАТО прорвать оборону России в Калининграде. Далее мы с вами обсудим данные ВТО. Мировая торговая система столкнулась с крупнейшими за 80 лет потрясениями. Марат Хуснуллин сообщил о планах привлечения КНР к финансированию строительства дорог в России. И Дональд Трамп говорит, что Иран должен письменно отказаться от ядерного оружия. Он отменил боевые действия уже вчера ночью, потому что планировал сегодня вновь бомбить Иран. В «Умных парнях» у нас большой разговор про кино. К нам придет Дарья Лебедева, сценарист и режиссер.
6: «Поток». Успеем сказать главное.
5: У НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. По его словам, НАТО – самая сильная организация из когда-либо созданных. Мы должны показать русским, что может прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы, сказал он в интервью местной прессе. В декабре 2025 года Владимир Путин заявил о риске крупномасштабного конфликта в случае блокады Калининградской области. Он выразил надежду, что такие угрозы не появятся, и подчеркнул, что в случае их возникновения Россия будет, соответственно, отвечать на эти угрозы и уничтожать. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ. Станислав Леонидович, здравствуйте.
7: Добрый день, Евгений.
5: Вот это мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость. Ну, то есть они все-таки взяли целью, да?
7: Ну, и то и нет. Дело в том, что я посмотрел это интервью, оно все-таки вот этот тезис подводит в качестве возможной реакции европейцев на какие-то действия со стороны России. Но это, конечно, нас ни в коем случае не должно успокаивать. Вы правы, они действительно взяли цель, они перешли на язык угроз, заимствовали его у Трампа, смотрят, если у Трампа все получается, если он угрожает там цивилизацию уничтожать, бомбить в каменный век и так далее, то почему бы им не попробовать, тем более, что Трампу с рук сходит. Так что я думаю, что слишком серьезное внимание уделять не нужно, но наше военное строительство в будущем должно исходить, в том числе, вот подобного рода угроз.
5: Но, Станислав Леонидович, а какие возможности есть у противника и как на эти выводы, выпады нужно реагировать? Потому что параллельно с заявлениями вот Кестутиса Будриса пару довольно влиятельных чиновников в балтийских государствах покинули свои посты. Ну, как пишут, именно потому что, в общем, хотели просто провоцировать, а тут вроде дело пахнет керосином практически.
7: Ну, это очень динамичная ситуация. Дело в том, что, конечно, эти люди рады были бы разыгрывать русофобскую карту, но достигли того момента, когда, в общем, европейцам становится понятно, что нужно переходить к переговорам. Поэтому те, кто настроен на менее рационально, они пытаются в последнем рывке устроить какую-то провокацию, кого-то напугать, сделать какие-то радикальные заявления или даже принять планы, которые в будущем должны их вооружить до зубов. Но при этом те, у кого более рациональный взгляд, либо призывают к переговорам, либо вот уходят в отставку, потому что их данная политика не устраивает. Некоторые политики смотрят с горизонтом за пределы там, нескольких лет и понимают, что рано или поздно Россия все-таки станет для них, ну, как минимум, партнер, ну, или, сложно сказать, мы не восстановим нормально наши отношения еще десятилетия, но как минимум стороной в контактах.
5: Станислав Леонидович, здесь же есть такая тонкая грань. Мы неоднократно говорили, заявляли, что у России нет желания продвигаться на Запад, захватывать территории, нужна новая архитектура безопасности и так далее. И с нашей стороны, ну, такая тактика избрана, что мы должны найти какие-то аргументы, который та страна все-таки услышит и действительно поверит, что там мы не представляем никакой угрозы. Но имеет ли смысл искать эти аргументы, потому что кажется, что с той стороны есть генеральная линия, это война с Россией, а уж какой повод, то он всегда найдется. Но в данном случае удобно говорить, что это русские нам угрожают.
7: Знаете, очень хорошо, что в России 150 миллионов граждан, есть множество министерств, есть различные профессии и специальности, поэтому отношения с Европой нельзя свести к какой-то одной оси. Вот мы здесь, а не там, и, соответственно, мы обменимся сигналами. Конечно, сигналы посылают и правительство, и парламент, и эксперты, и многие другие люди. А вот в начальной части вашего вопроса действительно прозвучала ситуация, в соответствии с которой, ну, вот невозможно с другой стороны увидеть рациональных игроков. Мы их не должны, не можем убеждать, потому что, ну, грубо говоря, не российское это дело убеждать людей, которые не хотят убеждаться. А дальше, вот знаете, мы открываем ящик или там, в общем, начинаем разбираться в вещах, которые в сумме своей слагают европейскую политику. Есть национальные государства, и национальный бизнес хватает за голову, потому что у нее нет доступа к российскому рынку, российским энергоносителям. Есть Европейская комиссия, которая понимает, что сейчас ее последний шанс расширить свои полномочия, евроинтеграция в ее изначальном послевоенном рывке и издыхает или останавливается, и поэтому, если сейчас не расширить полномочия Европейской комиссии, прежде всего, но также Европарламента и там, других структур, то, соответственно, и Европа еще быстрее развалится. Если сейчас, я имею в виду вот евроинтеграционный план с единой валютой, с единым правительством и так далее. Вот поэтому игроков много, интересов тоже очень много, и такую среднюю температуру по больнице здесь не вывести. И вот я, как эксперт, в общем, предпочитаю разделять евроинституты, национальное правительство и бизнес. Вот как минимум три ключевых игрока, у каждого из которых есть свой интерес.
5: Но мы же понимаем, что сложно вести бизнес с организацией, которая грозит тебе дубиной.
7: Да, конечно. Поэтому нужно в каких-то случаях пропускать мимо ушей, в каких-то случаях реагировать соответствующим образом. Но в конечном итоге вот в политической науке уже лет 50 назад, или меньше, 40, может быть, появился термин «секьюритизация», в соответствии с которым, что бы мы ни делали, все равно мы исходим из того, что ориентируемся на худший сценарий и готовимся к наиболее жесткому сопротивлению. Если он не случится, то вот и хорошо.
5: Какую цель все-таки преследует официальный Вильнюс, делая такие заявления? Это попытка повлиять на общественное мнение внутри Литвы? Это провокация или сигнал партнерам по НАТО об усилении давления на Россию? Или это вот просто такая роль, которую себе избрали балтийские государства, и они ее исполняют?
7: Ну, знаете, вот тот случай, когда на все три ваши части вопроса нужно ответить положительно. Эту роль они для себя выбрали еще в 91-м году и от этого не отказываются. Они, конечно, я имею в виду элиты балтийских государств и балтийских, пытаются сохранить национальный консенсус относительно того, что Россия враг. Они, конечно, хотели бы в будущем для себя найти какие-то стимулы для своего развития в условиях, когда население сокращается, промышленность тоже истончается до состояния, когда ее нет. И поэтому не думай, что если они будут восточным флангом НАТО, это будет для них историческая миссия. Они деньги заработают и страну сохранят. Но, во всяком случае, получат гарантии своей территориальной целостности со стороны НАТО или там, со стороны Соединенных Штатов. Но вот проблема-то в том, что весь этот мир распадается на части. Соединенные Штаты, в общем, не готовы давать эти гарантии. Сейчас европейцы напряженно ищут, кто бы мог заместить это место, угу. И вот этот поиск сам по себе, он расколет Европу, наверное, на части, потому что кандидаты и Франция, и Германия, и Великобритания, они, в общем, вряд ли с собой, между собой договорятся, кто будет главный в Европе.
5: Спасибо большое, Станислав Леонидович, вас благодарю. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ. Интересно, неожиданно, кстати, это сообщение появилось, потому что мы помним события примерно трехнедельной, месячной давности, когда были атаки на услугу, и тогда появлялись сообщения, что балтийские страны открыли свой коридор, воздушное пространство для пролета дронов украинских с целью атаковать терминалы в услуге. Прошел месяц буквально. Сейчас Эстония говорит, это эстонский министр обороны в ходе разговора с украинским коллегой, Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак. Тут сразу возникают вопросы. То есть украинцы это сделали сами. Кто-то другой, а не министр обороны, разрешил это делать Украине. Или же это что-то, как это, отказ от своих слов прошлого раза. Любопытно, еще есть новость, что над Эстонией впервые сбили дрон, вошедший в воздушное пространство страны. Беспилотник, предположительно украинского происхождения, который позднее был сбит, сообщил министр обороны как раз, да, Ханна Певкур. Он подчеркнул, что это произошло впервые. По его словам, аппарат, вероятно, направлялся к целям на территории России. Как сообщает Рейтер, дрон был уничтожен не средствами ПВО Эстонии, а военным самолетом НАТО при патрулировании. Певкур дополнил, что детали произошедшего выяснят военные и полиция, и подобные инциденты с украинскими дронами в последнее время фиксировались и в других странах Балтии. В одной из стран даже высокопоставленный министр ушел в отставку, потому что, ну, там, без объяснения причин, но ушел каким-то образом, совпала хронология событий. Дрон был, какие-то обломки были найдены, и вот уходит со своего поста. И тут интересно действительно заявление эстонцев, что теперь говорят, что они не открывали воздушное пространство. Может быть, теперь будут государства Балтии между собой спорить, а кто все-таки открывал воздушное пространство, или все разом сначала открыли, закрыли, и на самом деле это было неправда.
2: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Мировая торговая система столкнулась с крупнейшими за 80 лет потрясениями. Их спровоцировали перекрытие Армуза, а также тарифные меры администрации президента США и некоторых других стран. Данные привела гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью телеканала NHK. Она особо отметила серьезные последствия блокировки Армузского пролива, в первую очередь для стран Восточной Азии. 1/5 всех мировых поставок энергоносителей проходит по этому маршруту, что делает его особенно важным, говорит она. Алексей Портанский с нами, профессор факультета мировой экономики, мировой политики Национального университета, Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник МРАН. Алексей Павлович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: То, что ВТО об этом говорит, это все-таки сигнал американцам, это констатация факта, что что-то идет не так или что?
8: Да, это очередная, причем очень серьезная констатация того факта, что что-то идет не так. Угу. Надо в полной мере согласиться с заявлением главы ВТО Оконджо-Ивеала, которое она сделала еще в начале этого года, о том, что мир стал свидетелем самых серьезных потрясений в сфере глобальной торговли за последние 80 лет. Я немножко расшифрую, что означает 80 лет. Потому что система торговли по правилам как раз и была создана в 1947 году, когда 23 страны подписали генеральное соглашение о тарифах и торговле. Угу. Через 47 лет в результате переговоров появилась Всемирная торговая организация. И таким образом была создана самая солидная, самая влиятельная система, система управления торговлей на основе правил. Вот. И она себя зарекомендовала исключительно с положительной стороны. Даже критики ВТО, антиглобалисты, вынуждены были признавать, что ВТО все-таки очень эффективно, особенно в разрешении споров. И сегодня администрация Трампа, несмотря на то, что она нарушила...
5: Алло. Алло. Давайте перезвоним Алексею Павловичу по поводу того, что происходит сейчас в мировой торговой системе. По словам главы ВТО, потрясения, с которыми столкнулась мировая торговля, связаны в том числе с тем, что система ВТО не была реформирована и не смогла адаптироваться к изменениям. Но здесь, конечно, интересно. Во-первых, американцы и ВТО – это вещи разные. Во-вторых, интересно, что эту систему, если продолжать, наверное, логику главы ВТО, разрушили как бы потомки тех, кто строил непосредственно ту систему, устойчивую торговую систему. И вопрос, а что с этим делать, соответственно, дальше? Ну и плюс, естественно, глава организации тянет в свою сторону, говорит о необходимости реформирования именно ВТО как ключевого, возможно, актора этой системы. Пожалуйста, Алексей Павлович, повторите ваш последний тезис, потому что звук залип.
8: Да, вот глава ВТО не зря сказала, что вот за 80 лет сегодня мы видим самые серьезные потрясения в сфере глобальной торговли. Здесь надо очень кратко пояснить, что именно 80 лет назад, в 1947 году, была создана изначальная структура многостороннего регулирования торговли. Это Генеральное соглашение о тарифах и торговле, ГАТТ. Далее, в течение 47 лет очень сложных переговоров, была создана Всемирная торговая организация. И эффективность этого института, института регулирования торговли на основе правил, в общем-то, не оспаривается никем. И до сих пор, по сегодняшний день, не оспаривается никем. Вот. И действительно, эти вот потрясения, которые, о которых сегодня идет речь, они... связаны с двумя обстоятельствами. Это тарифы Трампа, и второе, это вот то, что происходит в Ормузском проливе. Причем, если тарифы Трампа, ну, предположим, что эту проблему можно со временем как-то урегулировать, Трамп уйдет, но второе, значит, вот проблема реформирования ВТО, она стоит в повестке дня, по крайней мере, с 2000 года. Но приступить к этому очень сложно. Это необходимо сделать, но приступить очень сложно. Угу. В частности потому, что позиции на этот счет Китая и США, главных акторов глобальной экономики и торговли, они пока диаметрально расходятся. Вот. Ну вот в таком состоянии мы находимся. Но вместе с тем надо подчеркнуть, что все-таки 72% мировой торговли продолжают осуществляться по правилам ВТО. И что касается Российской Федерации, значит, наша торговля примерно на 80% осуществляется по правилам ВТО, как считают в нашем правительстве.
5: Но у нас, кстати, Алексей Павлович, у нас же регулярно критиковали вообще деятельность ВТО как института, который должен определять эти правила и то, что мы должны этим правилам следовать. А американцы, кстати, насколько я понимаю, они к ВТО относятся скептически и даже не обращают внимания на эту организацию. Вопрос, кто кого заборет? Институт, который регулирует 75% мировой экономики, или американцы? Потому что кажется, что американцы довольно вольготно себя чувствуют. И стратегические цели – это перераспределить блага, ресурсы, потоки для того, чтобы все сливки собрать для себя. Разве нет?
8: Начну с американцев. Да, давайте. Действительно, американцы многое нарушают в правилах ВТО, но, значит, вот характерно, что у администрации был сформирован список тех организаций, которые они хотят прекратить финансировать. Так вот, ВТО осталось в числе организаций, которые они продолжают и продолжат финансировать. Это что касается, то есть американцы все-таки не отрицают. Они критикуют, но они не отрицают важность ВТО. Что касается России, то у нас никогда на правительственном уровне не отрицали важность участия в ВТО. Возможно, вы имеете в виду там голоса некоторых критиков, которые очень мало разбираются в мировой торговле. Но, повторяю, на правительственном уровне и даже включая президента всегда говорилось только о поддержке правил ВТО.
5: Алексей Павлович, с вашей точки зрения, все-таки, насколько разрушительны будут последствия, вот как назвать, деглобализации мировой экономики, которая сейчас наблюдается, или какой-то другой здесь термин можно представить, использовать?
8: По поводу термина деглобализация, я бы придерживался термина, который несколько лет назад предложило аналитическое подразделение влиятельного британского журнала Economist. Этот термин slowbalization, то есть медленно глобализация. Глобализация не прекратилась, она не может прекратиться. Ну, просто логика экономики, она не позволяет этого сделать. Она продолжается, но более медленными темпами и зачастую более видна на региональном уровне. Но некоторые считают, что происходит деглобализация. Я с этим категорически не согласен. Я согласен вот именно с термином британского экономиста slowbalization, то есть медленно глобализация. Она резко замедлилась по сравнению с золотым веком глобализации. Это середина 90-х годов. Это был золотой век глобализации. Вот. Но, тем не менее, она продолжается, и она не может никуда исчезнуть, потому что разделение, мировое разделение труда, оно настолько распространено в мире, когда продукцию, там, скажем, одной фирмы, там, Mercedes или BMW, изготавливают предприятия, расположенные в разных странах. Это невозможно поломать, абсолютно невозможно поломать. Так что вот я призываю верить именно в медленную глобализацию, slowbalization.
5: Ну, хорошо, а если говорить о конкуренции идей определенных, мы, например, считаем, что, ну, насколько мы понимаем, что такие институты, как БРИКС и какие-то еще новые институты, способны более гармонично, способствовать более гармоничному развитию мировой торговли, в том числе, потому что это будет в меньшей степени завязано на политику, а сейчас получается, что там по политические изыскания, они, по сути, диктуют, соответственно, какие-то новые экономические правила.
8: Понимаете, в чем дело? БРИКС все-таки до сих пор остается, ну, некоторой такой площадкой совещательного характера группы государств. В БРИКС до сих пор не принято ни одного обязывающего, связывающего
5: не
8: документа.
5: Не принято, да.
8: Поэтому говорить о том, что БРИКС может что-то регулировать, ну, на основе декларации регулировать нельзя. Нужно подписать связывающие документы, так как это вот существует в рамках ВТО. Так что БРИКС, можно только надеяться на будущее, что что-то появится в рамках БРИКС, но сегодня нет.
5: Если нынешняя тенденция все-таки продолжится, какие секторы, с вашей точки зрения, больше всего, например, пострадают? И как это отразится на инфляции и занятости, и как в развитых, так и в развивающихся странах? Там, разрыв технологических цепочек, там, не знаю, фармацевтики, электроники, где угодно.
8: Ну да, конечно, вот сложные сектора пострадают в наибольшей степени. Это, конечно, электроника, там приборостроение, это и машиностроение, потому что именно вот в этих секторах построены цепочки, производственные цепочки или цепочки добавленной стоимости. Но, в принципе, это может распространиться на очень многие сектора, включая и сельское хозяйство тоже. Ну, потому что мир-то по факту сегодня он глобализован, и поэтому вот разрушение существующих цепочек, оно будет вредно для всех, и создать что-то такое новое, это будет связано с огромными затратами. Так что, ну, есть такое мнение среди экономистов, что в ближайшие годы, значит, мир не станет жить богаче. Мир станет жить, наоборот, беднее, потому что ломаются сложившиеся цепочки стоимости, но новые не так просто выстроить.
5: О, разрыв между богатыми и бедными, что можно прогнозировать здесь?
8: Ну, до сих пор он возрастал, к большому сожалению. И на Западе, в том числе в Европе, распространена мысль о том, что вот уже, например, там с рубежа столетий 20-21 отмечено такое явление, что дети живут хуже, чем родители. Уровень жизни детей хуже, чем у родителей. Вот. Это вот такой тоже наглядный аспект того, что, значит, богатые и бедные. Угу. Ну и в дальнейшем пока что нет признаков того, что наступит какое-то выравнивание. Вот. Все-таки финансовый сектор занимает сейчас очень большое место в глобальной экономике, а в финансовом секторе именно формируются такие вот тренды, которые способствуют обогащению уже
5: спасибо.
8: Богатых.
5: Спасибо большое, Алексей Павлович, вас благодарю. Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Два сотрудника МЧС погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов республики накануне. Сотрудники специализированного спасательного центра МЧС проводили обследование территории и обезвреживание взрывоопасных предметов. Во время работ произошел взрыв неустановленного боеприпаса. На месте погибли 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев. Саперы МЧС ежедневно участвуют в очистке освобожденных территорий от мин и не разорвавшихся боеприпасов, обеспечивая безопасность мирных жителей. Авиадиспетчеры сообщили о воздушной угрозе на востоке Латвии. Власти Риги предупредили о возможном появлении в небе неопознанного летающего объекта. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации Рига, отвечающей за координацию авиационного движения. По данным службы, объект может появиться в восточной части страны и двигаться без соответствующего разрешения. В связи с этим для пользователей воздушного пространства ввели предупреждение о возможных временных ограничениях полетов. Как уточнили диспетчеры, уведомление будет действовать ориентировочно до 15:32 по Москве. Ранее латвийские СМИ сообщали о введении воздушной угрозы в ряде районов страны. Кроме того, на востоке республики временно остановили пассажирское железнодорожное сообщение. В Санкт-Петербурге задержали подростка после поджога на железнодорожной станции. Установлено, что несовершеннолетний совершил диверсию на станции «Ручьи» в Калининском районе по указанию куратора, полученному через мессенджер. Для этого 15-летний школьник использовал канистру с горючей жидкостью, сообщили в региональной транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Ограничения действуют до конца этого года. В Великом Новгороде отменили общегородской праздник «Последний звонок». Мероприятие решили не проводить из соображений безопасности, сообщили в мэрии. «Последние звонки пройдут непосредственно в образовательных учреждениях», сказал собеседник в комментарии Интерфаксу. Общегородские праздники выпускников школ, гимназий и лицеев проводились в последних числах мая на центральной площади Великого Новгорода. В 2020-2022 годах их отменяли из-за COVID-19, а в период с 2023 по 2025 годы из-за требований безопасности. На погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 31. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
9: 9:00. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: 14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и мы продолжаем. Марат Хуснуллин сообщил о планах привлечения КНР к финансированию строительства дорог в России. Речь идет об автомобильной трассе вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан и Пакистан, уточнил вице-премьер. Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, сказал Марат Хуснуллин. По его словам, привлечение иностранных инвестиций – один из серьезных вопросов. И с международным восточным коридором, с трассами, связывающими нас с Монголией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, конечно, нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру, сказал Марат Хуснуллин. Алексей Безбородов с нами, управляющий партнер компании «Инфропроекта». Алексей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
5: Пройдут ли китайцы, с вашей точки зрения, заинтересуются ли, и почему вообще изначально не получается строить за свой счет или за счет своих же инвесторов? Зачем иностранцы?
15: Ну, вообще, если брать общемировую, к сожалению, приходится на всех смотреть, общемировую тенденцию, везде перестает хватать денег на инфраструктуру. Чем более развита страна, чем больше у нее инфраструктуры, тем ближе она подошла к моменту, когда строить и содержать инфраструктуру практически невозможно в режиме, ну, условно говоря, 90-х, нулевых годов. Деньги реально кончаются у всех, и у Китая, и у России, и у всех остальных. Что касается китайцев и наличия у них свободных средств, они, конечно, есть. Вопрос, как заинтересовать, какую там рисовать концессию и все остальное. И самое главное, как избежать потом их требования о привлечении китайской рабочей силы и так далее, и так далее. Вот здесь очень много будет зарыто всяких разных хитростей, подводных камней и всего прочего.
5: Но здесь интересно, как бы у китайцы, чем китайцев, скажем так, можно заинтересовать? Тем, что эти дороги будут платные? Тем, что они будут владеть инфраструктурой или что?
15: Нет, только тем, что они будут платные на возвратной основе, то есть и по принципу, как в Китае это действует, 20 лет дорога стоит платная, потом она возвращается государству, за этот срок инвестор, собственно говоря, отбивает, окупает свои денежки и спокойно переинвестирует куда-то дальше. То есть здесь все достаточно прозрачно, понятно.
5: А насколько, с вашей точки зрения, наши, например, потенциальные инвесторы, потому что у нас концессии все равно есть, они заинтересованы в приходе такого, ну, по сути, конкурента?
15: А у нас, когда перестали существовать в классическом понимании пенсионные фонды частные, которые сейчас, по сути, просто держатели отдельных денег, у нас больше нет в стране держателей таких длинных денег, то есть тех, кто может финансировать такие концессии. То есть нам в любом случае каким-то образом искать либо создавать заново новые финансовые рынки, где будут крупные владельцы очень длинных денег. пенсионные фонды, это маленькие у нас, частные банки на такие долгие сроки, ну, кроме ВЭБа, да, ну, который и так перегружен различными проектами. Дорожный фонд у нас каждый год перекредитовывается, и денег у него свободных лишних нет. Автодор, как оператор платных дорог, теоретически какие-то денежки привлечь может под свои проекты концессионные, но чем дальше на восток, тем менее привлекательные с точки зрения загрузки и всего остального будут подобные проекты, как мне лично кажется. Хотя, ну, грузовики будут ездить всегда и везде, но это такой очень щепетильный вопрос с точки зрения маркетинга окупаемости, скажем так.
5: Но у нас, насколько я понимаю, Алексей, у нас есть определенная проблема в том, что денег, строительство дороги – это длинные деньги. Да. Плюс у нас огромная территория, но при этом бизнес построен таким образом, что наш бизнес не любит длинные деньги, он любит короткие деньги. И не в этом ли кроется основная проблема, что у нас не хотят вкладываться в дороги? Хотя, казалось бы, если есть дорога, значит, это место обрастает, там появляется жизнь.
15: У нас, к сожалению, опыт по инвестированию длинных денег крайне специфичный, потому что никто толком прибыли там ни с М10, ой, ни с М11, ни с прочих платных дорог, по сути, не получает. То есть, по сути, Автодор, хоть и оператор частных платных дорог концессионных, но как таковых гигантских прибылей-то нет у компаний. Поэтому предъявить частному бизнесу, почему вы не строите дороги, ну, они вам скажут, что, ну, смотрите, учетная ставка, я за эти деньги лучше хоть какой-то торговлишкой займусь, что-то быстро оборачиваемое, буду покупать, продавать, производить. Но дорога – это реально долго, длинно, плюс устаревшие ГОСТы, плюс масса всего остального. У нас очень медленно меняется история с точки зрения современного строительства. Да, мы привозим новую современную технику, европейскую, китайскую, сами какую-то пытаемся производить, всякие смеси бетонно-асфальтные и так далее, но мы не поспеваем за современными всеми тенденциями, и у нас дорога превращается в быстро изнашиваемый предмет. За 20 лет, по сути, как бы три раза по столько же еще надо потратить на содержание ее.
5: Да, как эту проблему китайцы, кстати, решили? У них же сеть дорожная гораздо плотнее. Нет?
15: Они не решили ее. По сути, какая-то часть дорог убыточна, какая-то часть вернулась уже государству из платной основы, вернулась в государственную основу тоже без особой радости для инвестора. То есть, по сути, государственные банки, отфондировав все стройки, там были почти на 90% государственное фондирование через госбанки, хотя и числились дороги частными инвестиционными объектами. Угу. И на сегодняшний день эти дороги функционируют, все, никаких вопросов нет. Но загрузка их, вы знаете прекрасно эти фотографии, пиковая отличная, да, там, золотую неделю и в китайский Новый год, все остальное время ни шатка, ни валка.
5: Ну, а может быть, это как бы такая модель существования, невозможно же, вот поэтому и многие сомневаются в целесообразности вообще строительства платной дороги. И есть же такая точка зрения, я думаю, что вы с ней согласны, что строительство дороги – это сугубо государственная обязанность, потому что это обеспечение инфраструктуры, вокруг которой уже образуются различные объекты и экономическая деятельность.
15: Я, в принципе, конечно, сторонник частного образа жизни, частного бизнеса, но тут очевидно, мы, создавая некие структуры, которые должны финансировать дороги, якобы частные, якобы коммерческие стройки, мы, по сути, просто дублируем еще раз государственные структуры, потом все равно эти структуры попадают в некие убытки, либо проблемы, либо еще что-то, и все равно государство все на себя берет, но при этом еще у нас плодятся определенное количество топ-менеджеров, плюс мы придется завозить китайских рабочих, которые, по моему опыту, из того, что я лично физически видел, там 3 или 4 стройки большие китайские за пределами Китая, строят отвратительно. У себя под присмотром коммунистической партии они как-то более-менее качественно. Все, что они строят за пределами Китая, это страх и ужас.
5: Поэтому... С вашей точки зрения, как китайское финансирование теоретически может повлиять на сметную стоимость дорог в России? Привязка к закупке китайских стройматериалов, техники, рабочей силы. И как это, можно ли, ну, как бы проанализировать, как это скажется на итоговой цене километра дороги по сравнению с текущими российскими нормативами в случае концессии, например?
15: А вы знаете, у нас самая главная проблема в любых больших проектах дороже, условно говоря, 10 миллиардов рублей, у нас самая главная проблема – это административные издержки. все. То есть, а поскольку в такой ситуации у нас административные издержки увеличатся вдвое, да, поскольку будет китайский и российский контроль, ага, то, по сути, никакой дешевой дороги мы не получим. Вот в чем проблема. И я практически уверен на 100%, что в европейской части можно еще пытаться продолжать там лет 5-10, может быть, строить платные дороги и как-то их окупать, но в Сибири, на Дальнем Востоке надо придумывать какую-то более адекватную программу привязки к местным экономическим центрам и финансировать это априори государственным образом. А потом уже разбираться капитализации земли вокруг и так далее, и так далее, и за счет этого отбивать эти деньги. Угу. Это самый эффективный способ, и государству в этом легче всего функционировать. Забрало землю, распродало ее впоследствии. Все.
5: Есть ли проблема в том, что привлечение стороннего капитала и технологий вытесняет российские компании из крупных лотов, и происходит некая утрата компетенции в высокоскоростном там, мостовом строительстве и так далее? Потому что, с одной стороны, мы вроде бы молимся на импортозамещение, и на свои создание своих технологий, а с другой стороны у нас получается, ну вот есть иностранцы, у них вроде бы опыт, технологии, деньги, люди, в конце концов. Можно и расслабиться.
15: Ну, у нас на самом деле проблема вытеснения иностранцами происходит практически везде, угу, где только их допускают. Проще говоря, допустили автомобильных перевозчиков китайских, они добивают практически до финской границы, да, их везде так видят, они везде демпингуют. И так и далее. В силу определенных налоговых, кредитных и прочих условий, для которых функционирует наш бизнес, любой иностранный боец будет функционировать более эффективно. Если он еще правильно пройдет по административным барьерам, а китайцы это давно уже умеют в Российской Федерации, то, несомненно, они будут эффективнее экономически. Не факт, что они инженерно будут эффективнее или еще каким-то образом. Но административно и с точки зрения налогов они, конечно, будут эффективнее, доходнее, понятнее. И самое главное, они не приносят этих проблем. То есть они привезли с собой китайцев, построили дорогу, отдали ее государству нашему, и уехали. То есть никаких тебе рабочих, никаких тебе рабочих поселков, никаких тебе лишних жалоб, движений и так далее, и так далее. Все проблемы решаются уже в Пекине или на месте дислокации этой компании, и точно не российскими чиновниками. Поэтому, понятно, конечно, это достаточно удобно.
5: Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфрапроекты».
2: Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Трамп заявил, что Иран должен письменно отказаться от ядерного оружия. Президент США заявил, что ждет от Тегерана письменного заверения, где будет написано, что страна отказывается от создания ядерного оружия. Последнее, о чем они думают, это ядерное оружие. Теперь они должны это облечь в письменную форму, сказал Дональд Трамп. Президент США заявил, что по просьбе глав нескольких стран Персидского залива он отказался наносить удары по Ирану, уточнил, что план отложен на 2-3 дня. Дональд Трамп также указал, что армия Соединенных Штатов по-прежнему полностью готова к полномасштабному наступлению, то есть продолжает нагнетать, пугать и шантажировать. Елена Супонина с нами, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте.
17: Добрый день.
5: Скажите, пожалуйста, а все ли действительно сводится к ядерному оружию? Ведь 28 февраля Аятолла, вроде бы покойный, уже готов был отдать, а ему ракету прислали.
17: Вы правы в том, что несколько раз иранцы начинали переговоры с американцами. Так было не только в этом году, когда убили предыдущего Аятоллу Али Хамини. Так и было и в прошлом году, когда американцы летом нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Это же было аккурат в разгар переговоров. Причем несколько переговорщиков тогда тоже были убиты, а на нескольких была попытка покушения. Но дело не сводится только к ядерной программе Ирана. Это раньше так было, в 2015 году. Когда при Бараке Обаме обсуждалась проблема Ирана, вот тогда акцент шел на ядерную программу. Но с тех пор с подачи Израиля американская позиция изменилась. И теперь требования затрагивают и ракетную программу Ирана, и активность Ирана в регионе, многое-многое-многое. Так что дело усложнилось.
5: Но сейчас дело усложнилось, потому что иранцы тоже идут на принцип, потому что, ну, даже если они письменно что-то подпишут, где гарантии того, что американцы, опять же, не пришлют ракеты, не потребуют что-то еще? Или же действительно все сводится к визированию того, что иранцы все передали, и вопрос исчерпан?
17: Гарантий нет ни с той стороны, ни с другой. Американцы могут сейчас, если хотят реально снизить напряженность в Персидском заливе, могут сделать вид, что вот все касается на этом этапе только ядерной программы Ирана. Вот можно договориться, есть даже предложение России по тому, чтобы открыть свои склады для обогащенного урана из Ирана. Очень хорошее предложение, давнишнее, но новость сейчас в том, что Иран уже склоняется к тому, чтобы принять это предложение. Американцы поначалу отказывались, но теперь вроде бы после визита в Китай Дональд Трамп тоже готов смягчить позицию. И израильтяне более позитивно стали относиться. Но это если реально Трамп хочет снизить напряженность, и если премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху ему в этом поможет. А если нет, то тогда можно придумать сколько угодно поводов, чтобы нарушить любые договоренности, сказать, что вот по ядерке мы договорились, а вот по ракетной программе нет. Ну и снова можно начать воевать.
5: Ну, то есть, получается, вот как ультимативная, например, формулировка трамповская влияет на внутриполитическую обстановку в Иране? Кто-то в иранском руководстве нынешнем, там корпус, консерваторы, кто угодно, могут быть готовы пойти на эти письменные гарантии и, соответственно, давить на эту позицию, или же какие-то иные действия предпринимать?
17: На Западе иногда раздувают степень разногласий в иранском руководстве. На самом деле они не так велики. Хотя позиция Ахмада Вахиди, который возглавляет сейчас после серии ликвидаций корпус стражи исламской революции, она более жесткая, чем некоторых переговорщиков, дипломатов. Он считает, что верить американцам вообще нельзя, и что надо чем дольше тянуть с любыми ответами, с любыми согласиями, тем лучше. Там, может быть, у Трампа появятся какие-то внутренние проблемы и так далее. Но есть и более сговорчивая группа, но опять-таки они все не доверяют Соединенным Штатам Америки. Тот же Галибаф, который возглавляет переговорную группу Ирана на настоящем этапе, тоже не доверяет американцам. И делать ставку на то, что вот в Иране начнется какой-то раскол или пойдут фрустрации, наверное, не стоит. И на самом деле американцы это хорошо понимают.
5: Исторические прецеденты влияют на восприятие иранцами подобных требований? Например, не описается ли Тегеран, что после письменного отказа или там, допуска инспекции, если они нужны, все равно сохранятся санкции, потребуется демонтаж инфраструктуры, не знаю, смена политического режима, все что угодно?
17: Недоверие между сторонами очень высокое. И, конечно же, предыдущие инциденты и нарушения, они влияют. Ну как, если Иран вел переговоры с американцами, а во время этих переговоров были нанесены удары, ну как после такого верить? Практически невозможно. Другое дело, что и те, и другие настроены прагматично. Иранцы сейчас выставили требования там полной отмены санкций, еще выплаты репараций. Ну, возможно, они могут пойти на какие-то уступки в этом. Не полная отмена санкций, а постепенная. Репарации можно потом в ходе переговоров снять с повестки дня. Но все это происходит очень тяжело, и на самом деле-то иранцы взамен хотят получить хотя бы что-то, а это что-то пока не вырисовывается. Поэтому ситуация вот так и качается. То угрозы применения силы снова, то возобновление переговоров. Это очень видно по ценам на нефть. Они скачут туда-сюда.
5: А цели Трампа, Елена Владимировна, как вы думаете, все-таки переписать достижения, ну, он сначала перечеркнул, а теперь переписывает достижения обамовской администрации от 2015 года, или это помощь какая-то Нетаньяху, или это собственные политические амбиции?
17: У Трампа собственные политические амбиции с тем, чтобы покончить с наследием Обамы. Он уже разобрался, он вышел из соглашения которое было подписано в 2015 году по Ирану при Обаме, еще в первое свое президентство, тем самым резко накалив обстановку в регионе. А сейчас получается так, что, вступив на путь переговоров с иранцами, Трамп вообще-то идет по той же дорожке, по которой шел Обама. Переговоры затягиваются, предложения тянутся неделями, месяцами, но вот он и не хочет идти по этому пути, и поэтому периодически угрожает применить силу. Ирану тут главное не пережать, потому что если все-таки четкого ответа из Тегерана не последует, то Трамп может спылить и нанести новые удары по Ирану, но опять-таки это будет небольшая война. К ней, к возвращению к большой войне, Трамп все-таки не готов. Он может нанести показательные удары по Ирану в качестве наказания, в качестве требования пойти на уступки, но не более того.
5: Лена Владимировна, последний вопрос. А какую-то роль Россия здесь может сыграть?

0: Штатов Америки. Но есть некоторая информация о том, что Трамп готов смягчить свою позицию и принять также российское предложение как одно из возможных для того, чтобы все-таки решить проблему переговорным путем.
1: Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Вас благодарю. Елена Супонина, политолог-международник. 7373-948. Это телефон прямого эфира. 7373-948. По коду 8495. Разве Трамп отдаст нам их уран? Это смешно, говорит 724-й. Понимаете, для Трампа есть ощущение, что для него не так важно, где он будет храниться. Для него важен сам факт, что этого урана не будет у Ирана. Вот это важно для него, что он победил программу, он разбомбил подземные хранилища, центрифуги, он, что там, срезал управленческую верхушку, что он еще сделал? Он просто там вообще вбил в каменный век эту ядерную программу. То, что она была ориентирована, ну, как ядерная программа допускает как бы двоякость, да, это мирное развитие мирного атома и развитие атомного оружия. Иранцы настаивали на том, что да, им нужен уран для развития, им ядерная программа нужна для мирного атома, для того, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии, справиться с этим. Но при этом, да, они неоднократно заявляли, что их центрифуги могут обогащать этот уран до нужного, до оружейного вот этого уровня. Но и Трамп, соответственно, сейчас качает, естественно, тему, что никакого обогащенного урана у Ирана быть не должно. Вопрос, что будет дальше. Пока Трамп говорит, что иранцы должны подписать некую бумагу, согласно которой они отказываются от ядерного оружия. Но история с бумагами, она тоже очень интересна, потому что, а кто сейчас будет верить бумагам? И если иранцы эту бумагу, то что дальше будет? Пока он склоняет к подписанию этого документа путем шантажа, угроз и манипуляции. То есть на сегодня я войну отложил, говорит Дональд Трамп. Но если что, мы можем, соответственно, полномасштабное наступление осуществить. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Он не отдаст, чтобы его у нас не было. А мы, конечно, действительно, без иранского урана-то у нас атомных программ нет. Ну, правда, давайте уже не будем совсем упрощать. Алло. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Добрый день, Евгений.
1: Здравствуйте.
2: Я с Трампом согласен, потому что чем меньше будет иметь эти ядерные головки, да, и Прибалтика, там и все,
1: тем что?
2: Должен быть контроль. Не должны ни у кого быть, иначе это неизбежно.
1: А с Израилем что делать? С Израилем что делать? Почему у Ирана нельзя, а Израилю можно?
2: Вот Израиль тоже надо бомбить.
1: Кому? О, как интересно. Давайте мы не будем. Как это? Ну, нет, подожди. Они тоже получают, то есть они как бы участвуют в конфликте. Ну, что значит, надо бомбить всех, чтобы ни у кого не было атомного оружия? Ну, тоже, в общем, разговоры в пользу бедных получается. Из сообщений с пометкой «Срочно» Евросоюз обсудит продление санкций против России раз в год, а не каждые 6 месяцев. Политика. Что-то интересное происходит. Будет рассматривать такую возможность. «Росатом», кстати, в ходе визита Путина в КНР подпишет соглашение по термоядерным исследованиям. Об этом Алексей Лихачев, глава «Росатома», заявил. По его словам, в том числе прочего, меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики. «Росатом» готов делиться своим потенциалом. «Мы подписываем с Департаментом науки и технологий соглашение о работе в сфере термоядерной энергетики и термоядерных исследований». Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня посетит Китай с официальным визитом сегодня-завтра. Из еще сообщений, которые появляются на лентах информационных агентств, Минфин пока не закупал алмазы для поддержки Алросы, наблюдают за этой отраслью. Испания стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского газа. И еще было тут примечательное сообщение про единый учебник по физкультуре, который будет у нас выпущен. Подробности последуют. И сейчас информационный выпуск, потом «Умные парни».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 6 часов сбили 70 украинских дронов над российскими регионами. Атака отражена в период с 8 до 14.00 по Москве, сообщили в Минобороны.

0: Аппараты перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым. В оборонном ведомстве отметили, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. Эстония запретила Украине использовать свое воздушное пространство для беспилотных атак. С таким заявлением выступили в Министерстве обороны республики. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сегодня глава ведомства Ханна Певкур сообщила о первом сбитом украинском беспилотнике «Камикадзе» под городом Тарту в 185 километрах к юго-востоку от Таллина. Эстонские власти предположили, что дрон был направлен в сторону России. За несколько минут до перехвата летательного аппарата ВСУ на юге Эстонии объявляли воздушную тревогу. В редакцию московского «Комсомольца» пришли неизвестные в камуфляже. Люди в масках и с оружием ворвались в здание на улице 1905 года. Об этом сообщили сотрудники издания в своем телеграм-канале. Несколько человек отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе. Пока информация о цели визита не ясна. И как только что стало известно, главный редактор МК Павел Гусев сообщил «Ведомостям», что вооруженные кувалдами поднялись на третий этаж, где находится коммерческая организация. Предположительно, речь идет об офисе сторонней структуры, арендующей помещение в здании. Рубль стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару. С начала апреля национальная валюта укрепилась на 12%, достигнув курса 72 рубля 60 копеек за доллар, пишет Bloomberg. Второй год подряд валюта отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, которые предупреждали об обесценивании рубля, говорится в статье информагентства. Журналисты Bloomberg отмечают, что относительно стабильному положению денежной единицы России способствовал рост доходов от продажи нефти и денежно-кредитная политика правительства. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 63 копейки, доллара 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 32. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Гавриил Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
2: Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: «Умные парни».
9: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришла сценарист и режиссер кино Дарья Лебедева. Дарья, я тебя приветствую.
10: Всем привет.
9: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Задумка была моя такая, чтобы поговорить с молодым, свежим режиссером с ясным взглядом по поводу современного кино, потому что принято обычно рассуждать о кино с позиции того, что либо все пропало, либо вы ничего не понимаете. Вот. А почему я захотела с тобой поговорить? Потому что посмотрела твой фильм, который был, полгода, наверное, уже прошло, да, который стал, по сути, насколько мы понимаем, такой интересным явлением, потому что это, по сути, первый за много-много лет ромком. Вот, «Сводишь с ума». И, соответственно, сейчас уже можно рекламировать, потому что все прошло. И в какой-то степени для меня лично стало удивительно, что такое эмоциональное кино, в принципе, оно у нас сейчас не просто снимается, оно еще и заходит. Люди соскучились по новым жанрам?
10: Мне кажется, люди соскучились по внятному кино, нелениво сделанному.
9: Нелениво сделанному, это интересно, это как?
10: Потому что вот когда мы выходили в прокат, мне все сказали, что мы не соберем. То есть шансы равны нулю, потому что жанр ром-ком не собирает в прокате.
9: Угу.
10: Я говорю, как же так? Это фильм о любви. Фильм о любви всем нужен, ну, на мой субъективный взгляд. И я начала смотреть фильмы о любви, которые выходили в последние 5 лет у нас в стране. И оказывается, это смотреть невозможно. Ну, правда, это очень плохие фильмы. И они плохие именно потому, что они ленивые. То есть какие-то люди собрались за столом и такие, ну что, давайте.
9: Надо снять кино.
10: Да, вот эту артистку возьмем, вот этого симпатичного. Вот они вдвоем в кадре как будто уже достаточно, да? Ну, пусть он будет таким неприятным парнем, гулякой. Ну, она будет пусть какой-нибудь там. И вот этот подход чувствуется к созданию фильма, что изначально это все родилось не потому, что люди любят кино, а потому что захотели по-быстрому. Угу. Уж причина неизвестна. И там лезут сцены, типа он идет по улице, столкнулся с ней, у нее разлетелись документы. Он начинает подбирать эти документы, вот их взгляды встретились. И, конечно же, это любовь. Но мы с вами в это не верим. То есть все равно у нас
9: любовь так не выглядит, да.
10: И у нас зрительская насмотренность огромная. Мы видим, как кино делается в мире. Угу. Мы до сих пор открываем как бы разные сайты и видим, как это делается на мировой арене. И это, конечно, смотрится убого на контрасте. Вот. И я думаю, что успех нашего фильма был в том, что изначально, когда мы писали этот фильм, мы писали все на личном опыте. Несмотря на то, что это фантастика и события происходят в параллельных реальностях, все сцены — это личный опыт, диалоги очень искренние, очень много парадоксальных сцен. И вот это вдруг зашло, потому что просто наконец-то к кино кто-то ответственно подошел.
9: Угу.
10: Вот.
9: Современное российское кино и поиск тем в современном российском кино, есть ли в этом определенные сложности? Ведь, по сути, все темы всегда избитые. Любовь, трагедии, войны, судьба маленького человека. Ну, темы избитые. Но, по сути, каждый раз мы понимаем, что есть вот плохое кино, которое плохо снято, а есть на ту же самую тему прекрасное кино, которое, вот, в общем, отвечает всем потребностям, самое главное, получает отклик от аудитории.
10: Угу. В самом начале, когда я только начала заниматься кино, мне было 21 год, я была очень юна. И я себе просто девиз ставила, что я должна написать и снять что-то совершенно не похожее на то, что выходит на экраны.
9: Угу.
10: Что-то новое. Такое новое, чтобы у всех крышу снесло. И от смыслов, и от подачи, и от формы. Вот новое на 100%. Но чем больше я снимаю кино, чем больше я смотрю кино, тем больше мне становится ясно, что невозможно скреативить во всем на 100%. Бывают фильмы креативные по смыслу. Угу. Ты смотришь такой, ну, этот месседж еще не доносили до меня. Бывают фильмы очень простые по смыслу, но очень креативные в форме, как, например, «Все везде и сразу». Ты смотришь этот фильм, и ты просто на американских горках катишься, а ты не знаешь, что будет в следующей сцене. Это мега-креативное кино. Но посмотреть на смысл, там просто о том, что мамы, воспитывайте своих дочек в любви. Будете воспитывать их в холоде, они вырастут монстрами. То есть такой очень внятный, простой
9: посыл.
10: Смысл. Угу. И я сейчас скорее иду таким путем, что мне нет больше желания каких-то дико креативных смыслов искать. Они все на поверхности. И смыслы, которые сейчас меня тревожат, у меня сейчас новая тема. Я взрослая сейчас, у меня отношения с моим взрослым папой. Вот об этом мое следующее кино. Просто о том, как взрослая женщина должна простраивать отношения с своим взрослым папой, например.
9: То есть, по сути, получается, что для современного российского кино появляются какие-то новые темы, которые до этого не были затронуты, или они как рассматриваются с нового угла?
10: Мне кажется, что темы не новые. Вот я как раз сейчас говорю про отношения с папами, что в Советском Союзе не было таких проблем, конечно, были. Вопрос формы. Мы, как современные авторы, должны эту форму новую найти, чтобы человек, который вчера смотрел сериал от Netflix, включил русский продукт и понял, что да, ему прикольно это смотреть.
9: Ну, сериалы, кстати, русские смотрят, их прикольно смотреть.
10: Да, не сериалов, у нас вообще очень много классных. Но смыслы, которые там передаются, нам откликаются, потому что это про нас. То есть...
9: В чем все-таки фишка то, что иностранное кино цепляет в большей степени, чем свое кино? Вот что есть иностранное, любой, даже открыть какую-нибудь стриминговую платформу, и там, скорее всего, в любое можно тыкнуть пальцем, и, наверное, это зацепит. А вот с нашим, например, надо покопать. Не потому, что они гении, а мы какие-то прохиндеи, а, наверное, здесь что-то еще есть.
10: Вот не соглашусь с твоей теорией по поводу того, что иностранное больше привлекает.
9: Ага.
10: Во-первых, у нас великолепные статистики смотрения русского контента на самом деле. То есть есть люди, которые смотрят исключительно русский контент. И это мои друзья в том числе, которые... Так, что там вышло нового на платформах?
9: Угу.
10: И мне нравится Netflix и прочее. То есть есть ребята, которые сидят на НТВ годами, просто десятилетиями. Им норм от этого. У нас хорошие русские продукты. Если вспоминать, да, из последнего, это вот, например, «Волшебный участок», «Кибердеревня», «Встать на ноги», сериалы просто... 13-я клиническая, первый пациент. То есть это такие проекты, которые всем в мире еще как бы жару дадут. Супер качественно, супер модно. Правда, это модные продукты. А почему нам кажется, что там лучше? Потому что до нас долетают только самые топовые вещи. Вот представьте, сколько в мире снимается всего. И хорошего, и шлака, и вообще. Но до нас доходит «Игра престолов», потому что все о ней говорят.
9: Все ее смотрят.
10: И мы такие, ну да, «Игра престолов», «Плей», я готов. Поэтому нам кажется, что там все классно, просто потому что до нас долетают только экземпляры, которые прошли уже такой отбор, да, всем миром. А мы в своем-то мы видим как бы и плохие экземпляры тоже.
9: Все видим.
10: Мы в нашей стране видим, ну вот этот не очень фильм, и этот не очень.
9: Но, кстати, может быть, как раз мы про советское кино. Я просто вспомнила, что принято считать, что вот, ну, советское кино — это ого-го. И до него теперь не дотянуться, потому что это остатки прежней цивилизации, как это, наследие прежней цивилизации. Но на самом деле ведь то, по каким фильмам мы судим о советском кино, это же тоже отборные, прошедшие очень много согласований ленты. А снималось-то не только это.
10: 100%. До нас дошла вершина, пик их гениальности. Кстати, у меня сейчас... такой этап интересный, я начинаю пересматривать советское кино,
9: так.
10: Потому что я с ужасом обнаружила, что знаю его фрагментарно. Например, каждый раз на Новый год ты видишь чуть-чуть.
9: «Иронии судьбы», да, чуть-чуть, да, «Операции».
10: И тебе кажется, что ты как будто все знаешь. И я села смотреть, и это такой космос, там «Мимино» пересмотреть, «Бульвар капуцинов». Я в таком восторге, это такое динамичное, смешное, классное кино. И доставляет огромное удовольствие, если осознанно уже вот во взрослом возрасте сесть и посмотреть. Вообще кайф. Вот. А почему эта цивилизация ушла от нас, я могу сказать в двух словах, если
9: да,
10: это
9: ради
10: интересно.
9: Бога. Конечно, конечно.
10: К сожалению, в 90-е годы разрушилась школа. То есть, когда страна переживала кризис, момент, когда преподаватели, как бы, да, из Советского Союза должны были прийти к нам подарить знания, им mm-hmm. было не до этого. То есть все выживали. И просто позакрывались институты, и преподаватели поуходили. И у нас осталось в стране в ГИТИС, но даже там преподаватели, как бы, уже педсостав как бы ушел. И так как в России снималось, в принципе, мало кино в 90-е, оно было такое все провокационное, этим провокаторам тоже не особо интересно было идти и передавать знания молодым.
9: То есть у них был перформанс.
10: Да, мы просто не передали знания новому поколению. Поэтому с 2000-х годов кинематографисты начали отстраивать все заново. Они такие: так, итак, мы на руинах. То есть мы не с базой, а мы на руинах. Что сделаем? Давайте с Голливуда копировать.
9: И вот, началось. Вот копирование Голливуда, это же тоже какая-то странная история. Ну, то есть, условно, если сравнивать путь, например, американского кино или там путь американского актерского мастерства, там есть там три Китая. Один из них — это Михаил Чехов, например. И там бы какие пертурбации ни происходили, какие бы направления ни были. Сегодня Мерлин Монро, завтра там, не знаю, Том Харди, послезавтра еще кто-то. Это все равно единая школа, и вот этот единый базовый подход, он чувствуется. А у нас, казалось бы, неужели хватило там 10 лет, чтобы это все растерять, или просто это задвинули как это, ну, вот это вот было тогда, а сейчас мы сделаем вообще все по-новому, потому что это не то не продается, а новое будет.
10: Угу. Ну, у нас больше, чем 10 лет это разрушалось. Чуть раньше там все это началось. Угу. Вот. Ну. Я не очень поняла твой вопрос, на самом деле.
9: Я к тому веду, что можем ли мы, скажем так, можем ли мы ту школу, вот потерянную, угу. каким-то образом привнести сюда, или действительно приходится все с нуля делать?
10: Ну, уже нет.
9: Да?
10: Ну, все уже. Они просто уже, их нет, живых уже этих мастеров практически. Как мы это заберем? Только книги остались, но это... Книги — это мертвое без мастеров, ну, на мой взгляд.
9: Угу.
10: Мы начали отстраивать все заново. У нас был дико говняный период, когда мы чисто под копирку все делали. И эти фильмы не самая вершина искусства. Но, кстати, мы вернули людей в кинотеатры.
9: Русским кино.
10: Да, они пошли в кинотеатр и принесли первую кассу. Потом в какой-то момент люди переели и сказали: так, все, это невозможно уже смотреть. И русские тоже начали экспериментировать. И мне кажется, что та точка, к которой мы подошли, родились такие сериалы великолепные на платформах. Там как бы вообще все цветет и пахнет. Сейчас у нас сложный этап. Мы вошли в новый виток, когда наша жизнь немножко как бы похожа на драму сама по себе. И еще новые ограничения какие-то идут. Угу. И у нас сейчас новый виток кинематографа, когда нам сложно, но мы должны выжить. Вот.
9: Имеет ли российское современное кино какой-то свой почерк и узнаваемый стиль, или он только формируется?
10: Наверное, имеет. Мы любим страдать, не умеем,
9: рефлексировать.
10: Не умеем самоиронизировать, как мне кажется. Очень редко у нас это происходит вообще в кинематографе. То есть, и когда это происходит, это такое счастье, когда мы можем нормально поржать над собой. Вот «Кибердеревня» в этом плане очень отличается. Мы говорим: да, мы такие, и это не выглядит, знаете, зло. Мы такие, и это по-доброму. Вот «Кибердеревня» — классный пример. Как будто бы, да, когда ты включаешь российские ленты, это всегда такое любование природой очень часто. У нас драма, кто-нибудь заплачет. Такое.
9: Ну, кстати, может быть, это тоже узнаваемый почерк, потому что и в других странах тоже плачут.
10: Да, 100%. Вот, например, когда ты начинаешь смотреть испанский контент, он угу. все равно чуть-чуть с их национальным оттенком. Там чуть-чуть все равно эмоциональнее, чем русские люди. Мы себя так вообще не проявляем. Корейский контент тоже можно всегда узнать, что они дерзкие, они всегда мешают жанры. У них такие сюжетные повороты, что сейчас это отец твоей сестры, а завтра это, ну, короче, вообще просто трешак по нашим меркам.
9: Так.
10: Мне кажется, российское кино более медитативное на контрасте с мировым.
9: А с копированием Голливуда что делать? Отойдет этот все-таки тренд или не отойдет? Потому что даже, ну вот, у нас же, например, такие собрания мифов, легенд, то есть там про Бабу-Ягу можно было такого навертеть, вот эти древнеславянские мифы и так далее. А посмотришь, а у нас даже наша мифология, например, наши сказки, они все равно обретают форму, как будто это вот какая-то пародия на голливудскую сказку. Там вот это все снято в рапиде, очень яркое, сюжеты, там движение камеры, ну что-то такое. То есть вот там почерк как будто бы еще не найден. Почему это происходит? Почему мы пытаемся копировать до сих пор?
10: Я объясню, почему. Потому что лень людям.
9: Лень?
10: Ну, конечно.
9: Искать свой стиль проще скопировать.
10: Ну, у тебя есть схема, которая работает в кинотеатрах. Поярче все сделать, как бы, да, чтобы герой бегал, чтобы что-то взрывалось на фоне. И если у тебя будет такой трейлер, то, скорее всего, на тебя пойдут смотреть люди. И дети в том числе. Дети же большая целевая аудитория таких сказок, правильно? Но у нас есть эксперименты. Я недавно посмотрела «Буратино», наш русский. Блин, офигенно. Многие ругают Буратино за то, что он черный. Ну, то есть это темная сказка, все в черных одеждах. И многие такие, ну, это как бы кринж.
9: Темные фильтры.
10: Кринж. Да. Я посмотрела, подумала, офигенно, люди были в творческом поиске. Они свили свою вселенную, где яркий только один персонаж, это Буратино. И он, правда, типа там интересный такой. Я бы не сказала, что это под копирку. Во-первых, черных сказок я не видела в Голливуде. Вот. Но мне показалось, что это какая-то вот прям, правда, поиск. Еще 100 лет тому вперед. Мне нравится. Угу. Это прикольно. Хотя это тоже сделано. Вы чувствуете эту голливудчину. Но это не голливудчина, это три акта. То есть еще как бы Аристотель выделил три акта в произведении. Да? Зачин, развитие конфликта и окончание. Развязка. Угу. Да. Мы поэтому с вами Скелету писали сочинение когда-то в детстве. И принцип рассказывания истории не изменился с того времени. Просто в Голливуде это поставили на рельсы, вот, и нам бы тоже надо бы, просто нам надо находить более креативные мизансцены, нам надо находить более необычные решения, вкладывать больше любви и меньше делать проектов по-быстрому. Вот когда по-быстрому, сразу видно.
9: Наши слушатели говорят, а чем вдохновляться? Вот, например, Герман говорит, насколько уместно сравнение вашей работы, например, с «Ла Ла Лэндом» Дамьена Шазелла. При просмотре очень много раз ловил себя на мысли, что это прям отечественный «Ла Ла Лэнд» получился. А чем вдохновляетесь?
10: Ну, есть просто, знаете, любимые вещи. У меня нет такого, что такая...
9: Посмотрели, хочется повторить.
10: Сейчас я сделаю «Ла Ла Лэнд». Да нет, ты просто... И обладаешь любимым набором фильмов. Мой любимый набор. «Бойфренд из будущего», «Дом у озера», «Реальная любовь». Вот все это все ромкомы, все старые ромкомы, «Красотка». Это все сидит во мне. Я это люблю. Поэтому, когда я выбираю костюмы актерам, и у меня есть выбор дать Миле Ершовой великолепной красное платье на финал или желтое. Я беру желтое, потому что у меня немножко такой мозг, как бы я все такая увожу. На радугу. И не было желания ничего копировать, просто это мой вкус, наверное, так.
9: Наш слушатель говорит, как вы думаете, какого кино современному зрителю сейчас не хватает у нас?
10: Вы знаете, друзья, нам не хватает очень многих жанров, очень многих. Но эти очень многие жанры не запустятся по понятным причинам. И причем причины разные очень. Например, хорроры. Ну, блин, хоррор — прикольный жанр.
9: По Достоевскому снять хоррор, вот это круто.
10: Да, посидеть, побояться, чтобы кишки полетали. Это вообще разгрузка прекрасная для психики. Но наши не снимают.
9: Mm-hmm.
10: Потому что боятся вложить много денег в производство и не купить это в кинотеатрах. Потому что дешевле, оказывается, купить. Это новый факт, который недавно узнала. Например, «Астрал», который выходит, там «Астрал 5», «Астрал 6», «Астрал 7».
9: Миллион каких-то, да.
10: Да. Это обычные такие классные, тупые хорроры. Их можно просто... Ты покупаешь его, например, миллионов там за 20, эту франшизу, прокатываешь в кинотеатрах, и у тебя сборчики такие, 100 миллиончиков, такой пук-пук-пук, ты забрал ту пенку и живешь себе классно, да? «Астралы» кормят тех, кто их привозит сюда, поверьте. Но если ты делаешь нормальный, внятный хоррор у себя и тратишь на него на себестоимость типа 150 миллионов, то ты не соберешь столько, то есть он не окупится. И это причина, почему у нас нет отечественных хорроров, например.
9: Потому что в конечном счете неизвестно, ну, как бы выхлоп, что это не соберет или не окупит производство.
10: Дело у нас сейчас в кинотеатры ходят только две аудитории. Это семейная аудитория, потому что дети у тебя на выходных шлондятся, непонятно, куда их деть, и такие, дети, мы идем в кинотеатр. Да. Ты их сажаешь на Чебурашку, и ты выдохнул на 2 часа, как родитель. И при этом ты 4 билета купил себе, мужу, как бы, и двум детям. Но я сейчас очень грубо. Еще более-менее ходящая аудитория — это женщины. Женщины вообще двигатель прогресса у нас в стране. То есть в кинотеатры очень редко ходят мальчики, только если выходит что-то про гонки. Вот они готовы. А так это девочка, которая говорит своему мужику: так, мы давно никуда не выходили, пойдем.
9: Пойдем в кино. Так.
10: И она выбирает своим женским сердцем что-то. Мелодраматичное иногда, иногда, ну, то есть вот такое. И аудитория хорроров у нас остается сидеть дома. То есть они включают это на платформе, на где-то скачанных ресурсов, угу. покупают себе попкорн и как бы наслаждаются дома. Потому что зачем ехать в кинотеатр и платить такие бешеные деньги за билет, за попкорн, переплачивать, если ты можешь дома похихикать.
9: Вот. Наш слушатель говорит, а вот интересно, что гости скажут, почему у нас не снимают, например, подростковые фильмы, как это было в советский период? Там же был целый сегмент, было и детское кино, были сказки, и были, самое главное, подростковые фильмы, где дети могли себе какого-то стержневого героя выбрать, и дальше сообщение потерялся.
10: Суперский вопрос вообще. Дорогие продюсеры, если вы нас слушаете, почему у нас нет подросткового? Я вас сейчас попробую ответить, но я не продюсер, я режиссер, у меня есть теория на этот счет. Первый момент. Все-таки подростки — это не платежеспособная аудитория, считается, потому что они сами, типа, ну как сказать, то есть они не пойдут тратить деньги в кинотеатр, они пойдут тратить деньги на новые шмотки. Так считается,
9: по крайней мере. А все остальное они посмотрят...
10: В телефоне. То есть по статистике они очень редко приходят в кинотеатр. Это первый момент.
9: Так.
10: Второй момент. Им очень тяжело угодить. У них мозг уже сейчас, у современных подростков, которые с искусственным интеллектом общаются круглые сутки, смотрели сериал «Эйфория», там, где очень все ярко, насыщенно, и там подростки сталкиваются с таким уровнем конфликтов, что у нас в стране это вообще невозможно, чтобы такое вышло. И, конечно, для них наш контент будет казаться мега пресным. Вот что бы сделать для них, чтобы они вышли из кинотеатра и сказали: ну, это прям, ну, круто. Это надо, чтобы было такое дорогое кино. Да. Надо врезать туда деньги, энергию, силы, чтобы попробовать их удивить. Вот, кстати, 100 лет тому назад как будто бы попытка вот эту аудиторию захватить. То есть у нас иногда там происходят вспышки.
9: В кино. Но я вспоминаю просто лет, наверное, 15 назад у меня был разговор с одним режиссером, который обивал пороги разных продюсерских центров и так далее с идеями снять сказки. Потому что тогда сказок вообще не снимали. Тогда было только все покупное, естественно. И ему говорили: но это не окупится. Но не будут ходить на сказки. А потом санкции засушили там, количество этих фильмов иностранных, которые покупалось, и все. Подумали, а почему бы не снять? И вот, например, сняли «Чебурашку», которая побила рекорды по сборам. Начали потом снимать сказки, вспомнили про мифы, легенды и так далее. То есть как будто бы есть некая убежденность в том, что это... чья-то, что это не будет продаваться.
10: Да.
9: И от этого мы все отстраиваем.
10: Да.
9: Но как только ты повернешь как бы в другую сторону и скажешь: нет, ну если это в советский период, и до сих пор это смотрят спустя 60 лет с большим интересом, значит, что-то новое тоже можно снять, и это тоже будет продаваться, потому что сюжеты, как можно сказать, они все вечные.
10: Да. То есть смотри, существует среди, как бы, в сфере некое предубеждение, да?
9: Вот.
10: Типа, хоррор не окупится. И все такие: ну, не окупится, не окупится. Да, как... И кто-то один 100% порвет эту матрицу. То есть он сделает, окупится, и все после него скажут: ребята, делаем хорроры. То есть после «Сводишь с ума» какое количество ромкомов запустилось. Просто невероятное.
9: То есть ты, получается, порвала матрицу?
10: Я порвала матрицу, да.
9: А тоже говорили, не окупится?
10: Да, конечно.
9: Да?
10: Мы первые порвали ее. Я очень этим горжусь.
9: А почему, кстати, не окупится? Что про любовь не снимают или надо, чтобы вот любовь была вот эта на вытянутые жилы?
10: Да вот предубеждение было, что если ром-ком, то плохой. Вот, то надо лучше дома смотреть и не рисковать. Если Россия производство, то лучше не ходить в кинотеатр на ром-ком. И мы это предубеждение сломали. И за нами сейчас будет целая цепь грибочков. Но насчет качества, ребята, я не гарантирую вам, что это будет нормального качества. Потому что мне иногда поступают всякие звонки от продюсеров, типа: алло, да, Шуня, давай, короче, вот типа «Сводишь с ума», можешь сделать?
9: Типа.
10: Да, у меня 100 миллионов там есть, короче, героиня будет из Питера, он из Москвы, давай вот там, они не могут встречаться, давай,
9: прям
10: погнали.
9: В такой интонации, да?
10: Ну да, я говорю: слушайте, наверное, я воздержусь от такого предложения великолепного.
9: Дарья Лебедева, сценарист, режиссер кино, с нами в программе «Умные парни». Сейчас новости, мы продолжим.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 15.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мирная жительница пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ. Удар нанесен беспилотником по деревне Корочка в Беловском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, у 66-летней женщины переломы, множественные осколочные ранения лица. Глава региона добавил, что медики готовят раненую к отправке в Курскую областную больницу. В Росатоме сообщили о растущем интересе Китая к проектам России «Посев морпути». Растет объем перевозок между странами на этом маршруте, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По итогам прошлого года он составил примерно 5,4 миллионов тонн. Особенно впечатляют темпы роста контейнерных перевозок китайскими компаниями по СМП. У нас в 2024-м относительно 2023 года двукратный рост, а в 2025 году относительно 2024-го трехкратный, отметил глава госкорпорации. Он также добавил, что Россия к визиту президента Владимира Путина в Китай подготовила к подписанию с КНР документы по атомной энергетике. В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковую связь внедрят в 135 составах, включая «Сапсаны» и ряд «Ласточек». Проект реализуется совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В рамках конференции «ЦИПР-2026» стороны утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи в скоростных поездах. Высокоскоростной интернет появится в составах «Сапсан» на маршруте «Москва-Санкт-Петербург», а также в «Ласточках» «Москва-Нижний Новгород», «Москва-Иваново», «Москва-Минск», «Санкт-Петербург-Валдай», «Сартовало» и «Псков». Тестовые испытания, широкополосные передачи данных начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027-го. После оборудования начнут поэтапно устанавливать на скоростные составы. На обратной стороне Солнца зафиксированы три мощные вспышки. Им присвоен высший, 10-й уровень, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Снимки сделаны аппаратом Solar Orbiter. По словам ученых, Меркурий – единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия. При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что вспышка доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, отметили специалисты. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 32. Ясно, в ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Говорит Москва. Реклама.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
2: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Внимание! Говорит Москва.
22: 94,8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
9: 15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дарья Лебедева к нам пришла. Она сценарист, режиссер кино. Говорим мы про современное русское кино. Про почерк, узнаваемый стиль русского кино. И интересно, что, может быть, ром-ком, романтическая комедия, это тоже один из вариантов разновидности современного русского кино, потому что долгое время, мне кажется, у нас присутствовало убеждение, что если современное русское кино, то это обязательно про что-то тяжелое, такая достоевщина. Вот Звягинцева за это критиковали, хотя фильмы прекрасные, значит, другим режиссерам. Почему вы постоянно рефлексируете над чем-то там, трагичным? Вот, хотя это одна из сторон жизни. Есть ли вариант, что вот жанр романтической комедии, комедии как таковой, он тоже встроится и будет действительно иметь свой отличительный почерк, и, соответственно, это будет узнаваемо не только внутри России?
10: Я думаю, что это уже есть. Да? Вообще для экосистемы правильной нужны разные фильмы разных жанров. Обязательно нужно авторское кино, обязательно нужен мейнстрим, обязательно нужно детское кино. Тогда мы будем развиваться органично.
9: Угу.
10: Некоторые говорят иногда, зачем вы делаете свое авторское непонятное там,
9: андеграунд
10: кино?
9: Этот.
10: Да. А на самом деле я всегда очень радуюсь, когда выходят такие фильмы. И есть фестивали, которых подсвечивают. Недавно такой появился на небосклоне фестиваль «Маяк», откуда все приезжают просто такие одухотворенные, потому что там авторы делают кино как искусство.
9: Угу.
10: То есть невозможно относиться к кино только как к коммерческому продукту. Нужны у нас в стране творцы, которые делают это как искусство. Может быть, их фильмы в итоге непонятные немножко, затянутые, там, как Тарковского, достаточно сложно смотреть. Но благодаря их поискам творческим другие творцы могут это тоже обработать, осознать и сделать что-то более массовое, более такое коммерческое, но как бы сохраняя искренность. Короче, мы нужны им, они нужны нам. Это так должна выглядеть киноиндустрия здоровая.
9: Фильмы сейчас способны все-таки влиять на мировоззрение зрителей? Например, вот та же самая комедия, мелодрама современная.
10: Думаю, да. На меня вообще воспитал «Король Лев». Помните мультик? Да?
9: Конечно, до сих пор плачем.
10: Я в детстве смотрела эту кассету просто раз за разом, несколько раз в день. Угу. Каждый раз ревела, когда Муфаса умирал. Потом я немножко повзрослела, наткнулась на фильм «Красотка». Я тогда не понимала, что такое ее профессия. Но мне очень понравился рыжий цвет волос.
9: Картиночка.
10: Да, какая она женственная, какая она смешная. И я много лет красила волосы в рыжий с 14 лет. Я только недавно стала блондинкой. Влияет ли кино на нас? Да, конечно, влияет. Посмотрите на свадьбы, которые сейчас проходят в России.
9: Всё. В стиле чего-то они обязательно проходят.
10: Но все же мы идем, карочки, нас ведут папы, да, а жених у алтаря стоит. Это сцена из мелодрамы Америки, да, то есть это все из кино. Вообще у нас не было таких традиций. Кино очень сильно влияет на нашу жизнь.
9: Как тогда про ценности? Как на работу режиссера влияет, например, усиливающийся запрос все-таки на правильные ценности? Вот у нас даже указ существует о традиционных ценностях, у нас, очевидно, есть запрос. То как каждый будет этот запрос реализовывать? Будет ли это клюква какая-то или реально сложное кино, где будет там генеральной линии как раз какой-то ценностный аспект пронесен? Вот это уже к вопросу качества. Но в целом, как это влияет на работу, когда есть такие запросы?
10: Сейчас такое, знаете, у меня будет дуальное мнение.
9: Да.
10: С одной стороны, это плохо. плохо, потому что у творцов сейчас нет возможности создавать антагонистов. Когда мы пишем наши истории, мы же делаем хороших героев и плохих героев.
9: Так.
10: А иногда герой из плохого становится хорошим.
9: Бывает такое.
10: Но для того, чтобы это произошло, вначале он должен быть плохим, и он делать должен как раз все то, что не совпадает с ценностями. И когда ты приносишь свои работы, которые в классическом плане драматургии сильные, у меня, например, так похоронен один сериал сейчас. Мы 2 года писали сериал. Он несет абсолютно светлый месседж. Просто он супер крутой. Но там мелькают запрещенные вещества. Понятно. По фанам, да? И их употребляют там антагонисты, там, и с ними связаны злодеи. И это, естественно, не может быть экранизировано. Это все как бы похоронено. Окей.
9: Ну, это запрещено, да. То есть даже в таком даже пометки не спасают. То есть это просто нельзя снимать.
10: Да,
9: ну, пометки, нет, что это... там запрещено, вредит, ни в коем случае, этого недостаточно.
10: Нет, все, кранты. И это уже, знаете, переходит все границы. Когда, видимо, выходит уже какой-то новый закон, его начинают осуществлять на местах очень буквально, потому что они боятся за свои места, боятся как бы получить по шапке. И в итоге творцы встречаются со стеной такой, как бы, да, государственной, которую не пробить. И там не объяснить, что, понимаете, это злодей, который должен делать плохие дела, иначе у нас как бы...
9: Он сразу хорошим не может стать.
10: Ну, не может кино состоять из одних хороших персонажей. Вы как бы как собрались вообще, как бы, да, вообще?
9: Но это, кстати, тоже интересно, потому что вот есть, опять же, у нас далеко ходить не надо, советское кино. Жесткая цензура, множество ступеней, согласований и так далее. Но при этом кино получалось очень драматичным, цельным, с вот этим от плохого к хорошему. Например, я там пересмотрела недавно фильм «Мачеха» или фильм «Мужики». Я думаю, а это как 70-е, по-моему, года, да, вот «Мачеха», там это про девочку такую, значит, которую там новая жена должна была принять, а бабушка была против, например, этой девочки. И я думаю, а в нынешние времена вот можно было бы такое снять? Вот этот вопрос, кстати.
10: Тогда они спасались как раз такими камерными сюжетами, когда все строилось на межличностных отношениях. И тебе было достаточно в служебном романе, что он влюбился в начальницу. Это абсолютно недостижимая для него величина, а для нее тоже это запретная, как бы, да, история. Ну, такая, типа.
9: Безальянс, да.
10: И тебя тащит это кино, и ты думаешь, ну, да, я хочу, чтобы они были вместе. И тебе норм. Тогда для них это было вообще вау. Нам норм смотреть, потому что это советская классика. Мы просто с теплотой относимся. Вот с ними сейчас то же самое, с нашими артистами знаменитыми. Там Саша Петров, допустим, там в главной роли, допустим, Ира Горбачева, моя любимая. Вот суперзвезда какая-то встает на роль начальницы, и мне кажется, это не прокатит, потому что уже очень большая насмотренность, и мы должны быть все-таки более современными для зрителей. Но я уверена, что есть какие-то лазейки, в которых мы можем творить и говорить искренне. Сказки почему так развелись, да? Потому что сказки это точно законно. Там точно все как бы вам потом по шапкам не надают. И я уверена, что есть такие как бы направления, просто надо их для себя открыть. Например, как «Сводишь с ума» — это фильм о любви, он очень искренний, и он абсолютно соответствует сейчас
9: безопасный
10: векторам. Да. И я сейчас тоже, так как я преподаю сценаристику, у меня много студентов, и вот мы сейчас выпускаем 30 историй. Вот ты не поверишь, но все 30 в рамках, и все 30 интересные, необычные, такие, что кишки сводят. Но все как бы все в рамках, потому что мы не можем по-другому сейчас писать, потому что эти тексты не купят.
9: Но с другой стороны, рамки же они как бы были всегда, и получается, кто-то сдается и говорит: вы не даете мне творить, ну, что-то такое. Вот. А мне кажется, крайнее проявление такого, что там человек вообще, там, я ухожу с профессии, потому что вы меня не понимаете. А с другой стороны, даже когда запретов никаких нет, ну и при отсутствии запретов можно снять такое, что никто не придет.
10: Да.
9: По сути.
10: Да, пример вот как раз фильма 90-х, когда вообще не было никаких запретов, да, то есть там были уже близко к отвратительному, то есть люди уже уходили в отвратительное, потому что было все дозволено. Наверное, это тоже плохая крайность такая. Так что сейчас, как сказать, пытаемся привыкнуть к новым реальностям и не сдаемся. Такое.
9: Слушатели говорят, как дела с актерами, с вашей точки зрения, кто выпускается и какое все-таки качество? Но тут можно еще не про актеров, здесь можно еще и про продюсирование, и про сценарное мастерство говорить, потому что однажды от одного режиссера, но правда, уже который преподающего давным-давно, я слышала, что большая проблема со сценаристами. Вот прям большая почему-то в российском кино, большая проблема со сценаристами.
10: Да, ну вот про актеров я могу сказать, что у нас великолепная школа актерская. И, конечно,
9: сохраняется.
10: Кто-то говорит, ох, наши актеры испортились, это не то, что раньше.
9: А чего они испортились? Ну,
10: мне кажется, у нас суперские актеры. Просто у нас великолепная школа актерская, которая сохраняется, и мы ее как бы сохраняем.
9: Угу.
10: Вот, вот со сценарием, к сценариям вопросики. Когда классный актер берет не очень качественный текст, и он вынужден это играть, потому что нет хороших историй, вот тогда кино получается не очень. И многие по инерции начинают гнать на актеров. А они-то вообще ни при чем. И вот из-за нехватки, из-за дефицита сценариев я открыла свою сценарную академию,
9: угу.
10: которая работает много лет, и мы, у нас такие вообще классные успехи. У нас запустился сейчас проект, уже сняли «Большая волна», про серфинг на Камчатке, на секундочку. Да, на поверхности.
9: Популяризация ценностей, опять же.
10: Да. Так а там посмотреть, какие там мужики на волнах, как бы, ой, это как бы и визуально очень красиво, и это спортивная история, там угу. очень много драйва. Вот мы написали в академии. Потом мы, например, написали «Снежную восьмерку». Тоже сняли, Виталий Дудко, режиссер, снял. Это про гонки на собачьих упряжках. У нас не было такого фильма в стране. Теперь он будет. И это тоже как раз детское, подростковое, семейное. Там куча драйва, там классные шутки, и это хорошее будет кино. Вот, короче, мы пытаемся быть, смотреть на реальность внимательно. Может быть, какие-то неподсвеченные территории у нас в стране, типа явления, люди, угу. реальные истории каких-то персонажей, которые могут вдохновить. То есть мы вот туда начали смотреть сейчас.
9: А, недавно смотрел фильм «Вперед», не знаю, если знаешь такое, «Road Movie», то есть про дорогу, про путешествие. А, понравилось, но родные места мои показаны, говорит наш слушатель, Гермашлем подписывается. Почему мало снимают в таком жанре, хотя много же удачных примеров?
10: Этот фильм снят в жанре «Road Movie». Это когда персонажи да. из одной точки едут в другую
9: точку.
10: Ну
9: вот слушатель написал, да, что это «Road Movie». Ага.
10: Продюсеры боятся таких жанров немножко, потому что это дорого в производстве, и такие фильмы очень редко бывают уникальными. То есть до, например, фильма, который сказали сейчас в эфире, например, выходила «Поехавшая». «Поехавшая» — суперкрутое кино про девочку, которая решила пересечь нашу страну на велосипеде. Если вы не смотрели, я рекомендую это кино. Но как бы нового в этом жанре очень сложно как бы что-то открыть.
9: А наши слушатели еще говорят, сейчас найду вот это сообщение. А со сказками тоже интересно, но у нас не могут повторить «Малефисенту», говорит слушатель. Опять сравнивает, что есть. Почему американское кино эталонное? Вот надо сравнивать. Вот у нас не сняли что-то, а это вот не «Малефисента» получилось, а «Малефисента» лучше.
10: Да, я могу объяснить насчет «Малефисента».
9: Да.
10: Она пока невозможна у нас. Еще невозможно что-то типа стиле семейки Адамс. Тима Бёртона, и вот такая, типа, мрачняцкая эстетика.
9: Да?
10: Да, потому что мрачняцкая эстетика на чем строится? Если вы вспомните, сейчас сериал выходил «Wednesday», да?
9: Да.
10: У нее оторванная рука рядом с ней бегает. Это расчленёнка. Ну все, вот на этом мы и закончили снимать это кино. Ну нельзя у нас сейчас такое.
9: У нас есть такое что-то темненькое, это вот «Достоевщина». Все-таки, но за него, правда, не берутся.
10: Ну вот сняли. Нет, почему? Сняли «Преступление и наказание», «Кинопоиск» снял. Но это же очень сложные, грустные философские материи там поднимаются. Угу. И что-то я не вижу подростков, которые косплеят Достоевщину.
9: Хотят это, хотят это. Нет, люди постарше уже начинают вот это проникаться этой эстетикой,
10: да.
9: Русской эстетикой. Слушатель говорит, Виталий, вопрос про деньги. Кино все-таки с вашей точки зрения, должно ли оно быть дотированным или целиком и полностью это коммерческая составляющая? Тогда, если коммерческая, что удивляться, если, как вы говорите, ленивые идут, они считают, что это продастся. Люди же идут в кино, все равно голосуют рублем.
10: Смотрите, немножко про состояние финансирования в нашей стране, как я это понимаю, да, своим
9: да.
10: режиссерским мозгом. Потому что, наверное, продюсеры точнее бы ответили. Сейчас наступил момент, когда бизнес практически перестал вкладываться в кино. Это очень опасная рулетка. Ты поставишь деньги, и очень не факт, что выиграешь.
9: Угу.
10: И так как кризис еще экономический, все как бы поприжали карманы свои. И у нас есть два источника финансирования. Это Минкульт и Фонд кино. Понятно, да, теперь? То есть мы идем на те темы, которые нам выставило государство. И пробуем в них вникнуть, пробуем выступить на сцене, угу. чтобы нам дали финансирование. это дает небольшую сумму для того, чтобы ты пошел и реализовал кино не за ультра-мега-миллиарды. То есть, понимаете, Малефисента невозможно еще по финансовым составляющим.
9: Она очень дорогая, конечно.
10: А что-то типа вот туда, когда два героя куда-то едут в закат, поехавшая. Вот это наш сейчас предел финансовый. Ну, мы не можем делать сейчас Гарри Поттера, мы не можем строить Хогвартс, потому что это дорого. Это еще декорации, время занимает, да, построить. Мы что-то все равно компактное по времени, потому что сейчас еще время такое тревожное. Вот, так что основное финансирование — это государство. Но есть уникальные компании, которые за свой счет прокручивают свои деньги.
9: Но мы их не будем рекламировать, да. Но да, они, по крайней мере, разные уровни финансирования существуют. А зрители насколько ценят сейчас все-таки эмоционально теплые фильмы? И видишь ли ты здесь действительно какой-то именно зрительский запрос? Или же, наоборот, режиссер, который, ну, как бы пытается уловить тренды, начинает показывать это аудитории и привлекать ее. То есть кто кого обучает, кто на чем запросе сидит.
10: Существуют, на самом деле, разные методы. 100% кто-то из продюсеров такие: так, короче, стало в моде вот это.
9: Да.
10: Давайте сделаем для них вот это. И это прокатывает, и все окей. Но я, скорее, другой автор. «Сводишь с ума» проект родился просто в желании любви. Мне так хотелось любви, что это родилось. Сейчас у меня второй фильм, который мы написали с Настей Седовой, с автором. Это фильм про взрослую девчонку, взрослого папу. Это комедия, это фантастика. И это будет просто суперское кино. Возможно, оно не отражает ваших запросов. Вы сейчас слушаете меня. И ну, как бы, кого интересуют отношения взрослых дочек и пап?
9: Угу.
10: Но я знаю про себя, что я сниму суперклассное кино, и даже если вы об этом не задумываетесь, вы придете, посмотрите и поймете, насколько это важно. Вы проникнетесь моими чувствами. То есть я, конечно, тот автор, который прежде всего из себя. То, что у меня болит, я то как бы и рассказываю.
9: Слушатели задают неожиданный вопрос. Поймал себя на мысли, что очень сильно устаю от перманентной тревоги, которая на экранах тоже есть. Принято было считать, что в людях нужно поднимать какие-то низменные чувства и вгонять их в невроз. Как вы думаете, пройдет это? Невозможно постоянно тревожиться.
10: Ну, вы не включайте триллера-то на ночь, что вы. Немножко поищите другой контент.
9: Если вас это тревожит.
10: Да, его же много. Вот я вчера тоже начала смотреть новый сериал, и так меня это погрузило в грусть, тоску. Но, да, берешь интернет и такой, сериалы других жанров, ром-комы. Сейчас искусственный интеллект подборочки великолепные делает. Я посмотрела фильм «Проект «Конец света» позавчера. Вот это, ребята, вообще мой рекомендацион. Это поржать, потом поплакать. Там столько света, там про космос. Это просто что-то великолепное. А в кинотеатрах, вот сейчас последний, в кинотеатрах идет сейчас фильм «Своя в доску». Вообще прикольное кино про женщину, которая ради своего ребенка встала на скейт и начала кататься. Классное, доброе, светлое кино.
9: Вот. Разные сюжеты можно действительно найти и их экранизировать. Виталий говорит, а нейросети, искусственный интеллект могут уничтожить или как минимум загнать под плинтус традиционное кино, заменить сценаристов. Помним эту революцию в Голливуде, когда сценаристы бунт подняли.
10: Заменить не сможет, но он наш помощник уже.
9: Да? Все-таки?
10: Ну, он убыстряет. Он же глупенький, он берет первый вариант. Он первую полочку берет. То есть ты, например, начинаешь писать сказку про Буратино и говоришь: ну давай, напиши мне. И он предлагает какой-то самый первый вариант, который валяется на поверхности. И ты: ага, понятно. Если Ишка такое написала, да, нам надо что-то лучше. Давайте подумаем, дотянемся до второй полочки креатива. А в идеале потом третью мы пойдем уже снимать. И снимает пеночку. Вот, очень удобно.
9: То есть искусственный интеллект все-таки творческие профессии, творческую сферу не убьет. Как
10: нет,
9: принято считать.
10: Помощник. Я теперь так быстро делаю режиссерские экспликации, это вообще очень удобно. Если раньше я на пальцах с пеной у рта орала, говорила: будет вот так, смотрите, вот у меня скриншот, вот, да. Теперь я захожу в искусственный интеллект, загружаю туда локацию, говорю ей, какая будет оптика, какие будут актеры. Я говорю: вот сделай мне кадр. Она делает кадр, я приношу продюсеру, говорю: будет вот так. Он: вот так. Я говорю: да. Вот, и мы теперь быстрее все визуализируем. Круто же.
9: Есть задача в современное российское кино все-таки вынести за границу, показать его? Или как?
10: Мне кажется, если у творцов нет таких амбиций, это очень грустно. Наши же спортсмены хотят на Олимпиаду, победить перед всем миром, российский флаг пронести,
9: справедливо,
10: то почему кинематографисты не должны такого хотеть? Мы хотим.
9: Да?
10: Да.
9: Где будет пользоваться спросом? Все, ну, условно, все хотят на прежние площадки, на традиционные нам понятные площадки, там, не знаю, Европа, Америка, или все-таки можно открывать для себя какие-то рынки ранее неизведанные?
10: Да все хотят на ранее неизведанные, все хотят в Китае, там столько кинотеатров, там столько денег вообще, просто нас туда не пускают. Ну, они...

0: Это экшен был.
1: Ну, а сейчас, знаете как, а сейчас это пересматривают как психологический триллер. Вот это интересно.
0: Ну, вообще, я люблю триллеры иногда посмотреть. Я считаю, что у нас в стране на высоком уровне этот жанр. В сериалах, не в полных метрах, в сериалах. Там маньяки классные, сходят, там все такое мрачненько. Иногда это классно. Вот сейчас так жарко стало на улице. Может, вам на контрасте захочется посмотреть что-то мрачное.
1: Слушатель говорит, мне не хватает супергеройского кино. Особенно про негативных супергероев-плохишей. У нас сразу придумают какую-то клюкву за целым на что-то квасное, говорит наш слушатель. А может, и не надо туда стремиться?
0: Да, это классный вопрос. Я вообще люблю супергероику, вообще обожаю супергероев.
1: Всё,
0: да, вообще. Сериал «Бойс» из последнего. Они же там все плохиши, и на это очень интересно смотреть. Посмотрите, в Голливуде же как была целая культура, там сначала комиксы были, люди их любили, эти комиксы читали, потом первые супергеройские фильмы, потом они эволюционировали, пум-пум-пум. Целая культура. У нас этой культуры нет. Но как будто бы можно на самом деле это все создавать. «Майор Гром» вышел. Они сначала выпустили комиксы, и потом выпустили в прокат, и они собрали кассу. Вот, кстати, это подростковый был контент, когда дети пошли. И я была на русском каком-то фестивале для подростков, там как раз все косплеят. И все ходят тоже в персонажах, как раз вот «Майор Гром» типа вообще зашло. Но это такой единичный случай. Конечно, супергероики у нас пока нет, но в этом направлении точно можно думать, фантазировать. Ведь супергероик — это про что? Про суперспособности. Баба-Яга — это тоже супергероиня. Она умеет летать на ступе. На ступе.
1: На ступе.
0: Да. То есть как будто бы там можно фантазировать смело. Непаханное поле.
1: Константин говорит, а почему у корейцев, с вашей точки зрения, получилось выйти на мировой уровень? А у них что, денег было больше, у них сюжеты более продаваемые, приемы какие-то неизвестные нам?
0: Да, корейцы всех сейчас...
1: Порвали буквально.
0: Да, потому что они как раз соответствуют мировым трендам. То есть что сейчас в мире модно? Это сочетание несочетаемого, более парадоксальные сюжеты.
1: Сюжет, ага.
0: Это когда ты меняешь жанр. Ты половину серии продержался там в ром-коме, а потом отпилил кому-нибудь голову, начался хоррор, потом ты в детектив, потом ты там вынырнул в триллер, потом появился маньяк, все перевернулось. Это вот, пожалуйста, Корея. Конечно, это всех штырит. И мы такие. Здравствуйте, нам надо как бы, чтобы была Алёнушка с длинной косой
1: в кадре. Очень
0: правильное
1: всё такое.
0: Конечно, нет. Сейчас наш контент, ему будет очень тяжело прорваться на мировую арену. Мы скорее сейчас такие для себя. Но кто знает... Может, мы для себя, но зато научимся крепко снимать, наступят новые времена, и мы сможем совмещать жанры.
1: Кто в кино идет, по твоему наблюдению, все-таки работать и вообще идет в эту сферу? И не сбегает ли из нее потом?
0: Ой, хороший вопрос. Вот я всегда понимала, что я творец. Я с 13 лет это понимала, что вариантов нет. Я буду заниматься искусством. Потом я много что пробовала. Я закончила на графического дизайнера, поняла, что мне очень скучно сидеть за компьютером целый день. Потом я фотографировала и поняла, что я умираю, снимая одно и то же. Мне очень скучно, я не чувствую любви обратной, как творец. Я писала картины, у меня были выставки. И вот только когда я попробовала видео, я поняла, что я чувствую отдачу, что люди-то хлопают, обнимают, лайкают. И говорят, и пересматривают твое кино. И там такая любовь, которую я ни на что не променяю.
1: Дарья Лебедева была с нами, сценарист, режиссер кино. Дарья, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Эстония запретила Украине использовать свое воздушное пространство для беспилотных атак. С таким заявлением выступили в Министерстве обороны республики. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сегодня глава ведомства Ханна Пивкур сообщила о первом сбитом украинском беспилотнике «Камикадзе» под городом Тарту в 185 километрах к юго-востоку от Таллина. Эстонские власти предположили, что дрон был направлен в сторону России. За несколько минут до перехвата летательного аппарата ВСУ на юге Эстонии объявляли воздушную тревогу. Минфин предложил ужесточить условия.

0: Условия семейной ипотеки. Повышение льготной ставки обсуждается в двух случаях. Если второй родитель уже воспользовался правом на семейную ипотеку, а также если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу. Об этом сообщают специализирующийся на строительной тематике проект «Московская перспектива» и газета «Коммерсант». По данным издания, соответствующие предложения содержались в письме замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, направленном в правительство. Как уточняет «Московская перспектива», Минстрой в целом поддерживает инициативу, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. В Санкт-Петербурге задержали подростка после поджога на железной дороге. Установлено, что несовершеннолетний совершил диверсию на станции «Ручьи» в Калининском районе по указанию куратора, полученному через мессенджер. Для этого 15-летний школьник использовал канистру с горючей жидкостью, сообщили в региональной транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Ограничение действует до конца этого года. Аэрофлот представил цифрового помощника Василису. Диалоговый интерактивный аватар на базе искусственного интеллекта показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Устройство с использованием LLM-модели и технологии REC будет помогать пассажирам в аэропорту, уточнил перевозчик. Василиса расскажет про весь спектр услуг авиакомпании, а также поможет с поиском и оформлением билетов. Общение с помощником происходит через специальный киоск с сенсорным экраном. Он поддерживает диалог с пассажиром и генерирует ответы на основе актуальных данных, добавили в Аэрофлоте. Сейчас проект находится на этапе подготовки к промышленному внедрению и масштабированию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 63 копейки, доллара 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 31, ясно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: А вы говорите «милин».
5: Я его что?
4: Мне «милин».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
1: В движении.
5: Что на московских дорогах смотрим, удивляемся. Вторник, а пробок нет. Ну, почти нет. 4 балла. Так оценивается ситуация прямо сейчас. 4 балла обещают на 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок. И ничего более серьезного. Вот это удивительно. Но есть внутреннее третье кольцо в районе Сити. Там очень тяжелая история. И примерно до улицы Двинцев довольно протяженная пробка. И там даже бордовый цвет появляется. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на внутреннем кольце. Кольце МКАД в районе пересечения с Новорижским шоссе, судя по всему, где-то в Строгине дорожные работы, и вот из-за этого в несколько километров пробка. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на пересечении северо-западной и северо-восточной Хорды. Переехать с северо-западной на северо-восточную будет очень проблематично. Пробка здесь километра 3, а может быть даже 4. Но в целом город едет довольно спокойно, 4 балла, напомню, и как максимум 5-бальные пробки нам обещают в 6 и в 7 вечера.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Дом РФ сообщили о подорожании новостроек по итогам апреля на 10%. Сравнивали с аналогичным месяцем прошлого года. То есть получается, что новостройки за год подорожали на 10%. Почему дорожает жилье? Это рост издержек, то есть строительство все дороже. Или рост спроса? Первая тема. Вторая. В России чаще всего зарплату в конвертах выдают компании малого бизнеса. Так, во всяком случае, говорят по результатам исследований в сервисе superjob.ru. В чем причина, почему конверты остаются популярными? Государство, получается, все-таки не может их побороть, ведь сколько лет об этом говорят. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Машинист, попавшего в ДТП в Бангкоке грузового поезда, нарушил запрет на въезд в город днем. Там, видимо, есть такой запрет. Это с ленты агентства РИА Новости. Здесь же сообщение о том, что продолжается парад запретов электросамокатов в Подмосковье. Сервисы аренды запретили теперь в подмосковном Солнечногорске, пишет агентство РИА Новости. Переходим на ленту ТАСС, что здесь число участников движения первых составляет 15 миллионов человек. Это заявление председателя правления движения Артура Орлова. Сегодня в России отмечается День детских общественных организаций.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир 7373948, код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, у нас нет предварительного отбора, поэтому это означает, что вы уже в прямом эфире. Первая тема – это история цен на рынке недвижимости. Прежде всего, мы говорим в данном случае о первичной недвижимости, то есть о новостройках. В Дом РФ сообщили о подорожании новостроек за прошедший год на 10%. Берется апрель прошлого года, берется апрель этого года, сравнивается, и вот видно 10% роста. Аналитики отмечают, что с начала этого года цены поднялись уже почти на 3%, и только за последний месяц 0,5%. Тут уже есть 811, который пишет: рост аппетитов застройщиков. Слушайте, рост аппетитов застройщиков возможен, если вы по этим ценам покупать будете, поэтому спрос отбрасывать просто так нельзя. Сергей Смирнов, эксперт рынка недвижимости и старший партнер в компании «Высоцкий Эстейт». Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, 10% подорожания. Получается, что, если вспомнить, какова у нас официальная инфляция, жилье дорожает быстрее инфляции. Почему?
6: Потому что не надо читать по утрам аналитику Дом РФ. Дом РФ, как любая банк, кредитующие проектные финансирование застройщика оказывает, он манипулирует вашим сознанием каждый день, рассказывает о том, как у нас дорожает недвижимость. Когда кто-то опирается на среднюю цену, давайте посмотрим средний разброс цен в любой новостройке города Москвы. Вы откроете студии, и студии сегодня продаются в некоторых проектах до 650 за метр. Откроете двухкомнатные квартиры, они 480 за метр. То есть в одном жилом комплексе цены отклоняются на 30% в зависимости от размера квартиры. А средняя это вообще ни о чем не говорящая величина с точки зрения того, что у нас могут в определенный месяц полок убрать дешевые лоты, и у нас сразу информация о ЕЕ все подорожала. На самом деле никакого темпа роста цен на недвижимость последние два года, обгоняющей инфляцию, просто нет.
5: Хорошо, недвижимость, первичная недвижимость, пока давайте об этом будем говорить, все-таки растет в цене?
6: На мой взгляд, нет, потому что все закончилось. У застройщиков просели очень сильно продажи во всех регионах. И несмотря на то, что заявляет Домрф, в большинстве регионов у нас сейчас отклонение по темпам роста – это 0,5% от месяца к месяцу. На каких 10% подорожания и речи быть не может.
5: Но и все-таки, если мы говорим, что цены растут, это рост издержек или рост спроса?
6: Нет никакого роста спроса. Основная проблема сегодня у покупателя – нет понимания, что издержки – это проблема застройщика, покупателя не должны волновать. Покупатель смотрит на конечные цены между готовым жильем и строящимся на котловане. А какая там себестоимость – это проблема застройщика, его маржинальность проекта.
5: Ну вот,
6: себестоимость никогда не определяет конечную цену продажи. Вы можете построить объект за 200 тысяч рублей за метр квадратный, а не продать его за эти деньги.
5: Как раз об этом и разговор. В какой-то момент ведь должно произойти некое столкновение. С одной стороны, если цены растут, значит себестоимость жилья растет, а если у людей нет денег, чтобы это жилье покупать, в какой-то момент вот это все должно столкнуться. Этого не происходит сейчас?
6: Уже давно это происходит. Основная проблема в том, что ДОМРФ сейчас в аналитике делает все, что угодно, чтобы первые лица государства на проблемы пока не обращали внимания. Эта позиция очень выгодна многим банкам, делать вид, что ничего плохого не происходит. На самом деле, во втором квартале продажи, например, в Краснодарском крае упали на 85%. Единственный город исключения – это сам Краснодар. Во всем Краснодарском регионе упали на 85%.
5: Ну, вот вы говорите, важно, чтобы начальство не узнало. А вот если бы начальство узнало, что бы оно тогда с этим делало, на ваш взгляд?
6: Начальству перед предвыборный период не нужны никакие потрясения, хотя господин Хуснуллин только вчера заявил открыто, что застройщики очень многие находятся на грани.
5: Теперь дальше. Вот вы даже говорили, когда про Краснодарский край вы сказали, в целом проблема, а в Краснодаре нет. Вот возвращаясь к Дому РФ, а в Москве, говорят, все-таки опережающими темпами растет. То есть даже, к примеру, если в Краснодарском крае проблемы, то в Москве проблем меньше? Рост продолжается усиленными темпами или и тут не так?
6: Нет, не так, потому что давайте определимся, что конкретно покупается в Москве. В Москве усиленными темпами росли последнее время только те лоты, которые попадали под комбинированную ипотеку семейную. Все остальные лоты топтались на месте. Еще отдельно выделяем сегмент элитной недвижимости, потому что эти люди не нуждаются ни в какой ипотеке, они от ставки не зависят, у них очень ограниченный инвестиционный объем. То есть с учетом того, что в малых объемах элитки есть какой-то спрос, то теперь представьте себе, у нас есть объекты, где у нас покупают по 3 миллиона за квадрат, а есть объекты, где покупают за 420 тысяч рублей за метр квадратный. И с учетом этого некого усреднения нам кажется, что цена растет по всей Москве. Это не так. Есть проекты той же компании, которая недавно попросила 50 миллиардов помощи у государства, у нее продажи упали во втором квартале до нуля. Просто до нуля. В некоторых проектах нет продаж вообще.
5: Скажите, вот возвращаясь к этому дифференцированию рынков, богатый рынок продолжает расти или более-менее спокойно себя чувствует? Средний рынок или, что называется, рынок самых низких цен?
6: У нас традиционно есть такое понятие улыбки Портера. Люди покупают либо самое дорогое, либо самое дешевое. Вот эти два сегмента, они сейчас находятся в наилучшем положении. Остальные сегменты хромают сейчас на обе ноги.
5: Так, а теперь, как вы понимаете, есть люди, которые только и делают, что ждут, когда что-нибудь произойдет на этом рынке. Вот Олег 467 пишет, несмотря на страстное желание застройщиков постоянно повышать цены, с нетерпением, мол, это Олег от себя пишет, ждем их обвала и прорыв пузыря на рынке недвижимости. То есть многие люди надеются, что в какой-то момент произойдет что-то, в результате чего цены на недвижимость поползут вниз.
6: Давайте я всех немножко холодный душ. Сейчас любая новостройка, это фактически не принадлежит никому из застройщиков, все это принадлежит банкам. Поэтому ситуация заключается в том, что на все наши проекты, которые находятся в сроке, есть проектное финансирование банка. В проектном финансировании банка в финмодели лежит минимальная цена. Минимальная цена сегодня себестоимости строительства в Москве с учетом ВРИ, аппетитов города, дошла до примерно 380-400 тысяч рублей за метр. Только сам город в проекте реновации может позволить себе строить чуть дешевле. Поэтому ниже 380-400 тысяч рублей за метр ни один банк не даст продавать недвижимость. Поэтому что значит идея рухнет до нуля? Банкиры просто возьмут эту, все эти объекты, закроют и не будут никому продавать годами. Они себе это могут позволить.
5: Подождите, то есть они могут себе позволить, что вот будет некое пустующее жилье, и люди, которые, у которых нет денег, чтобы купить это пустующее жилье по этой цене, и это может длиться годами.
6: Они могут себе позволить то, что это длинные деньги проектного финансирования, они его отделают и сдадут его в аренду.
5: Ну вот тот же Олег продолжает говорить, ну смотрите, Москва перенасыщена с его точки зрения новостройками, в каждую щель, мол, пытаются всунуть многоэтажку, откуда столько покупателей? Или все-таки это...
6: Они перетекают из вторичного фонда, который постепенно у нас стареет. Вот большая глобальная проблема – это старый фонд советской эпохи. Идет медленное перетекание из старого фонда в новый. Соответственно, просто Москва сдвигается вся в новый фонд. В старых районах жить никто не хочет. Старые районы будут доступны только тому трудовым мигрантам, которых завозят сюда в столицу из разных, опять же, стран. Поэтому основная проблема сейчас будет, это фактически мы увидим в некоторых районах фактически гетеизацию в Москве, об этом не принято говорить, вот это нам грозит больше. Там, где меньше новостроек, там будет больше гетто.
5: Еще, вот когда вы говорили про себестоимость, это реальная себестоимость? Можно доверять этой цифре? Тут слушатели интересуются.
6: Это не просто себестоимость, я называю конкретных себестоимость конкретных проектов, где я работаю как консультант у застройщиков и понимаю всю экономику и кухню. Дело в том, что за последние годы аппетиты города, самой Москвы, по ВРИ, так называемую оплату, они очень сильно увеличились. На застройщиков, например, повесили такое, как создание мест приложения труда. То есть застройщики строят офисные здания и так далее. Поэтому нагрузка на застройщиков достаточно высокая. Но еще раз, все это выделенное проектное финансирование банков. Банкиры не заинтересованы будут свои инвестиции опустить в ноль.
5: Погодите, я прошу прощения, давайте уточним, потому что люди, вот я вижу, что не понимают. Значит, вы говорите, что в реальной себестоимости квадратного метра жилья может быть еще и что-то, что называется офисной недвижимостью.
6: Да. У нас, смотрите, чтобы застройщик получил разрешение на строительство, он должен на себя взять, помимо обязательства построить жилье, которое он будет продавать, он должен еще построить социальные объекты, школы и детские сады. Он должен по сегодня построить места приложения труда. Он их действительно может продать. Но, во-первых, у этого тоже есть ограниченный покупатель. Все это в конечном итоге сказывается в том, что больше невозможно в городе строить точечные проекты. Это, как правило, комплексное развитие территории, подразумевающее строительство дорог, инфраструктуры и так далее. Это все ложится в цену метра квадратного. Поэтому еще раз, себестоимость сегодня коммерческой недвижимости квадратного метра, она подвалила до 400 за метр. И поэтому наивно думать, что кто-то позволит банковскому проектному финансированию уйти в минусовую сторону.
5: Спасибо. Сергей Смирнов, эксперт рынка недвижимости и старший партнер в компании «Высоцкий Эстейт», был с нами на прямой связи. 630-й пишет: последнее снижение цен, помню, только в 98-м, но я тогда уже, говорит, купил вторичку. Ну, а что мешает еще и первичку добавить? Игорь 580-й: с ростом цен на недвижимость растут и реальные доходы граждан. В чем проблема? Ну, вот тут тоже не очень понятно. Чем больше квартир у граждан, тем они богаче. Вроде все нормально. Но в Дом РФ говорят о подорожании на 10% новостроек по итогам апреля 26 года. При этом речь идет не о том, что на 10% жилье подорожало за апрель, сравнивают с апрелем прошлого года.
1: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
5: Продолжаем, следим за новостями. Краснодарский краевой суд только что отменил решение нижестоящей инстанции от 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» было установлено за продюсером Андреем Разиным, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Значит, Разина лишили авторства 23 песен группы «Ласковый май». Об этом пишут прямо сейчас. Соответственно, ранее вступили вступившим в силу решением суда, исключительные права на 23 музыкальных произведения были признаны, как говорят, за семьей Юрия Шатунова. Среди композиций «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие. Следующая тема для обсуждения. Стало известно, кто в России чаще всего выдает зарплату в конвертах. Ссылаются при этом на «Суперджоб», говорят, что все это рассказывает руководитель юридической практики компании Александр Южалин. Мы предложили ему присоединиться к нашему разговору, и он с нами на прямой линии. Александр, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Итак, на вас ссылаются, говорят, что теперь предприятия малого бизнеса все чаще, или чаще всего, так, наверное, корректнее говорить, выдают сейчас зарплату по-прежнему в конвертах. Почему?
7: Ну, наверное, не очень правильно говорить, что только предприятия это малого бизнеса. Действительно, у нас и Роструд об этом говорит. Ну, действительно, встречаются на сегодняшний день ситуации, когда работодатели выдают заработную плату в конвертах, или чаще ее называют там заработные платы черные или серые, да, когда, в общем, речь идет не о официальном заработке или о нелегальной занятости. И причин тут на самом деле несколько. Если говорить про мелкий бизнес, да, то это, конечно, в первую очередь желание работодателей, ну, немного сэкономить, да, поскольку если говорить про официальные трудовые отношения, конечно, для работодателя нужно понимать, что это дополнительная нагрузка. И желая ее как-то сократить, работодатели, рискуя, но вот применяют такие серые схемы, да, там, например, не оформляют трудовые отношения вовсе, да, выдают заработную плату там в конвертах. Или, например, переходят на такое взаимодействие, например, с самозанятыми. Да, то есть, когда тоже не заключается трудовой договор, а вот речь идет о гражданско-правовых отношениях.
5: Важно, тоже, конечно. Да, важно, раз уж мы заговорили об этом, вот вы применили формулировку «немножко сэкономить». На самом деле, говорят, работодатели довольно серьезно таким образом экономят, и в этом, мол, объяснение того, что серые зарплаты государство до сих пор не побороло.
7: Ну, на самом деле, да, это немножко, конечно, преуменьшил, наверное. На самом деле, да, экономия действительно серьезная, потому что если, например, сравнивать тот же вариант, да, работы, например, с самозанятым или с обычным работником, конечно, у работодателя в отношении с самозанятыми колоссальная разница, да, поскольку здесь не платятся налоги, да, самозанятый сам за себя платит НДФЛ. И плюс к этому работодатель экономит на страховых взносах, на пенсионное страхование, на социальное страхование, а в сегодняшних реалиях это тоже довольно высокая статья расхода для бизнеса. Поэтому, да, работодатели, может быть, в таком формате более выгодные предлагают своим работникам условия, да, поскольку экономия вот на взносах, на налогах, они, может быть, готовы платить чуть больше, чем, например, официальным работникам. Но здесь уже, конечно, нужно учитывать и неудобства, и риски для самих работников, насколько им это выгодно или невыгодно. Но действительно такая ситуация сейчас есть. Государство пытается бороться с этим. У нас каждый год вводятся там дополнительные меры борьбы вот с такой нелегальной занятостью, но, как мы видим, все равно такие ситуации встречаются и встречаются довольно часто.
5: А вы говорили риски для работников, но ведь риски для работодателей, вы вот так аккуратно затронули этот вопрос, риски для работодателей, во-первых, существуют, во-вторых, если верить новостям, если верить заявлениям представителей государства, эти риски растут и растут значительно. Вот на сегодняшний день насколько вероятно, что люди, которые по-прежнему выдают зарплату в конвертах, в итоге могут попасться, и что им за это будет?
7: Такая вероятность есть, и такая вероятность возрастает с каждым годом все сильнее, потому что сейчас, если мы, например, говорим про контроль со стороны налоговых органов, да, сейчас это вообще переходит в такой автоматический режим, когда даже не человек может, да, выявить какие-то вот признаки нарушений, а вычисляет это все дело уже в специальной программы, да, выделяет, кто из налогоплательщиков, работодателей вот находится в такой группе риска и кого следовало бы, например, проверить или обратить на него дополнительное внимание. А что касается рисков, ну, здесь довольно широкий спектр того, что может грозить недобросовестному работодателю, то есть начиная, например, от всевозможных штрафов и, например, за то, что работодатель укрывается, да, от необходимости заключить трудовой договор, На это тоже есть отдельный штраф. Он составляет на сегодняшний день до 100 тысяч рублей на юридических лиц. А плюс к этому всевозможные налоговые санкции, если работодатель не выполняет функции налогового агента. Ну и плюс, если все-таки, как, ну, чаще всего через суд это, конечно, все происходит. Если работник, например, обращается в суд с требованием признать его отношения трудовыми, суд обязывает работодателя заключить трудовой договор, и отсюда, конечно, появляется необходимость доплатить все то, что работодатель не доплачивал. То есть и налоги, и всевозможные взносы на пенсионное и социальное страхование. То есть, ну, работодатель несет здесь помимо штрафа еще и дополнительную финансовую нагрузку. Плюс к этому у нас уже несколько лет действует такой реестр, который ведет Роструд. Реестр так называемых недобросовестных работодателей, у которых когда-то выявлен случай нелегальной занятости. Этот реестр открыт, и в случае попадания в такой реестр работодатель в том числе несет еще и вот такие вот репутационные потери, репутационные риски.
5: Константин, наш слушатель, пишет, я, говорит, посчитал, мне надо с работника получать оборотных средств 4 миллиона, чтобы он окупался на официальной зарплате в 70 тысяч. В итоге, да, говорит, мы всех берем на аутсорс через специальную фирму, и нам не важно, как эти люди там оформлены, у нас по документам все ровно. Вот это «у нас по документам все ровно» дает уверенность сегодня?
7: Здесь нужно смотреть, что это за аутсорсы, какие документы, как это все оформляется, потому что у нас тоже здесь не все так просто. Конечно, это выход, когда, например, работодатель заключает договор не напрямую с исполнителями, да, с людьми, а вот через третье лицо, через организацию, которая предоставляет им работников. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что если будет выявлено, что действительно по факту-то работники работают вот здесь, да, и выполняют работу в интересах конкретной организации, здесь тоже существуют риски. Поэтому сказать точно, что все гладко и все безопасно, нельзя. То есть здесь нужно все-таки вот смотреть индивидуально, насколько это...
5: Ну и еще, вот когда мы заговорили, малый бизнес чаще выдает зарплату, и вот Александр 345 пишет, если станут платить не в конвертах, то сразу все закроются, а так еще какое-то время повыживают, то есть с его точки зрения, и он, как мне кажется, не одинок, выжить в малом бизнесе могут те, кто все налоги не платит, платит в серую зарплату, это так?
7: Ну, тут сложно сказать. Ну, конечно, если мы посмотрим на реалии сегодняшние, да, то есть это и налоговые реформы, и всевозможные нагрузки налоговые на предпринимателей, конечно, в сегодняшних реалиях ну, тяжело предпринимателям, особенно вот предпринимателям с небольшими оборотами, да. И, ну, действительно, у многих-то, может быть, и не хотели таким образом поступать, но другого выхода нет. То есть тут вариант действительно либо закрыться и прекратить свою деятельность, либо вот каким-то образом искать варианты, как это еще можно...
5: А как ну, нащупать, на ваш взгляд, можно ли нащупать вот эту грань, где бизнесу выгодно платить налоги, и в какой-то момент грань переходится, и бизнесу уже невыгодно платить налоги? Это просчитать можно или нет?
7: Ну, тут, опять же, говорить про всех, наверное, нельзя. То есть здесь нужно понимать, насколько та или иная деятельность предпринимателя на сегодняшний день является востребованной, актуальной и так далее. То есть, ну, просчитать, наверное, можно, но какую-то гарантию просчитать и дать, наверное, тут все-таки нельзя. Это во многом... Ну, какой-то случай, наверное.
5: Спасибо. Александр Южалин, директор юридической практики сервиса «Суперджоу», был с нами на прямой связи. Там говорят, в России чаще всего зарплату в конвертах выдают компании малого бизнеса. Константин 420 пишет, у нас трудовой кодекс написан против работодателя. Малому бизнесу невыгодно официально набирать работников. Это очень дорого, с учетом, какие сейчас номинальные зарплаты официальный работник. Это и вовсе роскошь, пишет Константин. А Александр 24 пишет, что малый бизнес... без серых зарплат, если будет работать, он будет повышать стоимость товара или услуг и не сможет конкурировать с крупными организациями, как пишет Александр, где издержки меньше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Росатом проинформирует МАГАТЭ о последствиях обстрелов Запорожской АЭС. Речь об ударах по трубопроводу, который проложен рядом с блоками транспортного цеха. Представителям агентства, которые работают на ЗАЭС, были продемонстрированы результаты последних обстрелов, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, Росатом будет бить во все колокола и в контактах с МАГАТЭ и с партнерами в Евросоюзе о том, что ВСУ своими действиями на ЗАЭС играют с огнем. Это колоссальный вызов и попытка продемонстрировать свою силу над мирным населением Энергодара, подчеркнул Лихачев. Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра, остается самой крупной по числу блоков и установленной мощности станции в Европе. В октябре 2022 года объект перешел в собственность России. В Пулкове количество отмененных и задержанных рейсов достигло 35. Мера в аэропорту вводится уже третий раз за день. 25 рейсов задерживаются, еще 10 отменены из-за введенных Росавиацией ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота» северной столицы. 11 бортов отправились на запасные аэродромы. Утром ведомство вводило ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атак беспилотников. В подмосковном Солнечногорске запретили работу сервисов аренды электросамокатов. Постановление опубликовано на сайте администрации округа. Согласно документу, на всей территории муниципалитета запрещаются движение, парковка и любое размещение средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний. Ранее аналогичные ограничения уже ввели в Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне. При этом накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о введении единого подхода к регулированию работы кикшеринга в регионе. Он предусматривает заключение соглашений между муниципалитетами и операторами аренды с определением зон использования самокатов, ограничений и максимального числа СИМ в каждом округе. В Великом Новгороде отменили общий городской праздник «Последний звонок». Мероприятие решили не проводить из соображений безопасности, сообщили в мэрии. «Последние звонки пройдут непосредственно в образовательных учреждениях», сказал собеседник в комментарии Интерфаксу. Общегородские праздники выпускников школ, гимназий и лицеев проводились в последних числах мая на центральной площади Великого Новгорода. В 2020-2022 годах их отменяли из-за COVID-19, в 2023-2025 – из-за требований безопасности. О погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 32 градусов. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать», говорит Москва.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
5: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
12: В движении.
5: В городе 4-бальные пробки, нам обещают максимум 5-бальные сегодня в 6 и в 7 вечера, пока 4 балла. Главная проблема – это внутреннее кольцо 3-е, где-то в районе Сити проблема возникает, к Беговой там уже формируется заметная пробка, а в районе Динамо пробка уже бордового цвета, и так до проспекта Мира. Очень медленно все едут. Довольно протяженная история. Внешнее кольцо Московской кольцевой, МКАД, останавливается перед Химками, тоже имейте это в виду. А вот внутреннее кольцо останавливается где-то в Лосином острове. Судя по всему, там какие-то дорожные работы, и поэтому еще, уже проехав Ярославское шоссе, где-то там в лесу практически вы оказываетесь в пробке, в которую попадают те, кто едет по внутреннему кольцу МКАД где-то в районе Алтуфьевского шоссе. Вот буквально почти сразу после Алтуфьевского шоссе эта пробка и начинается, и так до Лосиного острова. В целом 4 балла, 5-бальные пробки как максимум ждут нас в 6 и в 7 вечера.
12: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
5: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Прокуратура Москвы сообщает о ДТП с участием двух 15-летних девочек, которые ехали на одном электросамокате. А пятипарное катание процветает. Не значит ли это, что людей за такие, за такое реально не штрафуют просто? Ну, там же говорили очень серьезные штрафы. А вот опять две 15-летних девочки ехали на одном электросамокате. Первая тема. Вторая. Депутат Государственной Думы Миронов предлагает награждать отличников путевками выздоровительных лагеря. Отдых для таких школьников, полагает он, должен быть бесплатным. Интересно посчитать деньги. Вот насколько дорого организовать что-то подобное, а почему вообще не практиковать материальное значимое поощрение за хорошую учебу? Ну вот, к примеру, бесплатно поехал в лагерь отдыхать. Почему нет? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Центробанка Российской Федерации. Реальный эффективный курс рубля в апреле вырос, утверждают там, на 3,4%. Вице-премьер Григорий Горенко утверждает, что порядка 2/3 российских автозаводов уже используют конкретные отечественные промышленные IT-системы. По некоторым позициям доля еще больше. Я вот пытаюсь понять, что это такое 2/3. Отечественные решения используют 7 из 10 предприятий автомобилестроительной отрасли. Это с ленты ТАСС цитируют как раз руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, который съездил на Горьковский автозавод. Следим за новостями, обсуждаем главные темы.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, можно звонить 7373948, код 495. Виталий, 618-й. Почему я не удивлен? Говорили, что все проблемы решили, но примерно с марта-апреля стабильно вижу, как ездят по двое. Некоторые умельцы ездят даже втроем. Я вынужден присоединиться к Виталию. Насчет троем не видел. Но вот то, что на электросамокатах, несмотря на объявленные серьезные штрафы, на объявленное лишение возможности дальше брать в прокат эти самокаты, люди продолжают ездить вдвоем. Владимир говорит, но запретили именно самокаты или велосипеды этих фирм тоже. Если да, то зря. Велосипед король на любом тротуаре и управляется легко. Это, видимо, уже про подмосковные запреты. Владимир 174-й пишет. Напомню, что речь идет, соответственно, о том, что еще и в Солнечногорске уже не один город в Подмосковье запретили, соответственно. Значит, номер снял, катайся как хочешь. Номер снял, катайся как хочешь, в любой момент все равно каким-то образом можно понять, наверное. Но как бы то ни было, судя по всему, какие-то варианты есть. Иначе бы люди боялись серьезных штрафов. Ксения Эрдман, директора Ассоциации операторов микромобильности, к нам присоединяется. Ксения Викторовна, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Скажите, ну вот нам говорили, что очень большие штрафы у тех, кто вдруг попытается ехать на прокатном самокате вдвоем. 100 тысяч рублей или как? Поподробнее расскажите, как за это вообще должны наказывать?
16: Давайте я расскажу, как должны и как сейчас существует.
5: Давайте.
16: Штрафы должны разворачиваться в рамках государственного надзора, то есть они должны приходить за нарушение по кодексу об административных правонарушениях, ну, ровно так же, как это происходит, например, за нарушение на механических транспортных средствах, на автомобилях, либо на мотоциклах. К сожалению, сейчас в основном к пользователям применяются штрафы за нарушение внутренних правил оферты, то есть те штрафы, которые прописаны в соглашении с пользователем. Там действительно прописаны большие цифры, особенно для Москвы, там за вот то нарушение, которое мы сегодня обсуждаем, там предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Но разница в чем? В том, что штраф по ПАПу вы рано или поздно оплатите, иначе санкции там будут уже совсем другие, да, и выезды из России, в том числе уголовные преследования. Штрафы за нарушение пользовательского соглашения, но максимум, что вам грозит, это у вас не будет доступа к услуге, по большому счету. То есть если у человека не хватает средств для того, чтобы писать штраф с банковской картой, ну, он просто не уплатит этот штраф. Вот. Поэтому все-таки нам нужно возвращать, точнее, функцию надзора и контроля государства и забирать эту функцию от бизнеса.
5: Погодите, есть же вторая история. Если человек на это попадается, и если по внутренним правилам он, к примеру, не платит этот недоступный, к примеру, ему по деньгам штраф, то тогда его должны лишить возможности пользоваться этой услугой. Это тоже не работает эффективно?
16: Да, так и есть. Нет, почему это работает? Если в целом, неважно, списали с него штраф, не списали с него штраф, если зафиксировано, что пользователь едет вдвоем, либо пользователь передал управление несовершеннолетнему, то он отрезается от услуги, это абсолютно точно, вне зависимости от списывания штрафа.
5: Вот вы говорите, или передает возможность управления несовершеннолетнему. Ведь говорили уже недавно, что депутаты предлагают запретить использование электросамокатов несовершеннолетними. Так они только предлагают или это уже запрещено?
16: Они только предлагают. На данный момент по правилам дорожного движения пользоваться самокатом можно практически с 0 лет. А с 14 пользоваться самостоятельно, без сопровождения взрослого и выезжать на проезжую часть. А то, что сейчас обсуждается в кулуарах, это повышение возраста пользователя СИМ до 16 лет, даже не до 18. Ну и опять же, мы можем принять любой закон, ввести любые правила. Если это не будет контролироваться, то гроз цена этому правилу. Поэтому всегда вопрос в надзоре и контроле, что называется, на земле. Единственный способ контроля и надзора, который я на данный момент вижу, и он, ну, применим, возможно, к Москве, но слабо применим к регионам. Во-первых, это функция фото-видеофиксации нарушения и, возможно, подключение к этому функции распознавания лица.
5: Скажите, ну вот про функции распознавания лиц. Ладно, давайте мы хотя бы разберемся с функцией распознавания номеров. Тут вот пишет: номер снял, катайся как хочешь. Довольно часто, я во всяком случае видел самокаты, на которых нет номеров. Раньше чаще, сейчас явно меньше, но эта проблема решается?
16: Пока что решается. То есть если каждый день самокаты заряжаются, обслуживаются, там, переносятся, да, этим занимается команда скаутов в каждом городе. Если они видят, что на каком-то самокате нет номера, то они просто его увозят в центр обслуживания, ну, и решают эту проблему. Но, к сожалению, наши пользователи, скажем так, они иногда действительно там ломают, снимают, закрашивают номера. Но только в Москве там порядка 60 тысяч электросамокатов и там несколько миллионов пользователей. Естественно, если такой самокат замечен, неважно, самим скаутом или, возможно, службу поддержки передали сообщение, то этот самокат увозится и на центр обслуживания эта проблема устраняется.
5: Человек, который сдает самокат, вот вы увидели самокат, у которого что-то не так с номером или вообще нет номера. Человек, который сдает самокат, то есть до этого им пользовался, он присылает фотографию состояния самоката или он несет ответственность за этот номер?
16: Для того, чтобы припарковать самокат, нужна действительно фотография. То есть если там условно до поездки человека с номером было все в порядке, а после его поездки номер не в порядке, либо он отсутствует, то да, это воспринимается как акт вандализма, и человек наказывается за вандализм, что тоже, собственно, прописано в оферте пользовательской.
5: 175-й пишет, с его точки зрения, дети катаются на самокатах по левым аккаунтам, и с этим надо что-то делать. А есть такая проблема вообще, или это скорее все-таки, когда одни дают возможность другим?
16: А левых аккаунтов нет, на самом деле это такие вбросы, скорее вбросы СМИ, которые периодически появляются, так же, как и фальшивые QR-коды. А в Москве ситуация, на самом деле, довольно простая. Вот после того, как появилась идентификация обязательно через МОС-ID, мы точно знаем, что если ребенок едет на самокате, то ему этот самокат передали либо родители, либо какие-то старшие друзья, товарищи, братья, сестры. А по-другому он просто не может попасть в сервис, потому что если в прошлом году там в идентификации через МОС-ID была обязательно с 5-й поездки, то в этом году она обязательно с 1-й. Поэтому здесь исключительно вот, нарушение правил и передача прав на совершеннолетними какими-то старшими, товарищами.
5: Если мимо меня проезжает кто-то на арендном электросамокате, и там два человека, я могу сфотографировать и куда-то это отослать? Или это сейчас так не работает?
16: Нет, безусловно, работает. Желательно сфотографировать это с номером. Если с номером сфотографировать не получается, то, по крайней мере, нужно зафиксировать, что это было действительно два пользователя, либо на фото, либо на видео, а запомнить точное время и точку, где было совершено нарушение, и отправить либо в службу поддержки самого оператора, ну, сориентировавшись, да, по типу самоката, либо через чат-бот отправить в Телеграме такое же сообщение, которое уже автоматически будет распределяться по операторам и там, в отношении с нарушителей будут приниматься санкции.
5: Еще...
16: Это всегда и штраф, и блокировка.
5: Да, 402-й все-таки уточняет. Мне кажется, что и уточнять не нужно, но спрашивает. А что, то есть самокат без номера брать не надо?
16: Да, самокат без номера брать не надо. Вот, ну, есть альтернатива, всегда, конечно, лучше взять самокат с номером.
5: А как чат-бот называется?
16: Самокаты, двоеточие, общественный контроль.
5: Да, и еще операторы же не обращают на них внимания, пишет 534-й, потому что таких обращений 1000 в день.
16: На что они обращают
5: внимание? Ну, видимо, вот на такие обращения, мол, видел я, как и люди ехали, нарушая правила.
16: Не, ну, они, оператор же, естественно, не может в моменте заблокировать эту поездку, то есть... Ну, это как минимум небезопасно, да, то есть человек упадет и как бы разобьется. Поэтому, конечно, поездка должна быть сначала завершена, а в последующем уже оператор принимает в отношении этих людей наказание. То есть в моменте никогда ни одна поездка остановиться оператором не может.
5: Последнее. Вот сегодня пришло сообщение о том, что в Солнечногорске вступает в силу полный запрет на движение, парковку и иные виды размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний. Понятно, что Солнечногорск это не первое муниципальное образование, или как это называется, я не знаю, но не первое место в Московской области, где вводятся в 26-м году вот такие запреты. Как это работает? Что скажете?
16: Ну, во-первых, в всех городах, где были введены запреты, там уже, ну, там ситуация разрешилась в пользу пользователей. Это там те же самые Люберцы, Котельники, Раменское. А сейчас на стороне Департамента транспорта Московской области разработка единых правил, которые будут применяться к кикшеринг-компаниям и распространение их на все Подмосковье, чтобы это были понятные и единые правила. Поэтому, ну, как будто какой-то острой ситуации нет. На самом деле, довольно большой запрос был от пользователей там, из Люберец, из Котельников. Ну, вот планомерно, как города вводили запреты о том, что верните, пожалуйста, неудобно ездить. Поэтому в формате диалога с муниципалитетами эта ситуация разрешается. Вот операторы, ну, чуть строже, чуть ответственнее там, выполняют те обязательства, которые должны.
5: Ну и последнее. Я вот сегодня, когда шел на работу, обходил дом и буквально посередине тротуара стоял кем-то оставленный электросамокат. Это тоже нарушение или так можно?
16: Да, это тоже. Нет, это тоже нарушение. А самокаты не паркуются в Москве по системе фрифлота. То есть это когда ты где-то хотел, там оставил. У них есть специально отведенные парковки, в которых они могут оставить самокат. А другой вопрос в том, что в Москве действительно сейчас в ряде районов довольно сильно сбоит геолокация, и это, ну, не дает возможности пользователям завершить аренду там, где нужно. А иногда пользователи сами обманывают, говоря о том, что там вот здесь вот есть сбой там, работы интернета, связывается со службой поддержки и просит завершить аренду. Если нет, если не нанесена разметка, вот, то довольно сложно по фотографии определить, действительно, в правильном ли месте припаркован самокат, либо нет.
5: Но если, поэтому... подождите, тогда вот возвращаясь к этому случаю, раз уж я начал его описывать, ну тут вот очевидно узкий тротуар, он полностью перегородил проход по этому тротуару, приходится выходить на проезжую часть, тогда вот что будет человеку, который там его оставил, если об этом узнает оператор?
16: Штраф предусмотрен 500 рублей за неправильную парковку и предупреждение. Если человек несколько раз либо систематически нарушает правила парковки, то его так заблокируют в сервисе, и он больше не имеет к нему доступа.
5: Спасибо,
16: Ксения. Поэтому я предлагаю всем быть Павликами Морозовыми и все-таки жаловаться на тех людей, которые неправильно используют средства индивидуальной мобильности.
5: Спасибо. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Марина, скорее бы в Москве подобные запреты приняли. Я, говорит, была на Ленинградском проспекте у метро «Сокол», и для пешеходов это просто жесть. Нам бы, пенсионерам, дали бы право видеофиксации нарушений за ощутимую премию. Вот понимаете, Макар 768-й? Значит, все, мы готовы жаловаться на то, что что-то не так, но если дело доходит до дела, значит, мы говорим, не, мы готовы, конечно, жаловаться, но мы будем делать это только за деньги. Вот ровно пока мы находимся в такой ситуации, все это и продолжается.
17: Внимание! Говорит Москва!
18: 94,8 FM.
17: Поток. Успеем сказать главное.
5: Вообще, картина будущего рисуется очень такой радужной. Значит, человек увидел неправильно припаркованный самокат, куда-то позвонил, ему дали денег. Или, к примеру, ребенок отучился в школе хорошо, и тоже ему дали денег. Значит, перешел, я продолжаю логику, перешел на зеленый свет светофора. И денег дали. Ну, правильно. Ведь человек сделал все правильно. Следующая тема для обсуждения. У нас как раз инициатива депутата Сергея Миронова награждать отличников путевками в оздоровительные лагеря. Я на самом деле настаиваю на том, что это правильная аналогия. Например, если ребенок хорошо учится в школе, и за это давать, ну, к примеру, бесплатную путевку в оздоровительный лагерь, то почему нельзя поощрить, к примеру, меня, который в течение всего года переходил на пешеходный переход на зеленый свет исключительно. Ну, по-моему, тоже очень правильно. Виталий говорит, а может мне просто денег скинуть? Я буду сидеть дома и просто денег на карту, что не выходил на улицу. Тоже, кстати, правильно. 674-й спрашивает, за чей счет будет банкет. Но давайте все-таки вернемся. Идея, как бы то ни было, идея так или иначе заметно, материально поощрять за хорошую учебу, но мне кажется, вполне уместной как минимум для обсуждения. Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей, школа «Наше дело» к нам присоединяется. Артем Семенович, здравствуйте.
19: Добрый день, здравствуйте.
5: Скажите, что вы думаете по поводу этой идеи?
19: Наша жизнь такая сложная, да, что, конечно, прекрасно, когда мы радуемся и поощряем за что-то, но поощрение и наказание – это такие две силы, да, которые уже много раз доказано, да, что теоретически это выглядит как прекрасная история. Но на деле, если я делаю что-то не потому, что я захотел, не потому, что мне кажется это важным, не из себя, а через внешний стимул, то тогда это всегда приводит к другим каким-то операциям, другим историям. То есть понятно, что если это игра, если мы приняли ее, и любая радость наша совместная, поощрять ее прекрасно. Но если становится моим способом жизни, я сделаю это только тогда, когда вы мне заплатите. Если вы мне дадите, я сделаю. А если нет, я не сделаю. Понимаете, мы и туда приезжаем с таким подходом. Потому что мы смотрим из реальной ситуации, а так как все-таки в школе, когда мы учимся, не все ученики учатся там по своему желанию.
5: Ну вот, подождите, да. С одной стороны так, но с другой стороны, вот я, например, школу заканчивал и получил медаль. Если бы вместе с медалью мне дали, к примеру, путевку в оздоровительный лагерь, мне как минимум было приятно. Я не ради этого учился, но приятно.
19: Нет, понятно, нет. Всякая приятность, которая происходит, особенно когда я что-то добился, это в плюс, никто не возражает. Другое дело, чтобы это не случилось, ну, во-первых, возможно, тех, кто это делает, да, и чтобы не получилось так, что я это делаю за это, понимаете?
5: Нет, ну когда-то это получится, но у большинства это не будет, или все-таки с вашей точки зрения именно для большинства это станет проблемой?
19: Вы знаете, даже сейчас обсуждается про то, чтобы были специальные договоры между родителями и учениками, и эти договоры были формализовывались, и было бы прописано, сколько я получу, или какие плюшки, или там...
5: Ну, неважно, да.
19: Деньги, понимаете, да? И, то есть наше сознание так устроено, что мы очень быстро переходим из нормального действия, да? Я сейчас не против того, конечно, путевки — это здорово, и награждение...

0: что эта золотая медаль уже получалась стахановским образом, когда всей школой ее делали для кого-то. Понимаете, тут парадокс же. Да, вот это прекрасно.
1: Я понимаю. Медаль,
0: но как только становится, мы начинаем отчитывать золотой медалью, как только это становится правилом, не внутреннего распорядка, а чем-то, да, мы начинаем на это работать.
1: Может быть, Виталий прав, когда говорит, что это приведет в экзистенциальный тупик, мол, школьники вырастут и ничего потом за бесплатно делать уже не будут.
0: Это тоже правда. Поэтому, конечно, надо поощрять, конечно, надо дарить, конечно, надо всех поощрять. Да? Знаете, как во взрослых гонках, да, очень часто на других странах, да, там бывает такое, что поощряют и первых там пятерых, шестерых, и последнего, обязательно последнего, награждают, потому что он, ну, тот, который...
1: Он дошел до финиша, ну, понятно.
0: Дошел. И главное, что если бы его не было бы, вот не было бы последнего, не было бы первого.
1: Спасибо. Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело», был с нами на прямой связи. Смотри, 24-й почему-то пишет, что капитализм же... А при чем тут капитализм? Это не про капитализм, это про устройство системы обучения детей. А это государственная система чаще всего, и тут социальное государство можно вспомнить. Виталий, правда, пишет, что пряников может на всех не хватить. И тогда следующий вопрос. Вы полагаете, что действительно, если появится возможность кого-то отправить за хорошую учебу в оздоровительный лагерь, так все станут хорошо учиться? Я боюсь, что это преувеличение. После СССР мы все время пытаемся натянуть сову на глобус. Это пишет 674-й, тоже не очень понимаю. Причем тут после СССР? А что после в Советском Союзе всем давали вот такие путевки? Путевки в оздоровительные лагеря, так я вот, например, точно не получал такой путевки никакой бесплатно за хорошую учебу, а медаль получил, по-моему, лет через 10 после того, как школу закончил, просто зашел в школу, как выпускник, мне говорят, о, кстати, медаль. Моим родителям давали для меня путевки в лагерь на море, и я ездил много раз. Это исключительно потому, что вы в школе хорошо учились, у вас какая-то особенная школа была. 407-й почему-то какие-то странные параллели производит, пишет, сначала поощряете собаку за выполнение команды лакомством, потом она делает это по привычке. У меня был школьный лагерь, нас возили в кинотеатр смотреть мультик «Мадагаскар». Тут вопрос в другом. У всех у нас был школьный лагерь, но был ли это школьный лагерь, в который вы едете бесплатно и получаете эту возможность, потому что вы хорошо учились? При госсистеме все должно делать по приказу. Ну, хорошо, хотя бы смайлик есть, потому что разные системы бывают и разные желания. Есть люди, которые что-то делают по желанию. Или которые даже по приказу лучше делают, если они еще и хотят этого. Я улучшал в этом лагере оценки по математике, пишет Виталий, 618-й, а в свободное время смотрел «Мадагаскар». Но это все-таки школьный лагерь. Насколько я помню, школьные лагеря — это когда никто никуда не выезжает. Когда просто в школу приходят и там проводят свободное время. А, вот именно. Потому что был профсоюз СССР. Ну вот, то есть это про другое. А мы сейчас говорим, чтобы это было связано как-то с тем, насколько качественно ребенок получал знания и соответствующие оценки. 854-й, кстати, пишет, вот я хорошо учился и потому в Артеке был.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Пулкове количество отмененных и задержанных рейсов достигло 35. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга вводятся третий раз за день. 25 рейсов задерживаются, еще 10 отменены из-за введенных Росавиацией мер безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы». 11 бортов отправились на запасные аэродромы. Первый раз ведомство вводило ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атак беспилотников сегодня утром. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется оплатить сбор в размере 1900 батов, около 58 долларов. Как сообщили в МИДе королевства, оформить продление можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформлять электронную туристическую визу, передает ТАСС. Ранее правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Новые правила вступят в силу после публикации в официальной королевской газете.

0: Крайний штраф за использование русского языка хотят увеличить в 10 раз. Мера коснется системных нарушителей, заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская. По ее словам, действующий размер взыскания для определенного сегмента бизнеса нечувствителен. Сейчас штраф за первое нарушение составляет от почти 3,5 тысяч до 5 тысяч гривен, от 77 до 115 долларов. За повторное от 8,5 тысяч до почти 12 тысяч гривен, от 192 до 269 долларов. С 2019 года в стране принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который значительно ограничил возможность использования в государстве русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения, фильмы, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах. Сына основателя магазинов «Манго» задержали по подозрению в убийстве отца. Изначально следствие рассматривало произошедшее как несчастный случай. На этой версии продолжает настаивать сын Исаака Андика, Джонатан Андик, который был единственным свидетелем трагедии, сообщает Рейтер. 71-летний бизнесмен погиб в декабре 2024 года после падения с обрыва. В марте 2025 суд города Мартарель возобновил расследование. У полиции вызвали вопросы и противоречивые показания наследника предпринимателя. Следователи также обратили внимание на то, что перед поездкой в горы Джонатан попросил телохранителя отца оставить их наедине. Как сообщает агентство France Press, девушка Джонатана Андика, гольфистка Эстефания Кнут, также сообщила о напряженных отношениях между отцом и сыном. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 63 копейки, доллара 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. И о погоде сейчас. Температура воздуха в российской столице плюс 31, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» у нас в этом часе. Но параллельно мы, как обычно, следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас видим, что пробки не очень большие, но уже пятибальные. Это важно, потому что нам обещали только в 6 вечера пятибальные пробки, а уже в 5 вечера они стали пятибальными. Дальше, по прогнозам, 5 баллов в 6 вечера и в 7 вечера. Но раз сейчас пятибальные, то и дальше может быть хуже. При этом есть проблемы, большие проблемы при движении по внутреннему кольцу Московской кольцевой. На западе, в районе Можайского шоссе, проблемы начинаются, и нормального движения вот до Строгина точно нет. Еще навстречу там есть проблемы перед Химками. Еще заметная пробка сохраняется на внутреннем кольце МКАДа от Алтуфьевского шоссе через Осташковское до Ярославского и даже дальше в Лосиный остров. Там какие-то ремонтные работы продолжаются, судя по всему. Внутреннее третье кольцо в районе, соответственно, Беговой, в районе Динамо, в районе Савеловской и даже до проспекта Мира тоже очень медленно едет. В целом, еще раз напомню, пятибальные пробки в городе, при том, что по прогнозам должны были быть четырехбальные. Срочное сообщение: в московский Комсомолец после инцидента с неизвестными людьми в масках прибыли силовики, сотрудники силовых структур. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на главного редактора МК Павла Гусева. Как он сказал, в редакции пока не понимают, что произошло. Следим за новостями. На ленте агентства РИА Новости в эти минуты заявление Новака. Говорит, Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа. Тема, которую мы сегодня обсуждаем в программе «Своя правда», вот какая. Это результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 46% граждан России полагают, что, цитата, «сегодня посторонние люди не вмешиваются в дела чужих семей и не обращаются в опеку, полиция или социальные службы, когда видят, что дети остаются без должного ухода и заботы». То есть люди, когда видят, что в соседней квартире, в соседней семье что-то происходит, каждый второй предпочитают никому не рассказывать об этом, не говорить об этом. В целом это объясняют так. Данные опроса показывают, что в обществе нет консенсуса по поводу того, нужно ли вмешиваться в чужие семейные дела и где проходит граница допустимого. Вот примерно об этом мы будем говорить. Получается, если верить опросам в ЦИОМа, аудитория или общество делится примерно наполовину. Половина говорят, да, за этим надо следить, половина говорят, нет, не надо, это не нужно. Мы спрашиваем, что вы думаете об установке не вмешиваться в дела чужой семьи. Это нормальное положение дел, первый вариант ответа. Второй вариант, это социальное равнодушие, так неправильно. И третий вариант, все зависит от конкретного случая. Ну вот, все зависит от того, что конкретно ты видишь. Может быть, когда-то я буду обращаться, а когда-то не буду. Посмотрим, как разделится аудитория, и подведем итоги голосования примерно через 49 минут. С кем обсуждаем? Денис Зомер, директор Центра изучения гражданского общества Института инновационного развития. Денис Валерьевич, добрый вечер.
9: Здравствуйте.
2: Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Георгий Владимирович, добрый вечер.
10: Здравствуйте. Всех с Днем пионерии.
2: Вот так. Хорошо. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Традиционно в нашей программе звонки во второй части программы. Сначала слушаем собравшихся. Денис Зомер. Итак, не вмешиваться в дела чужой семьи. Это нормальное положение дел или социальное равнодушие сегодня?
9: Ну, на мой взгляд, наше общество, к сожалению, является достаточно социально равнодушным. И в этом смысле государство, если бы оно было, ну, с точки зрения как бы адекватности восприятия проблем семьи как ячейки общества, как одного из составляющих, собственно говоря, этого государства, должно было бы выработать для себя какой-то определенный свод правил. И, как мы знаем, этот свод правил существует, но он очень формализован, потому как часто бывают случаи, когда из-за обращений, в том числе каких-то неравнодушных представителей из вполне здоровых семей, забирают детей в опеку. И обратная ситуация, когда, например, из-за отсутствия обращения, собственно говоря, каких-то неравнодушных людей в семье может быть очень нездоровая ситуация. Подождите, в отношении ребенка.
2: Раз вы это сказали, тогда скажите, это как правило или как исключение, потому что это важно?
9: Это тенденция, которая связана с формализованным подходом к этому вопросу. Именно с формализованным, то есть с определенным критерием.
2: Когда работает большая машина, всегда будут какие-то исключения, неправильное функционирование и так далее.
9: Ну вот конкретный пример, не так давно произошедший в Нижнем Новгороде. Это вот конкретный пример, он прошел...
2: Нет, это конкретный пример, который говорит о том, что это правило или что это исключение. Вот
9: это говорит
2: важно.
9: О том, что иногда государство, когда оно вовремя обращает на это внимание, все правит. То есть, когда при живом отце, собственно говоря, у матери отбирают ребенка, был случай в Нижнем Новгороде, опять же, при живых двух бабушках отдают в опеку, опека удает в усыновление в соседний районный центр.
2: Еще раз, мы же говорим о ситуации в целом, и поэтому важно понять. То есть, люди не вмешиваются в дела, потому что, когда они вмешиваются, становится только хуже, как правило, или нет?
9: Нет, люди не вмешиваются в дела, потому что у них есть определенная внутри такая вот галочка, что моя хата с краю, в основном, ничего не знаю, и то, что происходит...
2: То есть это не потому, что они попробовали и не получилось?
9: Не потому, что, конечно, это происходит именно потому, что вот у людей какая-то своя обособленная позиция, и из-за этого, в том числе, возникает вот ситуация подобная, которая была с ребенком в Нижнем Новгороде, но там все разрешилось, то есть итогом спустя почти год вот таких препираний, при том, что там отец... В этой истории он был участником СВО, все-таки бабушке, то есть матери отца удалось доказать, что вот именно в их семье ребенок, там молодая маленькая девочка должна воспитываться.
2: Так это вот очень нашумевшая история. Так вот эта установка не вмешиваться в дела чужой семьи, она на чем, на ваш взгляд, вот или, как вы говорите, хата с краю, на чем это основано?
9: Она основана на том, что у нас есть дичайшая разобщенность. То есть когда мы, то, о чем, кстати, еще Георгий начал, отказались в одночасье от социально важных институтов, да, кстати, всех тоже с днем пионерской организации, а это был социально важный институт, на котором строилась целая как бы государственная политика в отношении, в том числе, если хотите, семьи, молодежи, детей в течение там многих десятилетий. Когда мы от этого отказались, мы перешли на сторону равнодушия. То есть, когда мы вот отказались от этого, для нас стали важнее как бы отсутствующие джинсы,
2: колбаса, прочие вещи. Я как председатель совета дружины школы тогда должен задать вопрос.
9: Хорошо, конечно, на любой отвечу.
2: То есть, с вашей точки зрения, социального равнодушия...
9: Как пионерский инструктор в прошлом.
2: Тогда, когда мы были пионерами, было меньше.
9: Конечно, потому как это воспитывалось, и это воспитывалось внутри самих детей. Они внутри коллектива чувствовали свою ответственность друг перед другом. Ответственность перед товарищами, перед младшими товарищами, перед старшими товарищами. И это привелось, это не было формализованным, как, кстати, на сегодняшний день в очень частом случае организации, которая в школах существует. Движение
2: Хорошо.
9: Первых или Орлята России,
2: тогда
9: к сожалению.
2: Еще, тогда еще, значит, 724, спасибо, кстати, за сообщение, а такие семьи, вот, ну, прежде чем мы говорим, что кто-то смотрит на это, моя хата с краю, такие семьи обычно проблемные и опасны для тех, кто вот скажет... обратит внимание и так далее.
9: Есть
2: Может
9: такая,
2: быть, люди просто
9: есть
2: боятся.
9: Такая, конечно, люди боятся, потому что они думают, что они сообщат, а, соответственно, кто-то из представителей этого, возможно, сильно неблагополучного семейства придет и сделает что-то нехорошее в отношении той семьи, которая обратится, потому как в каких-то небольших населенных пунктах, понятно, это дело, что участковые там местные жители, они все, возможно, в школе за одной партой сидели, всех друг друга знают, эта информация станет достоянием общественности буквально минут через 10, через 15 после того, как это произошло.
2: Хорошо, Денис Зомер, директор Центра изучения гражданского общества в Институте инновационного развития, 639-й, пишет, сначала ты вмешаешься, потом тебе прилетит от обеих сторон, жена заявление заберет, виноват окажешься ты, в общем, не делай...
9: Очень вы может про, быть, кстати.
2: Вы про хату с краю, не делай добра, зла не получишь. Вот такой вариант у 639-го.
9: Благими делами путь в известное место лежит.
2: Вот хорошо, что вы фраза. Именно так сказали, правильно, для прямого эфира это важно. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, с вашей точки зрения, у нас что, как у нас голосование? Давайте еще раз посмотрим. Нормальное положение дел, не вмешиваться в дела чужой семьи, социальное равнодушие, или все-таки действительно нельзя каких-то общих выводов делать, потому что в каждом конкретном случае надо делать выводы?
10: Ну, в целом, я считаю, что это нормально, то, что люди не вмешиваются в дела чужих семей, потому что, как правило, семьи — это не только там какой-то один человек, а там специально есть и бабушки, и дедушки, есть родственники, которые в случае необходимости могут вмешаться. Плюс ко всему прочему...
2: Но они не вмешиваются, раз вы это замечаете.
10: Не, ну я вообще-то, ну как бы, я не знаю, может быть, у меня такой круг людей вокруг нормальный, но я не вижу, особенно там, ну, в моем там диапазоне людей, где семьи были бы какие-то такие аморальные, где какая-то там шла бы буллинг или по отношению к детям какие-то там унижения или какие-то даже там акты, не дай бог, насилия, чего-либо еще.
2: Нет, ну не вижу зла, все нормально.
10: Нет, ну, в этом
2: я
10: смысле.
2: Не вижу просто.
10: Нет, я просто считаю, что большинство у нас семей нормальных. А если происходят какие-то такие вопиющие случаи, то вот поверьте мне, найдутся как раз люди, все равно либо правоохранительные органы, либо люди, либо какие-то учителя, которые тоже должны следить.
2: Нет, ну за тем, чтобы... каждый второй найдется, да, вот возвращаясь
10: к этому. Да, который может как бы дать сигнал. И в целом надо тут понимать, что, как правило, почему я выступаю за то, чтобы минимум было бы вмешательство в эти семьи. Просто если, например, это встанет в какую-то такую государственную политику, то мы можем перейти в другую крайность, которую мы сейчас видим, например, там, в странах Западной Европы, где фактически бюрократическая машина заточена только для того, чтобы искать какие-то нарушения, чтобы воспроизводить вот себя и, соответственно, тем самым, как бы сказать, свой вес в семейном, и не просто в семейном кодексе, и вообще в семейном...
2: Нет, подождите, но любая система работает как система. Вот только что об этом рассказывал Денис Зомер, и при этом не пересекал границу Российской Федерации, и у нас все равно эта система когда-то будет давать сбой.
10: У нас, ну нет, у нас просто...
2: Ну же не повод ее вырубать.
10: Нет, но это не повод, чтобы, грубо говоря, государство... государство встраивать в систему контроля тотального вот этих семей, любых семей. Потому что, еще раз повторюсь, сейчас будут смотреть там на попе там, у ребенка синяк, а почему он его получил, а может быть, он упал с горки, может быть, его папа ударил, а может быть, он там бегал внутри, так скажем, и сам себе что-то сделал.
2: Так вот, еще раз говорю. Синяк у ребенка.
10: Еще раз говорю.
2: Вот 724-й. Дети приходят в школу с синяками, разве школа реагирует?
10: Вообще-то нормальный. Учитель всегда реагирует. Если у нас что-то происходит, в нашем классный руководитель всегда ставит в известности в час, что что-то происходит, что такой-то ученик пришел с синяком, что случилось. И, в принципе, если это все зависит, конечно, от конкретного учителя, но если это нормальный учитель, а у нас, я вижу, что большинство нормальных учителей, так скажем, то это реагируется и, соответственно, ну, ставится вопрос перед всеми.
2: Хорошо, тогда чуть более общий вопрос. Не про детей, не про школы, а в принципе... Довольно часто, когда говорят о социальном равнодушии, в качестве примера говорят, что мы сейчас не знаем соседей. Ну вот живем в многоквартирных домах, и соседи не знают.
9: Особенно сейчас, когда дома вот такие большие-большие.
2: А раньше всегда знали. Ну, слушайте, этаж все равно вряд ли будет какой-то огромный. Это вот про то же самое?
10: Нет. Еще знаете, почему так произошло? Не потому, что мы плохие и плохо знаем соседей. Просто у нас внутри наших домов происходит такая, миграция, в хорошем этого смысле слова, когда кто-то сдает квартиру, кто-то новый заезжает. Раньше, когда я был в детстве, да, там, в принципе, вот в дом заехали с детства, и, соответственно, и все те же самые люди, которые там жили, они там жили и живут до самой смерти. И, соответственно, все, естественно, все друг друга знают. Сейчас же, так как мобильность очень повышенная, то просто я политически активный и вообще
2: то
10: активный гражданин.
2: Я
10: просто не узнаю, я смотрю, какие-то новые люди здесь пришли. Да, кто-то новые люди. Оказывается, что они там снимают квартиру, или чьи-то родственники приехали, или кто-то обменялся, уехал и так далее. То есть я знаю, например, тех людей, которых с детства знаю, или которые там уже давно живут, и вижу, сталкиваюсь. Но даже я, еще раз говорю, со своей гражданской активной позиции не всех знаю. И говорить, что мы не знаем всех, и это...
2: Это не про социальное равнодушие.
10: Нет, это не про это.
2: Это Георгий Федоров, Денис Зомер, прошу вас.
9: В то время, к слову, почему еще такая вот сплоченность была, как правило, квартиры и дома, они и микрорайон строились по принципу территориальности предприятий. И, грубо говоря, сосед на первом этаже знал, что на втором живет баба Нюра из какого-нибудь там второго цеха, Тушинской чулочной фабрики. Поэтому действительно знали всех, знали, что этот дом вот от чулочной фабрики, этот от машиностроительного завода, то есть тут папа инженер, тут папа водитель. И это действительно заставляло сплочение, потому как когда вот это все проходит от процесса воспитания до процесса, скажем так, уже социализации на предприятии в тогдашнее время, да, то есть это придавало дополнительные, что ли, такие срез позитивный для общества. Сейчас так, этого сделать просто, к сожалению, не всегда возможно.
2: Но я добавлю... Это опять Вы я тоже добавлю... думаете, что это не социальное равнодушие?
9: Это социальное равнодушие сейчас, но есть очень важный аспект, что все-таки в школе, чисто, опять же, с формальной точки зрения, все вот эти правила соблюдены. Есть социальный педагог, есть школьный психолог. И если действительно возникает, вот продолжение Георгия, ситуация, что там, допустим, ребенок приходит в неопрятном виде, не дай бог, какие-то ссадины, даже полученные во дворе, на это обращают внимание, особенно если это носит систематический характер. Действительно, как бы идет общение как бы и с родителями, и прочее.
2: Ребенок в школе — это одно, но соседа не видели месяц.
9: Система в том, что вот он вышел за порог школы, и все. Вот это вот процесс его наблюдения, он, по сути, заканчивается. И ввиду отсутствия вот сплоченности как бы людей, ввиду отсутствия сплоченности как бы коллективов людей, там, условно говоря, в компактном месте проживания, человеника, естественном отсутствии сплочения, как бы отследить иные пороки, общественные, там, или социальные, или семейные, практически нереально.
2: Так, совместный труд для моей пользы, так, по-моему, Кот Матроскин говорил. Ну вот совместный труд. Это то, что объединяло людей. Раньше субботники назывались, но не обязательно это называли.
10: Сейчас, кстати, тоже были.
2: Вот вопрос. Это сейчас работает,
10: работает
2: или нет?
10: Работает, работает. Например, вот...
2: Ой, погодите, это срочное сообщение. Сразу 8 глав управ районов Москвы покинули свои посты по собственной инициативе. Об этом пишет в срочном сообщении агентство ТАСС. Районы Крюково, Крылатское, Северная Тушино, Арбат, Савеловский, Северная Бутово, Кузьминки и Восточная Измайлово. Свои посты главы этих районов покинули. Продолжайте, прошу вас.
10: Да, это вот как, блин, вообще как это интересно. Я как раз хотел рассказать о том, что вот этой зимой было очень много снега, и наши жилищники и прочие как бы коммунальные службы не справлялись. И многие люди, я знаю просто очень многих людей, я лично у нас во дворе организовывали определенные субботники, просто потому что подождали, надо откапываться, и все как бы дружно ходили, откапывались, и друг друга знали, и общались, и так далее. То есть, в принципе, у нас такая самоорганизация нашего народа, она на высоком уровне. Соответственно, и главное, чтобы, как бы сказать, когда беда пришла, чтобы кто-то там бросил клич, и, соответственно, все будет хорошо.
2: А обычно в этот момент говорят, бросить клич-то найдется кому? Кто ответит на этот клич?
10: Ну, вы знаете, как показывает практика, там находятся люди и, в принципе, инициативные, так скажем, группы, которые внутри каждого дома есть, неравнодушные граждане, которые приходят и, соответственно, помогают соседям.
2: 674-й пишет...
9: И вторая сторона
2: беда. Сейчас я дам вам слово. 674-й пишет, меня берут деньги за уборку, я принципиально не хочу никуда идти. Напомню, что деньги за уборку с вас брали и в советское время. Вот то, это важно. Прошу вас,
9: вторая сторона медали, что подобная ситуация родила целый пласт возможности подзаработать это зимой, когда цены как бы варьировались на очистку личного автотранспорта.
2: Нет, это нормально, почему нет?
9: От 5 до 15 тысяч, поэтому на самом деле как бы и во дворах были добрые самаритянины на небезвозмездной основе. Я вот чему говорю.
2: Нет, и такая одно дело тоже услуги, была. Никто не отменяет услуги, другое дело социальное равнодушие, когда, вот Виталий говорит, нам такой бунша нужен, из Ивана Васильевича, или вот это вот Нонна Мордюкова из «Бриллиантовой руки». Вот это сейчас то, что нам нужно, или то, от чего мы отказались, и это плохо?
10: Так это будет всегда, и Бунша, и Мордюкова, и все остальные, и даже этот, как бы сказать, остальные персонажи из наших фильмов.
2: Просто нет, есть... люди не меняются, это известно.
9: Милославский.
10: Да, да, и даже Жорж Милославский. Вот, поэтому я считаю, что просто есть структура общества социальная, которая, ну, по большому счету, она не, как бы сказать, изменилась. Вот говорит кто-то по поводу социального равнодушия или какого-то социального пессимизма или какого-то несолидарности, это, конечно, правильно, да? Ну, вот, Денис, ты сказал вот о том, что сейчас вот есть такая проблема. Но я вижу это не в том, что это проблема, потому что мы такие плохие стали социально равнодушными.
2: Просто люди... Может быть, время такое, но не обязательно люди... плохое.
10: Нет.
2: Ну, просто такая... другое.
10: Не, ну, естественно, сплоченность, солидарность, взаимовыручка, эмпатия, это все хорошо. Но проблема в том, что мы столько уже обжигались, и столько мы получали по голове, ну, не мы в целом, а в широком смысле слова.
2: Так что вот они нет ли в этом что... преувеличения?
10: Не, ну, слушайте, конечно, есть нет преувеличения. Просто
2: то есть
10: потому, что у нас...
2: вам лично, нет, ну, вам лично, ладно. Ну, то есть вот каждому, ну, потому что господин Федоров или товарищ Федоров довольно активный человек, и наверняка прилетало. Но люди
10: остальные, как правило... остальные видят, что, например, что действительно, вот Денис сказал, что кто-то, или вы говорили, что кто-то боится. А потому что действительно есть проблемы такие, что может прилететь в любой момент.
2: Скорее, но это скорее исключение или скорее правило? Вот ведь с чем так надо разобраться.
10: Почему? Это правило.
2: Когда прилетает?
10: Это правило. Всегда у нас почему-то люди,
2: которые... То есть лучше молчать?
10: Нет. Но это не только, кстати, у нас, не только в нашей стране. Это во всем мире так существует. Просто наше советское прошлое, детство, вот это пионерское... Нас учили тем, что нужно, вот, нужно к лучшему стремиться.
2: Вот не до такой степени надо стремиться к лучшему, чтобы ломать технику. Так, все целое, все нормально. Значит, смотрите, Виталий пишет, люди объелись коллективизма и вмешательства в дела семей, товарищеских судов, дадим бой пьянице и дебоширу Горбункову. Вот как раз потому, что...
10: Афоня, да.
2: Ну, Афоня то... Нет, ну, на самом деле, как раз потому, что было тогда так, теперь иначе. Денис Зорин.
9: Ну, на самом деле, как бы и да, и нет. Мне кажется, что вот надо вопрос разделить на две части. То есть есть такая абсолютная антиутопия, которую мы воспринимаем ввиду большого количества лет прошедших как бы прошлого, которое действительно было светлым. Тут на самом деле можно спорить, но я в этом убежден. И вторая антиутопия, это антиутопия режиссера Балабанова, да, то есть когда все наоборот в бесконечно серых тонах, то есть вот только серое, плохое, грязь, как бы добра не существует, все равно победит как бы зло, как бы добро не пыталось этому противостоять.
2: Это все-таки немножко про другое, мне кажется. Тут говорят о конкретных товарищеских судах,
9: ну, вот если
2: конкретных
9: жилищниках там, конечно, и так далее. Если вот опять
2: вот
9: же...
2: Вот тогда это же, было, и людям не понравилось.
9: Опять же, возвращаясь к формальности вот этих всех вещей, да, то есть когда вот эти товарищеские суды были, и когда они носили характер скорее расправный, нежели чем воспитательный, и такое тоже было, и, естественно, именно это люди
2: любое
9: запомнили.
2: Любое воспитание и расправа, это, в общем, где-то рядом.
9: Большая-большая разница, то есть можно как бы человека перевоспитать, а можно как бы его просто загнобить, что не допустить. Безусловно. И это, к сожалению, бывает, было и, к сожалению, боюсь, будет.
2: Денис Зомер, случилось то, чего нам не обещали сегодня. Шестибалльные пробки в Москве прямо сейчас. Напомню, нам больше 5 баллов не обещали вообще в течение всего вечера. Уже 6 баллов. Георгий Федоров, просто было слишком много товарищеских судов, проработок и так далее, и поэтому так.
10: Ну, на самом деле, это все очень тоже гипертрофировано, не все так было плохо, не все так было, как бы сказать, формализовано. Бывали и собрания партийные, и непартийные, и вообще, как бы, товарищеские суды иногда в позитивную такую форму переходили, потому что, например, если там твой товарищ по цеху начинает, извините, бухать и браковать, то лучше собраться в цеху и ему, как бы сказать, объяснить популярно, что он не прав.
2: Ай-яй-яй, нельзя.
10: Да, что это неправильно, потому что, ну, как бы государство в те времена, оно гуманно относилось к рабочему классу и, соответственно, просто так никого не выгоняли.
2: Раз уж заговорили тогда и сейчас, Марина 750-я пишет, просто теперь другое время, не про хорошо и не про плохо, другое время молодые люди не понимают, что такое неоплачиваемый труд во дворе. Они считают, что это не их дело, и даже больше приравнивают их к дворникам, а это непрестижно. Я вот не очень понимаю, на месте проживания, ты вот в этом всем проживаешь?
10: Так не, ну вы знаете, я могу сказать...
2: Или так теперь всё иначе?
10: Вы знаете, молодой человек пока мыслит такими категориями, он подрастет.
2: Так его такими категориями воспитали.
10: Да, да, вот как только его воспитали такими категориями, потом жизнь покажет, что лучше, как бы сказать, нужно думать и другими категориями. Я знаю очень много молодых людей, которые там еще там, в 16 лет, там, 10 лет назад были вот такими максималистами, нигилистами, зачем оно все должно стоить денег, а нужно просто так. А сейчас уже там 26 лет, очень такие социально активные, социально позитивные люди, которые понимают, ну, как бы переболели вот это вот своим молодежным радикализмом.
2: Это возрастное, говорит Георгий Федоров. Денис Зомер, у нас 40 секунд, просто теперь другая молодежь.
9: Это просто определенные...
2: Наши люди определенные... на субботники не ходят.
9: Определенный кокон, который вот воспитательный, образуется вокруг молодого человека в процессе его взросления. То есть, когда он не допускает даже какой-то определенной мысли о том, что можно делать что-то коллективное. И такое имеет место быть, но имеет место быть и обратное.
2: Я бы хотел, спасибо Виталию, напомнить, что один из наших слушателей буквально меньше часа назад прислал нам сообщение, что он как пенсионер, напомню, не молодой человек, а как пенсионер хотел бы за деньги фиксировать нарушение самокатами. Людьми, которые ездят на электросамокатах. Это не про молодых людей, это не про возраст вообще, пишет Виталий, и, наверное, прав. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Евросоюзе хотят продлевать антироссийские санкции раз в год. Сейчас процедура проводится каждые 6 месяцев, сообщает политика со ссылкой на еврочиновников. Ее изменение может упростить процесс принятия решений внутри Евросоюза. По данным издания, обсуждение инициативы запланировано на следующий месяц в Брюсселе. Источники среди европейских чиновников утверждают, что идея появилась во время подготовки к саммиту ЕС, который должен пройти в середине июня. В Кремле неоднократно заявляли, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, которое западные страны продолжают наращивать. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется оплатить сбор в размере почти 2000 батов, около 58 долларов. Как сообщили в МИДе королевства, оформить продление можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформлять электронную туристическую визу, передает ТАСС. Ранее правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе Россия. Новые правила вступят в силу после публикации в официальной королевской газете. Вячеслав Никонов отказался участвовать в праймере с «Единой Россией». Возглавлявший российскую делегацию на переговорах с конгрессменами США депутат не подал заявку на предварительное голосование перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в партии. По данным собеседников издания, это может означать, что 69-летний депутат не будет участвовать в сентябрьских выборах в парламент. При этом один из источников уточнил, что окончательное решение по спискам кандидатов примет партийный съезд. Согласно уставу «Единой России», съезд должен учитывать результаты предварительного голосования. Однако партия нередко включает в списки кандидатов, которые не участвовали в праймерис. В нынешнем составе Госдумы Никонов занимает пост первого зампредседателя комитета по международной политике. В подмосковном Солнечногорске запретили работу сервисов аренды электросамокатов. Постановление опубликовано на сайте администрации округа. Согласно документу, на всей территории муниципалитета запрещаются движение, парковка и любое размещение средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний. Ранее аналогичные ограничения уже ввели в Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне. При этом накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о введении единого подхода к регулированию работы кикшеринга в регионе. Он предусматривает заключение соглашения между муниципалитетами и операторами аренды с определением зон использования самокатов, ограничения и максимального числа СИМ в каждом округе. О погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 32. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
12: Реклама.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Право знать. Говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
2: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сейчас 17.35. Сегодня вторник, 19 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за пробками на московских дорогах, за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем ситуацию в российском обществе, где почти каждый второй считает распространенную установку не вмешиваться в дела чужой семьи. Социальное равнодушие это или нет? Что вы думаете? У нас на голосовании в телеграм-канале продолжается этот вопрос оставаться. Подводить итоги будем, соответственно, через 22 минуты. Что вы думаете об установке не вмешиваться в дела чужой семьи? Это нормально? Это социальное равнодушие? Или это зависит от конкретного случая, с вашей точки зрения? Уже 140 человек проголосовали. Присоединяйтесь. Будем подводить итоги через 22 минуты примерно. Следим за новостями. Что у нас здесь? Заявление заместителя директора Росфинмониторинга. Голосовые дипфейки и поддельный видеоконтент достигли такого качества и доступности, что, и это важно, 90% людей не способны распознавать подделку. Имейте в виду. С ленты РИА Новости цитирую. На ленте агентства ТАСС в эти минуты. США могут вывести из Европы еще несколько сотен военных, пишет агентство со ссылкой на заявление командующего НАТО. Что касается пробок, у нас нехорошие новости. Нам обещали, что максимум пятибалльные пробки будут в 6 и в 7 вечера, но сейчас еще нет 6, уже шестибалльные пробки, уже довольно много бордового цвета. Я бы обратил внимание на Стромынку, движении, соответственно, в сторону Преображенской площади от Сокольников, в районе Семеновской и Электрозаводской. Там тоже бордового цвета пробки, совсем медленное движение. Ну и продолжается ремонт в Ростокинском проезде, и поэтому люди, которые сейчас собираются как-то ехать от ВДНХ в сторону Преображенской площади и наоборот, вы должны понимать, что по Ростокинскому проезду или по улице Бориса Галушкина ехать не надо. Кстати сказать, по Северо-Восточной Хорде тоже ехать не надо. Там, видимо, продолжают восстановление последствий пожара в районе бульвара Рокоссовского, поэтому от Ростокина в сторону бульвара Рокоссовского движения нормального нет. Там все красного цвета, хотя не бордового. 6 баллов прямо сейчас. Возвращаемся к теме. Итак, установка не вмешиваться в дела чужой семьи. Это социальное равнодушие или нет? Продолжаем. Здесь Денис Зомер, директор Центра изучения гражданского общества в Институте инновационного развития, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Вы можете звонить 7373948. Мы продолжаем принимать сообщения. А почему нет варианта «не верите в последствия»? А что такое? Значит, у нас вопрос, вы помните какой? Что вы думаете об установке «не вмешиваться в дела чужой семьи»? И должен быть ответ «не верите в последствия». Это как? Это нормальная установка, если хочешь долго жить. Продолжают те, кто вот считает, что это совершенно нормально. 534-й в данном случае. Григорий утверждает, что по его данным в Германии сосед – главный враг человека. Он мило с тобой здоровается, улыбается, но если что, тут же на тебя настучит. Вот кто-то говорит, что вмешиваться в дела чужой семьи – это значит стучать на соседей. Георгий Федоров.
10: Ну, есть, так скажем, назовем национальные культуры разные. Например, в США, вот когда ты едешь и видишь, что там кто-то нарушает, я просто был в командировку 2 раза и, соответственно, там пообщался, в том числе, с местными русскими, они были в шоке от того, что вот едет кто-то, нарушает, и если кто-то увидел, соответственно, сразу же звонит в полицию, вот такой-то человек на такой-то машине нарушил там-то, то есть, грубо говоря, только, подождите, это все зависит от, как бы сказать, общества, в котором
2: живут. Нет, подождите, живут. Если вы нарушаете... Нет, а я говорю, вы нарушаете.
10: То же самое в Германии. Ну, бывает, иногда нарушаешь не специально, бывает, нарушаешь.
2: Да, нет, подождите, всегда, когда ты нарушаешь, ты говоришь, что не специально.
10: Не, ну слушайте, если ты едешь на машине, разметка таким образом сделана, ты первый раз едешь, а надо направо повернуть через сплошную, а выясняешь, что тебе надо было перестроиться заранее, потому что разметку сделали как-то не так, то ты нарушаешь. И это ты случайно. Ну,
2: нарушил,
10: не
2: потому, ответишь.
10: Что... Нет, да к тому, что просто можешь ответить, можешь не ответить, это не та. Нарушение, за которое, в принципе, можно культивировать таким образом, чтобы, грубо говоря, тебя там...
2: Ну, то есть, это вот отдельное, отдельное отношение к тому, что называется сообщить о нарушении. У нас это называется стук.
10: Ну, у нас вообще в стране много чего, когда ты сообщаешь, называется стуком. И в правильном направлении, если ты сообщаешь, и не в правильном направлении, все равно это все называется стуком.
2: Это опять же, что вот это вот социальное равновесие.
10: Все зависит, еще раз говорю, от общества, от структуры общества, от территории, на которой, от государств, от традиций, в которые существуют. Все зависит конкретно от конкретных, так скажем, ситуаций в том числе. Потому что иногда, например, вещи, связанные с донесением информации до органов власти или для правоохранительной власти, это нормально, а иногда у нас особенно есть такие люди, которым нужно куда-нибудь написать обязательно, да, правда, неправда, вот, ну, нужно вот настучать. Вот есть и такое.
12: Это важно, правда, неправда.
10: Конечно, конечно, важно.
12: А если правда?
10: Не, ну, вы слушайте, вот помните, когда в свое время там говорили, вот, сталинские репрессии и так далее и тому подобное, а потом как-то, да, а кто 4 миллиона доносов написал?
12: Ну, там вопрос же говорят о том, что там как раз вопрос, не все правда было.
10: Нет, ну, вопрос в том, что у нас в стране наш народ, он довольно-таки такой пассионарно-радикальный во всех смыслах этого слова. То есть,
12: вот
10: если
12: смотрите.
10: Он дойдет до какой-то ситуации, он может дойти это до абсурда, а может воспользоваться иногда и в нехороших
12: формах. Ну вот смотрите, Александр 477, как раз 472, извините, пишет, тут смотрите как, если ситуация критическая и угрожает жизни кого-то из соседей, надо вмешиваться, а в других случаях не надо.
10: Ну вмешиваться как? Вопрос
12: а как
10: в том,
12: определить, что это критическая
10: ситуация?
12: Понимаете,
10: в чем дело? Вот смотрите, опять-таки, я помню Советский Союз, когда были так называемые участковые, которые работали, и все они все знали, где критически. Ну потому что они так назывались, сейчас тоже участковые уполномоченные, но проблема в том, что тогда участковые, они действительно работали на территории, и все их знали. А сейчас ситуация складывается таким образом, что наши бедные участковые уполномоченные только пишут, отписываются, и вообще не знают.
9: И живут на работе.
10: Да, и живут на работе, и не знают, что вообще происходит, потому что им нужно делать как бы определенную работу, которую их накидали формально. Вот. И, как правило, я еще раз говорю, я помню по своей, ну, по ситуации, да, в своем районе, я помню, когда участковый знал, где есть проблемная семья, где есть проблемный молодой человек.
12: Ну, знал-то он это от того, что
10: принципе,
12: ему кто-то рассказал.
10: Нет, почему? Он просто, работа. Все его знали, он ходил по территории, общался. Вот мы были, как бы сказать, таким...
12: Общался, значит, да. Кто-то настучал.
10: Нет, почему? Вот я иду, у нас группа молодых людей. Я в рабочем районе вырос. Идем, вот смотрим, идет участковый. Он нас никого не знает. Он говорит, так, ребят, давайте поговорим, а кто вы, откуда, а что. Он сам работал, потому что он понимал, что это его территория,
12: то есть, и он должен знать. Если он спросил, и я сказал в ответ, тогда это другое дело.
10: Ну, конечно.
12: Денис Зомер, стук.
9: Ну, стук и стук — это разные вещи. То есть, если действительно...
12: Стук.
9: У нас чего, на самом деле, прежде всего, общество боится?
12: Стук быстрее, чем звук.
9: Когда человек, условно говоря, из потерпевшего, может стать обвиняемым. То есть, вот конкретный пример, да, у человека... Это конкретный пример из жизни, фамилии не называю, естественно. У человека украли мобильный телефон. Значит, задержали людей, которые украли мобильный телефон. Доставили в отдел. Следователь работает. Приезжают родственники, берут, соответственно, человека на жалость. Просят, забери свое заявление. Человек забирает заявление, к нему подходит следователь и говорит о том, что вы забираете заявление, но вы его на самом деле не можете забрать, вы напишите, пожалуйста, что вы на самом деле написали это заявление, потому что вам понравилась девушка вот этого молодого человека, который у вас украл мобильный телефон. То есть человек просит следователя, у которого забирает одно дело, написать самодонос за то, что вот чего люди опасаются. И на самом деле эта тенденция, она, увы,
12: нет,
9: до определенного момента сохранялась.
12: Опять, смотрите, и опять вы говорите, тут ведь важно понять, вот люди опасаются.
9: Опасаются, конечно.
12: Нет, ну так люди склонны опасаться всего. Тут важно понять, насколько эти опасения реалистичны.
9: Ну, к сожалению, реалистичны, потому как
12: когда-то
9: я...
12: Когда-то это может случиться. Но это один случай из 100 или 50 из 100.
9: Видел, эта ситуация была с одним из моих товарищей-однокурсников, поэтому я это дело наблюдал собственными глазами. И вот именно этого люди опасаются. А то, о чем говорит Георгий, это очень правильная вещь. Когда государство, оно было не формализованным, а каждая его часть, включая участкового уполномоченного, который на местах, в принципе, отвечал за общественный порядок, да, то есть были еще дружинники, например. И в чем эта профилактика заключалась? Это не то, что вот кто-то на кого-то написал донос или заявление. Нет. Участковый или там представитель тогдашней общественности просто приходил и за кружкой чая общался о том, что ну как дела на работе, а какие планы как бы на отдых, то есть будете ли вы дальше там, например, дебоширить во дворе или не будете дебоширить. И таким образом снимал поднималось огромное количество проблем. Сейчас, как правильно было замечено, к сожалению, многие вот такие люди, которые должны бы за это отвечать, этой возможности физически лишены. Они пишут отчет.
12: Тут опять вот 674-й говорит, у меня дед по лживому доносу уехал в 33-м, и я не хочу с этой темой сталкиваться. И вот опять мы говорим, вот донос — это всегда лживый или есть правильный донос, правдивый донос?
9: Как показывает, но это все равно как донос. Показывает практика, конечно, есть информация, которая бывает как лживая, и поэтому
10: давайте
9: люди
10: так,
9: страдают.
10: Так, давайте так, давайте разделим, Донос и сигнал. Это две большие разницы.
12: Донос, то есть донос — это лживый, да, а сигнал — это правдивый.
10: Да, да.
12: Значит, лучше стучать, чем перестукиваться. Это Андрей 802 напоминает. На всякий случай.
9: Очень так. Оптимистический человек.
12: Да. 877 просто говорит, тут тоже важно понимать, видимо, возвращаясь к конкретному случаю, который вы приводили. Он не может отозвать заявление, кража — публичная статья, она расследуется по факту знания следователя, и его уже отозвать нельзя. Вот
9: да нет,
12: какая
9: можно,
12: проблема.
9: Конечно, отзывать и отзывают.
12: Нет, но есть же какие-то
9: деле.
12: Вещи, которые нельзя. Ладно.
9: Есть, к сожалению, есть такие статьи публичные, вообще, типа
10: извините,
9: изнасилования.
10: Извините, я вот могу сказать так. Характера. У нас самая главная проблема в нашем обществе, самая главная, это не то, что там какое-то социальное иждивенчество или социальная апатия, или как вот, какая-то вот глухота социальная. Просто есть кризис доверия. То есть у нас в обществе недоверие к друг другу, к властям, к соседям, к органам власти, к органам правопорядка и так далее, оно довольно-таки высокое. Вот как только мы сможем...
12: Так мошенники же везде, с другой стороны.
10: Так, в том-то и дело. А как
12: у нас человек, это недоверие человек, культивируют.
10: Да, как человек защищается от недоверия? Он в кокон уходит в свою семью, в свой круг и, соответственно, старается минимизировать вообще общение, как бы сказать, по формальным признакам с кем бы то ни было. Потому что сейчас он отреагирует. Почему вот наши уважаемые слушатели говорят, что прилетит. Вот он сейчас отреагирует кому-нибудь, даже если ты, грубо говоря, не получишь какую-нибудь там ответку со стороны какого-нибудь дебошира отца, но ты всегда какую-то проблему получишь со стороны.
12: Ну, надо будет куда-то прийти, да, где-то что-то подписать.
10: Да,
12: там,
10: да,
12: и так далее.
10: Да.
12: Но смотрите еще. Во-первых, продолжает настаивать 674-й, что сигнал и донос — это одно и то же. Хотя мы попытались сказать, вот правда это...
10: Не, ну просто надо понимать, что если вы видите, что кого-то убивают, грабят, и вы позвонили в органы власти, вы отсигнализировали, и это не донос. Просто донос — это у нас общее, все в одну кучу, как бы сказать.
12: 639-й говорит, попытка оправдать доносы на хорошие и плохие — это путь в то, что вы репрессировали 15%, а потом реабилитировали, а остальные 85% то за дело. Мол, все равно вот так это работает. И всегда есть исключение. Так я поэтому и начал с самого начала. Мы должны разобраться, исключение — это исключение или исключение — это правило. И тогда мы совсем иначе оцениваем.
10: Чтобы не было никаких доносов, сигналов, необходимо, чтобы выстроена была система таким образом, чтобы, грубо говоря, тот же самый участковый все видел без всяких доносов. Государство
12: Все
10: видит.
12: Кстати, интересно, Виталий, спасибо тоже, что написали об этом, потому что вот когда читаете в социальных сетях, ведь наверняка сталкивались с историей, когда вот совершенно безобидная вещь написана где-нибудь в паблике. Там на такой-то улице надо отремонтировать остановку.
9: Угу.
12: Опубликуйте анонимно, пишет человек. Ну вот чего боются люди? Вот Виталий нам напоминает, вот это ведь про то же самое, значит, общественно незначимо, что ли, или общественно непоощряемо вот это вот... История общественной активности.
10: Кстати, я могу сказать так, что, например, там в Москве, даже у меня там...
12: Ну, не прилетит же за скамейку,
10: нет,
12: действительно.
10: Нет, если ты написал, что ты там увидел, что где-то скамейка сломана, выстроена система мониторинга таким образом, чтобы, грубо говоря, вот эти мелкие проблемы снимать. И, соответственно, анонимно ты написал, не анонимно. И, кстати, вот поэтому вот сейчас много... подали в отставку одновременно глав управ, я тоже думаю, потому что, ну, как бы сказать, были проблемы какие-то.
12: Ну, еще раз, в официальном сообщении речь идет, что они по собственному желанию.
10: Не, естественно, по собственному.
12: Да. 7373948, телефон прямого эфира. Вот опять 724-й. Многие звонили, и результат ноль. Понимаете, вы говорите о конкретном случае, что, мол, люди попытались проявить общественную активность, а результата не было. И поэтому, но тут вопрос, безусловно, есть такие случаи, когда система не срабатывает. Значит ли это, что система, как правило, не срабатывает? Ну, вот ведь о чем.
9: Существующий инструментарий, к сожалению, всегда в нашей стране, вот формализованный, сводится к тому, что просто звонка часто бывает недостаточно. И человек боится уже сделать следующий шаг, например, что-то написать. Будь то скамейка, например, а у нас же есть прекрасный интерфейс, да, там активный гражданин в Москве.
12: Нет, можно... вот смотрите, человек, который говорит, я плачу за это деньги, он говорит, если сломана остановка, должен быть кто-то ответственный, который должен,
9: конечно, и он
12: увидеть,
9: есть,
12: что она сломана.
9: И он есть.
12: Ну так он же не может сидеть около этой скамейки.
9: Постоянно идет мониторинг этих вопросов.
10: Вот есть, условно, тот же самый руководитель там, жилищника местного или какая-то структура в управе, которая, в принципе, должна... В принципе, вот это все отслеживать.
9: Нет, смотрите, за остановки отвечает департамент транспорта.
12: Окей, не вопрос. То есть, понятно, да, что к моей сломанной остановке...
10: Ну, тоже не только про остановку, но и про...
12: Неважно, да, но он не может все время это видеть. И, следовательно, получится так, что я вот увидел сегодня сломанную остановку. С высокой долей вероятности завтра утром ее еще не починят. То есть я опять приду к сломанной остановке.
9: Нет, вообще практика вот активного гражданина в Москве подтвердила, что если, допустим, дырка на покрытии на детской площадке вовремя зафиксирована, проходит сутки двое после этого, и буквально этой дырки нет. Если человек ее сфотографировал, отправил, соответственно, на портал активный гражданин...
12: А так вот люди говорят, а я не буду фотографировать, потому что кто-то другой должен, кто за это деньги получает.
9: Вот в этом-то и есть слом сознания
12: коллективного. И мы будем жить рядом с этой ямой, потому что мы ждем.
9: Условно говоря, мы будем все мимо проходить ситуации, когда уже вокруг нас образовывается мусорный полигон, да, и даже, как это в том анекдоте, да, ну, ты хотя бы лотерейный билет бы купил, чтобы выиграть, да, вот в этом самом. Это примерно о том же самом. То есть вот для того, чтобы что-то получить, надо сделать какие-то минимальные шаги.
12: Слушайте, вот портал «Наш город» пишет, Алексей 911, реакция мгновенная. Это ведь тоже про, соответственно, социальную активность, что ли. Георгий Федоров, с вашей точки зрения, вот эти наши города, активные граждане, это правда работает?
10: Ну, или это все-таки... Где-то работает, где-то не работает. По мелочам это, конечно, работает нормально. То есть это может не работать.
12: Нет, это в том смысле, что только Георгий Федоров этим пользуется или большинство этим пользуется?
10: Вы понимаете, в чем дело? Вот если город или любая, так скажем, там губерния, там маленький, большой город не будет реагировать на такие вещи, то потом можно получить еще большего негатива не только, но и как бы какие-то судебные вещи. Потому что если ты вовремя не заметишь какую-нибудь яму на детской площадке, и там мальчик или девочка сломает ноги, не дай бог, то ты потом и будешь отвечать. И поэтому городу, государству, муниципалитету важно, чтобы, грубо говоря, был какой-то механизм обратной связи, чтобы вот такие мелочевки, ну, снимать вопросы.
12: А важно... Это понятно, но с вашей точки зрения это работает? Люди пользуются этим?
9: Вообще это реально работает. И примеров тому по Москве особенно много, по области много, потому как вот эти структуры по Москве, как, например, активный гражданин, а в Московской области такие структуры, как Добродел, а, допустим, в Нижегородской области, как одно из средств массовой информации, которым такие штуковины приезжают, это реально сподвигает местных чиновников, как ни странно, выполнять собственную работу, за которую им, между прочим, платят деньги.
12: У нас заканчивается, еще 7 минут на голосование у вас есть. Призываю принять участие в голосовании. Прежде чем мы перейдем к звонкам, коротко скажите. Вот мы ведь начали это с того, что люди считают распространенную установку не вмешиваться в дела чужой семьи. А сейчас говорим про остановку. Вот это одна и та же история черствости или это разные?
10: Нет, это две разные истории.
12: Принципиально?
10: Конечно.
12: Тот же вопрос.
9: Ну, конечно, есть позиция как бы одушевленная, связанная именно с воспитанием личности, глобальным воспитанием личности в государстве, которое должно ставить перед собой цель, как это было в советское время, с пионерской, с комсомольской организацией на протяжении многих десятилетий. И то, когда это приводит к формальным каким-то решениям, когда это пишется на бумаге, в каждой школе вроде есть, а на самом деле этого нет. Это вторая сторона медали.
12: Максим говорит, а Добродел, ну, в данном случае Максим про Добродел говорит, но вот это вот как бы отношение, больше отписками занимаются, никакой ответственности. Там есть разные варианты, я вот пользовался, например, были отписки с моей точки зрения, были, наоборот, конкретные решения. Поэтому, но не об этом Виталий говорит, а вспомните, как фитиль еще в советское время снимали, где высмеивается ситуация, вот это, а что я мог сделать, когда идет толпа мужчин, которые хором буквально говорят, и что я мог сделать? Ну, как-то так. Вот теперь Алекс пишет, в 5 утра приезжает мусоровоз и будет полквартала, написал штук 5 жалоб, решения нет. А с вашей точки зрения мусоровоз не должен приезжать в 5 утра. Тоже надо разобраться. Вот Алексу не нравится в Химках это. Попрошу вас взять наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Евгений, Москва.
12: Прошу.
18: Ваш гость упоминал по поводу, он там участковый, участковых не просто, они сами, как говорится, и отношения с лицами, с бабушками, там, их документы нормативные обязывали иметь таких лиц.
12: Мы сейчас не спорим про историю. Скажите, про установку, вмешиваться в дела. То есть моя хата с краю, по большому счету. Это проблема? Это проблема, которая растет или нет?
18: Нет. Я думаю, что сейчас народ начинает все-таки поактивнее быть. Начинает
12: Почему?
18: Поактивнее быть. Ну, наверное, потому что, в общем-то, многие люди как-то и стараются изучать законы, стараются смотреть. Хотя, с другой стороны, определенный уровень, ну, будем говорить, ну, наверное, и коррупции, и безответственности приводит и к другому, что люди просто говорят, смысла писать нет. Нет,
12: но это есть всегда. По СНИПам вывоз мусора, настаивает Алекс, с 7 утра до 11 вечера. Значит, в 5 утра ему не нравится. Пока не получилось. Наталья 210-я несколько раз обращались на портал мэра Москвы, один раз к участковому, всегда быстро реагировали, как это было ни странно. Ну вот видите, то есть есть люди, у которых есть история многократных обращений и всегда эффективных. Виталий говорит, люди иногда не ходят на собрание собственников жилья. Иногда, мне кажется, люди часто не ходят на собрание собственников жилья, лучше вкусного шашлыка где-нибудь пожарить. Ну, так вот, скажу вам, действующий директор, наверное, магазина в Подмосковье, если от покупателя прилетает жалоба, вот, к примеру, на Добродел, по поводу благоустройства, мы обязаны исправить за 2 дня и дать отчет в администрацию. Это вот Илья 501 говорит, как это все работает. Значит, опять же, было бы желание жаловаться. 7373948. Еще 2 минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
19: Да, здравствуйте, друзья, Лимузин. Я всегда выступал за то, чтобы в человеке воспитать ответственность. Я на своем месте должен выполнять четко свои обязанности, и тогда не будет повода по моим каким-то вопросам звонить моему руководству. Это армейский принцип, понимаете?

0: четверг 12 дня устраивают. Вот у вас какие-то странные собрания. У нас, например, по вечерам устраивают, но от этого людей больше не становится на собраниях, мне кажется. Но хата скрайников стала больше, вот если сравнивать с тем, что было, скажем, 30 лет назад.
1: Хороший вопрос. На самом деле хата скрайников становится и больше, и не больше. Это связано с тем, что часть людей, они просто обобществляются, вот эти человейники, вот эти самококоны, и это чисто как бы вот их внешняя и внутренняя вещь стягивает в это. Но с другой стороны, надо отметить, что сколько у нас есть достойных людей среди тех же самых неравнодушных там волонтеров, общественных структур, организаций, для которых хата с краю вообще не является жизненной позицией. Они наоборот активно занимают своей работой, помогают людям. Пионеры, в конце концов, в нашей стране существуют. Вот буквально в воскресенье на Красной площади и у мальчиша-кибальчиша новых пионеров принимали в Москве, ну и в других регионах тоже. То есть это совсем не так, чтобы была эпидемия.
0: Денис Зомер, Георгий Федоров, больше-меньше?
2: К сожалению, я считаю, что больше стало. Не потому, что люди стали хуже, а просто потому, что бытие во многом определяет сознание. Соответственно, в Советском Союзе действительно было все заточено на то, на коллективизм, на какие-то общие коллективные решения, солидарность, братство, дружба народов и так далее. А сейчас, после 90-х годов, у нас иная, как бы сказать, когда ты должен быть индивидуалистом, должен сам за себя, только на себя и так далее. Поэтому это рождает такие вещи.
0: Но по-разному. Денис Десятый рассказывает, как в 22-м году вызвал, говорит, участкового к соседу, который с точки зрения Дениса, видимо, ежедневно избивал жену. С ним, говорит, провели беседу. На следующий день сосед мне два зуба выбил. Больше, говорит, не жалуюсь. Ну, собственно, на своем примере. Или 534-й. Хочешь долго жить, не лезь. Ну, вот есть и такой подход к тому, что происходит вокруг тебя. Мы поставили на голосование вопрос. Напомню, все-таки это был немножко другой вопрос. Это все-таки про соседскую семью, а не про общество в целом. У ВЦИОМ получалось так, что 46% говорят, сегодня посторонние люди не вмешиваются, а 39% были не согласны с этим. Как думаете, наша аудитория проголосовала? Да, у нас было три варианта. Нормально, когда они вмешиваются в дела чужой семьи, социальное равнодушие, когда они вмешиваются, и все зависит от конкретного случая. Самый популярный ответ какой, Денис Зомер?
1: Ну, я думаю, что социальное равнодушие.
0: Вы думаете так, Георгий Федоров?
2: Я думаю, что это нормально.
0: Это нормальное, думаете вы. На самом деле аудитория думает, что все зависит от конкретного случая. Такой вариант выбрали 68%. Это нормальное положение дел. Этот вариант выбрали 28%. И только 4%, на удивление низкий процент, но только 4% сказали не вмешиваться в дела чужой семьи. Это социальное равнодушие. Это была программа «Своя правда». Денис Зомер, Георгий Федоров. Благодарю вас.
2: До свидания.
0: Спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Сергей Рябков заявил о попытках США привлечь Китай к переговорам ядерных держав. При этом игнорируется последовательная позиция Пекина о неприсоединении к такому взаимодействию на данном этапе, отметил замглавы МИДа России. В интервью ТАСС он также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы. Рябков подчеркнул, что для России одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО. 8 глав управ районов Москвы ушли в отставки по собственной инициативе. Распоряжение о кадровых изменениях в районных управах столицы опубликовано на сайте мэра Москвы. Согласно документу, в отставку ушли Андрей Журавлев, Крюкова, Иван Лохно, Крылатская, Евгений Мамутов, Северная Тушина, Юрий Нечаев, Арбат, Игорь Овчинников, Савеловский район, Алексей Прокудин, Северная Бутова, Олег Пундель, Кузьминки и Сергей Титов, Восточная Измайлова. В распоряжении указано, что чиновники освобождены от занимаемых должностей и уволены с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Причины кадровых изменений официально не уточняются. В Москве иностранец убил соседку по квартире и скрылся за границей. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка СКР. Как пояснили в ведомстве, накануне в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении сестры, которая уже больше 10 дней не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства. Следователи провели осмотр квартиры на Люблинской улице и обнаружили в диване тело женщины со множественными телесными повреждениями. Подозреваемому в убийстве в ближайшее время

0: будет заочно предъявлено обвинение. Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Повышение льготной ставки обсуждается в двух случаях, если второй родитель уже воспользовался правом на семейную ипотеку, а также если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу. Об этом сообщают специализирующийся на строительной тематике проект «Московская перспектива» и газета «Коммерсант». По данным издания, соответствующие предложения содержались в письме замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, направленном в правительство. Как уточняет «Московская перспектива», Минстрой в целом поддерживает инициативу, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра: 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. И о погоде: сейчас в столице воздух прогрелся до плюс 31 градуса. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 18.08 в Москве. Сегодня 19 мая, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. Вконтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Наше сообщество. Так называется оно. если вы на него подписались, вы автоматически подписались на ВК-видео, но в обратную сторону работает точно так же, поэтому на ВК-видео тоже подписывайтесь, говорит Москва. На Ютубе тоже назовут, говорит Москва. Если он у вас работает, подписывайтесь. Говорят, что все ресурсы, которыми, значит, которые нарушают законодательство и которые у нас заблокированы, они перестали пользоваться спросом у россиян. Ну вот еще один такой ресурс — это Телеграм. Там у нас тоже есть трансляция. Если вдруг он у вас не перестал пользоваться спросом, вы можете на него тоже подписаться и там тоже смотреть наши трансляции. Радио, говорит, МСК латиницей в одно слово. Там же в трансляциях QR-код, вы его сканируете. Есть QR-код? Да, вот. Вот этот QR-код сканируете и попадаете к нам в бота в мессенджере Макс. Через него можете писать нам сообщения, так же, как через бота в Телеграме. Либо еще есть у вас вариант это сделать через сайт говоритмосква.ру. Там есть ссылки справа, если это версия для компьютеров, и в самый низ надо пролистать, чтобы найти ссылку в версии для мобильных телефонов. Какой интересный месяц май. Еще 1 мая по пути в Ярик я видел, как лежал снег. 19 мая плюс 31. Чудно, пишет Виталий Фили. Я, знаете, сегодня вас вспоминали, мы, значит, с Георгием Вячеславовичем были в Филях. И я ему говорю, вот, смотри, говорю, здесь дед Виталий. Он, представляете, что сказал? Он говорит, какой Виталий? Я говорю, Филий. Говорит, а, ну да. Ну, вот так вот и поговорили. Высокоинтеллектуальный такой диалог, достойный субботы и воскресенья. Да, действительно, плюс 31. Я, знаете, вот единственное, что облом в самую классную погоду... Мы просто решили пропустить, то есть это нам не надо. Вот средненькая, вот это 24-25, да ну ее. Сразу давай плюс 31. У меня машина даже плюс 32 сейчас показывала. То есть вообще просто супер жара. Но лучше так, чем как было в начале мая. Поэтому я все-таки вот за плюс 31. Включается мое правило, я не ругаю хорошую погоду. Все, и жарко, считаю хорошо. В Петербурге 32, в Турции холоднее было, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, конечно. Знаете, там бывает вообще периодически жарко в Петербурге. Я бы сказал, даже самая жаркая погода была в Петрограде. Вот, а не в Петербурге. А где были, что посещали? Вас искали? По оптоволокну шарились, где там нейросеть проживает? Ну, проезжали просто мимо, ничего особо там не делали, просто действительно насквозь проехали район и все. Плюс 2500 во Львове, вообще шикардос был бы, пишет Миша Николаев. Сегодня в Турции так-то праздник. Может, Янычар Квасит отмечает? А я думаю, а что он немножечко такой плавный сегодня? И весел, что-то поет, какие-то песни. Весь этот... Вот. Весь день. Я думаю, что... Да, да, ну что происходит? А, там праздник, понятно. Диалог из фильмов Тарантино про Филипп, пишет Рустам. Да-да-да, тоже подходит. Так, ну, значит, давайте. Вот Нилс Майкл пишет, приветствую, с работы вышел, нормально так припекает на улице. Да-да-да, на работе-то, наверное, кондиционер, особенно вот на этом контрасте. Ой, сейчас сколько людей позаболевает. Ой, сейчас будет что-то страшное происходить в этом смысле. Чучкел наелся и довольный, пишет Миша Николаев. В Сочи теплее 20 градусов не было еще в этом году, сегодня плюс 14. Я видел этот контраст с Краснодарским краем, я правда не понимаю, что происходит. Но либо приходится верить в массовое изменение климата, либо верить в климатическое оружие. Тут уже вот кому что нравится, в это и верьте. Это он после бронзы вчерашней, пишет Кишадову. Ну как вчерашний? Позавчерашний, получается. Георгий Вячеславович, когда выиграли бронзу Локомотив? В воскресенье, да? Вот. Так, ну значит, давайте поговорим о том, что у нас произошло за, получается, выходные, ну и будет происходить в ближайшее время. Конечно, в ближайшее время мы будем с вами обсуждать визит Владимира Путина в Китай достаточно подробно. Владимир Путин, насколько я понимаю, сейчас как раз держит путь в Пекин. Обещают обширную программу. Владимир Владимирович записал в этом году место статьи, которую он регулярно, когда посещает Китай, публикует в китайских средствах массовой информации. В этот раз опубликовали видеообращение. значит, к китайцам, где Владимир Владимирович рассказывает, как мы хорошо дружим и как эта дружба важна. И что мы там не против кого-то дружим, мы дружим за то, чтобы было процветание во всем мире. В общем, такой вот интересный видеоролик был записан. Помимо этого планируется обширная программа, будут обсуждать и экономику, и, естественно, и политику. Ну, в общем, то же самое, что и мы с вами обсуждаем. Примерно это же будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин, только у них, как будто только от них что-то зависит в этих обсуждениях. Они могут куда-то этот курс повернуть. Многополярный мир будут обсуждать. И даже я видел такую интересную историю, что собираются подписать некий документ, который зафиксирует создание многополярного мира. Я буквально вот на прошлой неделе, по-моему, или на позапрошлой, ну, не суть важно, говорил о том, что никакого документа, в котором будет сказано, вот теперь многополярный мир, не будет. И в итоге они будут подписывать ровно такой документ. Ну, тут, получается, я промазал. Посмотрим, конечно, что это будет за документ. В общем, ждем, когда Владимир Владимирович прилетит в Китай, и будем это обсуждать, будем наблюдать за тем, как этот визит будет происходить. А ржать над Трампом будут, пишет XMR. Я думаю, без обсуждения визита Дональда Трампа, безусловно, не обойдется. Да, ну и вообще этот контраст, да, будет ли этот контраст, в чем он будет проявляться, сейчас весь мир будет следить за тем, чем отличаются визиты Дональда Трампа и Владимира Путина. Вот статей, кто где кого встретил, как встречали одного, как встречали другого, насколько чаще улыбался Си Цзиньпин и Владимир Путин, нежели чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин улыбались, куда они пойдут, что они будут есть. Хотя, кстати, по поводу еды я обращал внимание, что с визитом Дональда Трампа на еду как-то внимания не обращали, когда был вот этот визит на прошлой неделе. Про трамвай будут говорить, как правильно на него зайти, пишет Виталий Фили, да, естественно, про Тайвань тоже поговорят. Ну, в общем, там будет достаточно много всего. Поэтому, ну, это когда случится, да, наверное, тогда и будем это обсуждать, потому что пока еще визит не состоялся. Мюнхенскую речь тоже не сразу назвали исторической. Да и Фултонскую речь тоже не сразу назвали исторической. Вообще ничего сразу историческим не называют. А очень часто что-то называют, а оно таковым не становится. Знаете, вот, наверное, с сожалением надо будет об этом сказать. Ну вот, анкориджская история была названа исторической всеми, а пока как-то она вот этой исторической... вся историческая ценность рискует испариться. Встреча в Анкоридже. Поэтому, да, выветрился анкориджский дух, пишет Виталий Филин. Вот, ну, есть, по крайней мере, такое ощущение. НН пишет, что было меню Трампа и Си, но там как-то не особо интересно. А я вот проглядел, я искал, ну, не сказать, что специально искал, но как-то не попалось мне на глаза. А если вдруг у вас где-то будет, пришлите, я люблю это вот, на меню, на еду посмотреть, поглазеть, что там подают, что там кушают мира сего. Очень любопытно бывает изучить подобное меню, тем более с привкусом, да, вот разных культур. У нас так, у американцев по-другому, у китайцев по-третьему. Вот всегда, ну, что-то есть такое в этом отстраненное, немножко легкое на фоне всего остального, что происходит в мире. Ну и такая, да, наверное, сборная солянка тем. Это все, что касается нашего противостояния, значит, на украинском направлении. Ну, во-первых, это дроны. Рекордное количество дронов, которое летело в сторону Москвы, ну, вообще по всей России, ну и в сторону Москвы тоже. Был рекорд в эти выходные, в воскресенье. Мы тут видели, даже, по-моему, да, читали мы эти сообщения по поводу того, что вот, давайте дроны. Я пообещал, что во вторник мы об этом поговорим, но вот, собственно, вторник. В воскресенье программа была немножечко другая. Ну, это просто уже факт, да, дронов становится все больше и больше. Сказать, что они там долетают, ну, отчасти долетают, ну, в каком-то маленьком, малюсеньком проценте. Да, большое количество сбивается, но тенденция, мягко говоря, не радужная, учитывая то, что какое количество этих дронов уже они способны запускать по нашей территории. Потом история, значит, с прибалтами. Эстония тут сбила украинский дрон над своей территорией. Мне вот сообщение прислали, что... А, вот Василий пишет, Эстония впервые сбила украинские БПЛА, Европа сама производит и сама сбивает. Да, действительно так, я бы даже сказал, может быть, и сама запускает, скорее всего. И потому что новости по этому поводу тоже есть. Про Латвию были новости, что служба внешней разведки сказали, что мы вот знаем про места дислокации украинских военных в Прибалтике. Они дислоцированы там-то, там-то, там-то, там-то. Они собираются запускать оттуда беспилотники все больше и больше. Ну, имейте в виду, что мы знаем, где вы все находитесь и так далее. Это продолжение, помните, истории с публикацией всех значит, мест производства дронов, ракет на территории Европы. Вот мы что-то такое продолжаем. Туда же, наверное, можно отнести историю с запуском «Сармата», с испытанием «Сармата» и с нашими учениями вместе с Белоруссией по поводу, ну, тоже, да, ядерные учения, которые мы проводим. Некоторые говорят о том, что, ну, вот мы таким образом пытаемся намекнуть европейцам, что имейте в виду, вот у нас есть... какие виды вооружений. В общем, занимаемся намеками. Европейцы, в свою очередь, сейчас я даже найду, где-то у меня была эта публикация, сейчас я вам ее процитирую. Каким образом европейцы на это на все отвечают? Ну вот, значит, давайте я вам сначала нашу публикацию. Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России. В Латвии уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах. А даже Силия, Лейлевардия, Даувпилс и Екапилс. Ага. Значит, режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ, их способности наносить ущерб российской экономике, готовятся террористические удары по тыловым регионам России. Координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия, сообщили в СВР. А вот это наша, значит, публикация. Теперь давайте по поводу того, что я изначально хотел процитировать. Вот, значит, Литва призывает НАТО напасть на Калининград и начать Третью мировую. Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве, заявил глава Министерства иностранных дел страны Кестусис Будрис. Как будто, как насмешка, нет? Вот все их Калос... Вот, call us, ну, тут прям вот как хочешь, можно издеваться, вот этот тут Будрис и так далее, как будто они, значит, троллят со своими именами. Тем не менее, издание отмечает, что в европейском дискурсе опасность, угрожающая странам Балтии, в значительной степени игнорируется. Ранее Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться. Того, что мы с вами имеем. Картина следующая. Они наращивают количество беспилотников, которые летит по нашей территории. Собираются эти беспилотники, так или иначе, опять возобновить. Я думаю, что стоит говорить, что это возобновление операций со стороны Латвии, Литвы, Эстонии, откуда-то оттуда запускать эти беспилотники. Уже это все просачивается в средства массовой информации. А еще и на уровне министров иностранных дел заявляют о том, что они там готовы брать Калининград. На секундочку. И НАТО должны вообще уже давно были этим заняться. В общем, прибалты, как обычно, занимаются подстрекательством. Мы же тестируем самые современные наши ядерные вооружения и проводим учения. И говорим, что в случае чего вдруг, все координаты нам известны. И если вдруг рыпнутся, то получат. Получат ли? Хватит ли нам учений ядерных? Мы с вами, между прочим, обсуждали проведение ядерных учений, ядерных испытаний еще обсуждали. Но, правда, обсуждали это где-то года, наверное, мне кажется, что два назад. Может быть, полтора. Ну, тогда примерно начали прям активно обсуждать эту историю. Вот хватит ли нам учений и предупреждений со стороны разведки? Или нужно что-то помощнее? нужно что-то посерьезнее. Вот как пишет Виталий Фили, учения на примере банковой необходимы. Причем в ближайшее время. Что-то с этой эскалацией, которая плавная, но тем не менее эскалация, делать явно нужно и необходимо. Слушаю вас по номеру 7373948, код 495, смски 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, а еще мат запрещен, а бот есть у нас в Максе. Я почему-то хотел сказать Матсе. Он не Макс, он Макс. Максимка, там бот доступен по QR-коду или по ссылке на нашем сайте. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Алло, да, Георгий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Смотрите, какая история. Вот утренний прайм-тайм Гудошников, вечерний прайм-тайм вы. Одно и то же. Может быть, Рому Щукина немножечко в прайм-тайм подвинуть, потому что невозможно одну и ту же тему уже слушать. Давайте обсудим московские проблемы какие-то. Что хорошо, что плохо. Одно и то же. Вы же говорите Москва. Угу. Вот скажите, пожалуйста. Вот тему такую вы себе...
4: Скажите, пожалуйста, а дроны, которые летят в том числе на Москву, это Москву не касается?
5: Нет, а вы их не обсуждаете. Вы просто говорите, что они летят на Москву, их уничтожают, какие-то из них наносят ущерб. Но это, понимаете, это как бы просто констатация. Это каждый день одно и то же.
4: Почему? Вы дозвонились в эфир. У вас есть возможность обсудить. Я вам эту возможность предоставляю. Но вы вместо того, чтобы это обсудить, вы тратите это время на то, чтобы попробовать скорректировать эфирную сетку радиостанции, говорит Москва.
5: Нет, я ни в коей мере не пробую скорректировать. Я просто, предлагаю, обсудить, и, может быть, со своими слушателями в прямом эфире.
4: Ну, давайте, предложите что?
5: Я как автомобилист в прайм-тайм, утренний или вечерний, хочу слышать Щукина.
4: Нет, Щукина, я очень коллегу Щукина люблю и его работу очень сильно уважаю. Тему, может, вы предложите какую-то? У него что же разные темы?
5: Тему давайте.
4: Обзор машин, обзор каких-то автомобилей. Обзор машин,
5: допустим, деятельность СОДД, их постоянные эксперименты с разметкой, со светофорными циклами, с организацией дорожного движения.
4: Слава богу, что они только до светофорных циклов пока добрались. Ага, хорошо, ладно. Когда-нибудь обязательно. Кстати, можете Щукину набрать, спросить, он готов еще и в прайм-тайм работать вечерний. Мне почему-то кажется, что он откажется. Что ж там по лавочкам, скамеечкам, братеве? Я не против лавочек, скамеечек, братеве, я очень даже за, но, наверное, все-таки сейчас есть тема поважнее. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Да, здравствуйте.
4: Значит...
6: Тяжело комментировать после последнего звонка, но тем не менее. Я вспомнил момент, когда Донни посмотрел в рабочую тетрадь Си. Это, конечно, вызвало мне интересное впечатление, потому что наш президент такого никогда себе не позволит. Просто вы можете себе представить, чтобы там Владимир Владимирович, у нас просто залез там в какую-то тетрадь, что за детский сад?
4: Я не могу себе представить, как Владимир Владимирович может себе позволить хотя бы 5% того, что позволяет себе Дональд Трамп.
6: Да,
4: и, честно говоря, никто не может себе позволить такое.
6: Да, и он там потом там что-то едет договариваться, так там доверия к ним вообще ноль, просто никакого. То есть американцы себя просто настолько дискредитировали, что даже ихний лидер позволяет себе такие вольности. Это говорит о том, что просто с американцами не просто нельзя никаких дел иметь, это просто опасно. Поэтому, я думаю, будет кардинально другая встреча, кардинально другое отношение. Там действительно люди друг друга, я про лидеров, говорю, они mm-hmm. друг друга уважают, mm-hmm. доверяют друг другу и строят долгосрочные планы. А не то, что какие-то там сиюминутные, какие-то местечковые, какие-то непонятные темки, которые хочет Донни там устроить в Китае, поэтому тут, просто другой уровень, тут просто даже сравнить это сложно, поэтому, только хорошие ожидания от встречи, такие дела.
4: Угу. Хорошо, ладно, хорошие ожидания от встречи, особенно на контрасте. Посмотрим. Под микроскопом будет эта встреча, конечно же, изучаться всеми. Что мне, как журналисту, интересно, потому что я считаю, что это хорошо. То, что Дональд Трамп побывал там только что буквально, потому что свежи еще воспоминания. И все будут как раз именно на маленькие детали обращать внимание. Публикаций будет, я вас уверяю, завались. Но пока их нет, пока еще нету визита. Пашинян может себе такое позволить еще разве что. Да нет, вы имеете в виду то, как он там на женщину наорал. Да, это просто хамло в чистом виде, кошмарное. Дональд Трамп, конечно, хамло, но вот чтобы он так орал на женщину, я, честно говоря, не помню. Он как-то... Я из того, как он с женщинами разбирался, помню... хорошую, когда были у него дебаты с Хиллари Клинтон еще в 2016 году, и там Хиллари Клинтон, они обсуждали какие-то законодательные реформы, и она говорит, главное, чтобы мы не можем себе, значит, позволить и допустить, чтобы такой человек, как Дональд Трамп, был у нас в нашей стране у власти. И он резко, значит, берет микрофон и говорит, да, потому что тогда ты была бы в тюрьме. Вот так он может, да, себе позволить. А вот просто, значит, одергивать как-то женщину, дергать ее там за руку, начинать на нее орать на общественном мероприятии, так, наверное, вряд ли, конечно. Он женщин в выборах выигрывает, да. Вот это, вот тут он, конечно, тут он преуспел как никто, наверное, в мировую историю. Но сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. Президент России посещает Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства планирует провести переговоры с председателем КНР. По итогам встреч лидеров стран Россия и Китай планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего после переговоров планируется принять около 40 документов, включая 21, которые подпишут непосредственно Путин и Си. Двое мужчин пострадали из-за дроновой атаки в Курской области. Удар FPV-дроном нанесен по автомобилю в селе Сторожевое Большесолдатского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, у мужчин диагностированы слепые осколочные ранения и акубаротравма. Они находятся в состоянии средней тяжести. Помощь им оказывают на месте, как только станет возможно. Доставим их в областной центр, отметил Хинштейн. НАТО обсуждает возможность развертывания сил в Ормузском проливе. Решение будет принято в случае, если судоходство через него не будет восстановлено к июлю. Об этом пишет агентство со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Североатлантического альянса. Отмечается изменение отношения НАТО к данному вопросу, поскольку прежде государства военного блока были готовы организовать миссию по защите судоходства на этом маршруте только после прекращения боевых действий. В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за подъема реки Терек. В ближайшие дни уровень воды достигнет неблагоприятных отметок, сообщили в региональном МЧС. Спасатели призывают жителей прилегающих районов соблюдать меры безопасности. В случае подтопления территории граждан просят воздержаться от поездок и оставаться в безопасных помещениях. Ранее в МЧС предупредили о прогнозируемых в районах республики с 18 по 20 мая ливнях, граде и усилении ветра до 23 метров в секунду. На обратной стороне Солнца зафиксированы три мощные вспышки. Им присвоен высший X-уровень, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Снимки сделаны аппаратом Solar Orbiter. По словам ученых, Меркурий – единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия. При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что вспышка доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, отметили специалисты. О погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 29. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
8: 2.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
9: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
15: Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18.38 в Москве, сегодня 19 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», такой же бот у нас есть в Максе, о нем чуть попозже. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу, говорит Москва. Там же в этих трансляциях есть QR-код, который вы можете отсканировать. И таким образом вы найдете нашего бота в мессенджере Макс, через который можно писать сообщение, либо можете там пройти по ссылке на сайте говоритмосква.ру. Снизу для мобильных телефонов, в самом низу ссылки. Справа, если это версия для компьютеров. Владимир Путин прибыл в Китай, передает корреспондент ТАСС, пишет Нигматуллин, да, все, Владимир Владимирович, приземлился самолет, вот, поэтому сейчас начнутся кадры, сейчас пойдут. В Пекине российский лидер будет находиться 19 и 20 мая, то бишь сегодня и завтра. А, нам тоже расскажите, пожалуйста, тоже ведь интересно, пишет Эдвард. Это про что? Про то, о чем мы здесь с Александром Казаковым сейчас разговаривали. Мы говорили про шашлыки, а потом он отказывался мне включить микрофон. Но в итоге сдался и включил, поэтому все в порядке. Так, слушатель, который звонил и возмущался, не прав. С Лешей мы утром обсуждали Колобка, пишет Денис. Ну все тогда. Тогда точно порешали вопросы. Вот сейчас пока Колобка. Что с Колобком? Подождите. Повесился. Что-нибудь такое? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Я попала на «Говорит Москва».
3: Да. Вы попали.
4: Я хотела... Я очень древняя. Вот хотела сказать, вспомнить, что пора уже петь «Русский с китайцем, братья навек».
3: Угу, пора.
4: Такая песня была в наше молодое время.
3: Да, пора. Ну, мы и поем периодически. Не знаю, как навек, но братья, конечно. Сейчас паспортный контроль, обмен валюты, аэропорт Пекин большой, со знанием дела, говорит Виталий Филий. Да-да-да, там пока дойдет до... Там есть же наверняка какой-нибудь типа Аэроэкспресс, правильно, в Пекине. Вот, пока до отеля доберется. Упаси бог братство с китайцами, пишет Виталий Филий. Ну, не знаю. Пока братство. Хотя, если без шуток, то я, конечно, много раз говорил, не надо искать нам нигде никаких братьев. Партнерство, сотрудничество, хорошие, добрососедские взаимоотношения, взаимовыгодность. Вот это да, это то, что нас интересует. Братьев везде и во всех искать надо перестать. Нету никаких братьев. Вообще, не знаю, может быть, это советское, надо покопаться так, ну, наверное, в своей голове в первую очередь, откуда вообще пошло вот это наше желание постоянно везде братьев искать, из Советского или Союза, или раньше было что-то подобное, ну, пора прекращать, никаких братьев нигде нет, все ищут свою выгоду, и в том числе и мы. Нам тоже нужно, если мы еще не начали, по крайней мере, к этому перейти, надо начинать искать выгоду, а не какую-то братскую любовь во всех. Слушаю, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Георгий, меня зовут Павел.
3: Здравствуйте, Павел, добрый вечер.
5: Ну, по поводу вот воскресной ночной атаки, по поводу беспилотников.
3: Да.
5: Вот я слышал, как они летят. Угу. От нас, от дома пролетело, наверное, штук 8.
3: Да.
5: Они как газонокосилки работают. И вызывают большие сомнения, что они летят оттуда, то есть с Украины.
3: Да.
5: Потому что их не услышать, ну, это невозможно. Угу. Ну, то есть, получается, нам мало у нас точек, которые способны их уничтожить. Что-то мы не делаем. Потому что я ребенку сказал, давай спать в другой комнате будешь. Потому что направление, они же у тебя, грубо говоря, с запада. Угу. А дом у меня повернут окнами как бы на восток. Я говорю, ну все равно от греха подальше, в дальний угол в комнату переставили кровать.
3: Поближе к западу?
5: Нет, поближе к бетонной стене, подальше от окна. Угу. Вот так вот, неприятно.
3: Неприятно, безусловно. Но это и есть главная цель. Они, собственно, этого и не скрывают, чтобы нам было неприятно. И чтобы мы, чтобы у нас настроение было похуже. Собственно, это главная цель этих беспилотников и есть. И, знаете, я прям в воскресенье в очередной раз сильно прям разозлился. Прям вывело меня это из себя. Но у меня еще состояние было такое в воскресенье, не очень. У меня что-то голова болела. Помните, еще грозы были в воскресенье, может быть, с этим было связано. В общем, я был не в очень хорошем настроении. И в какой-то момент, значит, там с женой на машине ехали, она мне говорит, ой, ты там эти, типа, все соцсети забиты этими кадрами с этими беспилотниками. И вот как меня это, я даже сам от себя не ожидал, хотя, может, лукавлю, наверное, все-таки ожидал. Прям выбесила меня опять эта история с кадрами беспилотников. Думаю, ну сколько можно? Сколько раз, взял банку огурцов, да, сколько раз надо сказать... по всем средствам массовой информации. Сколько надо законов выпустить на этот счет? Кто еще должен сказать? Президент, может быть, должен сказать выйти по поводу того, что не надо это снимать и выкладывать во все соцсети, какие только можешь себе представить. Но продолжают это делать. Я вот думаю, что нас сейчас после как раз вот этого воскресенья ждут новости о том, что вот этому выписали штраф, столько-то штрафов повыписывали. Я, по крайней мере, на это искренне надеюсь. Что вот сейчас этими штрафами как-то постараются людей вразумить. Потому что пока никак не получается. Не доходит до людей, что надо перестать снимать. И ладно снимать, ну сняли вы, хочется вам, я не знаю, чтобы у вас в телефоне это где-то было. Или на что вы там снимаете, ну скорее всего на телефон. Перестаньте выкладывать. Да, да у нас, да, на Кубани, видишь, даже между собой запрет. А у нас выкладывают в соцсети. Хотя уже тоже есть запрет, в том числе и штраф. Пообещали выдавать каждому, кто это будет делать. Ну, посмотрим, как это будет. Как будет продолжать развиваться эта ситуация. Меня прям выбесило. Я прям вот негодовал очень сурово и жестко. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
0: Добрый вечер, Леонид, Москва.
3: Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер.
0: Давненько мы с вами не слышались.
3: Да.
0: Да, я, вот знаете, это редкий случай, когда наши с вами взгляды не очень совпадают.
3: Ага.
0: Вы знаете, я думаю, что, допустим, снимать перемещение российской армии, например, да, как отдельных подразделений, так и целых фронтов, и выкладывать в соцсети, наверное, не нужно.
3: Да.
0: Не наверное, а наверняка не нужно.
3: 100% не нужно, да.
0: Это несет прямой вред, да? То есть ты как это, болтун, находка для шпиона.
3: Да.
0: Ну вот. Но снимать последствия того, что уже случилось, а что смысл это прятать? Понимаете, мы с вами неоднократно говорили о том, что мы в пиар слабо можем, да, и мы там когда-то и с вашим отцом спорили об этом, и потом с вами об этом говорили. Да, надо уметь признавать свои ошибки и недоработки. Понимаете, потому что когда ты начинаешь это прятать, найдутся люди с той стороны, которые из этого сделают такое шоу, что мало никому не покажется, понимаете? Поэтому вот вопрос в том, насколько...
3: Так они сейчас делают шоу, понимаете? Это шоу, ну, вот оно сейчас происходит. Да. А эти съемки, это есть съемка этого шоу.
0: Это и трансляция. Если я, например, вижу в тех источниках, которым я доверяю, там, ну, в московских новостях, да, там, например, там, в телеге, там, в каналах, я вижу, что вот там, ну, вот такие-то повреждения там в каких-то районах. То есть, для, ну, как бы это относительно достоверная информация. То есть я там некоторые дома узнаю, там, когда вот попала в высотку на Масфильмовской, например, да?
3: Да.
0: Я этот район хорошо знаю, то есть я вижу, что да, это вот это здание. Потом я там проезжал рядом, я вижу, да, оно повреждено. А когда в Сити попало, я там вообще рядом живу, то есть я это и слышал, когда попало. Вот. Я могу сверить и как бы исходя из этого сделать вывод, ну так, экстраполяцию такую, что в общем информация там в большей степени достоверная. А вот когда я не могу вообще нигде получить информацию, но я вижу поврежденные здания, то я потом думаю, а сколько таких зданий? Одно, два, а может их уже сотни, а может их тысячи, а может фронт уже не где-нибудь там на территории Украины, может он уже где-нибудь там, не знаю, под Воронежем, а нам просто не говорят. Поэтому я, в общем, к чему говорю? Я говорю к тому, что сокрытие информации – это всегда очень и очень спорный инструмент, к которому надо относиться очень и очень осторожно.
3: Угу.
0: Крайне выборочно.
3: Интересная позиция. Ну, давайте, значит, попробую поспорить по поводу сокрытия информации. Я не про средства массовой информации говорю. Вот те самые средства массовой информации, которым вы доверяете, тоже это отдельная вообще тема, там же я говорил, что если вы не человек, который постоянно с информацией работает, то вам вообще, наверное, следует просто выбрать несколько там СМИ, каналов, телеграме, телеканалов, радиостанций, которым вы верите, на них подписаться, собственно, оттуда информацию и брать, ну, если вы этому источнику информации доверяете. Я же не говорю про средства массовой информации, плюс этот закон, он там не относится к Министерству обороны, там это напрямую было прописано. Речь идет о том, о бесконечном количестве публикаций, не в телеграм-каналах даже, а в других соцсетях, с разными подписями, с, там, я не знаю, комментариями, знаете, вот закадровыми. Там, ух ты, ничего себе, там, что-нибудь куда-нибудь прилетело, смотри, там, ну, такие вот. Я думаю, все видели, так или иначе, эти кадры. И вот ровно это и является одной, не главной, может быть, хотя, может, одной из главных, давайте вот так скажу, цели, в принципе, этих дронов. Они даже этого и не скрывают. Они как раз и хотят сделать так, чтобы люди боялись, чтобы люди, попрятались, не попрятались, чтобы дезмораль появилась, чтобы ухудшилось настроение у людей, чтобы оно постоянно было в ужасном состоянии. И здесь происходит обратный эффект, на самом деле. Даже маленькое количество попаданий, падение обломков или еще что-то, но растиражированное на бесконечное количество каналов. Кадры там, ну, обычно бывают примерно в одном и том же, может быть, с разных ракурсов, но растиражированное на бесконечное количество социальных сетей вызывает эффект невероятной массовости чего-то подобного. Я не говорю, что не нужно об этом говорить, что нужно это скрывать, ни в коем случае. Это большая проблема, которую решать нужно с этими самыми дронами. О чем мы с вами, собственно, здесь сегодня и говорим. Ну же, вот я же не скрываю, с вами это обсуждаю, я вот представитель средства массовой информации. Не надо работать на врага. Не надо помогать ему достигать тех целей, которые он, собственно, и пытается достичь. Конкретно в этом случае устрашение, уничтожение там, настроения у граждан, попытка там, ну, кто-то скажет, раскачать лодку, ну, знаете, вот эти все обороты. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Вот в этом смысле не надо работать на врага. По поводу того, что, а вот там координаты, а попали, не попали, и таким образом враг по этим видео может определиться, у него там успешный запуск, неуспешный запуск. Я думаю, что здесь это вторично, учитывая способности спутниковой съемки и всего прочего. Там есть другие способы, как эту информацию добыть. А вот трансляция вот этого акта устрашения, вот это в чистом виде зло. И с этим нужно что-то делать, нужно перестать этим заниматься. Это не утаивание. Я не говорю о том, чтобы утаивать, я не говорю о том, что об этом нельзя рассказывать ни в коем случае, и средства массовой информации должны молчать. Нет, об этом я не говорю, об этом должны говорить. Об этом должны говорить официальные органы власти, там, ну вот, мэр Москвы, да, постоянно в своих соцсетях об этом так или иначе пишет. Средства массовой информации об этом должны рассказывать. Я говорю о том, что не надо постоянно это со всех ракурсов снимать и повсюду выкладывать. Потому что, заполоняя соцсети кадрами одного и того же события, может быть, с разных ракурсов, а иногда даже с одного ракурса, я думаю, что зачастую человек, который посмотрел один видеоролик, он потом не открывает второй видеоролик где-то на другом канале. Он просто уже у себя в голове галочку ставит. О, еще один. О, еще, еще, еще, еще. И создается вот этот самый эффект массовости, который, ну, подавляет, так или иначе, особенно чувствительных людей подобной информации. Восприимчивых. Таких много. Очень много, к сожалению. Таких восприимчивых людей. Вот на это не надо работать. Я не говорю про сокрытие. Илюха пишет, СМИ ангажированы. Раскройте тезис по поводу ангажированности СМИ. И скажите, кто не ангажирован. Кстати, и раз уж мы про это решили поговорить. Так, ну давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Да что ж такое-то? Вот так всегда. Берут и ускакивают. Ты убираешь, да, эти звонки? Сейчас, подожди, я подожду, когда вы перезвоните, потому что вот он. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Александр Москва. Вы знаете, я хотел вам такую тему осветить. Наверняка увидели небезызвестных наших мессенджеров, такие каналы, как Радар, Радар Москва, Радар Московская область. Вот вы знаете, это просто возвращаясь к теме о накручивании ситуации, да? Да, безусловно, эта проблема есть. Но если вот, вот просто зайдите, посмотрите, да, это с утра до вечера, со всех сторон, по несколько там десятков сообщений, там прилеты, здесь внимание. Ну, даже вот берем одно сообщение. Внимание, Московская область. Ну, Московская область, она, ну, там, не знаю, Красногорск и Нарфоминск, да. Вот если вот человек просто будет изо дня в день вот только этот канал читать, это, мне кажется, просто уже через неделю можно, ну, уехать спокойно просто. Ну, потому что это вот страхение народа.
3: Ну, можно, но надо... не читайте.
1: Нет, нет, все верно, все верно. Это можно не читать, но эти каналы, они... Я не говорю, что они плохие, они, безусловно, должны быть. Они должны информировать, но и там подписано огромное количество людей. Но просто то количество сообщений и со всех сторон, ну, это просто вызывает, ну, какой-то ужас тихий, вот честное слово. Я вот честно, я по себе могу сказать, я даже не думал, что в таком количестве это все вот со всех сторон начинает лететь. Спасибо большое.
3: Спасибо. Ну, если вы про себя знаете, что у вас что-то, какая-то информация или переизбыток может сильно испугать, впечатлить, вы начнете сходить с ума, вы начнете впадать в панические атаки или еще что-то, не читайте тогда такое. Я вам так скажу, интернет вообще, в принципе, очень такая своеобразная вещь. Если вы хотите сильно испугаться или чем-то себя впечатлить, вы это сможете эту информацию добыть, в принципе, в несколько кликов. На любую тему. Вот на какую хотите, на любую. Вот я, например, про себя знаю, что я, при том, что, ну, это уже какая-то профессиональная деформация, я не сильно эмоционально реагирую на там какие-то катастрофы, давайте так, которые происходят с людьми. То есть они меня в какой-то кошмар, ужас, слезы, они меня не вводят. Я это как-то рефлексирую, анализирую, еще что-то. Ну, понятно, есть какие-то грустные вещи, не грустные вещи. Ну, там, например, кто-нибудь попал в аварию и разбился. Меня не впечатляет это. Я видел такое количество аварий, когда я работал там, в дежурке корреспондентом на телеканале работаешь в ночи, например, и какая-нибудь авария происходит, и ты едешь на эту аварию и наблюдаешь какие-то абсолютно жуткие вещи, очень много супер жутких аварий видел. Ну, то есть это уже просто часть твоей профессиональной деятельности, это тебя не впечатляет. Ну, вот, например, если вдруг я увижу, где что-то происходит с детьми или с животными, например, каких-нибудь больных животных, я вот на это смотреть не могу, мне становится не по себе, я не смотрю. И не ищу подобных новостей, не подписан ни на какие подобные телеграм-каналы или еще на что-то. Ну, потому что я это про себя знаю. Если вы это про себя знаете, тоже, может, этого делать не стоит. Может, тогда выберите какой-нибудь более сухой источник информации. Если это... Зачем самого себя мучить и там подписываться на те каналы, которые вызывают у вас панические

0: хотите где-то найти, что где-то кто-то что-то скрывает, вы найдете обязательно, конечно. Но это связано исключительно с вашим желанием. Ни дня не было, чтобы кто-то что-то скрывал. Никакую экологическую катастрофу, ни в какой Анапе. Ни дня этого не было. Олег пишет, почему Украина не боится проводить опросы на тему возможности заключения договоренности о мире, а в России такие опросы не публикуются? Может, это потому, что власти боятся, что большинство будет за прекращение этого безумия на любых условиях? Пишет Олег. Да нет, потому что Украина не проводит никакие социологические опросы, они просто публикуют те данные, которые им нужно, маскируют это под социологические опросы. А по поводу того, что все будут за, у меня большие сомнения на этот счет. Особенно, я думаю, если вот разместить в одном опросе несколько вариантов ответа, типа, а давайте вот заключаем мир на любых условиях, да, ну, то, что вы написали, я вас цитирую, или наносим удар ядерным оружием. Вариант номер два. Вот, ну, я посмотрел на такой опрос, честно говоря. Было бы любопытно посмотреть, как ПЦО мне что-то подобное проведет. И я вообще вам не гарантирую, что ваш вариант победит. Вообще нет. Я не социолог, я не знаю, как правильно формулировать эти вещи. Социологи очень ревностно относятся к своей профессии. Только социологи знают, как правильно проводить опрос. Но я думаю, что если примерно как-то так сформулировать, то, я думаю, вас вполне может удивить результат этого голосования. Вполне может удивить. Предлагаю запретить все негативные новости и передачи. Негативная информация вредна, пишет Витя Маркелов. Так, мы, XMR пишет, мы, Минобороны, должны помогать, а не мешать. Ну, мне кажется, что мы должны помогать любому министерству, а не мешать этому самому министерству. Но если вдруг какое-то министерство считает, что определенные вещи мешают им, и они никак не могут на это повлиять, кроме как штрафами, то эти штрафы нужно вводить. И здесь штрафы эти введены. Ну вот посмотрим, будут ли они реализованы теперь. У нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19.00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Российский президент посещает страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. У лидеров запланированы переговоры, в ходе которых будет подписано около 40 документов. Они коснутся укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран. Президент России также проведет отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Политики по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. В Пекине президент России будет находиться 19 и 20 мая. Москва не видит сигналов от Киева о готовности урегулировать конфликт. Переговорный процесс находится в тупике, заявил постоянный представитель России при ООН на заседании Совбеза по украинскому вопросу. Кроме того, постпред назвал кандидатуру главы евродипломатии Каи Калласа о посредничестве в переговорах насмешкой. В Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больше ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, подытожил Василий Небензя. Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 7 беспилотников. Цифры привел губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, боевая работа в небе продолжается. Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны перехватили 3 дрона ВСУ над регионом в аэропорту Пулково. Трижды за день вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, меры были приняты из-за угрозы атак беспилотников. Задержаны и отменены десятки рейсов. В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковую связь внедрят в 135 составах, включая «Сапсаны» и ряд «Ласточек». Проект реализуется совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В рамках конференции «ЦИПР-2026» стороны утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи в скоростных поездах. высокоскоростной интернет. Появится в поездах Сапсан на

0: маршруте Москва-Санкт-Петербург, а также в «Ласточках» Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Москва-Минск, Санкт-Петербург-Валдай и Псков. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027-го. После оборудование начнут поэтапно устанавливать на скоростные составы. В компании рассчитывают, что специализированные терминалы обеспечат стабильный доступ в интернет на всем протяжении маршрута, включая участки, где нет мобильной связи. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 10 рублей 45 копеек, доллара – 71 рубль 29 копеек, евро – 82 рубля 79 копеек. О погоде в Москве – плюс 29, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
9: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Право знать», говорит Москва.
9: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: 19.08 в Москве, сегодня 19 мая, вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут у нас прямые трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. Телеграм, канал наш, радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите обязательно, подписывайтесь, лайки ставьте под нашими трансляциями, обязательно заходите на трансляцию, сканируйте QR-код, чтобы иметь возможность писать нам сообщение через бота в мессенджере Max, QR-код там висит постоянно на всем протяжении нашей трансляции, кроме новостей, или на новостях тоже висит, не, на новостях почему-то, а почему? В чем проблема, на новостях его оставить? Ну, в общем, на новостях его только нет. И на рекламной паузе, вот во время эфира, каждый раз, когда я это объявляю, он там. Поэтому сканируйте его и будете нам в Максе писать сообщение. Либо через наш сайт, говоритмосква.ру, заходите туда, там не сканируйте, а переходите по ссылкам справа, если это компьютерная версия, в самом низу ссылки, если это версия для мобильных телефонов. Если по чесноку сказать, то меня тоже постоянно мысль посещает, что не все летит прямо с Украины. Я вот на 9 мая ездил по трассе М9 Балтия до Ржевского мемориала. Значит, после Шаховской начинается глушь, натурально тихий лес и только дорога. Если свернуть с трассы, то и свидетелей будут только клещи, комары и лисы. Плюс к этому не забываем разные странные машины на укрономерах. Да и молдавских номерах тоже напрягают. Молдавия сейчас не самая дружественная для нас страна. Чтобы им к нам приехать, нужно пересечь одну границу и далеко не самыми симпатичными действующими режимами. Да, я убежден абсолютно точно, что это не все летит с территории Украины. Это просто не отменяет никаким образом эту проблему. Ну да, летит не все с территории Украины. Наверняка. Это так. Что-то оттуда, что-то не оттуда, что-то из Прибалтики, а что-то наверняка какие-нибудь сволочи запускают прямо с нашей территории. И, ну, как бы проблема, она остается. Из ней нужно что-то делать. То, что сбивать эти дроны не так уж и просто... Это всем кажется, что это вот элементарно там поставил какое-то ПВО, и все, это просто не так. Они маленькие, какие-то не засекаются, какие-то можно сбить там только из пулемета. Там свои особенности этого всего. Я считаю, что наши ПВО справляются отлично со своими задачами. Задача перед ними стоит очень непростая. И они делают свою работу великолепно. Но... Да, не только с территории Украины. Наверняка. Наверняка. Ну, и что, как бы дальше? Жалюзи просто... Я не понимаю, почему здесь жалюзи. Дмитрий Сергеевич пишет. В общем, видимо, люди просто не понимают, что официальным СМИ надо сначала верифицировать новость, а в соцсети пишут безответственно все, что угодно. Ну, это как вот хороший пример по поводу того, как работают обычные телеграм-каналы и как не работают нормальные, уважаемые средства массовой информации. Вот на прошлой неделе была эта история с... Что там предложили-то сделать, господи? Что-то запрещать опять предлагали. Компьютерные игры, то ли... Что-то такое, что там предлагали запрещать-то? Вот ушел он, когда надо, он наверняка помнил, что там предлагали запретить. Короче, в очередной раз что-то там предложили запретить, а оказывается, выступил с таким предложением, и написано, депутат предложил запретить, а оказывается, что это депутат в каком-то, значит, ЗАГС-собрании региональном, который это предложил вообще там на какой-то встрече, то ли с избирателями, то ли с какими-то студентами, то ли еще где-то. То есть это неофициальное предложение, неофициальная законодательная инициатива, ничего подобного. И не депутат Государственной Думы это сделал, а подается именно таким образом. Но это особенность нашего времени, поэтому нужно это иметь всегда в виду. Но да, средства массовой информации должны проверить какую-то информацию, а то некоторые не проверяют, выдают как есть, где-то из каких-то тоже телеграм-каналов, от каких-нибудь инсайдерских инсайдов, каких-нибудь просто блогеров или еще что-то, оттуда берут, а потом приходится извиняться за то, что взяли неправильную новость или как-то ее корректировать, говорить, что вот, на самом деле, по там, самой свежей информации, все, что мы публиковали ранее, это неправда. Ну, такое тоже бывает. Такое встречается. Я поэтому и говорю, выбирайте тщательней те ресурсы, которые, на которые вы ориентируетесь с точки зрения новостей. Либо, если вы считаете себя достаточно компетентным в том, чтобы распознать, какая новость достойна вашего внимания и доверия, а какая нет, то можете подписываться, в принципе, на все, что угодно. Ну, там, у меня в подписках, фу, там, что только нет в моих подписках в Телеграме, там, или в Максе, на каналы, на разные. У меня всякие источники информации. Но я считаю про себя, что я умею отделять информацию достойную внимания, проверенную и достоверную, от всякой лажи и мусора. Сравнение проводить тоже любопытно, но если вам это никаким образом не нужно по работе, и вы не считаете себя достаточно компетентным человеком в этой области, то, может быть, от этого сравнения можно и отказаться. Денис пишет, Москва защищена от дронов, как никакой другой город или даже регион, но не надо забывать, что уничтожение этих дронов это крайне непростое дело, тем более с учетом размеров Московской области, как говорится, понос в ладошки не удержишь, всегда есть шанс, что какое-то количество пролетит. Ну, это тоже правда, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
13: Алло.
12: Да, здравствуйте.
13: Добрый вечер, майор. Эти вот дроны, они шли у меня прямо, в принципе, над головой. У меня дача под Волоколамском. 3 часа ночи меня разбудил вот этот вот звук. Я насчитал 15 штук. Шли фактически над лесом. Ну, их даже с наших участков было видно. Невысоко, да. 50 метров. У меня просто вот такой вопрос. У нас еще во времена войны, Великой Отечественной, были звуковые радары, которые их, ну, определяли самолеты противников на расстоянии 50 километров. Почему же сейчас у нас ничего подобного нет? Потому что вот этот звук перепутать с чем-то было невозможно.
12: Ну вот вам говорят, это... перепутать можно его с газонокосилкой.
13: Нет, у меня и газонокосилки, у меня
12: сейчас... С мотоциклом можно перепутать?
13: 3 часа ночи косилки радио работают, и тем более, говорю, звук был настолько специфический. И самое главное, что их еще и было видно. Поэтому вот для меня, честно говоря, вот большой вопрос к нашим товарищам, не обязательно к ПВО, но вообще ко всем нашим руководителям.
12: Ну, а какой вопрос? Начинать. Скорее всего, сбили.
13: Не сбили их.
12: Не сбили?
13: Как раз направление Солнечногорска, там было повреждено.
12: Их было объект. Запущено 1000 с лишним штук.
13: У меня прошло кучно 15 штук.
12: Да, их 15. Было запущено всего. Министерство обороны отчиталось 1000 с лишним штук.
13: Я так думаю, что они их шли разными маршрутами.
12: Безусловно, конечно, шли разными маршрутами. Вот. И абсолютное большинство их сбили.
13: Я понимаю.
12: Но у вас претензия вот в том, что их не сбили человек, у вас на глазах в тот момент, когда они мимо вас пролетели. Я правильно понимаю?
13: Да. Я как раз проснулся от этого.
12: А, ну понятно, да. Нет, если мы хотим, чтобы их всегда сбивали так, чтобы мы это видели обязательно своими глазами, то ну тут я не знаю, что вам добавить на подобное. То да. Были банки с огурцами, другое дело. Ну да, или призрак Киева еще, хороший тоже был персонаж. Куда, кстати, он делся? Призрак испарился. Что жалко, это был мой самый любимый мем, на самом деле. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Ну вот, так, на всякий случай давайте обнулимся. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
14: Георгий, добрый вечер, это Гургин. Не дай бог, кто-то пострадал, не дозвонившись из-за меня, но я надеюсь, что это не так. Обратите внимание, вот такое явление, как изоляционизм, да, И бывают такие, слышишь иногда голоса от многих наших соотечественников, которые говорят, ну все, сейчас интернет сделают такой ограниченный, а потом в нем наведут порядок, не будет ни порнографии, ни прочего даркнета, да. Так вот, я хотел бы сказать, что с моей точки зрения изоляционизм был реальной угрозой, но в конце прошлого века. Конечно, не сейчас, когда есть интернет, и как-то замкнуться на себе уже, в общем, не является какой-то кошмарной угрозой, да? Ну, по крайней мере, не меньше и не больше, чем подвергнуться там системной обструкции или, не дай бог, быть преданным как личность остракизму. А здесь страхи совсем другого рода. Обратите внимание, руководство страны нас все-таки пытается как-то успокоить и гармонизировать свое наследие медицинским фактом о самодостаточности нашего народа. Георгий, обратите внимание, это очень древняя песня, да, по поводу богатого природными ресурсами государства. В исполнении Уинстона Черчилля, когда он сюда приехал, это самая богатая страна, здесь течет как горячая, так и холодная вода. Даже душ принимают, это самая богатая страна. Все это, конечно, замечательно. Вы знаете, с точки зрения экономики, да. Это абсолютно так. Мы можем выжить, весь мир будет испытывать голод, кризисы, нехватку и так далее. Россия действительно неимоверно богата природными ресурсами. Смотрите, в 21 веке уже, может быть, могут быть сотрясенными некоторые постулаты, которыми еще как фантомными ощущениями живет старшее поколение нашей страны, Георгий, простите, к которому я и себя отношу, да, так сказать, о дружбе народов. Замечательные фильмы с Кикабидзе, Роза Рымбаева из Казахстана, да, которая без акцента поет по-русски. Все это, конечно, замечательно. Но вы знаете, что для меня реально отрадно. Очень давно об этом стали говорить, задолго до пандемии и тем более СВО. Отрадно для меня то, что русские или россияне, ради бога, назовите их как угодно, это уже дело вкуса, неудержимо движутся по пути построения политической нации. Вы помните такой скользкий анекдот по поводу Валентина Зорина, который отличался не самой славянской внешностью? Ему Киссинджер задает вопрос, кто вы, я русский, а я американский, да? Знаете, это шутки 20 века. Сейчас можно за это, мягко говоря, поплатить. Но обратите внимание, то, что я постулирую в данном случае в вашей программе, пользуясь вашим расположением, это то, что да, вот при всем том давлении извне, при всех, мягко говоря, шероховатостях политики, неимоверной сложности ситуации, в которой мы сейчас находимся, да, действительно зреет, и, как сказал бы Ленин, выкристаллизовывается. О, слава богу, слово выговорил. Именно становление русских как политической нации. Смотрите, здесь даже не идет речи о, например, потенциальном, да, влиянии каких-нибудь радикальных исламистов. Наши замечательные татары, башкиры и многие другие народы никак не ущемлены, и я уверен, что со стороны спецслужб проводится на самых разных уровнях невероятно филигранная работа по пресечению вот этих исламистских, как бы это лучше сказать, угроз, да? Мы едины в своем сопротивлении. Это немножко борьба за выживание. И даже вот это отсутствие YouTube, да, да, конечно, раньше хочешь посмотреть французские новости, там, BFM, пожалуйста, включай. Мне представляется, что это не изоляционизм. А если и таковой, то только сложившаяся ситуация. Я оптимистично смотрю на будущее. И создание реально, вне цвета глаз и формы носа, политической нации меня просто окрыляет. Спасибо.
12: Спасибо. Спасибо, Гурген. Твоя лучшая американская девочка, так зовут человека, который нам пишет. Давайте про 67 и брейнроты. Не понимаю, почему балерин Капучино в эфире что не будет. Сегодня нет. И, кстати говоря, вот мне Нигматуллин пишет, что та новость, которую я ссылался, это было как раз про вот этот вот мем 67-67-67, да, его типа хотели запретить. Вот, этому была посвящена та новость, на которую я ссылался. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
15: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
12: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер.
15: Рост со стороны Украины атак беспилотниками по территории России и продолжающаяся гибель и ранение гражданского населения, включая детей, говорит о том, что у врагов России есть возможность наращивать боевое применение БПЛА. Вот возможность у них такая есть, и они ее используют. Вот буквально там 6 месяцев назад такого количества атак и в таком объеме не было. Вот, а возможность такая вот у них появилась, и они ее используют. Тщательно все взвесили и так далее. Если президент России заявил 10 мая, что дело идет к завершению украинского кризиса, и вооруженные силы должны сосредоточить внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения спецоперации, то вообще-то это должно как-то в ближайшее время отразиться, в том числе и на вот этой возможности применять врагами России беспилотной авиации. Вот несмотря на успешные комплексные удары, Министерство обороны объявляет об этом каждый день по инфраструктуре Украины, по тыловым объектам, а переломить масштабные атаки БПЛА-то пока не удалось. Они продолжаются. Стало быть, напрашивается какой вывод? Без наращивания количества целей на территории Украины для поражения их вооруженными силами России, эту задачу решить невозможно, чтобы она сразу в десятки раз уменьшилась, все это дело. Ну а как по-другому-то? Ну вот опять сводка была вот день назад буквально. Минобороны сообщает. Поразили военные аэродромы. Поразили оборонные предприятия. Ну имеется в виду оборонные предприятия, наверное, не в подвале в каком-то там с размером на 10 человек. Если по нему комплексные удары наносят. А что такое военный аэродром? Это не вертолетная площадка. Мы их что, не видим, что ли? Непонятно. То есть, опять все идет к тому. Пока не будет более количество целей на территории Украины для поражения не увеличится, и мощь ударов не последует, все будет продолжаться. Управление войсками нарушаться не будет. Все эти самые Зеленские, там, все эти там, кто там руководит, они будут сидеть и руководить и так далее. Ну, а что по-другому-то как? Спасибо.
12: Спасибо. Ну, вообще такой, наверное, самый, с одной стороны, неприятный вывод из всего того, что вот происходит, который приходит на ум. А с другой стороны, он просто вот реалистичный, что никуда вот этой эскалации не деться, и никуда от принятия не самых приятных решений тоже не деться. Вот сейчас наш представитель ВОН сделал заявление, что никаких сигналов о том, что переговоры какие-либо могут возобновиться в ближайшее время, ниоткуда не поступает. Переговоры зашли в тупик. Все чаще мы слышим подобную риторику. Хотя еще недавно были разговоры о том, что вот-вот уже, там сейчас снова прилетят эти Лытков с Кушнером. Сейчас эти переговоры будут возобновляться. Мы здесь с вами обсуждали эти переговоры. Вот сейчас риторика сменилась. Это означает, что американцы, скорее всего, никакими переговорами заниматься не будут. Это и понятно. Те разговоры, они были на фоне приближающейся сделки американцев и Ирана. Какой-никакой. Там вот хотя бы шли тоже какие-то обсуждения, переговоры, обменивались планами урегулирования. Сейчас это все тоже сошло на нет. И теперь, мы сегодня про Иран говорить не будем, про все то, что там опять наговорил президент Соединенных Штатов Америки. Об этом поговорим обязательно на этой неделе, но как-то в другой раз. Не сегодня. Но переговоры сошли на нет. снова заговорили о возобновлении боевых действий, а значит, американцам сейчас нужно будет решать эту проблему. Они все еще не научились решать несколько вопросов параллельно. А значит, и Уитков и Кушнер никуда лететь не собираются. Ни к нам, ни в Киев, никуда. Переговоры в тупике. Да, переговоры действительно зашли в тупик достаточно давно. Со стороны нашей, со стороны украинской никаких точек соприкосновения найдено не было. Ну вот, потихоньку-потихоньку мы начинаем это признавать. Потихоньку-потихоньку мы начинаем говорить о том, что, ну вот, посмотрите, как себя ведут европейские страны, прибалтийские тигры, что они там собираются, они сами заявляют, что они собираются нападать на Калининград и так далее. Я боюсь, что рано или поздно это нас так или иначе приведет к тому, что мы должны будем очень жестко, жестоко отвечать не только на какие-то действия с их стороны, я бы даже сказал, не столько на действия с их стороны, а действовать надо будет на опережение этих самых их потенциальных провокаций. В Калининграде ли, или с дронами, которые они собираются пропускать через свою территорию, отправлять со своей территории и все прочее. Пока логика выглядит именно так. Договориться с этими людьми абсолютно невозможно. Договориться с американцами на словах возможно, на деле американцы свою волю довести ни до кого не могут. Но, соответственно, надо будет нам каким-то образом, да, принимать непростые решения. Их придется принимать. Вот пока выглядит это все именно так. Ломать хребет, сносить с лица земли центры принятия решений, кварталы, бункеры. Вот это вот все. Может быть, даже центры принятия решений в натовских странах. В какой-то момент этот вопрос встанет. Вопрос только в том, что мы будем это делать на опережение, или мы это будем делать после того, как они сделают свой ход, который они планируют сделать. И да, они стараются как-то это все плавно, аккуратно, прощупывая почву. Но в каком направлении они движутся, абсолютно понятно, и они не скрывают, в каком направлении они стараются двигаться. Вон там Писториус сделал заявление, что Россия снова наш главный враг. Но при этом он сказал, как 30 лет назад. А 30 лет назад это 96-й год? Россия в 96-м году была главным врагом с Германией? По-моему, нет. Была врагом, но не 30 лет назад. 81 год назад. Да, была. Вот если бы Писториус сказал, что он туда отсылается, был бы честнее с его стороны. Но если не отталкиваться от вот этих вот, значит, какой там год... 45-й, 41-й, 96-й, а смотреть на заявления, ну, они напрямую говорят, что мы их враг, они собираются с нами враждовать как минимум. Это надо иметь в виду. Новости.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 19.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Евросоюзе хотят продлевать антироссийские санкции раз в год. Сейчас процедура проводится каждые 6 месяцев, сообщает политика со ссылкой на еврочиновников. Ее изменение может упростить процесс принятия решений внутри Евросоюза. По данным издания, обсуждение инициативы запланировано на следующий месяц в Брюсселе. Источники среди европейских чиновников утверждают, что идея появилась во время подготовки к саммиту ЕС, который должен пройти в середине июня. В Кремле неоднократно заявляли, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, которое западные страны продолжают усиливать. Дзен разработает систему выплат СМИ за использование материалов в ИИ. Платформа рассматривает возможность выплачивать партнерским изданиям вознаграждение за использование новостного контента в ответах Глифа, собственного ИИ-ассистента сервиса. Об этом на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде сообщил управляющий директор Дзена Александр Толокольников. По словам представителей компании, инициатива может стать новым форматом взаимодействия технологических платформ и медиа, а также поддержать российскую медиаиндустрию в период активного развития искусственного интеллекта. Сына основателя магазинов «Манго» задержали по подозрению в убийстве отца. Изначально следствие рассматривало произошедшее как несчастный случай. На этой версии продолжает настаивать сын Исаака Андика Джонатан Андик, который был единственным свидетелем трагедии, сообщает Рейтер. 71-летний бизнесмен погиб в декабре 2024 после падения с обрыва. В марте 2025 года суд города Мартарель возобновил расследование. У полиции вызвали вопросы и противоречивые показания наследника предпринимателя. Следователи также обратили внимание на то, что перед поездкой в горы Джонатан попросил телохранителя отца оставить их наедине. Как сообщает агентство «Франс Пресс», девушка Джонатана, гольфистка Эстефания Кнут, также сообщила о напряженных отношениях между отцом и сыном. Жара в московском регионе пойдет на спад к выходным. Пик придется на текущую неделю, после чего температура начнет снижаться. Об этом «Интерфаксу» сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, уже в выходные в столице и Подмосковье похолодает на 7-8 градусов. Температура опустится до плюс 20-23. На следующей неделе показатели вернутся к климатической норме или окажутся немного ниже, в пределах 18-23 градусов тепла. Кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер возможны во второй половине пятницы. Метеоролог уточнил, что прогноз еще может корректироваться, однако по предварительным данным жаркая погода сохранится как минимум до 22 числа. Сейчас в столице плюс 29, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама.
16: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
22: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
23: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
23: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
23: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: 19.38 в Москве, сегодня 19 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео на ютубе по запросу «Говорит Москва», заходите. Подписывайтесь, ставьте лайки, там же сканируйте QR-код, он вас приведет в бота в мессенджере Макс, либо по ссылке на сайте «Говорит Москва» можно тоже перейти, там ссылки, связь с эфиром написана, вот там есть все эти ссылки, в том числе на бота в мессенджер Макс. Переходите, один раз это нужно сделать, все, подписывайтесь и можете присылать ваше сообщение. А также еще в Дзене и на канал в мессенджере Макс наш подпишитесь обязательно. Если не эскалировать, то о нас будут думать, что мы какие-то немощи. Это будет дезморалить и народ, и солдат на фронте. Ну, да, к сожалению, так. Ну, в какой-то момент это будет просто неизбежно. Учитывая, какой вектор они выбрали. Они выбрали именно такой. Они когда на полном серьезе, значит, говорят о переговорах с нами, европейцы делают эти заявления, мы говорим, что давайте, хорошо, можно посредника. Мы вот Шрёдера предложили. Вернее, Шрёдер, значит, не подходит. Мы предложим Каю Каллас. Мне это напоминает, вот, ведешь переговоры, вот, есть игра такая, да, про футбол, футбольные симуляторы. Там в карьере вот футболиста покупаешь, и тебе пишут, что вот этот футболист такого-то уровня, он будет стоить примерно, его рыночная стоимость где-то 1 050 000, он будет стоить, можно его купить, где-то вилка там от 35 до 60, на самом деле, цена может варьироваться. И ты вот, значит, выходишь на рынок за этим футболистом и говоришь, за 20 вам вот хочу купить этого футболиста, за 20 миллионов. Они говорят, нет, мы предлагаем 80 миллионов. А вот как-то так сейчас выглядит этот разговор с европейцами, потому что, ну, честно говоря, мне кажется, что абсолютно очевидно было, что Шрёдером не подойдет. Ну, точно так же очевидно, что и Кая Каллас, еще более очевидно, что и Кая Каллас не подойдет. Потому что Кая Каллас выглядит так, как будто... Если бы мы предложили Дмитрия Анатольевича Медведева, наверное, с нашей стороны, вот по уровню риторики, наверное, да, ну, как-то и то. Да, Дмитрий Анатольевич сильно более адекватным вариантом кажется, чем Кая Каллас. Ну да, может, лучше на Уседа, вот можно на Уседу еще предложить. Потом была, вроде как, был вариант с Ангелой Меркель, но Ангела Меркель сама слилась с этого вопроса. Не сегодня. Осип мне говорит, что сегодня был этот. Нет, это было не сегодня, это было несколько дней назад. Она отказалась от того, чтобы быть посредником. Но Ангела Меркель, она кашу заварила и просто сейчас чилит, особо не лезет. Еще и не хватало. Чтобы про нее вроде как неплохо вспоминают сейчас. Смотрят на контрасте и говорят, слушайте, ну, Ангела Меркель было неплохо. И вот ей портить это свое послевкусие, вот, своего правления, вряд ли захочется. сейчас с этим, с Жозе Мауриньо произойдет в мадридском Реале. Ну, вот вроде, о, какое было время при Жозе, как играли там. И даже Барсу в чемпионате победили. А сейчас какие эль-классика были. А сейчас вот придется немножечко испортить впечатление от Жозе Мауриньо в мадридском Реале. Также и с Ангелой Меркель. Ну, потом там я слышал уже и про Стуба варианты, еще что-то. Но пока это все не выглядит как реальное желание устроить переговоры между нами и Европейским Союзом со стороны европейцев. Не выглядит. Поэтому на данный момент я не верю в то, что это в ближайшее время произойдет. Они сейчас еще не заинтересованы. Они оголтелые, они заряженные идеологические. Они еще и почувствовали переломный момент исторический. Они его почувствовали. Видят они его по-своему. Видят они его как шанс на... Ну, некоторые видят как шанс на новый рейх, как Германии, да? Кто-то видит его как шанс на повторить судьбу Наполеона. Ну, правда, видимо, не до конца знакомы с судьбой Наполеона, но хотят. Но они выглядят, они видят этот, почувствовали исторический момент и пытаются его вот так, как видят, значит, им воспользоваться. Вот. Они еще предлагали Штайнмайера, нынешнего германского президента. Ну, да, да, да. Ну, там варианты перечисляются. Они еще бывшего премьер-министра Италии предлагали, но того, тот премьер-министр Италии, который мог бы подойти, он уже не живой. Может быть, и к сожалению. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
5: Валерий, Москва.
12: Здравствуйте, Валерий.
5: Извините, пожалуйста, вот напрямую не связано как бы с международной темой разговоров, но согласуется отчасти с наблюдениями там Гургена. Позволите два слова?
12: Конечно.
5: Смотрите, приехал ко мне друг из Тюмени, близкий друг, человек не бедный и не жадный. Приехал в Москву показать своей внучке 2.5 года. Повел ее в зоопарк. Девочка, как любые дети, любит очень животных. Пришла, да. Пришли туда посмотреть. Покупает билет, немножко там обалдел от стоимости билета, говорит, для взрослого, но, говорит, похоже, говорит, звери стали хорошо кушать, с усмешкой такой.
12: Они проходит... там хорошо кушают, да.
5: Прошел дальше, так сказать, на проход. Девочку не пускают, говорят, предъявите, пожалуйста, паспорт. Он говорит, зачем паспорт? Понимаете, говорит, у нас, говорит, бесплатно дети до 3 лет проходят только те, кто имеет прописку в Москве. Он да. говорит, у меня нет паспорта. И вот, понимаете, это вот в моем понимании, это такое жлобство. Вот мы пытаемся создать новую политическую нацию россиян. Есть вещи, которые ассоциируются у всех граждан России не с Москвой. Они ассоциируются с Россией. Вот одним из таких вещей является зоопарк московский. Может быть, там планетарий, еще какие-то вещи. И вот как только вы вот маленьких граждан России, маленьких, им 2.5 года, делим на москвичей и не москвичей, это, мне кажется, такая хрень, вот из-за которой москвичей именно и не любят. Мы потом, когда сидя вечером дома, там, поедая муксуна, которого он в очередной раз привез, он так, знаете, с грустной такой усмешкой сказал, ну, когда, говорит, Собянин, говорит, был у нас, он как-то попроще был.
12: Ну, я сейчас
5: понимаю,
12: читаю,
5: что это вот не смотрите. Связано напрямую с Собянином, понятное
12: смотрите,
5: дело.
12: Я сейчас читаю вот на сайте московского зоопарка, да. что дети до 3 лет включительно...
5: Да. Да.
12: Бесплатно.
5: Проходит. Нет. Только если вы прописаны в Москве.
12: Нет. А вот про прописанных в Москве написано. А вот, до 17
5: а
12: лет
5: вот
12: включительно.
5: А вот практика оказалась не такая.
12: Подождите. Значит. Ну вот, до 17 лет. Ну, и практика. Можно было попросить показать, где это написано.
5: Ну, вот, тем не менее.
12: Я и ходил вот... в зоопарк московский с детьми. Ага. В прошлом году. И ничего не просили меня предъявить на входе.
5: Ну вот его попросили. И
12: более того, мои дети сегодня в зоопарк идут. И я завтра вам расскажу, как они туда сходили.
5: Ой, сделайте одолжение. Вдруг он что-то соврал. Ну, вот,
12: не, я не думаю, что он соврал. Я не думаю, что он соврал, но просто кто-то, может быть, что-то перепутал на входе. Ну, я обязательно поделюсь информацией. Я был в прошлом году в зоопарке.
5: Было бы очень здорово.
12: А они сегодня туда идут.
5: Дети – это то, что нас объединяет. Согласны вы же с этим?
12: Ну, может быть. Не знаю, не уверен, что они нас объединяют.
5: Дети всех россиян должны иметь, ну, некие равные права, хотя бы тогда, когда они дети, понимаете?
12: Тут да, тут я соглашусь с вами. Тут я с вами соглашусь. Но по поводу московского зоопарка и как там это все работает, вот так совпало, что дети должны сегодня с бабушкой пойти в зоопарк. Вот и узнаем, как они туда сходили. Из первоисточника. Завтра расскажу. Если только напомните мне, пожалуйста, прошу напомнить, потому что могу про московский зоопарк забыть. Тоже поймите. Если переговоры не нужны, то обычно предлагают невозможные варианты, пишет Валерий. Абсолютная правда, да. Это действительно так. Если в них особо не заинтересованы. Джекпот пишет, пора сравнивать, как Путина встретили Трампа. Не, пока рановато, подождите еще. Успеем, у нас вся неделя впереди, еще успеем все это сравнить. Ну, из того, что я видел сейчас, пока никакой разницы особо не вижу. Раньше автомат боялись продать, сейчас прибалты готовы запускать беспилотники, а увидеть над головой этого лютого, когда город копаешь, это совсем другие ощущения, летит он очень низко, выше яблонь метров на 5, ощущения совсем другие, в отличие от видео из интернета. Ну, здесь все правда, да, и раньше автомат боялись продать, это правда, и то, что ощущения совсем другие, тоже абсолютно точно согласен. Так, да, все, успеем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
12: Здравствуйте, Сан Саныч.
1: Ну, смотрите, тут вот что про переговоры. Ну, мы изначально ведь говорили, да, что это все тупиковая военная затея, потому что государства в большинстве случаев действуют по трафарету. И мы уже видели прекрасно безальтернативные Минские соглашения, которые были, как выяснили нам потом сами же наши эти переговорщики, для того, чтобы дать время хохлам вооружиться, организоваться, и, в общем-то, вот к чему это все привело, мы все видим. То же самое и сейчас. Все вот эти бесчисленные раунды, это только отсрочка. И хохлы за это время, опять же, этого времени, извините за каламбур, не теряют. И, в общем-то, все идет по нарастающему. Что мы сейчас видим в данный момент? В данный момент готовится, так сказать, вот, ну, сейчас пока еще эти беспилотники, это очень простая цель, чтобы кто там что ни говорил, разъяснил. Это самолет беспилотный, длиной примерно от 3 до 5 метров, с размахом крыла 6,5, движущийся со скоростью 120 км в час, на высоте 150-200 метров. Если вы помните известную фотографию зенитчиц девушек на гостинице «Москва» во время войны, вот, 4 пулемета «Максим», вот, что, собственно говоря, так сказать, поможет такие лютые уничтожать благополучно, понимаете? И вот сейчас, ну да, есть хорошие новости.
12: С гостиницы «Москва»?
1: Увидел, что на крыше гостиницы «Москва» в 41-м году.
12: Не, да, не 41-м, значит, понятно, про 41-й понятно, я про сейчас говорю. Значит, на гостинице
1: а
12: «Москва»
1: сейчас у нас стоит пулемет. Панцирь на крыше Министерства обороны. Так вот, смотрите, да. Есть хорошие новости. Наконец-то я увидел, что вместо китайского пикапа с одним пулеметом, который стоит на Красной площади, наконец-то появились КАМАЗы с бронекабиной, у которых в кузове установлена счетверенная установка из пулеметов ГШГ-762. Это вертолетный пулемет с бешеной скорострельностью. То есть заградительный огонь. То есть вот. Но, опять же, то есть, да, появляются медленно, верно, появляются нужные средства. То есть те, которые дают высокую плоскость огня. Такие цели только заградительным огнем можно уничтожить. Прицельным бессмысленно. То есть надо впереди стрелять, и он сам налетит. Вот. И то, что пролетают какие-то отдельные, да, беспилотники, это, в общем-то, просто беды организованности. Но к чему все идет? Что скоро вместо этих беспилотников полетят примитивные крылатые ракеты, производство которых разворачивается и на Украине, и в Европе. Поэтому, как говорил один, так сказать, ПВОшник, что лучшее ПВО – это наши танки на аэродромах противника. Иными словами, нужно, конечно же, так сказать, превентивно и сильно бить и заканчивать с хутором побыстрее, потому что скоро полетят уже сложные цели, которые уже из пулеметов не собьешь. Придется строить уже более дорогие комплексы. А этого мы, к сожалению, пока что не видим. Вот, и даже вот у меня вызывает некое недоумение заявление, что близится там что-то к концу, понимаете? Конца еще пока края не видно. Вот, а желательно-то, в общем-то, чтобы уже заканчивалось все. Поэтому, ну что, вот энергетику били, не добили. Понимаете, в чем дело? Надо добивать, тогда и производства не будет, понимаете, в чем фокус. Ну и, конечно, да, вот сегодня СВР, кстати, заявила то, о чем мы уже давно говорили, что прибалты уже запускают оттуда. Они только намекнули, что они только готовятся, да, они уже в полный рост там все запускают, понимаете, в чем фокус. Так что что, с хутором надо заканчивать, вот, и надеюсь, что это будет сделано, потому что, кстати, вот на днях запустили ракету очень интересную по Днепропетровску, понимаете, такой мини-орешник запустили, но почему-то у нас об этом не рассказали, понимаете, вот так вот. Но, опять же, так сказать, вот специалисты увидали такую интересную очень штуку, там три боеголовки разделяющиеся, и также быстро с гиперзвуковым, так сказать, летят. Поэтому, ну что, ребят, ну, как говорится, по банковой, ладно, надо Думу эту разбомбить, Министерство обороны, Службу внешней, их там все вот эти вот хиви, ну,
12: Раду. Естественно,
1: так сказать, Раду, да, эту Раду, да, там, ну, да, ну, я перевожу, да, так сказать, с малороссийского на русский.
12: Да.
1: Вот. Ну, и, разумеется, так сказать, по энергетике надо продолжать, ребят, то есть, ну, как вот, тут уже деваться-то некуда, иначе... И на ракеты полетят.
12: Знаете, да, вот, да, вот, вот. Вот здесь я с вами согласен, честно говоря, Сан Саныч. Ну, типа, тенденция такая, она, да, виднеется. Это правда. И ракеты сложнее, чем эти беспилотники, да. Это правда так. И такими темпами полетят наверняка. По крайней мере, они это очень хотят делать. Очень хотят иметь такую возможность. Если у них будет такая возможность, они будут это делать. Здесь никаких сомнений нет. Мне тут все что-то про этот зоопарк пишут. Все зоопарк. Много сообщений у меня тут вот мне копируют. Все то же самое, что у меня на экране передо мной было открыто. Все эти, значит, параметры, по которым можно заходить в зоопарк. В зоопарк дети бесплатно входят до 4 лет. 3 года включительно. От 4 лет до, с московской пропиской. Или же, или платный, вот от 4 до 17 лет детский билет, 1000 рублей он стоит. До 4 лет, то есть 3 года включительно, бесплатно. Так, а зачем говорить про КамАЗы, про панцири, сами же говорим, ничего не говорите, не помогать. Как говорит и пишет главред одного зеленого телеканала из Лефортово, ЧТД. Ну, не знаю, Виталий, я здесь с вами тоже согласен, не знаю, зачем говорить. Ну, зачем-то говорится. Причем Сан Саныч вроде как тоже порицает тех, кто рассказывает. И, ну, зачем-то это говорит. Но это, правда, секрет, конечно, Полишинеля, особенно про там, Министерство обороны. Ну, про комплексы на гостинице Москва, я почему за это зацепился? Хотите, чтобы от гостиницы Москва, что ли, ловили? Хотите, чтобы с Манежной площади начинался перехват? Мне кажется, что это, честно говоря, странное желание в наше время. Так, ну давайте, вот еще один звонок успеем до рубрики. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Я хотел вклиниться раньше, но как-то так судьба сама,
12: да,
6: ведет меня, видимо. Значит, для начала хочу вот по поводу зоопарка высказать соображение.
12: Давайте.
6: Определенное. Значит, в 80-м году, кто помнит, была Олимпиада, и Москву наводнили сотрудниками МВД привозными из азиатских республик. И режим дежурства и осмотра людей, он отличался. Я в это время был в командировке, в пионерском лагере пришлось поработать, и наезжал в Москву. А когда возвращался, значит, выхожу на Белорусское, на платформу в ожидании электрички, и вокруг меня тут же начинают ходить два опера и, так сказать, разглядывают с ног до головы. Ну, ничего они
12: не разглядели.
6: Да, нет, ага. Ну, они убедились в том, что, так сказать, недостоин я их внимания, объект. Вот. Короче говоря, вот тому товарищу, который звонил, жаловался насчет того, что с его там знакомым или родственником не так обошлись. Я просто думаю, что он, видимо, либо смотрелся, либо вел себя как-то по-особенному и выделялся на общем фоне. Поэтому вполне возможно, что просто система безопасности четко сработала.
12: Может быть. Но я вообще, знаете, странно смотрю на желание постоянно все получать бесплатно повсюду. Но это уже, давайте, другая тема. Как-нибудь обязательно обсудим и зоопарк, и завтра вам что-нибудь расскажу про зоопарк, раз уж это так сильно всех интересует. Обязательно. Сейчас у нас будет рубрика про вианты. А это была программа «Отбой». На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
23: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
7: Батат – это крахмалистый корнеплод со сладким вкусом. У него тонкая кожица с яркой мякотью, чаще всего оранжевый, но бывает фиолетовый или желтый. У растения съедобны даже листья и цветы.
8: Батат известен в мире как сладкий картофель.

0: имеет сочную мякоть ярко-желтого, розового, оранжевого, ну иногда фиолетового цвета. Многие утверждают, что по вкусу такие корнеплоды напоминают банан, дыню или даже ананас.
1: Овощные сорта отличаются умеренной сладостью. Мякоть их обычно белая, с розовыми, желтыми и оранжевыми пятнами. Такой батат больше напоминает наш обычный картофель. Кормовой батат наименее сладкий из всех разновидностей. Мякоть у него светлая.
0: В батате много белка, антиоксидантов, бета-каротина и антоцианов. Добавление его в рацион улучшает микрофлору кишечника и налаживает пищеварение.
1: После термической обработки клубни батата становятся мягкими, нежными и кремовыми. Но разные сорта все же отличаются друг от друга. Например, десертный овощной батат очень быстро становится мягкими, поэтому их не нужно долго готовить. Для пюре, каш, запеканок, начинок это подходит идеально. Кормовой батат не такой рассыпчатый, его можно и пожарить. Ломтики прекрасно держат форму.
0: Тертый десертный батат можно даже в тесто добавлять. Точно так же, как и морковь и морковные торты. Фруктово-ягодные начинки для пирогов, вареники и равиоли со сладким бататом не менее вкусны. Очень приятный десерт – пончики, тесто для которых добавлено бататовое пюре. Из сладкого картофеля готовят и варенье, мармелад, оладьи, печенье, суфле, бисквиты, крем и множество других десертов. Батат прекрасно сочетается с фруктами, ягодами, орехами и карамелью.
1: Батат может быть альтернативой картошке фри. Для приготовления в сотейнике разогрейте растительное масло на среднем огне. Проверьте температуру масла, поместив в него один брусок батата. Если масло активно запузырилось, сладкий картофель жарится, то все в порядке. Выкладывайте замороженный батат в масло небольшими порциями. Жарьте до готовности около 7-8 минут. Не допускайте дымления масла. Вынимайте сладкий картофель и выкладывайте на салфетки, чтобы впиталось лишнее масло, тем временем помещая следующую порцию во фритюр. Подавать его следует горячим со сметанным соусом.
2: Приятного аппетита!
3: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Небензя назвал неизбежным ответ России в случае запуска беспилотников с территории стран Балтии. С таким заявлением постпред нашей страны при ООН выступил на заседании Совбеза по вопросу Украины. Хочу обратить внимание всех помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен, сказал он. Василий Небензя также привел данные погибших и пострадавших от рук украинских боевиков. По его словам, в результате ударов ВСУ только в апреле больше сотни мирных жителей были убиты, 667 получили ранения. Минфин США расширил санкции против Ирана. Документ опубликован на сайте американского ведомства. В стоп-лист внесли 28 организаций. В перечне как компании, зарегистрированные в Иране, так и резиденты Панамы, Маршалловых островов, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Ряд организаций оказался в ограничительном списке, поскольку попал под вторичные санкции. Меры коснулись и 19 танкеров, предназначенных в основном для перевозки нефти и сжиженного газа. Евросоюз отказался снижать пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Решение принято, несмотря на кризис в агросекторе, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен. По его словам, Евросоюз рассчитывает частично снизить напряженность за счет привлечения новых поставщиков. Кроме того, для ряда третьих стран пошлины были уменьшены, однако эти меры не коснулись России и Белоруссии. Сегодня Еврокомиссия представила рабочий план поддержки фермеров ЕС, который не предусматривает дополнительного финансирования. Ранее газета «Политика» писала, что Еврокомиссия намерена компенсировать нехватку удобрений за счет навоза, вместо того, чтобы ослабить ограничения против Москвы и Минска. Как поясняет издание, большую часть удобрений в Европе производят из импортируемого газа, ключевого сырья для синтеза аммиака. Ограничения как на прямые поставки удобрений из России, так и на импорт российского газа осложнили ситуацию в сельском хозяйстве. Дзен разработает систему выплат СМИ за использование материалов в ИИ. Платформа рассматривает возможность выплачивать партнерским изданиям вознаграждение за использование новостного контента в ответ

0: Глифа, собственного ИИ ассистента сервиса. Об этом на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде сообщил управляющий директор Дзена Александр Толокольников. По словам представителей компании, инициатива может стать новым форматом взаимодействия технологических платформ и медиа. О погоде в Москве плюс 29, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
8: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
9: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
2: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Всем привет, добрый вечер. Это «Радио говорит Москва», «Радио Академия». Я Борис Чернышов. Ох, как давно мы с вами не говорили на самые злободневные, интересные темы из мира образования. У меня было, скажу честно, пару прогулов. Я был в Китае. Я как Герта в Лапландию полетел в Кыргызстан. Ну, потому что там загружали, что называется, такие вкусные барсук называется. Бурсук. Такие плюшевые пончики. У меня дети очень любят эту всю историю. Поэтому, то, что вот ты, товарищ мой дорогой, наш звукорежиссер, любишь это мы очень рады. Ну, сами съели все. Но не об этом я решил поговорить с вами. Не об этом. Сегодня у нас эфир с Александром Сергеевичем Рыжинским. Он у нас в гостях. Это ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, лауреат премии правительства Российской Федерации, почетный работник сферы образования России, член Совета по культуре при президенте Российской Федерации. Александр Сергеевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Борис Александрович.
10: Мы говорили о таком интересном до начала эфира. Мы говорили про студенческую жизнь нашу. Не буду рассказывать, что мы говорили. Говорили, на самом деле, очень душевно, очень приятно. Все поделились, вспомнили. А вот у меня сейчас пора уже экзаменов. Начинается единый государственный экзамен, вступительный экзамен, где они есть, где их нету. Наверное, у вас в творческом вузе обязательно это все есть.
11: Ну, у нас во всей стране единый государственный экзамен.
10: Я про единый, понимаю, а какие-то дополнительные?
11: Да, а дополнительные обязательно. У нас называется дополнительный вступительный испытания. Народе ДВИ,
10: да. Да, я тоже проходил, когда поступал, но не к вам, к сожалению. Вот. И скажу так, я всегда вузы, особенно сферы культуры, я воспринимал, что я никогда в жизни там не могу оказаться, потому что я и культура, нет, в смысле, я культурный человек, ну, стараюсь быть, как минимум. Но вот я даже в музыкальной школе учился, завершил обучение по классу кларнет. Другие интересы, да, серьезно, пять лет, я и кларнет, да, все это было в моей жизни. В общем, много всего такого интересного было. Я, кстати, не сказал. Я, видишь, из-за нашей дискуссии забыл всех призвать звонить к нам в эфир, писать нам сообщения. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Можете звонить во второй части, писать прямо сейчас. Поэтому будем об этом сейчас. Так вот, я сам обучился всей этой нотной грамоте и играть. Но я никогда себя не мыслил в университете именно культуры, связанной с культурой, с музыкальным искусством, потому что я всегда думал, что есть вот великие, великолепные музыканты, которые на сольфеджио всегда 5, всегда угадывают ноту. У меня, честно говоря, был поле чудес. Сектор приз.
11: То есть все-таки сольфеджио у вас.
10: Сольфеджио меня сгубило.
11: Подвело.
10: Сгубило юнца. Так вот, кто вообще может поступить к вам? Как ребята выбирают эту профессию по вашему опыту? Как университет выбирает ребят помимо вступительных испытаний? Я думаю, что еще есть и формат собеседования, общения с ребятами.
11: Конечно.
10: И заранее, там, на дне открытых дверей. И вообще, вот как можно стать причастным к культуре российской, к Академии имени Гнесиных? Как выбирают ребята, и как ребята выбирают, вот это интересно, путь именно вашего университета и ваших выпускников?
11: Вы знаете, попасть, понятно, в академию можно, пройдя первую и вторую ступень, то есть музыкальная школа, да, музыкальное училище, а поскольку у нас в нашей структуре есть и музыкальное училище Гнесиных, собственно, с которого и началась когда-то история Гнесинского дома, то есть те, кто и приезжает по окончанию музыкальной школы, поступают. Поэтому для того, чтобы поступить, ну, нужно вот этому принципу вот непрерывного музыкального образования отвечать и, как мне кажется, все равно иметь желание, иметь амбиции. Конечно, Гнесинка — это в том числе и для амбициозных, потому что приезжают со всей страны, приезжают, ну, действительно, сотни. И если мы говорим даже о дне открытых дверей, который у нас прошел буквально позавчера, то приятно видеть, что у нас интерес к Гнесинке, он не только не как-то не уменьшается, сейчас даже больше, вот мы свели статистику, практически на 15% больше, чем в это же время в прошлом году. И если мы говорим об интересе к различным специальностям, то понятно, что и наши, ну, так скажем, традиционные академические специальности, оркестровые, фортепиано, вокал, понятно, это всегда большой интерес, но и к нашим новым, которые постоянно открываются, потому что есть у нас и программы подготовки, например, продюсеров, менеджеров, музыкальных журналистов.
10: Продюсеры именно в музыке?
11: Да, в исполнительских искусствах. Это вот прям там, ага. Ну, понятно, что с большей степени специализации на музыкальном искусстве. И новая наша программа, выпуск которой мы будем делать в этом году второй раз, это программа медиакомпозиции, то есть это создание музыки для кино, для театра, для там, даже гейм-индустрии. Это вот такая особая, можно сказать, прикладная композиция. И здесь уже есть интерес тех, кто приезжает и желает поступать на эту программу. Поэтому попасть в Гнесинку можно, наверное, выполнив вот эти основные условия. Все-таки иметь вот это предшествующее музыкальное образование, которое позволит выполнить все требования вступительных испытаний. И, конечно, иметь желание, силу, амбиции биться за это место под Гнесинским солнцем.
10: Друзья, мы работаем в прямом эфире. Еще раз скажу, как до нас дозвониться. Плюс 7-495-7373-94-8. СМС-портал 925-888-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пожалуйста, работаем в прямом эфире. Ждем ваши звонки, сообщения, ваше мнение. Это будет очень интересно. А вот вы сказали про амбиции. А куда амбиции ваших студентов и выпускников могут привести? Помимо таких ярких примеров, ну, в любом случае есть и великие композиторы, великие музыканты, ну, великие люди, они, как говорится, если бы мы им не мешали, еще бы лучше были, что называется. А вот средний выпускник академии, это кто такой? Вот где работает обычный парень или обычная девушка, которые прошли путь академии, выпустились? Где они себя обычно находят?
11: Знаете, много таких мест, и не, ну, кто-то скажет, хвастаясь, я просто, как мне кажется, утверждаю то, что есть. Могу сказать, что Гнесинец, он уже желателен работодателям нашим с того момента, когда он еще учится даже на первом-втором курсе. У нас же главная проблема на там, четвертом, какого-то пятом курсе, чтобы они не забывали, что все-таки надо периодически заходить в родной Гнесинский дом и
10: сдавать
11: экзамены. Это еще ладно, на репетиции ходить, оркестровые, хоровые, там, оперного театра, студии. Поэтому, конечно, филармонии. Ну, понятно, что филармонические оркестры, различные хоровые коллективы, оперные театры, музыкальные театры, театры-оперетты. Если мы говорим о максимально широком применении, то, конечно, очень хотят наших выпускников всегда в музыкальных школах, различного рода студиях, потому что дети, слава богу, в нашей стране продолжают заниматься музыкальным искусством и делают это очень достойно. И говорю, только-только побывав на конкурсе нашем «Звучит Москва», где в очередной раз убедился, что огромное количество хоровых коллективов, я как раз сидел на хоровой номинации, со всей страны, от Сахалина до Калининграда, реально приезжали на конкурс и показывали, что страна поет, страна, действительно, знаете, вот звучит не только Москва, звучит вся страна. И это как раз говорит о том, что смена педагогов, которые сегодня делают чудеса, она необходима. И поэтому вот такой, можно сказать, целевой заказ, уже как правильно это говорить, у нас есть постоянно, и Гнесинка в числе лидеров среди всех творческих вузов по количеству заказов, ну, от всех 89 регионов нашей страны.
10: А вот вы про смену педагогов сказали, а вот смена поколений, как отражается на образовательных программах академии? Я уже тут узнал, что уже зумеры это не актуально, это предпенсионный возраст уже зумеры, эти, там уже какие-то альтушки появились или что-то еще. Я в принципе не знаю.
11: То есть кто?
10: Если кого-то обидел, товарищ, я не сильно разбираюсь. Я в интернетах пишут, а я читаю это все. Приходится как-то ориентироваться. Как смена поколений отразилась на, во-первых, подходах к абитуриенту, на подходах к тем, кто учится, и вообще к работе академии? Или академия переборола все эти поколенческие изменения? И хочешь быть гнесинцем? Пожалуйста. Вы чьих будете зюмеры? Пожалуйста, пройдите на репетицию. Вот, ну, это интересно, меняется ли?
11: Знаете, что-то? Гнесинка — это такое сочетание такого старого, вечного и нового, которое, на самом деле, каждый день открывается какими-то гранями неведомыми. Поэтому это ведь открытие новых специальностей, поэтому, соответственно, мы там ждем нового абитуриента, который, ну, как сегодня говорят, цифровые компетенции, там, непосредственно умение там синтезировать разные аудиопотоки. Это вот сегодня медиакомпозиция, там, музыкальная звукорежиссура. Вот это, конечно, такое как бы музыкальное искусство, но все-таки музыкальное искусство с техникой. Поэтому вот то поколение, которое все-таки уже с техникой на «ты», оно, конечно, очень-очень эти специальности любит, и поэтому у нас хорошие конкурсы здесь находятся. А вот с точки зрения вот академических специальностей, честно, я не очень вижу вот какое-то глобальное изменение, потому что, понимаете, и набор дисциплин, и, собственно, самое главное, набор требований, которые есть, мы же не случайно называемся там консерваторским образованием, очень консервативно, мы очень медленно в этой части меняемся.
10: А это вас спасает.
11: Наверное, и как у нас контингент наш, это вот как раз те, кто не случайно заходит. То есть это люди, которые готовятся даже часто по окончанию там, училища или музыкальной школы, поступают еще на подготовительное отделение или занимаются с репетиторами для того, чтобы поступить. То есть они действительно стремятся сюда, и в ходе вот такого отбора, в котором, вот вы уже об этом сказали по поводу собеседования. У нас собеседование — это одно из ключевых таких нюансов нашей приемной кампании, поэтому человек может владеть своим инструментом, у него хороший, сформированный такой, можно сказать, музыкально-теоретический аппарат, но объем знаний, который, например, вот тому же дирижеру, да и что говорит, даже продюсеру, как мне кажется, это крайне важно иметь кругозор, понимать, с кем ты работаешь, и уметь, соответственно, точно рассказать о своей мечте и даже, скажем так, вот такой перспективе, к чему ты идешь, к чему ты стремишься. Поэтому в этой части вот я в академии вот с 2006 года преподаю. Угу. То есть это уже, получается, в этом году 20 лет. Именно преподавательского.
10: Ужасно. Это просто пути. Ужасно. Тут, в 2008 я завершил обучение в университете. А уже 20 лет вы хотите сказать?
11: Да, 20 лет, да, получается, да.
10: С ума сойти.
11: Да, и могу сказать, что все равно вот я не чувствую вот этого изменения. И мне по-прежнему интересно со студентами так же, как мне было интересно с ними, когда я отличался от них буквально там на 5 лет.
10: Всего. Друзья, мы не забываем писать и звонить. Работаем в прямом эфире. Интересно мнение каждого нашего слушателя. Вы уже сказали про технологии. И технологии действительно сильно меняются. Меняют в целом, мне кажется, мир искусства. Уже заказываешь себе какую-то картину. И не понимаешь, а что лучше? Может быть, распечатать где-нибудь то, что ИИ сделало? Или отдать, чтобы была реплика какая-то, повторение того, что сгенерировано компьютером. С музыкой то же самое.
11: Да, да, это.
10: И облегчает очень сильно цену написания того или иного произведения, подготовку текста, подготовку стихов. И вот это сильное изменение, мне кажется, очень сильно влияет не просто на качество образования, а задает вопрос для многих, а нужно ли мне это образование?
11: Ну да, зачем?
10: Зачем?
11: Если это можно просто сгенерировать.
10: Бесплатно это сделать, конечно. И вообще будет суперхит. И, кстати, появляются в хит-парадах композиции, которые полностью созданы под определенную аудиторию, и они выходят в лидеры. Как сильно университет, как вы думаете, я не могу даже сказать слово «пострадает», но отреагирует на вот эти изменения. Потому что я говорю не только про ваш университет, а вообще про систему образования. Мы видим исследование, буквально вчера оно было, про то, что искусственный интеллект, вот 15 минут поработаешь с тем или иным редактором, генератором, то ты тупеешь. Но все больше и больше искусственного интеллекта появляется в образовании. Написание курсовых дипломов.
11: Да, и у нас тоже.
10: Да,
11: везде, тоже пишутся тексты.
10: Везде, конечно. Везде. И ценность самого диплома о высшем образовании, как кажется многим, становится все меньше. зачем мне платить там большую сумму денег, там 300 тысяч, 400 тысяч и так далее по списку, если можно научиться всему на... А мы YouTube, запретили на нас экстремистский?
11: Да, он замедлен.
10: Он замедленный. Да. На замедленном YouTube вместе с этим, с каким-то генератором искусственного интеллекта, редактором, который позволяет тебе что-то сделать. Какой смысл тратить больше, если можно не делать это? Вот как университет, как академия, как вы, как специалист в образовании, можете сказать, вообще, куда мы движемся с этим искусственным интеллектом?
11: Ну, знаете, искусственный интеллект сегодня — это как интернет вот лет 20-25 тому назад. Вот когда все что-то начинается, ты еще не знаешь, к чему это придет. Я могу сказать, что формат лекций у меня изменился где-то примерно так, к году 2015-16, когда просто давать некие знания, даже, понятно, сформированные из целого ряда источников, смысла нет, потому что это то, что по нескольким, ну, поисковым словам, uh-huh, студент найдет и сам. Значит, соответственно, мы в большей степени там переключились на такую практическую работу, когда мы фактически устраиваем дискуссии. Uh-huh. Берем музыкальный материал, анализируем его, то есть как раз заставляем напрягаться наше серое, uh-huh, вещество. То есть мы работаем над алгоритмами вот, познания, когда мы точно понимаем примерный метод и что мы ищем. Приучаем каждого из студентов тому, что нет готовых ответов, есть варианты. И вот эти варианты, это как раз то, что, как мне кажется, сегодня отвечает и на ваш вопрос об искусственном интеллекте. То есть это умение находить возможности и пути. Нет единого ответа на все вопросы. Нет, абсолютно правильно.
10: Да.
11: Потому что вы предлагаете определенную задачу, даже ее делаете предельно, ну, скажем так, конкретной, угу, вот, искусственному интеллекту. Вам создать в таком-то стиле что-то. И он действительно вам может это сделать под ваш заказ и может даже вам предложить несколько вариантов. Но внутри вот того, что вы получите, все равно, на мой взгляд, не будет свежей идеи. Это всегда будет как комбинация. То есть это не творчество, это такая история варьирования уже существующих, уже когда-то спетых, грубо говоря, песен. Поэтому это в какой-то степени, в большей степени применимо к сфере шоу-бизнеса, к сфере популярного искусства, нежели к сфере академического искусства.
10: А вот вопрос тогда в этой связи. У нас уже задают свои, как высказывают мнения, задают вопросы слушатели. Александр, зачем учиться сейчас и рулит? Ну, мы уже проговорили, mm-hmm, про это. 60-е. Я не знаю музыки, могу в стиле джаз зафигачить так, что... И многоточие. И что? Так что это что? Mm-hmm. Скажите, мне прям интересно. И стоит гораздо меньше, чем записываться в студию, нанимать сессионников. Дмитрий, среди прочих вузов у вас, наверное, самый высокий уровень выпускников, которые идут работать по профессии. А вот сейчас, я думаю, с Дмитрием мы начнем следующую часть. А я хочу задать вопрос. Не кажется ли вам, как эксперту в сфере образования, что российская высшая школа столкнется... Мы же от услуги ушли в образование.
11: Да.
10: А не придем ли мы сейчас к тому, что победит тот университет, который создаст на своих лекционных и семинарских занятиях самую разветвленную, самую интересную индустрию развлечения студента, в погоне за студентом?
11: Ну, понимаете, может быть, я же поскольку не вижу все сферы образования, mm-hmm, я знаю нашу, и в частности, в большей степени даже не просто сферу культуры, сферу музыкальную. У нас... Это мы как раз призваны развлекать изначально.
10: Да, да. Давайте
11: вспоминать про музыкантов придворных или там скоморохов российских. Но здесь вопрос в том, что у нас очень и очень насыщенная программа. Очень серьезные, можно сказать, как кто-то сказал бы, там, не знаю, тренинги для того, mm-hmm, чтобы выпустить хорошего музыканта. И поэтому как-то даже сам учебный план, несмотря на все желания нам постоянно, mm-hmm, прислать новые директивы, что туда еще необходимо включить, мы старательно от всего этого отбиваемся, потому что, говорим, время ограничено. И за это время мы должны выпустить того, кого ждут филармонии, кого ждут, ну, и шире концертные организации, театры, музыкальные школы, ну, все те, кого я уже называл выше. И человек, который к нам приходит и все-таки, как мне кажется, видит себя в этой профессии, он в большинстве своем заинтересован выйти хорошим музыкантом. Для того, чтобы стать хорошим музыкантом, это талант плюс огромная-огромная работа над собой. Поэтому мы все-таки продолжаем быть не про развлечения.
10: А онлайн-обучение у вас есть?
11: Онлайн-обучения у нас нет.
10: Нет, это 60-е, опять же, задает вопрос. Я имел в виду, знаете, в других вузах, особенно там в западных вузах, ты видишь, там какой-то учитель физики на большом маятнике там качается, рассказывая про законы физики, там чего-то еще, про течение времени. И это вызывает вау-эффект у зрителей. Вот такой бы был бы у меня преподаватель, я бы физику знал, я был бы таким бы физиком. Поэтому я и говорю, что я думаю, что с искусственным интеллектом мы, и даже в сфере образования, потому что утилитарность образования все ниже и ниже становится для многих людей, а вот как бы покачаться на маятнике, чтобы нас развлекли, чтобы привлекли наше внимание вот, с точки зрения зумеров. Поэтому да. Кстати, но про нашего здесь, звукорежиссера да, пишут.
11: Здесь в какой-то степени, знаете, это вопрос и к школе, и к общему образованию сегодня, потому что вот это стремление либо максимум положить, и при этом даже не думать о том, насколько оно будет усвоиться.
10: Насколько оно легло.
11: Да, да. Либо, соответственно, в какой-то момент времени перейти на, полностью на режим развлечения, не понимая, а все-таки будет ли в рамках этой игры, пусть это будет даже игра, все-таки усвоен материал. Потому что вопрос вот того, что потом остается, у тебя выходит, где бы ты ни был, знаете, как в рамках, мы говорим, общего образования, ты просто владеешь какой-то информацией, которая, может, тебе в жизни никогда не пригодится, но это делает тебя все-таки мыслящим субъектом.
10: Это как разговор про плитку в Москве. Друзья, у меня в гостях сегодня Александр Сергеевич Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор. Я Борис Чернышов, это Радио Академия. В следующей части нашего эфира принимаем звонки, а сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Пострадавший при атаке ВСУ 18 мая умер в Курской больнице. Мирный житель был ранен в результате удара по частному дому в Глушковском районе. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Виктору Дмитриевичу было 62 года, уточнил глава региона. Он добавил, что супруга погибшего находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Эстония запретила Украине использовать свое воздушное пространство для беспилотных атак. С таким заявлением выступили в Минобороны Республики. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сегодня глава ведомства Ханна Певкур сообщила о первом сбитом украинском беспилотнике «Камикадзе» под городом Тарту в 185 километрах к юго-востоку от Таллина. Эстонские власти предположили, что дрон был направлен в сторону России. За несколько минут до перехвата летательного аппарата ВСУ на юге Эстонии объявляли воздушную тревогу. Михаил Мурашко исключил риск распространения эболы в России. Об этом глава Минздрава заявил в Женеве на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также обсудил поставки российских вакцин в Демократическую республику Конго и Уганду на фоне вспышки лихорадки с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебриесусом. Специалисты Роспотребнадзора выдвигаются для оказания помощи по вопросу вакцин и препаратов, сообщил Мурашко журналистам. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки. Жара в московском регионе пойдет на спад к выходным. Пик придется на текущую неделю, после чего температура начнет снижаться. Об этом Интерфаксу сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, уже в выходные в Москве и Подмосковье похолодает на 7-8 градусов. Температура опустится до плюс 20-23. На следующей неделе показатели вернутся к климатической норме или окажутся немного ниже, в пределах 18-23 градусов тепла. Кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер возможны во второй половине пятницы. Метеоролог уточнил, что прогноз еще может корректироваться, однако по предварительным данным жаркая погода сохранится минимум до 22 мая. Сейчас в российской столице плюс 25, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
16: А вы говорите «милит».
17: Я его что?
16: Мне «милит».
17: Рекламирую.
16: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
12: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
10: Добрый вечер еще раз. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Продолжаем наш интересный разговор с Александром Сергеевичем Рыжинским, ректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных, доктором искусствоведения, профессором, лауреатом премии правительства России, почетным работником сферы образования нашей страны, членом Совета по культуре при президенте Российской Федерации. Александр Сергеевич, добрый вечер.
11: Добрый вечер, Александр.
10: Коллеги, товарищи, все примкнувшие к сегодняшнему радиоэфиру своими ушами, тоже приглашаем вас с нами поговорить. Как это можно сделать? СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Ну и, соответственно, вопрос, который задавался Дмитрием. Среди прочих вузов у вас, наверное, самый высокий уровень выпускников, которые идут работать по специальности. Ну, интересно, кстати.
11: Ну, конечно, мы всегда говорим все-таки о трех ключевых, то есть столичных консерваториях. Это Гнесинка, Московская консерватория, Петербургская консерватория. Но надо сказать, что у нас очень достойный уровень оригинальных консерваторий. И вообще вот то, что у нас сегодня вокруг Гнесинки создано, это ассоциация музыкальных образовательных учреждений, она как раз объединяет все консерватории. У нас 10 федеральных консерваторий. И на самом деле со всеми мы поддерживаем теплые отношения. И в том числе и потому, что они выпускают достойных музыкантов. И поскольку сегодня есть возможность переходить с программы на программу, например, у нас есть специалитет, есть ассистентура, продолжается еще пока история с бакалавриатом и магистратурой, то у нас неоднократно возникали случаи, когда люди заканчивают программу, например, там, где-нибудь в Нижнем Новгороде, продолжают у нас, или, допустим, в Новосибирской консерватории, переезжают, допустим, в Петербургскую консерваторию. Так что вот такая ситуация. То есть сказать, что мы прямо так лучшие из лучших, ну, я думаю, что вообще все наше образование консерваторское — это лучшее из лучших в мире. Безусловно.
10: А вот интересно, вы в начале мая поддержали идею о создании единого учебника по музыке. Да. А что такое единый учебник по музыке? Особенно в образовательных школах.
11: Нет, вы знаете, ведь в советское время, пусть учебника на руках не было, но была единая программа. Это была программа Дмитрия Борисовича Кобылевского, программа «Музыка». И поскольку я сам имел честь некоторое время даже преподавать в школе, я эту программу в 90-е годы, поскольку другой программы тогда еще толком не было, вот по этой программе работал. И понимаю, что, как, знаете, вот такие базовые учебники по остальным дисциплинам, которые позволяют там все-таки организовать единое образовательное пространство, как у нас написано в федеральном законе об образовании, вот этот учебник, вот такую гарантию единого подхода даст, потому что нам все-таки содержательно нужно здесь определяться. Ведь что есть сегодня? Буквально не так давно прошло совещание под руководством Александра Владимировича Журавского, представителя администрации президента, где как раз у нас высказывались педагоги школ, и что они сказали? Что есть программа, есть стандарт, есть разные учебники, то, в зависимости от того, кто какой учебник предложит, и, в общем, три реальности. И эти три реальности между собой не совпадают. То есть, ну, в общем, надо наводить порядок.
10: А что в этом учебнике должно быть? Это какие-то песни общие? Это
11: я думаю, что за подходы? Что там должно быть, во-первых, то есть само содержание, оно должно касаться выдающихся образцов музыкальных, потому что нужно знакомить и наших детей с тем, что вообще такое музыка. И причем не обязательно ограничиваться только одним родом. Там, сказать, мы только изучаем классическую музыку. Нет, почему? Джаз, лучшие образцы вот эстрады, потому что, например, вот если мы говорим, например, о замечательной советской эстраде, как можно от этого отказаться? Это тоже может, и, как мне кажется, должно войти вот в эту программу, которую нужно создавать, ну, как мне кажется, с участием экспертов, представляющих разные роды музыкальные, и при этом, конечно, должно быть обязательно музицирование, должно быть. То есть это и вопрос пения, как самый демократичный и, собственно, не требующий даже дополнительных каких-то материальных ресурсов формы. И кроме того, все-таки мы не забываем, что Россия — это хоровая страна с уже многовековой традицией хорового пения, поэтому не хотелось бы это терять. И вот есть предложение, например, от коллег, как устраивать и оркестровое музицирование в таком даже любительском варианте, но привлекая тем самым ребенка не просто к теории, но и непосредственно к практике. Я думаю, что вот в итоге та работа, которая сейчас начата вот над этим единым учебником, она, я надеюсь, я вообще оптимист по жизни, что она приведет к вот тому, чего сейчас нет, вот к сбалансированному, правильному, вот грамотно построенному, имеется в виду, учебнику единому для всей территории нашей большой страны.
10: Слушайте, но у вас также и международная деятельность. Вы участвуете в Венецианском биеннале.
11: Это один из проектов, которым мы, действительно, занимались.
10: Ну, на самом деле, это очень интересно, потому что тут недавно нам показали про то, как два организатора со стороны России показали культуру России не только там в музыке, в изобразительном искусстве, в киноискусстве, но еще и показали цветовое искусство, посадили самые русские из России, только лопух забыли. Это вообще, верните лопух на Венецию, на этом биеннале. Вообще, на самом деле, насколько интересно там, может быть, вы обратную связь получаете?
11: Постоянно
10: получаю. Прямо сейчас. Как реагируют на российское искусство, на российскую музыку сегодня? Этот запрет был, отмена, всех отменяли. Только, по-моему, мне кажется, ценники повысили этими отменами.
11: Наверное. Знаете, я могу сказать, что когда... Вот я согласен с Михаилом Ефимовичем Шуткиным, который сказал о том, что мы не возвращались, потому что мы не уходили. И я полностью придерживаюсь этой же позиции. Ну, к примеру, неделю назад я давал концерт в Париже с хором. И видел реакцию французов, которые составляли основную часть тех, кто пришел в наш русский дом в Париже, и послушать программу, которая называлась «Русские времена года». Это была программа, сочетавшая академическое искусство, фольклор, и была посвящена вот приближающемуся Дню славянской культуры и письменности. И, знаете, вот в каком бы мы городе ни были, потому что мы потом поехали в Брюссель, с этой же программой, а как раз год назад у нас был большой тур, как мы назвали, тур Великой Победы, где песни, великие песни «Войны и Победы» звучали фактически вот в ключевых столицах Европы. И, знаете, приходят сотни людей, приходят со слезами на глазах порой, приходят с такой благодарностью за то, что мы продолжаем хранить память и о музыке, а вообще об истории своей страны. Знаете, в Бельгии, было очень интересно, ко мне подошла такая пожилая пара, интеллигентная, и сказали о том, что они очень страдают, осознавая, что такой культуры, которую они видят благодаря нашим концертам, они не имеют здесь. То есть нет бельгийской культуры, uh-huh. нет вот этой основы, и поэтому они с радостью ходят в русский дом. Поэтому если даже и возникают какие-то, знаете, противодействия или даже откровенные высказывания, это, как правило, вот, знаете, перед русским домом выстроить там состав вот этих людей с плакатами, и они, соответственно, за деньги, это абсолютно четкая история, за деньги, это мы точно знаем, будут рассказывать о том, какие русские плохие. А это не имеет никакого отношения к культуре. У нас даже был один интересный эпизод, когда мне рассказывали сотрудники русского дома в Берлине, что женщина, которая к ним вводит ребенка на рисование, была замечена среди этих протестующих. Они потом ее спросили: слушай, ну, имей совесть. Ты, получается, сама
10: же крестик, сюда. Либо...
11: Ну, она говорит: ну, мне как-то надо жить, а там все-таки платят денежку. Ну, в общем, я молчу просто про совесть этого человека, но чтобы мы понимали, это сегодня сознательно и вот намеренно нагнетается. А как была, я бы сказал, такая очень-очень теплая встреча вот в последние наши приезды, так она, я думаю, и будет оставаться, потому что где бы мы ни были, там Италия, Франция, Германия, Бельгия и прочие страны, это в которых, правда, кстати, продолжают, слава богу, спасибо огромное руководителям наших русских домов, спасибо вообще Россотрудничеству, что они настоящие подвижники, в таких условиях продолжать работу, и они все равно продвигают русскую культуру. Поэтому здесь, я могу сказать, и Венецианское биеннале — это одно еще из подтверждений того, что нас там очень ждут. И на самом деле негодуют и даже выражаются, и даже порой матом о том, что...
10: Не, мы можем, нам, давайте воспроизведем, что говорят.
11: На всех языках о том, что сегодня политика мешает тому, что всегда для них было свято. Это слышать русских исполнителей.
10: Это интересно. А вот как вы оцените Евровидение, которое прошло? Я так, у меня в вопросе
11: честно,
10: не было это.
11: Честно, я даже не знаю,
10: я читал,
11: что оно прошло.
10: Там что-то там кто-то митинговал, что-то Польша на Украину погнала из-за этого Евровидения.
11: Нет, знаете, цирк урода уже. Я последний раз смотрел Евровидение, где выступала наша блистательная выпускница Полина Гагарина. Вот это я смотрел.
10: Да, вот она.
11: Да, вот это с огромным удовольствием. Mm-hmm. И, конечно, Полине всегда огромный привет и поздравления. То, что... Она как раз настоящий музыкант, который несет вот это наше искусство настоящее и наши традиционные духовно-нравственные ценности.
10: А вот скажите, как вам кажется, как будет меняться музыка в течение там, ближайших лет 10? Потому что мы видим, приходят новые стили, там, какие-то песни. Классика, конечно, останется классикой, это мы понимаем, и даже, возможно, и музыка в лобби отелей останется примерно та же. Но вообще в музыкальном искусстве возможно ли предсказать что-то, куда пойдет все? Или в музыке вот возникает феномен какой-то, и он становится трендом, он становится форматом для подражания? Вообще, возможно ли предсказывать появление новых стилей? Мы, допустим, можем предсказать, что там, где-то там в Сибири, еще залежи нефти, в других профессиях, или там в компьютерных науках тема медицины будет актуальна через 10 лет, или космос мы будем все бороздить через 50 лет. А в музыке возможно такое предиктивное мышление?
11: Знаете, можно предполагать, и в какой-то степени даже обоснованно, имея перед глазами вот ту музыкальную историю, которая нам известна. Мы понимаем, что, во всех случаях, в нашей стране на протяжении не то, что там 50, там 100 лет и большего количества лет, фольклор остается одним из наиболее почитаемых. Вот, кстати, Россия — это страна, которая не утратила этих связей со своим исконным прошлым.
10: А что есть фольклор? Фольклор? Это «Калинка-малинка»?
11: Ой, что вы, фольклор в нашей стране настолько многогранен. Знаете, это когда... Вот,
10: а вы приведите пример, потому что, вот честно, я не сильно сведущ в этом, но вот это же Интересно, потому что вот когда эксперт говорит про это, он uh-huh. подразумевает одно. Когда вот Борис Чернышов говорит об этом, он там «Калинка-малинка», там «Вополе березка» стояла.
11: И «Вополе березка» тоже все хорошие песни. Просто мы с вами должны понимать, что наша страна, она не едина по вот, языку фольклорных источников.
10: Да, да, конечно.
11: И поэтому северный фольклор вообще не похож на фольклор южный. А еще есть отдельная категория, допустим, казачьего фольклора. Есть западный фольклор. Это вот западные русские песни, они не просто необыкновенные.
10: Вот то, что... А вот из современных, кто вот исполнители, как фольклорист, наверное?
11: Правильно? Ну, вообще хороший ансамбль. Вот, например, ансамбль «Толока», потрясающий ансамбль, как раз на Венецианской биеннале пел как раз эти песни, причем там потрясающие. Есть даже истории с тем, что и фольклорные источники, и даже композиторская музыка соединяются. Собственно, то, что мы сейчас сделали вот в рамках своего европейского тура. Это действительно сегодня очень интересно, когда не просто фольклор в чистом виде, а фольклор вот в таком...
10: В обработке.
11: Не только в обработке. Фольклор, знаете, когда он интегрируется в проект. Mm-hmm. Потому что, вот, например, с Андреем Мерзликиным мы когда-то сделали потрясающе совершенно, не оставляющий никого равнодушным, «Вологодский круговорот». Это просто песни Вологодчины вместе с музыкой нашего классика, ныне живущего, Александра Чайковского, главы Союза композиторов, и они были соединены с потрясающим текстом Белова, который читал Андрей. И я вам честно скажу, это вот тот спектакль, который все воспринимали как, знаете, проповедь о... Вот о русскости, что такое Россия, что такое не в виде лозунгов, каких-то прокламаций, а вот искреннее понимание того, что такое Русь в виде, знаете, такой человеческой жизни, от весны к зиме и природы, которая сопровождает ту жизнь.
10: Это а вот хор Сретенского монастыря, это фольклористы или
11: нет? Нет, Сретенский это... монастырь, где, кстати, очень много наших выпускников, и я тоже, кстати, когда-то там сам пел, поэтому хорошо знаю, и как устроена концертная жизнь этого действительно замечательного коллектива, но в основном это работа, конечно, с церковным песнопением, потому что главная все-таки задача хора — это петь за богослужением, но концертный репертуар, кстати, потрясающий. И абсолютно. Многогранный. И там есть и обработки песен. Просто, знаете, вот здесь это интересно. Я как хоровик хорошо понимаю, как академист-хоровик. У нас же есть хоровики-народники, есть хоровики-академисты. Вот академисты тоже исполняют народные песни, но в обработках. Там, например, обработки Свешникова, обработки Калистратова, обработки вот нашего замечательного гнесинского композитора, недавно ушедшего Ларина. Это все несколько такая попытка фольклорный материал сделать более близким и понятным сегодняшнему слушателю. Тоже интересно. И на самом деле возможно. Но если мы говорим про аутентичный фольклор, а сегодня какая-то вот мода, я обращаю внимание именно вот на такое исконное искусство.
10: А вот Прохор Шаляпин. Это фольклорист или это просто сейчас уже культурный феномен, не имеющий отношения к музыке?
11: Я думаю, я точно не эксперт в области Прохора Шаляпина.
10: Интересно. А нет, ну да. Но просто он же начинал как такой выпускник, по-моему, тоже, может, даже вашей
11: академии. Я наведу справки, узнаю.
10: Да. Не-не.
11: Я просто могу сказать...
10: Он входил в этих с гуслями...
11: Он этих, кто только не ходил. Вот, например, я горжусь тем, что наша выпускница Надежда Георгиевна Бабкина.
10: Да,
11: вот это наша выпускница. Тоже человек, подвижник, который песню русскую старается максимально приблизить к любому поколению. И замечательно это делает.
10: Подожди, а вот каждый вуз это... каждый вот вуз определенное количество стереотипов и мифов.
11: Там, да, вышки конечно.
10: Те учатся, в МГУ вот эти учатся, там, в МГИМО эти учатся и так далее. И в каждом регионе это какой-то собирательный образ мифов, сплетен и каких-то суждений. А вот в Академии Гнесина... Это кто? Какие мифы, сплетни, которые можно сейчас прям разрушить в прямом эфире?
11: Давайте я скажу о себе, как я ехал из Сибири поступать в Москву, в Гнесинку, и думал, что в Гнесинке, опять же, по поводу сольфеджио, что сольфеджио только на 5 с плюсом у всех, что те, кто учатся, они, можно сказать, со второго курса дирижируют хорами и оркестрами ведущими, и вообще это настоящие небожители. когда ты соприкасаешься, понимаешь, что это обычные люди. Вот гнесинцы тоже обычные люди, но в какой-то степени, в хорошем смысле слова, повернутые на музыке. Вот для меня гнесинец — это вот такой человек, который не просто талантливый, а он в какой-то степени фанат, действительно фанатично преданный своему делу. Но то, что не обязательно там сольфеджио на предельный балл для поступления, это я могу уже сразу сказать, поэтому не бойтесь, вот кто слышит, приезжайте, вступайте, вообще пробуйте свои силы, потому что если вы хотите поступить в Гнесинку, вы поступите, пусть даже не с первого раза, но дорогу осилит идущий.
10: А что делает, кстати, Прохор Шаляпин выпускник, да? Выпускник оказался.
11: Спасибо, буду знать.
10: Да. А вот что делает студента Гнесина Академии счастливым человеком?
11: Востребованность.
10: Хорошо. А что делает выпускника Академии счастливым человеком? Вас что делает счастливым?
11: Ну, я вот могу сказать, возможность жить и заниматься любимым делом. Для меня любимое дело — это музыкоисполнительство. То есть, когда мне говорят, вот, кто вы, ректор или дирижер, я говорю, знаете, я музыкант. Потому что вот в этом объединяется все. И управленческое, когда ты понимаешь, как устроено музыкальное образование, и непосредственно вот все остальное. Такое, знаете, многоликое слово — музыкант. Поэтому счастье — быть музыкантом.
10: Сухарики, ник такой, пишет. Да он просто угорает над окружающим, я про Шаляпина. Не надо его всерьез воспринимать. Ну, мы тоже смеемся вместе с ним, потому что главное в нашем деле не как он переработаться или переработать. Мы тоже это делаем. А вот прям в самом завершении, мне кажется, хотелось бы ваш совет получить для всех, для родителей, которые будут отправлять детей на ЕГЭ. Это ужасно, я сказал, извините, вырвался. Будут отправлять на ЕГЭ и на вступительные испытания, которые переживают больше детей и загружают детей больше еще какой-то переживалкой. Что, вот дайте совет родителям, как расслабиться?
11: Я бы предложил сделать то, что, не знаю, мне кажется, делали поколениями мудрые родители.
10: Махнуть?
11: Самое главное, это дать ребенку, который в этот момент уже, по сути, не ребенок, он уже выходит в самостоятельную жизнь. Право быть самостоятельным. И вообще не делать трагедии из вот этого понимания, поступил, не поступил.
10: Правильно.
11: Вот ребенок должен, который, повторю, уже не ребенок, он уже все-таки уже практически сформированная личность, самому решать за себя. И если, например, человек, там, не знаю, не уверен, боится и не может там как-то поверить в свои силы, вот в какой-то степени просто сказать ему, что я тебя люблю при любом исходе вступительных испытаний, но если ты не попробуешь сейчас, может быть, ты об этом будешь жалеть всю свою жизнь. Вот так, моя жена когда-то, приехав из города Кирова, и все борясь вот поступать или не поступать, все-таки переломила себя, поступила, и в итоге в моей жизни вот она... оказалось.
10: Не все в этой студии переломили себя, да? Кто-то не доломал, ну ладно. А последний вопрос. А много тех, кого вот родители направили, не сами пришли в академию? А вот...
11: Ну, есть у нас, конечно, такая история, я называю плыть по течению, когда вот родители музыканты, дети музыканты. Ну, допустим, у меня старший сын учится в музыкальной школе, скоро ее заканчивает. Младший, скорее всего, сейчас приступит уже к обучению в музыкальной школе. Но я все-таки здесь... хочу предоставить им в определенный момент времени решать и не тащить намеренно по этому пути, как делают, и действительно делают. Вот эта династийная история, она есть, она приносит свои результаты, но очень много случаев, когда есть разочарование, особенно когда там отец или мать многого добились, а ты идешь по этому пути, и уже как бы не оправдываешь ожидания, особенно когда все знают, кто твои родители. Вот это, пожалуй, такая личностно непростая история. Поэтому я всю жизнь был счастлив и молил Бога, что слава тебе, Господи, что у меня родители не музыканты, что я первый на этом пути в своей семье.
10: Дорогие друзья, я представлю, кто сегодня был у меня в гостях. Александр Сергеевич Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, лауреат премии правительства России, почетный работник сферы образования нашей страны, член Совета по культуре при президенте Российской Федерации. Я тут вижу, поступают еще нам звонки, вопросы. Пишут, ну уже поздновато, товарищи. Поздновато мы опомнились. К искусству надо дойти, я это понимаю, но путь должен, что называется, тоже быть определенный, с уважением, с такой, с расстановкой или что-то еще. Также, Александр Сергеевич, поступают вопросы от вашего тезки, а может ли ваш гость спеть что-нибудь? Я отвечу на моего гостя, спеть он не может, могу спеть я, но тогда уши завянут, а динамики разорвутся, а нам не нужны эти... Да, а нам не нужны эти выяснения отношений, товарищи. Мы с вами люди гуманные и приятные и правильные. В завершении выпуска хотел бы сказать одну вещь. Давайте следующий выпуск.

0: пустим в работу и, конечно же, пригласим всех, кто хотел бы, с одной стороны, с вашей инициативы сюда прийти, ну и, конечно же, те, кто сам бы мечтал бы сюда прийти и поговорить со всей Москвой. Дорогие друзья, целую неделю буду находиться в оцепенении без каждого из вас. Сердце мое будет обливаться кровью, потому что я не смогу с вами общаться так же, как сегодня, всю эту передачу. Мы обсуждали важные темы. Иногда подкалывали друг друга, вспомнили даже про Прохора Шаляпина. Ну, о чем не вспомнить. Вечер практически летний. Поэтому желаю вам хорошей недели, чтобы все загорели, все были в хорошем настроении и готовились к следующему эфиру, к следующему вторнику. Это была радиоакадемия «Наговорит Москва». Борис Чернышов. Всем пока-пока.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. НАТО обсуждает возможность развертывания сил в Ормузском проливе. Решение будет принято в случае, если судоходство через него не будет восстановлено к июлю, сообщает Bloomberg. По информации агентства, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Североатлантического альянса, отмечается изменение отношения НАТО к данному вопросу. Поскольку прежде государства военного блока были готовы организовать миссию по защите судоходства на этом маршруте только после прекращения боевых действий. Денис Мантуров сообщил о первом полете прототипа двухместного Су-57 истребитель, разработанный нашими авиастроителями. Кроме уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета, заявил первый вице-премьер журналистам. Су-57 разработан компанией «Сухой» и производится на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Кирилл Дмитриев создал аккаунт в китайской соцсети WeChat. Глава РФПИ будет делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций. Ранее китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский МАКС. Он отметил, что мессенджер в нашей стране претендует на роль WeChat в КНР. При этом, по его словам, на российской платформе регистрация проще, чем в китайском аналоге. В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за подъема реки Терек. В ближайшие дни уровень воды достигнет неблагоприятных отметок, сообщили в региональном МЧС. Спасатели призывают жителей прилегающих районов соблюдать меры безопасности. В случае подтопления территории граждан просят воздержаться от поездок и оставаться в безопасных помещениях. Оранжевый уровень погодной опасности объявили во всех регионах Центральной России. Он последний в шкале метеопредупреждений и указывает на опасные погодные условия с риском стихийных бедствий и ущерба. По данным Гидрометцентра, в Московской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также в российской столице, предупреждение действует до 22 мая. В Тульской и Калужской областях до позднего вечера пятницы, в ряде других регионов ЦФО – до утра 21 мая. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 10 рублей 45 копеек, доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник

0: Абаз Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Умные парни.
7: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам пришла сценарист и режиссер кино Дарья Лебедева. Дарья, я тебя приветствую.
8: Всем привет.
7: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Задумка была моя такая, чтобы поговорить с молодым, свежим режиссером с ясным взглядом. По поводу современного кино, потому что принято обычно рассуждать о кино с позиции того, что либо все пропало, либо вы ничего не понимаете. Вот. А почему я захотела с тобой поговорить? Потому что посмотрела твой фильм, который был, ну, сколько, полгода, наверное, уже прошло, да, который стал, по сути, насколько мы понимаем, такой интересным явлением, потому что это, по сути, первый за много-много лет ромком. Вот, «Сводишь с ума». И, соответственно, сейчас уже можно рекламировать, потому что все прошло. И в какой-то степени для меня лично стало удивительно, что такое эмоциональное кино, в принципе, оно у нас сейчас не просто снимается, оно еще и заходит. Люди соскучились по новым жанрам?
8: Мне кажется, люди соскучились по внятному кино, нелениво сделанному.
7: Нелениво сделанному, это интересно, это как?
8: Потому что вот когда мы выходили в прокат, мне все сказали, что мы не соберем. То есть шансы равны нулю, потому что жанр ром-ком не собирает в прокате.
7: Угу.
8: Я говорю, как же так? Это фильм о любви. Фильм о любви всем нужен, ну, на мой субъективный взгляд. И я начала смотреть фильмы о любви, которые выходили в последние 5 лет у нас в стране. И оказывается, это смотреть невозможно. Ну, правда, это очень плохие фильмы. И они плохие именно потому, что они ленивые. То есть какие-то люди собрались за столом и такие, ну что, давайте.
7: Надо снять кино.
8: Да, вот эту артистку возьмем, ну, вот этого симпатичного. Вот они вдвоем в кадре как будто уже достаточно, да? Ну, пусть он будет таким неприятным парнем, гулякой. Ну, она будет пусть какой-нибудь там. И вот этот подход чувствуется к созданию фильма, что изначально это все родилось не потому, что люди любят кино, а потому что захотели по-быстрому. Угу. Уж причина неизвестна. И там лезут сцены, типа он идет по улице, столкнулся с ней, у нее разлетелись документы. Он начинает подбирать эти документы, вот их взгляды встретились. И, конечно же, это любовь. Но мы с вами в это не верим. То есть все равно у нас
7: любовь
8: уже
7: так не выглядит, да.
8: И у нас зрительская насмотренность огромная. Мы видим, как кино делается в мире. Угу. Мы до сих пор открываем как бы разные сайты и видим, как это делается на мировой арене. И это, конечно, смотрится убого на контрасте. Вот. И я думаю, что успех нашего фильма был в том, что изначально, когда мы писали этот фильм, мы писали все на личном опыте, несмотря на то, что это фантастика, и события происходят в параллельных реальностях. Все сцены — это личный опыт, диалоги очень искренние, очень много парадоксальных сцен. И вот это вдруг зашло, потому что просто, наконец-то, к кино кто-то ответственно подошел.
7: Угу.
8: Вот.
7: Современное российское кино и поиск тем в современном российском кино, есть ли в этом определенные сложности? Ведь, по сути, все темы всегда избитые. Любовь, трагедии, войны, судьба маленького человека. Ну, темы избитые. Но, по сути, каждый раз мы понимаем, что есть вот плохое кино, которое плохо снято, а есть на ту же самую тему прекрасное кино, которое, вот, в общем, отвечает всем потребностям и, самое главное, получает отклик от аудитории.
8: Угу. В самом начале, когда я только начала заниматься кино, мне было 21 год, я была очень юна. И я себе просто девиз ставила, что я должна написать и снять что-то совершенно не похожее на то, что выходит на экраны.
7: Угу.
8: Что-то новое. Такое новое, чтобы у всех крышу снесло. И от смыслов, и от подачи, и от формы. Вот, новое на 100%. Но чем больше я снимаю кино, чем больше я смотрю кино, тем больше мне становится ясно, что невозможно скреативить во всем на 100%. Бывают фильмы креативные по смыслу. Угу. Ты смотришь такой, ну, этот месседж еще не доносили до меня. Бывают фильмы очень простые по смыслу, но очень креативные в форме, как, например, «Все везде и сразу». Ты смотришь этот фильм, и ты просто на американских горках катишься, а ты не знаешь, что будет в следующей сцене. Это мега-креативное кино. Но посмотреть на смысл, там просто о том, что мамы, воспитывайте своих дочек в любви. Будете воспитывать их в холоде, они вырастут монстрами. То есть такой очень внятный, простой посыл. Смысл.
7: Угу.
8: И я сейчас скорее иду таким путем, что мне нет больше желания каких-то дико креативных смыслов искать. Они все на поверхности. И смысл, который сейчас меня тревожит, у меня сейчас новая тема. Я взрослая сейчас, у меня отношения с моим взрослым папой. Вот об этом мое следующее кино. Просто о том, как взрослая женщина должна простраивать отношения с своим взрослым папой, например.
7: То есть, по сути, получается, что для современного российского кино появляются какие-то новые темы, которые до этого не были затронуты, или они рассматриваются с иного угла?
8: Мне кажется, что темы не новые. Вот я как раз сейчас говорю про отношения с папами, что в Советском Угу. Союзе не было таких проблем, конечно, были. Вопрос формы. Мы, как современные авторы, должны эту форму новую найти, чтобы человек, который вчера смотрел сериал от Netflix, включил русский продукт и понял, что да, ему прикольно это смотреть.
7: Ну, сериалы, кстати, русские смотрят, их прикольно смотреть.
8: Да, они сериалов у нас вообще очень много классных. Но смыслы, которые там передаются, нам откликаются, потому что это про нас. То есть...
7: В чем все-таки фишка то, что иностранное кино цепляет в большей степени, чем свое кино? Вот что есть иностранное, любой, даже открыть какую-нибудь стриминговую платформу, и там, скорее всего, в любое можно тыкнуть пальцем, и, наверное, это зацепит. А вот с нашим, например, надо покопать. Не потому, что они гении, а мы какие-то прохиндеи, а, наверное, здесь что-то еще есть.
8: Вот не соглашусь с твоей теорией по поводу того, что иностранное больше привлекает.
7: Ага.
8: Во-первых, у нас великолепные статистики смотрения русского контента на самом деле. То есть есть люди, которые смотрят исключительно русский контент. И это мои друзья в том числе, которые... Так, что там вышло нового на платформах?
7: Угу.
8: И мне нравится Netflix и прочее. То есть есть ребята, которые сидят на НТВ годами, просто десятилетиями. Им норм от этого. А у нас хорошие русские продукты. Если вспоминать, да, из последнего, это вот, например, «Волшебный участок», «Кибердеревня», «Встать на ноги», сериалы просто... 13-я клиническая, первый пациент. То есть это такие проекты, которые всем в мире еще как бы жару дадут. Супер качественно, супер модно. Правда, это модные продукты. А почему нам кажется, что там лучше? Потому что до нас долетают только самые топовые вещи. Вот представьте, сколько в мире снимается всего. И хорошего, и шлака, и вообще. Но до нас доходит «Игра престолов», потому что все о ней говорят.
7: Все ее смотрят.
8: И мы такие, ну да, «Игра престолов», «Плей», я готов. Поэтому нам кажется, что там все классно, просто потому что до нас долетают только экземпляры, которые прошли уже такой отбор, да, всем миром. А мы в своем-то мы видим как бы и плохие экземпляры тоже.
7: Все видим.
8: Мы в нашей стране видим, ну вот этот не очень фильм, и этот не очень.
7: Но, кстати, может быть, как раз мы про советское кино. Я просто вспомнила, что принято считать, что вот, ну, советское кино – это ого-го. И до него теперь не дотянуться, потому что это остатки наследие прежней цивилизации. Но на самом деле ведь то, по каким фильмам мы судим о советском кино, это же тоже отборные, прошедшие очень много согласований ленты, а снималось-то не только это.
8: 100%. До нас дошла вершина, пик их гениальности. Кстати, у меня сейчас... такой этап интересный, я начинаю пересматривать советское кино,
7: так.
8: Потому что я с ужасом обнаружила, что знаю его фрагментарно. Например, каждый раз на Новый год ты видишь чуть-чуть.
7: «Иронии судьбы», чуть-чуть «Операции
8: И». И тебе кажется, что ты как будто все знаешь. И я села смотреть, и это такой космос, там «Мимино» пересмотреть, «Бульвар капуцинов». Я в таком восторге, это такое динамичное, смешное, классное кино. И доставляет огромное удовольствие, если осознанно уже вот во взрослом возрасте сесть и посмотреть. Вообще кайф. Вот. А почему эта цивилизация ушла от нас, я могу сказать в двух словах, если
7: это
8: интересно.
7: Конечно, конечно.
8: К сожалению, в 90-е годы разрушилась школа. То есть, когда страна переживала кризис, в момент, когда преподаватели как бы, да, из Советского Союза должны были прийти к нам подарить знания, им было не до этого. То есть, все выживали. И просто позакрывались институты, и преподаватели поуходили. И у нас осталось в стране в ГИТИС, но даже там преподаватели как бы уже, педсостав как бы ушел. И так как в России снималось, в принципе, мало кино в 90-е, оно было такое все провокационное, этим провокаторам тоже не особо интересно было идти и передавать знания молодым.
7: То у них был перформанс.
8: Да, мы просто не передали знания новому поколению. Поэтому с 2000-х годов кинематографисты начали отстраивать все заново. Они такие, так, мы на руинах. То есть мы не с базой, а мы на руинах. Что сделаем? Давайте с Голливуда копировать.
7: И началось. Вот копирование Голливуда, это же тоже какая-то странная история. Ну, то есть, условно, если сравнивать путь, например, американского кино или там путь американского актерского мастерства, там есть там три Китая. Один из них — это Михаил Чехов, например. И там бы какие пертурбации не происходили, какие бы направления не были. Сегодня Мерлин Монро, завтра там, не знаю, Том Харди, послезавтра еще кто-то. Это все равно единая школа, и вот этот единый базовый подход, он чувствуется. А у нас, казалось бы, неужели хватило там 10 лет, чтобы это все растерять, или просто это задвинули как это, ну, вот это вот было тогда, а сейчас мы сделаем вообще все по-новому, потому что это не, то не продается, а новое будет.
8: Угу. Ну, у нас больше, чем 10 лет это разрушалось. Чуть раньше там все это началось. Угу. Вот. Ну. Я не очень поняла твой вопрос, на самом деле.
7: Я к тому веду, что можем ли мы, скажем так, можем ли мы ту школу, вот потерянную, каким-то образом привнести сюда, или действительно приходится все с нуля делать?
8: Ну, уже нет.
7: Да?
8: Ну, все уже. Они просто уже, их нет живых уже, этих мастеров практически. Как мы это заберем? Только книги остались, но это... Книги — это мертвое без мастеров, ну, на мой взгляд.
7: Угу.
8: Мы начали отстраивать все заново. У нас был дико говняный период, когда мы чисто под копирку все делали. И эти фильмы не самая вершина искусства. Но, кстати, мы вернули людей в кинотеатры.
7: Русским кино.
8: Да, они пошли в кинотеатр и принесли первую кассу. Потом в какой-то момент люди переели и сказали: так, все, это невозможно уже смотреть. И русские тоже начали экспериментировать. И мне кажется, что та точка, к которой мы подошли, родились такие сериалы великолепные на платформах. Там как бы вообще все цветет и пахнет. Сейчас у нас сложный этап, мы вошли в новый виток, когда наша жизнь немножко как бы похожа на драму сама по себе, и еще новые ограничения какие-то идут. Угу. И у нас сейчас новый виток кинематографа, когда нам сложно, но мы должны выжить. Вот.
7: Имеет ли российское современное кино какой-то свой почерк и узнаваемый стиль, или он только формируется?
8: Наверное, имеет. Мы любим страдать, не умеем,
7: рефлексировать.
8: Не умеем самоиронизировать, как мне кажется. Очень редко у нас это происходит вообще в кинематографе. То есть, и когда это происходит, это такое счастье, когда мы можем нормально поржать над собой. Вот «Кибердеревня» в этом плане очень отличается. Мы говорим: да, мы такие, и это не выглядит, знаете, зло. Мы такие, и это по-доброму. Вот «Кибердеревня» — классный пример. Как будто бы, да, когда ты включаешь российские ленты, это всегда такое любование природой очень часто. У нас драма, кто-нибудь заплачет. Такое.
7: Но, кстати, может быть, это тоже узнаваемый почерк, потому что и в других странах тоже плачут.
8: Да, 100%. Вот, например, когда ты начинаешь смотреть испанский контент, он все равно чуть-чуть с их национальным оттенком. Там чуть-чуть все равно эмоциональнее, чем русские люди. Мы себя так вообще не проявляем. Корейский контент тоже можно всегда узнать, что они дерзкие, они всегда мешают жанры. У них такие сюжетные повороты, что сейчас это отец твоей сестры, а завтра это, ну, короче, вообще просто трешак по нашим меркам.
7: Так.
8: Мне кажется, российское кино более медитативное на контрасте с мировым.
7: А с копированием Голливуда что делать? Отойдет этот все-таки тренд или не отойдет? Потому что даже, ну вот, У нас же, например, такие собрания мифов, легенд, то есть там про Бабу-Ягу можно было такого навертеть, вот эти древнеславянские мифы и так далее. А посмотришь, а у нас даже наша мифология, например, наши сказки, они все равно обретают форму, как будто это вот какая-то пародия на голливудскую сказку. Там вот это все снято в рапиде, очень яркое, сюжеты, там движение камер, ну что-то такое. То есть вот там почерк как будто бы еще не найден. Почему это происходит? Почему мы пытаемся копировать до сих пор?
8: Я объясню, почему. Потому что лень людям.
7: Лень?
8: Ну, конечно.
7: Искать свой стиль? Проще скопировать?
8: Ну, у тебя есть схема, которая работает в кинотеатрах. Поярче все сделать, как бы, да, чтобы герой бегал, чтобы что-то взрывалось на фоне. И если у тебя будет такой трейлер, то, скорее всего, на тебя пойдут смотреть люди. И дети в том числе. Дети же большая целевая аудитория таких сказок, правильно? Угу. Но у нас есть эксперименты. Я недавно посмотрела «Буратино», наш русский. Блин, офигенно. Многие ругают Буратино за то, что он черный. Ну, то есть это темная сказка, все в черных одеждах. И многие такие, ну, это как бы кринж.
7: Темные фильтры.
8: Кринж. Да. Я посмотрела, подумала, офигенно. Люди были в творческом поиске. Они свили свою вселенную, где яркий только один персонаж, это Буратино. И он, правда, типа там... интересный такой. Я бы не сказала, что это под копирку. Во-первых, черных сказок я не видела в Голливуде. Вот. Но мне показалось, что это какая-то вот прям правда поиск. Еще 100 лет тому вперед. Мне нравится. Угу. Это прикольно. Хотя это тоже сделано. Вы чувствуете эту голливудчину. Но это не голливудчина, это три акта. То есть еще как бы Аристотель выделил три акта в произведении. Да? Зачин, развитие конфликта и окончание. Развязка. Угу. Да. Мы поэтому с вами «Скелету» писали сочинение когда-то в детстве. И принцип рассказывания истории не изменился с того времени. Просто в Голливуде это поставили на рельсы. Вот. И нам бы тоже надо бы. Просто нам надо находить более креативные мизансцены, нам надо находить более необычные решения, вкладывать больше любви и меньше делать проектов по-быстрому. Вот когда по-быстрому, сразу видно.
7: Наши слушатели говорят, а чем вдохновляться? Вот, например, Герман говорит, насколько уместно сравнение вашей работы, например, с «Ла Ла Лэндом» Дамьена Шазелла. При просмотре очень много раз ловил себя на мысли, что это прям отечественный «Ла Ла Лэнд» получился. А чем вдохновляетесь?
8: Ну, есть просто, знаете, любимые вещи. У меня нет такого, что такая...
7: Посмотрели, хочется повторить.
8: Сейчас я сделаю «Ла Ла Лэнд». Да нет, ты просто... и обладаешь любимым набором фильмов. Мой любимый набор – «Бойфренд из будущего», угу. «Дом у озера», «Реальная любовь». Вот все это все ром-комы, все старые ром-комы, «Красотка». Это все сидит во мне. Я это люблю. Поэтому, когда я выбираю костюмы актерам, и у меня есть выбор дать Миле Ершовой великолепной красное платье на финал или желтое, я беру желтое, потому что у меня немножко такой мозг, как бы я все такая увожу на радугу. И не было желания ничего копировать, просто это мой вкус, наверное, так.
7: Наш слушатель говорит, как вы думаете, какого кино современному зрителю сейчас не хватает у нас?
8: Вы знаете, друзья, нам не хватает очень многих жанров, очень многих. Но эти очень многие жанры не запустятся по понятным причинам. И причем причины разные очень. Например, хорроры. Ну, блин, хоррор – прикольный жанр.
7: По Достоевскому снять хоррор – вот это круто.
8: Да, посидеть, побояться, чтобы кишки полетали. Это вообще разгрузка прекрасная для психики. Но наши не снимают. Угу. Потому что боятся вложить много денег в производство и не купить это в кинотеатрах. Потому что дешевле, оказывается, купить. Это новый факт, который недавно узнала. Например, «Астрал», который выходит, там «Астрал 5», «Астрал 6», «Астрал 7».
7: Миллион каких-то, да.
8: Да. Это обычные такие классные, тупые хорроры. Их можно просто... Ты покупаешь его, например, миллионов там за 20, эту франшизу, прокатываешь в кинотеатрах, и у тебя сборчики такие, 100 миллиончиков, такой пук-пук-пук, ты забрал ту пенку и живешь себе классно, да? «Астралы» кормят тех, кто их привозит сюда, поверьте. Но если ты делаешь нормальный, внятный хоррор у себя и тратишь на него на себестоимость типа 150 миллионов, то ты не соберешь столько, то есть он не окупится. И это причина, почему у нас нет отечественных хорроров, например.
7: Потому что в конечном счете неизвестно, ну, как бы выхлоп, что это не соберет или не окупит,
8: да,
7: производство.
8: Дело у нас сейчас в кинотеатры ходят только две аудитории. Это семейная аудитория. Потому что дети у тебя на выходных шлондятся, непонятно, куда их деть. И такие, дети, мы идем в кинотеатр. Да. Ты их сажаешь на Чебурашку, и ты выдохнул на два часа, как родитель. И при этом ты четыре билета купил себе, мужу как бы, и двум детям. Но сейчас очень грубо. Еще более-менее ходящая аудитория – это женщины. Женщины вообще двигатель прогресса у нас в стране. То есть в кинотеатры очень редко ходят мальчики, только если выходит что-то про гонки. Вот они готовы. А так это девочка, которая говорит своему мужику, так, мы давно никуда не выходили, пойдем.
7: Пойдем в кино. Так.
8: И она выбирает своим женским сердцем что-то. Мелодраматичное иногда, ну, то есть вот такое. И аудитория хорроров у нас остается сидеть дома. То есть они включают это на платформе, на где-то скачанных ресурсов, покупают себе попкорн и как бы наслаждаются дома. Потому что зачем ехать в кинотеатр и платить такие бешеные деньги за билет, за попкорн? Переплачивать, если ты можешь дома похихикать. Вот.
7: Наш слушатель говорит, а вот интересно, что гости скажут, почему у нас не снимают, например, подростковые фильмы, как это было в советский период? Там же был целый сегмент, было и детское кино, были сказки, и были, самое главное, подростковые фильмы, где дети могли себе какого-то стержневого героя выбрать, и дальше сообщение потерялся.
8: Суперский вопрос вообще. Дорогие продюсеры, если вы нас слушаете, почему у нас нет подросткового? Я вот сейчас попробую ответить, но я не продюсер, я режиссер, у меня есть теория на этот счет. Первый момент. Все-таки подростки – это не платежеспособная аудитория, считается, потому что они сами, типа, ну как сказать, то есть они не пойдут тратить деньги в кинотеатр, они пойдут тратить деньги на новые шмотки. Так считается,
7: по крайней мере. А все остальное они посмотрят...
8: В телефоне. То есть, да. По статистике, они очень редко приходят в кинотеатр. Это первый момент.
7: Так.
8: Второй момент, им очень тяжело угодить. У них мозг уже сейчас, у современных подростков, которые с искусственным интеллектом общаются круглые сутки, смотрели сериал «Эйфория», там, где очень все ярко, насыщенно, и там подростки сталкиваются с таким уровнем конфликтов, что у нас в стране это вообще невозможно, чтобы такое вышло. И, конечно, для них наш контент будет казаться мега пресным. Вот чтобы сделать для них, чтобы они вышли из кинотеатра и сказали, ну это прям, ну круто, это надо, чтобы было такое дорогое кино, да. Надо врезать туда деньги, энергию, силы, чтобы попробовать их удивить. Вот, кстати, 100 лет тому назад как будто бы попытка вот эту аудиторию захватить. То есть у нас иногда там происходят вспышки.
7: В кино. Но я вспоминаю просто лет, наверное, 15 назад у меня был разговор с одним режиссером, который обивал пороги разных продюсерских центров и так далее с идеями снять сказки. Потому что тогда сказок вообще не снимали. Тогда было только все покупное, естественно. И ему говорили, но это не окупится. Но не будут ходить на сказки. А потом санкции засушили там, количество этих фильмов иностранных, которые покупалось, и все. Подумали, а почему бы не снять? И вот, например, сняли «Чебурашку», который побил рекорды по сборам. Начали потом снимать сказки, вспомнили про мифы, легенды и так далее. То есть как будто бы есть некая убежденность в том, что это... чья-то, что это не будет продаваться.
8: Да.
7: И от этого мы все отстраиваем.
8: Да.
7: Но как только ты повернешь как бы в другую сторону и скажешь, нет, ну если это в советский период, и до сих пор это смотрят спустя 60 лет с большим интересом, значит, что-то новое тоже можно снять, и это тоже будет продаваться, потому что сюжеты, как можно сказать, они все вечные.
8: Да. То есть смотри, существует среди, как бы, в сфере некое предубеждение, да?
7: Вот.
8: Типа, хоррор не окупится. И все такие, ну, не окупится, не окупится. А как... И кто-то один 100% порвет эту матрицу. То есть он сделает, окупится, и все после него скажут, ребята, делаем хорроры. То есть после сводишь с ума, какое количество ромкомов запустилось. Просто невероятное.
7: То есть ты, получается, порвала матрицу?
8: Я порвала матрицу, да.
7: А тоже говорили, не окупится?
8: Да, конечно.
7: Да?
8: Мы первые порвали ее. Я очень этим горжусь.
7: А почему, кстати, не окупится? Что про любовь не снимают или надо, чтобы вот любовь была вот эта на вытянутые жилы?
8: Да вот предубеждение было, что если ром-ком, то плохой. Вот, то надо лучше дома смотреть и не рисковать. Если Россия производство, то лучше не ходить в кинотеатр на ром-ком. И мы это предубеждение сломали. И за нами сейчас будет целая цепь грибочков. Но насчет качества, ребята, я не гарантирую вам, что это будет нормального качества. Потому что мне иногда поступают всякие звонки от продюсеров, типа, алло, да, Шуня? Давай, короче, вот типа сводишь с ума, можешь сделать?
7: Типа.
8: Да, у меня 100 миллионов там есть, короче, героиня будет из Питера, он из Москвы, давай, вот там они не могут встречаться, давай, погнали.
7: Прям в такой интонации, да?
8: Ну да, я говорю, слушайте, наверное, я воздержусь от такого предложения великолепного.
7: Дарья Лебедева, сценарист, режиссер кино, с нами в программе «Умные парни». Сейчас новости, мы продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
1: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году. Хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.
0: Говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дарья Лебедева к нам пришла. Она сценарист, режиссер кино. Говорим мы про современное русское кино, про почерк, узнаваемый стиль русского кино. И интересно, что, может быть, ром-ком, романтическая комедия, это тоже один из вариантов разновидности современного русского кино, потому что долгое время, мне кажется, у нас присутствовало убеждение, что если современное русское кино, то это обязательно про что-то тяжелое, такая достоевщина. Вот Звягинцева за это критиковали, хотя фильмы прекрасные. Значит, другим режиссерам, почему вы постоянно рефлексируете над чем-то там, трагичным? Вот, хотя это одна из сторон жизни. Есть ли вариант, что вот жанр романтической комедии, комедии как таковой, он тоже встроится и будет действительно иметь свой отличительный почерк, и, соответственно, это будет узнаваемо не только внутри России?
8: Я думаю, что это уже есть.
7: Да?
8: Вообще для экосистемы правильной нужны разные фильмы разных жанров. Обязательно нужно авторское кино, обязательно нужен мейнстрим, обязательно нужно детское кино. Тогда мы будем развиваться органично.
7: Угу.
8: Некоторые говорят иногда, зачем вы делаете свое авторское непонятное там,
7: кино? Underground этот.
8: Да. На самом деле я всегда очень радуюсь, когда выходят такие фильмы. И есть фестивали, которых подсвечивают. Недавно такой появился на небосклоне фестиваль «Маяк», откуда все приезжают просто такие одухотворенные, потому что там авторы делают кино как искусство.
7: Угу.
8: То есть невозможно относиться к кино только как к коммерческому продукту. Нужны у нас в стране творцы, которые делают это как искусство. Может быть, их фильмы в итоге непонятные немножко, затянутые, там, как Тарковского, достаточно сложно смотреть. Но благодаря их поискам творческим другие творцы могут это тоже обработать, осознать и сделать что-то более массовое, более такое коммерческое, но как бы сохраняя искренность. Короче, мы нужны им, они нужны нам. Это так должна выглядеть киноиндустрия здоровая.
7: Фильмы сейчас способны все-таки влиять на мировоззрение зрителей? Например, вот та же самая комедия, мелодрама современная.
8: Думаю, да. На меня вообще воспитал «Король Лев». Помните мультик? Да?
7: Конечно, до сих пор плачем.
8: Я в детстве смотрела эту кассету просто раз за разом, несколько раз в день. Угу. Каждый раз ревела, когда Муфаса умирал. Потом я немножко повзрослела, наткнулась на фильм «Красотка». Я тогда не понимала, что такое ее профессия. Но мне очень понравился рыжий цвет волос.
7: Картиночка.
8: Да, какая она женственная, какая она смешная. И я много лет красила волосы в рыжий с 14 лет. Я только недавно стала блондинкой. Влияет ли кино на нас? Да, конечно, влияет. Посмотрите на свадьбы, которые сейчас проходят в России.
7: В стиле чего-то они обязательно проходят.
8: Но все же мы идем, карочки, нас ведут папы, да, а жених у алтаря стоит. Это сцена из мелодрамы Америки, да, то есть это все из кино. Вообще у нас не было таких традиций. Кино очень сильно влияет на нашу жизнь.
7: Как тогда про ценности? Как на работу режиссера влияет, например, усиливающийся запрос все-таки на правильные ценности? Вот у нас даже указ существует о традиционных ценностях, у нас, очевидно, есть запрос. То как каждый будет этот запрос реализовывать, будет ли это клюква какая-то или реально сложное кино, где будет там генеральной линии как раз какой-то ценностный аспект пронесен, вот это уже к вопросу качества. Но в целом, как это влияет на работу, когда есть такие запросы?
8: Сейчас такое, знаете, у меня будет дуальное мнение.
7: Да.
8: С одной стороны, это плохо. Плохо, потому что у творцов сейчас нет возможности создавать антагонистов. Когда мы пишем наши истории, мы же делаем хороших героев и плохих героев.
7: Да.
8: А иногда герой из плохого становится хорошим.
7: Бывает такое.
8: Но для того, чтобы это произошло, вначале-то он должен быть плохим, и он делать должен как раз все то, что не совпадает с ценностями. И когда ты приносишь свои работы, которые в классическом плане драматургии сильные, у меня, например, так похоронен один сериал сейчас. Мы 2 года писали сериал. Он несет абсолютно светлый месседж. Просто он супер крутой. Но там мелькают запрещенные вещества. Понятно. По фанам, да? И их употребляют там антагонисты, там, и с ними связаны злодеи. И это, естественно, не может быть экранизировано. Это все как бы похоронено. Окей.
7: Ну, это запрещено, да. То есть даже в таком даже пометки не спасают. То есть это просто нельзя снимать.
8: Да,
7: ну, пометки, нет, что это... там запрещено, вредит, ни в коем случае, этого недостаточно.
8: Нет, все, кранты. И это уже, знаете, переходит все границы. Когда, видимо, выходит тоже какой-то новый закон, его начинают осуществлять на местах очень буквально, потому что они боятся за свои места, боятся как бы получить по шапке. И в итоге творцы встречаются со стеной такой, как бы, да, государственной, которую не пробить, и там не объяснить, что, понимаете, это злодей, который должен делать плохие дела, иначе у нас как бы...
7: Он сразу хорошим не может стать.
8: Ну, не может кино состоять из одних хороших персонажей. Вы как бы как собрались вообще, как бы, да, вообще?
7: Ну, это, кстати, тоже интересно, потому что вот есть, опять же, у нас далеко ходить не надо, советское кино. Жесткая цензура, множество ступеней, согласований и так далее. Но при этом кино получалось очень драматичным, цельным, с вот этим от плохого к хорошему. Например, я там пересмотрела недавно фильм «Мачеха» или фильм «Мужики». Я думаю, а, это 70-е, по-моему, года, да, вот «Мачеха», там это про девочку такую, значит, которую там новая жена должна была принять, а бабушка была против, например, этой девочки. И я думаю, а в нынешние времена вот можно было бы такое снять? Вот это вопрос, кстати.
8: Тогда они спасались как раз такими камерными сюжетами, когда все строилось на межличностных отношениях. И тебе было достаточно в служебном романе, что он влюбился в начальницу, это абсолютно недостижимая для него величина, а для нее тоже это запретная, как бы, да, история, ну, такая, типа.
7: Мезальянс, да.
8: И тебя тащит это кино, и ты думаешь, ну, да, я хочу, чтобы они были вместе. И тебе норм, тогда для них это было вообще вау, нам норм смотреть, потому что это советская классика, мы просто с теплотой относимся. Вот с ними сейчас то же самое, с нашими артистами знаменитыми, там, Саша Петров, допустим, там, в главной роли, допустим, Ира Горбачева, моя любимая. Вот суперзвезда какая-то встает на роль начальницы, и мне кажется, это не прокатит, потому что уже очень большая насмотренность, и мы должны быть все-таки более современными для зрителей. Но я уверена, что есть какие-то лазейки, в которых мы можем творить и говорить искренне. Сказки почему так развелись, да? Потому что сказки — это точно законно. Там точно все как бы вам потом по шапкам не надают. И я уверена, что есть такие как бы направления, просто надо их для себя открыть. Например, как «Сводишь с ума» — это фильм о любви, он очень искренний, и он абсолютно соответствует сейчас векторам. Да. И я сейчас тоже, так как я преподаю сценаристику, у меня много студентов, и вот мы сейчас выпускаем 30 историй. Вот ты не поверишь, но все 30 в рамках, и все 30 интересные, необычные, такие, что кишки сводят. Но все как бы все в рамках, потому что мы не можем по-другому сейчас писать, потому что эти тексты не купят.
7: Но с другой стороны, рамки же они как бы были всегда, и получается, кто-то сдается и говорит: вы не даете мне творить, ну что-то такое. Вот. А мне кажется, крайнее проявление такого, что там человек вообще, там, я ухожу из профессии, потому что вы меня не понимаете. А с другой стороны, даже когда запретов никаких нет, ну и при отсутствии запретов можно снять такое, что никто не придет.
8: Да.
7: По сути.
8: Да, пример вот как раз фильма 90-х, когда вообще не было никаких запретов, да, то есть там были уже близко к отвратительному. То есть люди уже уходили в отвратительное, потому что было все дозволено. Наверное, это тоже плохая крайность такая. Так что сейчас, как сказать, пытаемся привыкнуть к новым реальностям и не сдаемся.
7: Слушатели говорят, как дела с актерами, с вашей точки зрения? Кто выпускается и какое все-таки качество? Но тут можно еще не про актеров, здесь можно еще и про продюсирование, и про сценарное мастерство говорить, потому что однажды от одного режиссера, но правда уже который преподающего давным-давно, я слышала, что большая проблема со сценаристами. Вот прям большая почему-то в российском кино, большая проблема со сценаристами.
8: Да, но вот про актеров я могу сказать, что у нас великолепная школа актерская. И, конечно, кто-то говорит, ох, наши актеры испортились, это не то, что раньше.
7: А чего не испортились? Ну,
8: мне кажется, у нас суперские актеры. Просто у нас великолепная школа актерская, которая сохраняется, и мы ее как бы сохраняем. Угу. Вот, вот со к сценариям вопросики. Когда классный актер берет не очень качественный текст, и он вынужден это играть, потому что нет хороших историй, вот тогда кино получается не очень. И многие по инерции начинают гнать на актеров. А они-то вообще ни при чем. И вот из-за нехватки, из-за дефицита сценариев я открыла свою сценарную академию, которая работает много лет, и мы, у нас такие вообще классные успехи. У нас запустился сейчас проект, уже сняли «Большая волна» про серфинг на Камчатке, на секундочку, да, на поверхности.
7: Популяризация ценностей, опять же.
8: Да, так а там посмотреть, какие там мужики на волнах, как бы, ой, это как бы визуально очень красиво, и это спортивная история, там очень много драйва. Вот мы написали в академии. Потом мы, например, написали «Снежную восьмерку». Тоже сняли, Виталий Дудко, режиссер, снял. Это про гонки на собачьих упряжках. У нас не было такого фильма в стране, теперь он будет. И это тоже как раз детское, подростковое, семейное. Там куча драйва, там классные шутки, и это хорошее будет кино. Вот. Короче, мы пытаемся смотреть на реальность внимательно. Может быть, какие-то неподсвеченные территории у нас в стране, типа явления, люди, реальные истории каких-то персонажей, которые могут вдохновить. То есть мы вот туда начали смотреть сейчас.
7: А, недавно смотрел фильм «Вперед», не знаю, если знаешь такое, «Роуд муви», то есть про дорогу, про путешествие. А, понравилось, но родные места мои показаны, говорит наш слушатель, Гермашлем подписывается. Почему мало снимают в таком жанре, хотя много же удачных примеров?
8: Этот фильм снят в жанре «Роуд муви». Это когда персонажи из одной точки едут в другую точку.
7: Ну вот слушатель написал, да, что это «Роуд муви».
8: Продюсеры боятся таких жанров немножко, потому что это дорого в производстве, и такие фильмы очень редко бывают уникальными. То есть до, например, фильма, который сказали сейчас в эфире, например, выходила «Поехавшая». «Поехавшая» — суперкрутое кино про девочку, которая решила пересечь нашу страну на велосипеде. Если вы не смотрели, я рекомендую это кино. Но как бы нового в этом жанре очень сложно как бы что-то открыть.
7: А наши слушатели еще говорят, сейчас найду вот это сообщение. А со сказками тоже интересно, но у нас не могут повторить «Малефисенту», говорит слушатель. Опять сравнивает, что есть. Почему американское кино эталонное? Вот надо сравнивать. Вот у нас не сняли что-то, а это вот не «Малефисента» получилось, а «Малефисента» лучше.
8: Да, я могу объяснить насчет «Малефисента».
7: Да.
8: Она пока невозможна у нас. Еще невозможно что-то типа в стиле «Семейки Адамс», Тима Бёртона, и вот такая, типа, мрачняцкая эстетика.
7: Да?
8: Да, потому что мрачняцкая эстетика на чем строится? Если вы вспомните, сейчас сериал выходил «Wednesday», да? Да. У нее оторванная рука рядом с ней бегает. Это расчленёнка. Ну все, вот на этом мы и закончили снимать это кино. Ну нельзя у нас сейчас такое.
7: У нас есть такое что-то темненькое, это вот «Достоевщина» все-таки, но за него, правда, не берутся.
8: Ну вот Нет, почему? Сняли «Преступление и наказание», «Кинопоиск» снял, но это же очень сложные, грустные философские материи там поднимаются. Угу. И что-то я не вижу подростков, которые косплеят Достоевщину.
7: Хотят это... Нет, люди постарше уже начинают вот это проникаться этой эстетикой.
8: Да.
7: Русской эстетикой. Слушатель говорит, Виталий, вопрос про деньги. Кино все-таки с вашей точки зрения, должно ли оно быть дотированным или целиком и полностью это коммерческая составляющая? И тогда, если коммерческая, чего удивляться, если, как вы говорите, ленивые идут, они считают, что это продастся. Люди же идут в кино, все равно голосуют рублем.
8: Смотрите, немножко про состояние финансирования в нашей стране, как я это понимаю, да, своим режиссерским мозгом. Потому что, наверное, продюсеры точнее бы ответили. Сейчас наступил момент, когда бизнес практически перестал вкладываться в кино. Это очень опасная рулетка. Ты поставишь деньги, и очень не факт, что выиграешь.
7: Угу.
8: И так как кризис еще экономический, все как бы поприжали карманы свои. И у нас есть два источника финансирования. Это Минкульт и Фонд кино. Понятно, да, теперь? То есть мы идем на те темы, которые нам выставило государство, и пробуем в них вникнуть, пробуем выступить на сцене, угу. чтобы нам дали финансирование. Это дает небольшую сумму для того, чтобы ты пошел и реализовал кино не за ультра-мега-миллиарды. То есть, понимаете, Малефисента невозможно еще по финансовым составляющим.
7: Она очень дорогая, конечно.
8: А что-то типа вот туда, когда два героя куда-то едут в закат, поехавшая. Вот это наш сейчас предел финансовый. Ну, мы не можем делать сейчас Гарри Поттера, мы не можем строить Хогвартс, потому что это угу, дорого.
7: Угу.
8: Это еще декорации время занимает, да, построить. Мы что-то все равно компактное по времени, потому что сейчас еще время такое тревожное. Вот, так что основное финансирование – это государство. Но есть уникальные компании, которые за свой счет прокручивают свои деньги.
7: Но мы их не будем рекламировать, да, но они, по крайней мере, разные уровни финансирования существуют. А зрители, насколько ценят сейчас все-таки эмоционально теплые фильмы, и видишь ли ты здесь действительно какой-то именно зрительский запрос? Или же, наоборот, режиссер, который, ну, как бы пытается уловить тренды, начинает показывать это аудитории и привлекать ее. То есть кто кого обучает, кто на чем запросе сидит.
8: Существуют, на самом деле, разные методы. 100% кто-то из продюсеров такие, так, короче, стало в моде вот это.
7: Да.
8: Давайте сделаем для них вот это. И это прокатывает, и все окей. Но я, скорее, другой автор. «Сводишь с ума» проект родился просто в желании любви. Мне так хотелось любви, что это родилось. Сейчас у меня второй фильм, который мы написали с Настей Седовой, с автором. Это фильм про взрослую девчонку, взрослого папу. Это комедия, это фантастика. И это будет просто суперское кино. Возможно, оно не отражает ваших запросов. Вы сейчас слушаете меня. И
7: кого интересуют отношения взрослых дочек и пап?
8: Угу. Но я знаю про себя, что я сниму суперклассное кино. И даже если вы об этом не задумываетесь, вы придете, посмотрите и поймете, насколько это важно. Вы проникнетесь моими чувствами. То есть я, конечно, тот автор, который прежде всего из себя. То, что у меня болит, я то как бы и рассказываю.
7: Слушатели задают неожиданный вопрос. Поймал себя на мысли, что очень сильно устаю от перманентной тревоги, которая на экранах тоже есть. Принято было считать, что в людях нужно поднимать какие-то низменные чувства и вгонять их в невроз. Как вы думаете, пройдет это? Невозможно постоянно тревожиться.
8: Ну, вы не включайте триллера-то на ночь, что вы. Немножко поищите другой контент.
7: Если вас это тревожит.
8: Да, его же много. Вот я вчера тоже начала смотреть новый сериал, и так меня это погрузило в грусть, тоску. Но, да, берешь интернет и такое, сериалы других жанров, ром-комы. Сейчас искусственный интеллект подборочки великолепные делает. Я посмотрела фильм «Проект «Конец света» позавчера. Вот это, ребята, вообще мой рекомендацион. Это поржать, потом поплакать, там столько света, там про космос. Это просто что-то великолепное. А в кинотеатрах, вот сейчас последний, в кинотеатрах идет сейчас фильм «Своя в доску». Вообще прикольное кино про женщину, которая ради своего ребенка встала на скейт и начала кататься. Классное, доброе, светлое кино.
7: Вот. Разные сюжеты можно действительно найти и их экранизировать. Виталий говорит, а нейросети, искусственный интеллект могут уничтожить или как минимум загнать под плинтус традиционное кино, заменить сценаристов. Помним эту революцию в Голливуде, когда сценаристы бунт подняли.
8: Заменить не сможет, но он наш помощник уже.
7: Да? Все-таки?
8: Ну, он убыстряет. Он же глупенький, он берет первый вариант. Он первую полочку берет. То есть ты, например, начинаешь писать сказку про Буратино и говоришь, ну давай, напиши мне. И он предлагает какой-то самый первый вариант, который валяется на поверхности. И ты, ага, понятно, если Ишка такое написала, да, нам надо что-то лучше. Давайте подумаем, дотянемся до второй полочки креатива. А в идеале потом третью мы пойдем уже снимать. И снимает пеночку. Вот, очень удобно.
7: То есть искусственный интеллект все-таки творческие профессии, творческую сферу не убьет. Как
8: нет.
7: Принято считать.
8: Помощник. Я теперь так быстро делаю режиссерские экспликации, это вообще очень удобно. Если раньше я на пальцах с пеной у рта орала, говорила, будет вот так, смотрите, вот у меня скриншот, вот, да. Теперь я захожу в искусственный интеллект, загружаю туда локацию, говорю ей, какая будет оптика, какие будут актеры. Я говорю, вот сделай мне кадр. Она делает кадр, я приношу продюсеру, говорю, будет вот так. Он, вот так, я говорю, да. Вот, и мы теперь быстрее все визуализируем. Круто же.
7: Есть задача в современное российское кино все-таки вынести за границу, показать его? Или как?
8: Мне кажется, если у творцов нет таких амбиций, это очень грустно. Наши же спортсмены хотят на Олимпиаду победить перед всем миром, российский флаг пронести.
7: Справедливо.
8: То почему кинематографисты не должны такого хотеть? Мы хотим.
7: Да?
8: Да.
7: Где будет пользоваться спросом? Все, ну, условно, все хотят на прежние площадки, на традиционные нам понятные площадки, там, не знаю, Европа, Америка, или все-таки можно открывать для себя какие-то рынки ранее неизведанные?
8: Да все хотят на ранее неизведанные, все хотят в Китае, там столько кинотеатров, там Серьезно, столько денег вообще? Просто нас туда не пускают. Ну, они вообще, китайцы же, несколько только иностранных фильмов запускают. Там...
7: Все свое только.
8: Да, и у них очень большой денежный оборот в стране. Мы хотим везде. Просто, просто сейчас мало куда получается. Такое сейчас время.
7: А, наши слушатели говорят, сейчас найду вот это сообщение. У нас хорошо получается делать психологические триллеры. «Бесконечная тоска» и «Ужас в серых тонах». Балабанов делал «Хтонь», но это было круто, говорит Константин.
8: Ну, он делал не триллеры, он такие боевики же делал. «Брат 2», сколько там всех мочил. Это экшен был.
7: Ну, а сейчас, знаете как, а сейчас это пересматривают как психологический триллер. Вот это интересно.
8: Ну, вообще, я люблю триллеры иногда посмотреть. Я считаю, что у нас в стране на высоком уровне этот жанр. В сериалах, не в полных метрах, в сериалах. Там маньяки классные, сходят, там все такое мрачненькое. Иногда это классно. Вот сейчас так жарко стало на улице. Может, вам на контрасте захочется посмотреть что-то мрачное.
7: Слушатель говорит, мне не хватает супергеройского кино. Особенно про негативных супергероев-плохишей. У нас сразу придумают какую-то клюкву за целым на что-то квасное, говорит наш слушатель. А может, и не надо туда стремиться?
8: Да, это классный вопрос. Я вообще люблю супергероику, вообще обожаю супергероев. Да, вообще. Сериал «Бойс» из последнего. Они же там все плохиши, и на это очень интересно смотреть. Посмотрите, в Голливуде же как была целая культура. Там сначала комиксы были, люди их любили, эти комиксы читали. Потом первые супергеройские фильмы, потом они эволюционировали. Пум-пум-пум. Целая культура. У нас этой культуры нет. Но как будто бы можно на самом деле это все создавать. «Майор Гром» вышел. Они сначала выпустили комиксы, и потом выпустили в прокат. И они собрали кассу. Вот, кстати, это подростковый был контент, когда дети пошли. И я была на русском каком-то фестивале для подростков, там как раз все косплеят. И все ходят тоже в персонажах, как раз вот майор Гром, типа, вообще зашло. Но это такой единичный случай. Конечно, супергероики у нас пока нет, но в этом направлении точно можно думать, фантазировать. Ведь супергероика — это про что? Про суперспособности. Баба-Яга — это тоже супергероиня. Она умеет летать на ступе. На ступе.
7: На ступе.
8: Да. То есть как будто бы там можно фантазировать смело. Непаханное поле.
7: Константин говорит, а почему у корейцев, с вашей точки зрения, получилось выйти на мировой уровень? А у них что, денег было больше, у них сюжеты более продаваемые, приемы какие-то неизвестные нам?
8: Да, корейцы всех сейчас...
7: Порвали буквально.
8: Да, потому что они как раз соответствуют мировым трендам. То есть что сейчас в мире модно? Это сочетание несочетаемого, более парадоксальные сюжеты. Это когда ты меняешь жанр. Ты половину серии продержался там в ром-коме, а потом отпилил кому-нибудь голову, начался хоррор, потом ты в детектив, потом ты там вынырнул в триллер, потом появился маньяк, все перевернулось. Это вот, пожалуйста, Корея. Конечно, это всех штырит. И мы такие, здравствуйте, нам надо как бы, чтобы была Алёнушка с длинной косой в кадре.
7: Очень правильное всё такое.
8: Конечно, нет, сейчас наш контент, ему будет очень тяжело прорваться на мировую арену. Мы скорее сейчас такие, для себя, но кто знает... Может, мы для себя, но зато научимся крепко снимать,

0: и поняла, что я умираю, снимая одно и то же. Мне очень скучно, я не чувствую любви обратной, как творец. Я писала картины, у меня были выставки. И вот только когда я попробовала видео, я поняла, что я чувствую отдачу, что люди-то хлопают, обнимают, лайкают и говорят, и пересматривают твое кино. И там такая любовь, которую я ни на что не променяю.
1: Дарья Лебедева была с нами, сценарист, режиссер кино. Дарья, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Священные рощи, рядовые святилища, жрецы, возносящие молитвы Инмару и Кылдысину, обереги и тайные имена – это все о заповедной Удмуртии, где до сих пор живы традиционные верования. Православие пришло на землю удмуртов еще в средние века, но при этом их древняя вера никогда не умирала. Они знают, что есть три мира – срединный для людей, верхний для богов и нижний для предков и духов. Не забывают удмурты просить прощения у лесного духа Нюлесмурта, когда нужно срубить дерево, и не купаются в тех озерах, где живет хранитель воды Вукузё. На большие праздники варят в котлах кашу из крупы и мяса, которую жрецы в Асясе благословляют и подносят высшим божествам с просьбой о благополучии. До недавнего времени мир удмуртских верований был тайным, скрытым от посторонних глаз. Но в последние годы появились туристические центры, где можно с головой погрузиться в таинственный мир удмуртских легенд и обрядов. До Удмуртии из Москвы добраться можно по-разному, выбирайте под настроение. Быстрее всего, конечно, самолетом. Перелет до Ижевска занимает всего 3,5 часа. Билеты обычно стоят от 7 тысяч рублей. Если любите дорогу и неспешное путешествие, садитесь на поезд с Казанского вокзала. Он идет около 18 часов, а цена от 3 тысяч в плацкарте и до 6 тысяч в купе. Автобус подойдет.

0: тем, кто хочет сэкономить около 20 часов пути и примерно 2-3 тысячи рублей за билет. А для автолюбителей трасса М7 проехать придется около 1200 километров. И через 14-15 часов вы в Ижевске. Архитектурно-этнографический музей-заповедник Лударвай – мир старинной деревни всего в 17 километрах от столицы Удмуртии. Тут можно погулять по поселку начала 20 века и по тропе у бьющих круглый год родников, а летом переплыть на пароме через озеро и по густому лесу дойти до пасеки. Человек – часть природы, убеждены удмурты, и в Лударвае этот образ жизни воспроизводится во всей полноте и красоте. Постройки здесь подлинные, по бревнышку перевезенные из сел и деревень. В их числе большая ветряная мельница, которой уже 113 лет. В избах в красных углах православные иконы, но в лесочке, как и прежде, стоит куала – родовое святилище с алтарем, на котором древним богам приносят жертвы – мед, молоко, обрядовую кашу. Гостей здесь встречают хранительницы традиций. Домотканные платья иманиста на них из бабушкиных сундуков. Под рассказы о духах-хранителях леса, луга, дома, бани, да и всего на свете, путешественников угостят горячими перепечами, корзиночками из тонкого пресного теста с сочной начинкой, гастрономическим символом Удмуртии, табанями, пышными лепешками из кислого теста, травяной настойкой посятимом. Как и японское саке, его пьют теплым. Также советую вам посетить деревню Старые Быги. Она еще в 2014 году получила право называться первой столицей финно-угорского мира. Настолько здесь все пропитано духом иных эпох. За прошедшие 11 лет тут сформировалась туристическая программа. Например, в Кеносе, традиционном двухэтажном удмуртском доме, можно остановиться на ночь. На чисто выскобленных половицах пестрые ковровые дорожки и вязаные половички. На печи дремлет кот. Это не музей, а жизнь, как она есть. Работает в деревне и дом музей национальной кухни. Гостей в Быгах ждет обряд наречения удмуртским именем – Мукет Нюмсетом. Оно станет оберегом и проводником в заповедный мир. На мастер-классах вас могут научить и работать по-удмуртски, прясть овечью шерсть и ткать на станке, и отдыхать, танцевать удмуртский степ, тыпортан и петь напевы кразе. На память отсюда все увозят сувениры-обереги и очарованность Удмуртией, краем, где предания старины глубокой стали частью современной жизни. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94.8 FM.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Восемь часов семь минут, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: Два ребенка решили уйти с прогулки в детском саду, пишет Алекс Поляков. Детей нашли, сотрудникам грозит уголовка за халатность. Сколько сейчас зарплата в детских садах? А я и не знаю, сколько зарплата в детских садах. Кто-то знает? Я, в принципе, конечно, не сильно люблю детские сады со времен, когда я там был, я вам так скажу. Но дело необходимое, когда нет кого-нибудь, кто может посидеть с детьми. Но вспоминая свой детский сад, а я помню детский сад, такая вот у меня цепкая память, ничего хорошего сказать не могу. А латвийская козявка Будрис рвется в СИЗО Калининграда, а Пашинян чуть не покусал женщину, которая обвинила его, что он разрушил страну, украл родину и уничтожил молодое поколение нации. Дуреют политические карлики, пишет Дело Техники. Да, Пашинян там так в истериках валялся. Пошел избирателей себе искать и валялся в истериках. Это видео надо было видеть. По поводу Будриса, это тот, который хочет провести военную операцию силами НАТО в Калининграде и говорит, что он знает, как это все может быть. У меня одно, как бы, один вывод по этому вопросу и по этому заявлению. Грибы пошли. Вот, по-моему, только он латвийский, он не литовский, этот Будрис-то. Ну, какая разница, я понимаю, да, какая разница. Так, в Москве воспитатель 100, нянечка примерно 70. ЗП 30 тысяч в детсаде в Королеве, пишет Александр. В детсаду, наверное, нет? Доброе утро. Ох, и доведут эти прибалты европейцев до Цугундера, пишет Гермошлем. Я тоже уходил из детсада, ругали меня, а не воспитатели, пишет Алё. В Москве воспитатель 100, нянечка примерно 70, пишет Константин. Пятидневка, разве ее можно не любить, пишет Дмитрий. Доброе утро, солнечная Москва, всем позитивного настроения и хороших новостей, пишет СВ. Я вот единственное, что не помню, вот в школе шестидневка была или пятидневка? Иногда начинаю вспоминать этот момент и никак не могу вспомнить, в школе пятидневка была или шестидневка? То есть мы по субботам в школу ходили или не ходили? Не могу вспомнить. Вот хоть убей, как говорится. 6 дней в школе, пишет Владимир. Но у меня все равно ощущение, что не учился я в субботу в школе. Не ходил я в субботу в школу. Неужели я ходил в субботу в школу? Может быть такое? Здесь не верю. В шаббат? В старших классах 6 дней. Правда, да? Был. Причем в субботу во вторую смену, пишет Алё. Было и так, и так. Все 2-3 урока, пишет Роман. Серьезно? Конечно, шестидневка, пишет инженер. И сейчас дети по 6 дней в школу ходят. 6 дней? Серьезно? Это ужасно. Сам торчал на пятидневках в саду и 6 дней в школе, пишет Супер П. 6 дней в школе. Вообще родители не хотят детей своих видеть, я не понимаю. Сейчас 5 в Московской области, пишет Олег Никитин. У меня шестидневка была. Класс физмат, пишет Дмитрий. Ужасно. Оренбургская область, Александровка, 6 дней, пишет Антоха. 6 дней в школе? С 80 по 90 6 дней, пишет Александр. Да нет, Алексей, ты, скорее всего, учился 5 дней. Да, у меня такая школа была, я целый день там вообще был, если честно. Целый день. То есть где-то мы освобождались в 4. Ну, в 3-4, вот так вот на память. Поэтому, может, и 6, поэтому 5, а не 6. Не могу вспомнить, правда. Вот, не могу вспомнить. Значит, и не было. Значит, я 5 дней учился. Но прям целыми днями. Когда поступил в университет, какое наслаждение я испытал. Наконец-то, наконец-то. Как говорится, халява приди. И я помню, как страдали мои некоторые сокурсники, потому что у них-то школа была не такая, адская. И поэтому для них нагрузка вот эта вот, ну, по времени чисто в университете находиться, она была ужасная. А для меня это всегда была лафа абсолютно. Что, уже домой? Прекрасно, прекрасно. Вот. А потом я устроился работать на радио и стал работать по 2 часа в день. Но это совсем другая история, дорогие друзья. Ну, на самом деле это обманчиво, потому что... вспомните дневник. До сих пор по памяти планирую дни, исходя из школьного дневника. 6 дней. Да, раз, два, три, раз, два, три. Да, там была суббота. Там была суббота. В субботу обычно было первые 2 труда. Как правило, прогуливали, пишет Андрей. У дочки выпускной в детском саду в пятницу. Выпускной в детском саду. Мир сошел с ума, пишет Василий. Ну, Василий, это просто мы так это называть стали, выпускной. Но это не то, что выпускной, а просто ребенок из детского сада прощается с детским садом и какое-нибудь вот мероприятие по этому поводу. У всех так было. Просто стали в какой-то момент это называть выпускным. Выпускной из детского сада, выпускной из какого-то 5 класса, выпускной такой. Это не, ну, не выпускной. Это просто мы прощаемся с детским садом, или мы прощаемся, потом мы встречаем школу все вместе с вами. Ну, школа нас встречает. Знаете, сейчас вот, когда начал об этом говорить, вдруг и внезапно ощутил ностальгические нотки по этим ужасным местам. Я не знаю, бывает ли так, люди, которые отбывали тюремное наказание, скажите. Через некоторое время после того, как вы отбыли срок, бывает ли, что возникает ностальгическое что-то? Так, на всякий случай спрашиваю. Потому что я сейчас ощутил прилив ностальгии. Потому что вдруг вот эти цветы, рубашка белая, туфли синие. Я синие выбрал себе туфли, я помню. Вот с мамой ходили на рынок, и я выбрал именно синие туфли, мне хотелось. Еще тогда думал, почему мужские ботинки называются туфли. Всегда меня это смущало, потому что мне казалось, что туфли — это то, что вот носят женщины. Оказывается, вот классическая обувь называется туфли. Ну ладно, туфли, туфли. Короче, синий выбрал себе. Вот, бабочка у меня была. И потом вот это все. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе. Дорогие ребята! Утренние в саду, утренник в саду и фуршет в ресторане, выпускной в детском саду, пишет Василий. Ну, опять, фуршет в ресторане. Ну, вот понимаете, да, вы просто мы используем вот эти слова, которые неуместны. А это будет не фуршет в ресторане, в детском саду, а это будет, как же это надо, чаепитие. Чаепитие. Почему в ресторане? Ну, потому что где еду дают, там и чаепитие. Может быть, в ресторане. Вот, может быть, в столовой, может быть, еще где-то. Какая разница? Начинают называть фуршет, понимаете? Сразу себе представляешь, что какие-то женщины ходят, раздают там игристые вина и еще что-то. Но это же не так. Ну, попьют они чай там, эти дети, все ясно. Поедят гадостей всяких этих сладких, которые вообще лучше бы и не есть. Лимонад, колокольчик. Конечно, конечно, дюшес вот это все. У меня был знакомый, который говорил дюшес, дюшес. Не знаю почему, но ему казалось так правильно. Короче, ностальгические нотки я испытал по сейчас школе. Вот эти линейки все торжественные. Вот. Что-то как-то вспомнилось. Вот это пирожное, как оно называлось? Глазированное? Песочное тесто и сверху вот такое вот бело-коричневое зигзаг такой. Не зигзаг даже, да, волны такие, знаете, да, сверху так полито. Ну, и там где-то еще какой-то, что это такое, повидло, что ли, внутри. Помните такое? Такая дрянь, на самом деле, вот сейчас бы ни за что не купил и не стал бы есть никогда. Но тогда казалось, что это да, хотелось такое. Просто песочное, полоска песочная, да, полоска, полосочки, да. Пирожное буше. Ну, не знаю, опять начинается фуршет, буше, ресторан, выпускной в детском саду. Полосочка, вот это вот. Дочь заканчивает 9 класс, типа выпускной. Аниматор, 100 тысяч рублей, я балдею, пишет Андрей. Да зачем это вообще? Вот какие аниматоры, я не понимаю. Зачем вообще аниматор в 9 классе? Они же уже, ну, скоро будут совсем взрослыми ребятами. Вот. По-моему, надо просто спеть какие-то песни всем вместе. Кто-то же умеет играть на фортепиано. Фортепиано-то есть или нет в школе? Просто на всякий случай. Ну, вот. Недавно так получилось, был, ну, значит, в школе, можно так сказать, не в своей, не в своей. И там стоит в холле фортепиано. И я решил просто чуть-чуть приложить руку. А там настолько все расстроено, ужасно. То есть убитый механизм, невозможно. Ну, можно на нем что-то пытаться играть, но там вообще не по нотам. Я так сначала, когда увидел фортепиано, сильно обрадовался. Потом понял, что это так, для вида здесь стоит, чтобы горшки с цветами ставить. Школа такая стандартная московская. Такие пирожные еще продают, можете купить после эфира для полного ощущения. И дюшес тоже есть, даже в бутылке чебурашка, пишет Гермошлем. Так я знаю, что продают, никогда не покупаю такое. Не, я не понимаю, как это можно уже, все. Но почему-то тогда очень хотелось. А вот это вот колечко, когда сверху арахисом посыпано, тоже песочное, все песочное, естественно. И вот колечко сверху арахисом посыпанное. Вот, для аллергии как раз. В девятом тоже устроили себе выпускной. Вспоминать стыдно, даже милиция приезжала, пишет Влад. Нам так в восьмом отменили на 8 марта, потому что 23 февраля произошло ЧП. И вы знаете, что самое интересное? Не по вине мальчиков произошло ЧП. Мальчики просто слушали громко музыку, ну это мы все. А девочки в это время... Девочки, хорошие девочки, понимаете, решили вдруг, ну вот, употребить напитки, напитки нехорошие, вот, и, естественно, все это закончилось тем, что эти девочки, а можно говорить, обрыгали все углы в школе, да, и все, и нас начали отчитывать неистово всех. Ну вот, естественно, я был в той группе инициативной, которая задавалась вопросом вслух, а почему, собственно, нас воспитывают, если мы вообще-то праздновали 23 февраля, а они нам весь праздник испортили своими этими возлияниями, понимаешь, что? Вместо того, чтобы весело веселиться, прыгать, скакать и танцы танцевать, песни петь, мы вынуждены были прервать веселье, понимаете? И нам потом отменили еще и 8 марта, так сказать. Все в связи с этим. ЧП было страшное. Линейка, вот, выводили. Вот не помню, кто у нас там отличился. Танька, по-моему, и Юлька. Если... Лидирующие триумфаторы... ликующие триумфаторы, пишет 506-й. Я тоже был всегда в такой группе, плюс в группе хулиганов, пишет 506-й. Ну, хулиганить-то можно по-разному, понимаете? Можно идеологически хулиганить, чем я и занимался. А можно вот разрушительно, понимаете? А я вот никогда не был за разрушение. Награждение, пишет XMR. Раз 8 марта отменили, получается, девочек наказали, пишет Иван Кузнецов. Ну как это девочек наказали, если мы могли тоже потусоваться в школе, вот это вот все, потанцевать? Конечно, нас тоже наказали. Нам-то, ну, хотелось праздника, понимаете, душа требовала праздника. Вот сейчас, например, душа не требует никакого праздника, а тогда требовала, хотелось чего-нибудь такого, понимаете, внеурочного. Какие-то такие. Я вот, например, классный час очень любил. Вы знаете, классный час. Есть люди, которые не любили классный час. А я любил классный час. Мне очень нравился классный час. Это так здорово. Наконец-то можно с учителем поговорить, как с человеком. Вот это недолгое время. Чуть-чуть поговорить. Это прекрасно. Я никогда не пропускал классный час. Мне очень нравилось. Задать вопросы, подискутировать. Вот, не отвлекаясь от учебного процесса. Потому что цель классного часа – это прекрасно. Я уверен, что вот эти вот разговоры о главном или о важном, пока не никак не могу запомнить, это было бы мое любимое занятие. Почему-то я уверен абсолютно в этом. Пение. Прекрасно. Когда в школе было пение, но это только там начальные какие-то классы или там средние классы, не знаю, как это правильно говорить, я помню, просто было пение. Это было здорово. Приходила женщина с, по-моему, аккордеоном или с баяном, не могу вспомнить точно. Ну, не суть важно, по звуку примерно одинаково, да? И все, и погнали. Полюшка, поле, полюшка широко, поле. Ну, вот прекрасно, мне очень нравилось. И одна песня вот эта вот, крайне слезливая, она заставляла меня задуматься о том, как все тщетно и как надо беречь природу. Да? Вот это «Раненая птица в руки не давалась». Раненая птица, птицей оставалась. Ну, я могу дальше петь, к сожалению, или, к счастью, все запомнил. Так что с теми ребятами нашли? Те, которые из детсада? Да, сразу же было написано, что они отошли из детсада, их тут же нашли, но, тем не менее, грозит уголовное наказание вот там каким-то этим воспитателям детского сада. А детский сад, черт его знает, по-моему, это наихудшее место с точки зрения всего. То есть школа лучше, чем детский сад, университет лучше, чем школа. Работа – лучшее место на земле вообще, если сравнивать. Вот только бы, куда пойдешь? Детский сад, школа, университет или работа? Я пойду работать. Да, это прекрасно, с одной стороны. А с другой стороны, университет тоже прекрасное время, конечно. Нашли крайних, как обычно, пишет 506-й. Да как, в каких крайних? Преподаватели, не преподаватели, воспитатели отвечают за безопасность учеников. Если у них ученики пропадают, они и есть ответственные за пропажу учеников. Иначе зачем вообще нужен детсад? Детсад, ну, для чего нужен-то? Он нужен для того, чтобы родители оставили своих детей в безопасности, чтобы за детьми присматривали, и потом, когда родители приходят, они забирали целых детей, не одноглазых там, да, вот, или, извините, вашего что-то не можем найти, он куда-то ушел, там, да, без мизинца вот недавно история была катастрофическая абсолютно. То есть детский сад, он нужен для обеспечения безопасности детей, которые еще сами не могут обеспечить свою безопасность. На самом-то деле. Вот для чего нужен детский сад. Потому что родители вынуждены работать все. И отец, и мать, они должны работать. Все, некому с детьми посидеть вообще, все. Ну, такая вот ситуация. Потому что надо зарабатывать деньги, и все в этом духе. Работу, считаю, надо менять хотя бы раз в 10 лет, пишет Бомбило. Может быть, Бомбило, но есть такая концепция вообще. И говорят, что в современном мире, на очень таком быстром меняющемся, нужно менять сферы. Но я не вижу, чтобы те люди, которые говорили об этом, меняли сферы неистово. Я вижу, что они как в одной сфере сидят, так и сидят. Да? Всех остальных убеждаю в том, что им нужно раз в 10 лет менять профессию. Я даже себе вот слабо представляю, как, например, какой-нибудь хороший нейрохирург такой, а теперь пойду в грузчики. Ну вот, ну я не понимаю, как это может быть. Ну то есть не нейрохирург, любой другой хирург. Понимаете, да? То есть когда мы взращиваем специалиста, очень много времени тратим и сил, и сам этот человек тратит на то, чтобы стать действительно профессионалом своего дела, и потом вдруг внезапно, а все, иди продавцом там. Зачем? Я не умею продавать, я вообще не расположен к этому. У меня вот желание лечить людей. Всю 10 лет вышли, иди отсюда, уходи. Вот. Попробуй сменить сферу после 30-40, пишет 506. Ну, смотря на что менять, так-то, наверное, можно. Были еще детсады 5 дней с ночевкой, если родители сменами работали. Фильм «Усатый нянь», пишет Василий. Ну, видать, давно это было. В первом классе из интернета сбежали. Из интернета. Из интерната, может быть, наверное. Через пару часов скучно стало, вернулись. Никто даже не заметил, пишет Иван Кузнецов. Ну, вот видите как. Плохо, что не заметили, вообще-то должны замечать. Есть работа, есть служба, призвание, тяжело менять, пишет полиграф. Так а главное, зачем, понимаете? Ну вот есть люди, которые рассказывают нам о сложном проценте и всем остальном, финансисты с большим именем. Я не вижу, чтобы они что-то меняли, какие-то профессии. Я вижу, что они где есть, там и есть. 10 лет, 20 лет, 30 лет, что-то они не меняют своей профессии. Такое ощущение, что вот этот вот рассказ о том, что нужно раз в 10 лет менять профессию, он рассчитан на тех людей, которые поверят в это, во-первых, а во-вторых, таким образом просто будут уменьшать конкуренцию в той или иной сфере. А что, если я вам скажу, что хороший специалист – это минимум 10 лет практики? прям хороший специалист по-настоящему в некоторых сферах, уж точно, да? Ну, давайте так, вот врач, и у него один год практики, и другой врач, у него 10 лет практики. Как бы при прочих равных, скажите, ваше решение, да? Пойдете экспериментировать над собой? Я нет, спасибо большое. Поэтому вот эти заявления, раз в 10 лет менять что-то, некоторые даже раз в 5 лет, ну, не знаю. Я имею в виду в одной конторе сидеть, пишет Бомбило. А, менять в смысле места работы раз в 10 лет? Может быть, но с другой стороны, вот смотрите, мы сейчас будем говорить о тех людях, которые работают на телевидении, например, на Первом канале, да, вот на Первом канале, как пример возьмем, десятилетиями некоторые. И зачем им работу менять, если такая хорошая работа, и вообще зачем? Зачем им переходить куда-то? Какой смысл в этом? Понимаете? Есть ощущение, что это тоже все странно. Надо менять. Зачем менять? Сама жизнь все меняет, знаете. Работаешь, работаешь, потом выходишь в редакцию, а людей не знаешь, например, ни одного в лицо. Такое может случаться. Тоже всякое разное бывает. Жизнь, она сама все меняет. К чему вот это вот суетиться, торопиться? Ну, будут какие-то предложения, можно всегда подумать. Да? Значит, 5 лет унитазами торгуешь, 5 лет китайскими автомобилями. Это про этих, пишет XMR. Ну вот, скорее всего, но с другой стороны, опять же, это просто сфера торговли. Какая разница, чем торговать, да, если ты умеешь торговать? Все. Главное продавать, и все. Стерлигов продает свое имение, пишет Василий. Ну, не удивлен, не удивлен. По-моему, это странный пиар был, и он обречен был на неудачу, на мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! He's superhuman!
8: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
10: Русская барыня в замысловатом красно-зеленом костюме и кавалер в желто-красном одеянии. Такие фигурки в основном изготавливали филимоновские мастера. Название промысла идет от одноименной деревни в Тульской области, а в ней, по преданию, жил мастер-горшечник Филимон. Гончарное дело было основным заработком жителей деревни с 16 века. Из остатков глины, негодных для лепки посуды, делали филимоновскую игрушку. Причем она была только одного вида – свистулькой. По традиции лепили игрушки исключительно женщины, за это их прозвали свистулечницами. Девочек начинали обучать ремеслу с 7 лет, а все средства с продаж игрушек шли в приданное будущей невесте. Технология изготовления игрушек достаточно трудоемкая. Свистульки делали из мягкой нежирной глины – синики. Материал так называли из-за темно-синего цвета. Его запасали зимой. Глину держали несколько дней в сыром месте, а после женщины вымешивали ее босыми ногами на деревянном полу. Готовую глину нарезали на пласты и хранили, накрыв влажной тканью. Игрушку лепили из цельного куска материала. Мелкие трещины и неровности заглаживали мокрой рукой, поэтому форма изделия становилась вытянутой. Готовые фигурки обжигали в специальной печи – горне. После обжига глина меняла цвет на розовато-белый. Удивительно, но до 19 века игрушка не была цветной. Расписывать ее начали благодаря появлению анилиновых красителей. Использовали всего три цвета – желтый, красный и зеленый, а краску для узоров наносили куриным пером. После революции промысел, как и некоторые другие, угасал. В деревне Филимоново осталось несколько мастериц. Возрождать промысел начали в середине 20 века. Мастерицы научили коллекционеров и искусствоведов лепить и расписывать игрушки. Позже знания передали и молодым художникам. Промысел удалось развить снова, а в 2009 году в городе Адоеве открылся музей филимоновской игрушки. С 2013 года в городе проводится фестиваль «Сказки дедушки Филимона» в честь того самого мастера, который по преданию дал начало промыслу.
1: «Право знать», говорит Москва.
5: Повтор лучшего.
0: Восемь тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Власти Греции намерены потребовать от Киева прекратить операции с морскими дронами близ греческого побережья, опасаясь экологических катастроф и угроз судоходству. По данным издания греческого, Греция собирается направить Украине соответствующее, внимание, строгое предупреждение. Оливками закидают потом, да? Забавно, как они хотят, чтобы конфликт, который разрастается, не задел их, да? Сами европейцы вкладываются в этот конфликт, зарабатывают на этом, ну, может быть, не персонально, но зарабатывают на этом деньги, подливают масло в огонь, стоят за нацистами ВСУшными, но вот, а давайте-ка вы вот как там аккуратненько, вот, значит, а то мы вас строго предупредим. Да, станцуют, может быть, конечно, что-нибудь такое, бузуки, сертаки там, или что там еще. Здравствуйте, где... А я не знаю, 73-й, по поводу подкастов и как эфиры выкладываются, не могу вам ответить. Угу. С днем пионерии, пишет Татьяна. Я знаю... пионерия. Я пионером не был, я вам так скажу. На всякий случай говорю, сегодня самый важный момент – это визит нашего президента в Китай, да? Это то, о чем будет много новостей, то, за чем все следят, понятно. Но пока визит как бы не происходит, да, то есть у нас нет новостей, просто помним о том, что скоро они появятся, и мы будем это обсуждать. Теперь, что касается пионерии. Просто вот вы про пионерию сказали, я бы что-то про Китай сразу подумал. Что касается пионерии, я не был пионером, но многие из вас пионерами были. И вы знаете, я тут вдруг внезапно подумал, а что-то в этом было, а что-то в этом было. Если бы, конечно, не идеологическая составляющая, на мой взгляд, это излишне. В целом, когда есть... четкое понимание того, как и куда идти, в хорошем смысле этого слова, как расти, как развиваться, когда есть система поощрений нефинансового, конечно, характера, это, наверное, неплохо, когда детям находят занятие хорошее какое-то. Да? Может быть, в этом есть своего рода позитив, потому что я знаю достаточно много людей, которые вспоминают с теплом эти времена. С другой стороны, вот я сегодня себя поймал на ощущении, что я начинаю с теплом вспоминать некоторые моменты школы. Что странно, но, видимо, так устроена человеческая память. Галстуки пионерские. Наверное, это здорово. Когда, ну, в каком-то возрасте. Потом, скорее всего, тебя это начинает раздражать, но в каком-то возрасте это здорово. Тебе дают галстук. Тебе нужно научиться его повязывать, ходить с ним. Мне кажется, что-то есть в этом. «Все делали вместе, главное, в пионерах», — пишет Денис. «Я был октябренком, на год опоздал родиться, а так хотелось стать пионером», — пишет Гермошлем. «У меня складывается ощущение, что Зеленский всю Европу держит за одно место, если помогать не будете, БПЛА украинские полетят в Европу и так далее», — пишет Бомбила. Не полетят, если только не считать Прибалтику Европы, где уже падают украинские БПЛА, да? Это не Зеленский держит за одно место. Это те люди, которые стоят за Зеленским, держат всех за это самое место в Европе, которое им тоже, в общем-то, принадлежит, этим людям. «Пионером не был, был октябренком», — пишет Владимир. Ну, конечно, интереснее вот эта вот вся культура, знаете, пионерии, пионер-лагеря, как это все было устроено, как людей отправляли, детей, да, там, в пионер-лагеря, какие воспоминания об этом. Да, потому что, конечно, мы видим некое описание в кино, некое описание в литературе, но жизнь и литература, и кино зачастую расходятся, если уж быть откровенными. Поэтому было бы интересно, наверное, услышать или прочитать ваши реальные воспоминания о пионерии. Не пытаясь заранее отрицать и говорить, что все это гадость такая, зачем эти пионеры нужны, еще строим ходить, вот, все это не для нас. А вот что вы-то вспоминаете? Каковы ваши личные впечатления о том, как вы были пионерами? Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного, пишет Олег. И пионеры, и лагеря, все было, и с хорошим, и плохими чувствами, пишет Лина. Лучше пионеры, чем наркоманы, пишет Алексей. Здесь я с вами соглашусь. Но уж очень легкое вы соревнование устроили, потому что все лучше, чем наркоманы, так-то в целом. Как бы украинская власть это доказала. Супруга из Воркуты, отец шахтер, каждое лето на две смены ездила на море, вспоминает с теплом, пишет Павел. Это, кстати, Сталин внедрил, опираясь на опыт саутов в США. Скаутов, наверное, да, опечатка. Умел, кстати, лучшее взять, пишет Сталиненок. И октябренком был, и пионером, и комсомольцем. Но вот комсомолец уже не вызывает вот такого, мне кажется. Вот этот. Комсомольцы, особенно те комсомольцы, которые потом стали первыми миллиардерами в России, они вообще не вызывают приятных каких-то ассоциаций. А вот пионеры — это пионеры. Это что-то светлое, детское, да? Был первым пионером в классе, приняли летом в пионерский лагерь, был в школьном совете дружины и район. Вспоминания теплые, воспоминания, пишет Андрей. Ну, давайте голосами вашими, так сказать, эти воспоминания проговорим. Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте, это поликлиника?
0: Нет, это не поликлиника.
11: Извините.
0: Да, бывает, спасибо большое. Но мы тоже врачеватели душ, в некотором смысле. Хотел сначала пошутить, потом подумал, а вдруг человеку что-то срочное, поэтому не стал шутить. Алло, здравствуйте.
12: Алексей, доброе утро, Маршал, Москва.
0: Да, здравствуйте.
12: Слушайте, ну, у меня такие прям вот теплые-теплые воспоминания о пионере. Я помню, как меня принимали в пионеры, я такой счастливый возвращался домой. У меня... пиджак нараспашку, галстук развеивается, счастье было, ну, прям выше крыши. Очень классно было. А потом я еще от пионерской организации меня в Артек отправили за хорошее поведение, хорошую учебу. Вот, очень классно было.
0: То есть, нужно это?
12: Конечно, конечно. Во-первых, дети заняты. Дети заняты, не болтаются. И секции разные были, и все бесплатно, пожалуйста. Я ходил и на борьбу ходил, и на плавание ходил, и на бокс ходил. Вообще очень классно было.
0: Спасибо большое. Впечатления ясны. Меня приняли в пионера в музее Ленина на Красной площади, пишет Конь Огонь. Маршал, это он к вам обратился, или он так себя, пишет Олененок? Ну, себя человек же представляется, вот, ну, звонит в эфир и представляется. Это вообще-то правильно. Алло, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня принимали в пионеры в Трефтопарке в Берлине.
0: Ого.
13: В октябре-то в музей капитуляции. Ну, отец военным был.
0: Понял.
13: Самое светлое впечатление просто до сих пор. И единственное, Алексей, с вами не соглашусь.
0: В чем?
13: Насчет того, что каждое учебное заведение все лучше и лучше. Наоборот, вот когда идешь работать, ну, и просыпаешься с утра, и думаешь, блин, в эту школу топать и так далее.
0: Да.
13: А когда ты уже на работу, ты думаешь, вот, учился бы, и ничего, не работай, ничего, вообще ничего не делал. С друзьями тусишь, там, как бы, все шикарно.
0: Понимаю. Вот оно, наоборот, есть просто такая, такого, да, такого характера работа есть, когда с друзьями тусишь, ничего не делаешь.
13: Есть, но это все равно, хочешь не хочешь, иногда надо прям. Вот.
0: Это правда, вот, всегда надо. Бы... Да. Прогулять не получится, потому что долго не продержишься. Если, конечно,
13: согласен.
0: Ты не какой-то актер, очень
13: Алексей,
0: кассовый, да.
13: Извините, что перебил. А еще просто насчет пионерии, пока не забыл, вспомнил. У нас соревнование было, у кого лучше наглажен галстук был. У нас прям просто мы его... Он шелковый, мочили, гладили, чтобы прям ни одной замятинки не было. Uh-huh. Это между собой просто.
0: Ну, то есть воспоминания такого характера, романтического. А вот если говорить о том, насколько это полезно или не полезно с точки зрения
13: очень
0: быта...
13: Очень полезно. Мы всегда в Доме пионеров, у нас всегда, ну, конечно, не то, что Тимур и его команда, но что-то близко к этому. И это, ну, не идеологически, а между собой. То есть воспитание было детей, и, соответственно, мы вот просто сами старались этого. Нам это нравилось, самим.
0: Нравилось. А вот интересно, спасибо большое, как так получилось, что вот правильно же было все? И октябрята были, и пионеры были, и даже потом комсомольцы. И как так получилось, что эти люди стали нами? Вот вопрос, понимаете? Вот это же мы, получается, да? А как так получилось? Но это отдельный вопрос, если кто-то хочет по этому поводу поразмышлять. Пожалуйста, как бы линия открыта. Ну, воспитывали нас правильно, а получилось то, что получилось. Вопрос. Это первое. И второе, соответственно, ваши воспоминания о пионерии, конечно. Всегда рад тоже послушать. Не обязательно вводить здесь вот этот споры всякие разводить по поводу того, как же так все произошло. Алло, здравствуйте.
14: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Пожалуйста.
14: Слушайте, меня принимали пионеры еще в Советской Республике Литва, город Шауляй, нынче военная база НАТО.
0: Да, знаем такую.
14: Да, немножко как бы это так же сын военного.
0: Да.
14: Вот покатались, абсолютно шикарные воспоминания, кружки чем-то занимались, постоянно куда-то возили к экскурсии. После этого Казахстан, и только вот в России мы уже сняли все галстуки, где-то, по-моему, 6-й или 7-й класс, не имеет памяти. Все на этом закончилось. Сейчас на данный момент дети в юнармии, движение первых, это классная альтернатива.
15: Вот я хочу вас спросить в связи с этим, потому что было такое желание, именно еще сказать, что сейчас же есть такие движения, и движение первых, да, и юнармия. Да. Вот сравнить, попробуйте, пионерия и эти движения сегодняшние.
14: Примерно, вот они первые у меня просто... Три сына. Первый из них, когда как только юнармия начиналась, он поступил, у них никакого движения не было. Дали корочки, как-то вот оно все прошло мимо. А вот средние, младшие, они уже полноценно включились в этот процесс. Им очень нравится. Они постоянно как бы и экскурсии, разные памятники водят в кино их бесплатно.
15: Практика такая, как пионерские лагеря раньше были, сейчас существует,
14: да,
15: или нет?
14: Да, такая же. Да, да, да. Вот у меня средний в прошлом году ездил как раз в лагерь Победы.
15: А это платно или это вот нет?
14: Нет,
15: это
14: бесплатно.
15: А, бесплатно.
14: Бесплатно. Все бесплатно, да.
15: Все для этого нужно, все чтобы, бесплатно. Да, ребенок как-то отличился в деле там? Вот, там.
14: Просто чтобы участвовал. Потому что очень многие ребята, кто пошел в юнармию, там условно поступило 30 человек, записалось, а занимается всего там... от силы, наверное, человек 10. Вот они этим костяком как бы идут.
15: Конь-огонь пишет, что пионерия была повсеместна, а юнармия, она все-таки по желанию. Это действительно так получается? То есть пионер, ты от этого никуда не денешься. А как лучше, повсеместно или по желанию? На ваш взгляд.
14: На самом деле, наверное, все-таки по желанию, но это желание должно быть действительно искренним.
15: Да,
14: какое-то духоподъемное, вот, оно объединяющее, духоподъемное, и действительно сейчас даже по детям многие действительно пытаются как бы...
15: К вам вопрос как к отцу троих детей, тем более мальчиков. А в каком возрасте можно понять, что ребенок, уже какие-то желания у него появились, и эти желания, они, крепкие? То есть я хочу в юнармию, говорит ребенок, или ему надо все-таки как-то подсказывать? Вот как это было у вас?
14: Подсказывать. Он все-таки это надо показывать, воспитывать. Это надо и личным примером, подсказками, как бы те же патриотические фильмы какие-то. Мы не пропустили ни одного парада военного.
15: То есть от семьи зависит в первую очередь. Я просто знаю, что многие ребята, например, хотели бы заниматься какими-то видами спорта, для себя, не для того, чтобы какие-то высокие достижения, но не могут этого сделать, потому что не знают, куда пойти, как начать, просто не знают.
14: Для этого как раз и была в свое время пионерия. Я считаю, что даже юнармия, движение первых, это некое объединение, которое как раз где делятся знаниями о кружках, секциях. И очень много вовлеченных людей, которые организовывают эти все вещи.
15: Спасибо большое. Аплодисменты, дорогие друзья. Вот так вот, привычка, видите, телевизионная у меня. Так вы хорошо рассказали, что мне захотелось именно аплодисменты. А все такие в автомобилях сидят Не, правда, спасибо. Юнармия — это что-то другое. Я пока со скепсисом отношусь к этой идее, пишет 506. Не знаю, я увидел юнармейцев, а они у меня скепсиса не вызывают абсолютно. Но есть еще движение первых. И знаете, я вот просто думаю, пионер, кто это? Это как бы первый, да, пионер, судя по самому слову. И движение первых — это, по сути, и есть пионерия, только не названная пионерией, как я понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Есть люди, у кого дети вот в движении первых? Просто интересно, чем они занимаются, как это происходит? Я понимаю, что... Обязаловка рождает лицемеров, пишет 26-й. Здесь я с вами согласен. И это, наверное, ответ на вопрос, почему так получилось, что люди были октябрятами, пионерами, комсомольцами, а потом вот это вот все произошло, да? Потому что много лицемеров было в этой среде, потому что обязательно. Вот вы все здесь, соответственно, и хорошие ребята, и те ребята, которые не очень хорошими стали потом, все они были там. Да, и вынуждены были подстраиваться. Потом выяснилось, что они ненавидели Советский Союз, им никогда не нравился этот пионерский галстук и все в таком духе. Но их заставили как бы. Сейчас никто никого не заставляет, никто не приходит и не говорит: так, ты должен там вступить в движение первых или обязан идти в юнармию. Нет такого. И, соответственно, скорее всего, получается, что в этих организациях уже нет случайных людей, а есть только те, кто хочет. Как я это понимаю. У меня в движении первых дети. Движение первых сильно зависит от конкретной школы, от людей, которые этим занимаются. В большинстве случаев все только на бумаге, пишет Елена. Но я полагаю, что всегда так. Какая бы организация ни была, какого бы масштаба она ни была, от людей на местах зависит, может быть, не просто многое, а больше, да, больше зависит от людей на местах. Потому что любую идею, даже самую хорошую и конструктивную, можно превратить во что-то ужасное, когда ты ее воплощаешь в жизнь вот на месте где-то. Алло, здравствуйте.
16: Приветствую, Алексей, Костя из Митина.
15: Да, здравствуйте, Костя.
16: Меня в пионеры принимали, но немножечко по-кривому. Меня туда принимал товарищ Зюганов в 96-м году.
15: Ну, это, конечно,
16: на Манежке.
15: Поздновато он как-то применил. Ну, хорошо,
16: да, так. Да, да. Это была агитация перед выборами, и мы там чисто с мамой гуляли по Манежке. И вот в 96-м году он там стоял, всех пионеров принимал. У меня мама... Она
15: у меня так работает, товарищи недавно в ЛДПР приняли, да. Просто Слуцкий мимо проходил такой, так, ты с нами, понимаете, ну такое бывает.
16: Да-да, именно так и было. Вот, а по поводу движения первых и юнармии, ну правильно вот слушатели говорят, все зависит от школы. Мне вся вообще идеология нравится. Я считаю, что идеология должна быть в стране, и она должна быть массовой, и она должна насаживаться на молодое поколение. Потому что это молодое поколение... Надо воспитывать, надо его принуждать.
15: Да, да, но вот смотрите, его... смотрите, вот вопрос, Константин. Нас, ну, может, не нас, я попал в то поколение, которое ни к чему не принуждали вообще. То есть,
16: ну, я ваше живое поколение.
15: Да, да, но вот предыдущие поколения, да, пожалуйста, ты должен, ты обязан, все должны. А по итогу получили что? А получили то, что...
16: Нет, смотрите, мы получили что? В раннем Советском Союзе, ну, грубо говоря, до Хрущева, было нормальное воспитание, была идеология, а дальше уже понеслось, дальше уже развращение, новые экономические порядки, ну, вот это все. То есть мы сами свою идеологию, ну, не мы, а наши предки, во времена Хрущева уже начали эту идеологию губить. Вот американцы, они придерживаются своей идеологии 300 лет. И они говорят, что они там вечные, они вот.
15: Ну, у них очень неудобная идеология. Эта идеология называется деньги, поэтому ее можно придерживаться хоть тысячу лет, сколько угодно.
16: Алексей, да. Детям-то они пропагандируют великую американскую демократию, вот эти вот свободы. Ну, у них она меняется, конечно, но и мы тоже сейчас не придерживаемся чего-то. Точнее, мы сейчас ничего не придерживаемся, у нас нет вообще идеологии.
15: Вот, подождите, что и говорит о том, что, возможно, мы тоже будем держаться столетиями? Идеология...
16: Не знаю.
15: Да.
16: У американцев есть главное. Они своим детям всегда внушают, что Америка the great, Америка the first.
15: Ну, мы что говорим? А мы что своим детям говорим, что Россия не great, что ли?
16: А кто им говорит это? Вот
15: ну, вы говорите.
16: Я не вижу в своей школе. У нас, понимаете, Алексей, вот я как бы коммунист идейный.
15: Так, так.
16: Но у нас почему-то коммунистическая идея, она же не запрещена.
15: Не запрещена.
16: Но у нас насаживают религию в школе.
15: Религию?
16: Вот а коммунизм нет.
15: Но
16: коммунизм не рассказывает.
15: Ну, смотрите, религия тоже может быть great. Говорите, наша религия самая прекрасная религия, наши коммунисты
16: тогда
15: самые лучшие коммунисты. Great, абсолютно.
16: Тогда мы превращаемся в...
15: Америку.
16: Исламская республика. Не, Исламская республика. Давайте все будем заводами.
15: Нет, вы что? О чем вы говорите? США же не превратились... Подождите, Дед Константин, что за, как это сказать, ярлыки? США же не превратились в Исламскую республику. Вы только что их приводили в пример. Но у них, пожалуйста, религиозное сознание там... Ну, оно странное, конечно, там, молиться на Трампа и все остальное, но тем не менее. И коммунизма не было. То есть...
16: Ну, зато у них ЛГБТ.
15: Вот, соответственно, опять вы начинаете, как бы, с одного начали, а теперь на другое переходите. В том смысле, что как будто бы противоречие некоторое наблюдается в ваших словах сейчас.
16: Конечно, потому что должна быть четкая, правильная, выверенная идеология, как у Советского Союза была.
15: Но Советский Союз, ну, а у американцев размазанные, и они на месте. Вот, может быть, размазанная в этом смысле более живучая.
16: Сейчас мы видим падение империи. А коммунизм, допустим, в Китае, он сейчас живет и развивается.
15: Набирает обороты, я согласен.
16: Набирает.
15: Вы думаете, Америка, Соединенные Штаты Америки, ну, они исчезнут, как вы считаете?
16: Я думаю, гражданскую войну мы там увидим.
15: Гражданскую войну. Спасибо большое. Может быть. Я все-таки думаю, что мы гражданскую войну вряд ли увидим в Соединенных Штатах Америки, хотя практически все американисты, с которыми я общаюсь, это очень серьезные специалисты, они говорят, увидим-увидим. Я себе слабо представляю, на фоне чего там может разразиться гражданская война. Если откровенно. По-моему, капиталисты хорошо доказали одну вещь. Они умеют подстраиваться под ситуацию. И когда нужно было подстроиться под Советский Союз и вот эту новую, да, так скажем, коммунистическую идею, которая шла по миру, они подстроились, они нашли способы конкуренции. И вот в этом своем подстраивании, в этом своем умении гибко реагировать на вещи, они в итоге оказались на месте, а мы рухнули. То есть Советский Союз со совершенно стройной идеологией, крепкой идеологией, понятной, оказался в итоге более хрупким, чем Соединенные Штаты Америки со своей вот такой синтетической какой-то идеологией. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Вроде бы за свободы, но не за свободы. Ну, то есть, все просто так, кроме денег, примерно так. Но получилось, что они есть, как Соединенные Штаты Америки, а не как какое-то новое государство другое на фундаменте бывших Соединенных Штатов Америки, на руинах. А у нас вот так вышло. То есть, с чем это можно сравнить, да? С закаленным металлом, который, конечно, например, пронзает все лучше, но он может разбиться. Может закаленный металл разбиться? А вот незакаленный разбиться не может. Он будет гнуться, он будет ломаться, крутиться, и он будет, может быть, не так хорошо выглядеть, как хороший закаленный клинок. Но хороший закаленный клинок можно разбить. Ну, если я так вот правильно понимаю ситуацию. Твердый, но хрупкий. Верная аналогия. Вот-вот. Твердый, но хрупкий.

0: Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
2: Марин, ну куда ты опять собралась?
3: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
0: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
2: Рассказываем по пятницам после 12.
0: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Есть архитектурные визитные карточки городов, которые известны всем. Это статуя свободы у Нью-Йорка, Эйфелева башня у Парижа и Колизей у Рима. А последний даже больше. На протяжении почти 2000 лет он остается символом величия всего Древнего Рима. Строительство Колизея началось при императоре Веспасиане около 70-х годов нашей эры. К моменту его смерти сооружение было возведено лишь до третьего этажа. Завершил строительство уже его сын, император Тит, в 80-м году. Правители принадлежали к династии Флавиев, поэтому Колизей получил свое официальное название – Флавианский амфитеатр. Финансирование строительства осуществлял за счет трофеев, взятых во время осады Иерусалима. Большую часть тяжелого ручного труда выполняли еврейские заключенные. Однако для более специализированных работ – строительных, инженерных и художественных – император Веспасиан нанимал профессиональных римских мастеров. Колизей расположен в долине между тремя холмами – Палатинским, Эсквилинским и Килийским. Ранее на этом месте находилась часть дворцового комплекса, построенная императором Нероном после Великого пожара Рима в 64 году. Тогда при входе во дворец стояла бронзовая статуя Нерона, известная как Колос. После статую сохранили и перенесли на место рядом с амфитеатром. Считается, что именно от нее произошло современное название – Колизей. Основное назначение Колизея – удовлетворение общественного интереса к играм и зрелищам. Он был построен в первую очередь для проведения гладиаторских боев, а также других массовых мероприятий. Такие игры назывались «Мунера». Организовывали их не государство, а частные лица. Сначала как религиозные церемонии, а затем как демонстрацию семейного престижа и власти. Со временем они приобрели большое политическое значение. Римляне из аристократического сословия устраивали игры для плебеев, чтобы получить их расположение и голоса. Помимо схваток гладиаторов, очень популярны были так называемые «венации» – травля животных. Для этого из Африки привозили огромное количество зверей, которых содержали в подземных помещениях амфитеатра. Колизей часто становился местом публичных казней. Осужденных могли отдать на съедение зверям или сжечь заживо. Также в амфитеатре устраивали драмы по мотивам классической мифологии, инсценировки сражений и реконструкции знаменитых битв. Императоры часто проводили представления в честь своих военных побед. Одно из самых известных празднеств устроил император Траян в 107 году нашей эры в честь успехов в Дакии. Фестиваль длился 123 дня. В нем участвовали более 10 тысяч гладиаторов. Зрелища в Колизее проводились вплоть до 6 века нашей эры, после чего затраты стали слишком велики, а интерес публики изменился. На протяжении последующих веков сооружение использовалось

0: использовалась в разных целях, в том числе и как каменный карьер. Многие римские постройки были созданы из материалов, добытых при разборе Колизея.
1: История предмета.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9:05, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, 23 градуса, ощущается как 21. Вот заговорили мы про День пионерии, как оно было, как сейчас, есть ли такие организации, оказывается, есть. И главное отличие в том, что сегодня все добровольно, а тогда, так сказать, было принудительно. И, собственно, и вопрос, лучше добровольно или принудительно, но вот люди что-то, по-моему, больше склоняются к тому, чтобы было добровольно. Алексей Фрей написал: «Теща мне недавно сказанула, мол, вы, молодежь, мне 40 лет, инфантильные и безответственные, не то что их поколение». «У меня двое детей», — пишет Алексей. «И у нас развернулась интеллигентная дискуссия на тему различия ее комсомольской молодости с нашей. Ей в молодости сказали, что делать. Идешь туда, там гарантированно получаешь. Пошла на завод, у тебя общага, думать не надо. Отработал, знаешь, что будет повышение. Тещу повысили, дали квартиру. Все было нормально. Конечно, она хвалит комсомол и пионерию. Ее на ручках пронесли. Ей самой метаться не надо было». Так ее поколение, которому сейчас 60, и есть инфантильное. И результаты их в виде развала СССР не просто так появился, пишет Алексей Фрей. Ну, в принципе, в той системе, где ты заранее знаешь, что нужно делать для того, чтобы было хорошо, и когда ты делаешь это хорошо, получается, конечно, проще, наверное, действовать, чем в ситуации, когда ты в постоянной неопределенности находишься. И делаешь одно, другое, третье, и совершенно не гарантирован тебе результат. В этом смысле, конечно, инфантилизма в нас, наверное, меньше. Я с вами соглашусь. Детскости, да, вот если по-русски говорить, детскости в нас меньше. Пораньше надо взрослеть немножко. В этом смысле. Но есть и другие смыслы, конечно. «Просто удивительно, как люди желают, чтобы их дети ходили строем», пишет Сергей. «Наверное, они сами не хотят их воспитывать, хотят скинуть это на кого-то еще. Бедные дети». Да никто не хочет, чтобы дети ходили строем, как вы говорите. Хотя, например, я помню, как мы строем ходили на разных мероприятиях. И мне, например, строем ходить нравилось. Вот это маршировать мне нравилось. Это первое. Второе. Люди хотят, чтобы дети видели что-то интересное, узнавали что-то интересное, важное, чтобы у них была возможность сходить на экскурсии интересные, пообщаться с интересными людьми, хорошими, а не со всякой непонятной грязью. Такое тоже бывает, знаете. Ну, давайте так, чтобы дети были заняты чем-то хорошим. Конструктивным и развивающим. Вот чего хотят люди. Понятно, что людям надо на работу ходить, поэтому вот в этот момент, когда родители на работе, а чем ребенок занимается? Вот. А кто в этот момент ему что вкладывает в голову? Это же очень важный вопрос на самом деле. Вот вы, Сергей, написали по поводу того, что люди хотят, чтобы дети ходили строем, я с этим не согласен. А вот представим себе, вот есть ребенок, вот он в школе учится. Сходил в школу, как бы, на занятия, вернулся домой, вы на работе, и что? И вот чем он занимается? Какие есть развлечения, так скажем? Если нет секций, если нет какого-то общественного движения, в котором он участвует, вот чем он занимается? Да ничем. Так, в принципе, ничем. Если нет занятий, например, по музыке, ну чем вот он занимается? Вот в чем он занят в это время? объективно в современном мире, скорее всего, он занят интернетом. Интернет. Что, скорее всего, привлекает внимание детей в интернете? Ну, понятно, игры и, понятно, соцсети, разнообразные видео. Качество тех видео, которые есть в интернете, в подавляющем большинстве, конечно, крайне низкое. Это ясно. Ну, всегда так. Всегда. Когда есть некий объем информации, качественная информация, она всегда еле различима на фоне того ужаса, который в массе своей есть. Поэтому, скорее всего, смотрит каких-нибудь, ну, так себе, не сильно одаренных с точки зрения образования и культуры людей, да? Наверное. Наверное, что-то слушает. Ну, а что слушает? Прям приходит и слушает Моцарта, что ли? Ну, нет, наверное, каких-нибудь современных исполнителей, как мы это всегда все делали. Что это за современные исполнители? Какой жанр сегодня на высоте? Там какие-то тексты, в этих текстах какие-то слова. Эти слова вместе с так называемой музыкой, ну, зачастую сегодня мы говорим о том, что это не музыка, а бит. И вот есть этот бит, есть слова, и они повторяются сотни раз. Один раз послушал, другой раз послушал, третий, 10, 100 раз. И наизусть эти слова просто выучиваются. То есть они записываются очень серьезно вот туда, вот в мозг, который мог бы в это время воспринимать и принимать какую-то интересную, важную действительно информацию. Но нет. Как «Отче наш» заучиваются тексты достаточно примитивного характера. А это все-таки работа головного мозга. Куда ни, ну, никуда от этого не денешься. Запоминать тексты, любые, это работа мозга. Мозг работает, он трудится. Другое дело, что он трудится в той сфере, в которой, может быть, не стоило бы его заставлять трудиться. И вот и вопрос. А Пушкина выучить не могут, пишет 506-й. Я уверен, что если бы Пушкина повторили столько же раз, сколько повторяется какой-нибудь трек, который становится, ну, популярным, вот столько же раз послушали какое-нибудь стихотворение Пушкина, его тоже дети бы знали наизусть. То есть здесь же вопрос повторений. Никто и не сидит и не слушает Пушкина по 100 раз подряд, а какого-то непонятного человека с непонятным всем слушают. Почему? Ну, потому что такая вот удобная с точки зрения потребления форма, потому что в том сообществе, в котором ты находишься, да, в сообществе других подростков, которым тоже нечем заняться, есть какие-то свои вот эти вот мимолетные кумиры. И тут он слушает, ты слушаешь, кто-то еще слушает, и вы это еще и обсудить можете, и вообще это как бы объединяющее для вас некое, это даже не идея, а такая платформа. Да, набор каких-то, я бы сказал, что это культурный код общий, но поскольку на самом деле эти вещи не имеют отношения к культуре, то некий код социальный, наверное, так это нужно охарактеризовать. Вот. Та же самая история, это мы еще как бы говорим о детях постарше, та же самая история с мультиками. Вот одному ребенку какому-нибудь показали какой-нибудь мультик, он всех детей обязательно заставит этот мультик посмотреть. Потому что он будет рассказывать какой-то замечательный мультик, а вот мультик, а вы смотрели мультик, а вот этот мультик. Или вот эти вот мальчишки и девчонки, ну, в основном мальчишки, да, насколько я понимаю, ну, где-то там от 5 лет уже, которым купили приставку. Ну, они этой приставкой мозг вынесут всем. И родителям, и всем людям вокруг, и вообще всем. Все, что отвечает на вопросы, будет слышать вопрос, а ты знаешь, что такое PlayStation? Я вот прям на 100% это знаю, как это выглядит. Да и вы знаете. Быть своим в тусовке — это социальная история. Конечно. А тусовка формируется чем? Ну, вот этим она и формируется. Другое дело, если мы говорим там про юную армию или движение первых, то это другая тусовка, и она другими идеями формируется. Да? Соответственно, там уже понятно, что дети так или иначе все равно будут в курсе там современной какой-то музыки и еще всего остального, в этом нет ничего плохого. Но это не будет единственным, о чем они могут говорить, что они могут обсуждать, и это будет не единственная информация, которая будет попадать в их светлые, разумные головы. еще пока не забитые чепухой, но активно забиваемые, да, вот этим всем. Всякими гадостями. Ну, вы знаете, про какие гадости я говорю, я перечислять не буду. Диджей Блокнот делает очень крутые музыкальные треки на поэзию золотого и серебряного века. Ребенка 16 лет, благодаря их прослушиванию, легко выучил стихи. Да, я видел такие эксперименты, может быть, я даже слышал конкретно этого диджея. Берет просто и под стихи подкладывает бит. Действительно, достаточно быстро, если это слушать, вы выучите стихи. Какие угодно вообще. То есть ты их точно заучишь, потому что ты их будешь повторять из раза в раз. Алло, здравствуйте.
5: Алло.
4: Алло, алло.
5: Алло. Да, Алексей.
4: Да.
5: Добрый день.
4: Здравствуйте.
5: Роман, Москва.
4: Здравствуйте,
5: Роман. Хотел сказать, что есть другая сторона нашей идеологии, потому что я, например, не был принят пионером сразу, состоял в детской комнате милиции, в принципе, вырос нормальным человеком, никаких проблем. И сейчас я хочу сказать, что досуг наших детей, вот времяпрепровождения, определяют родители, а тогда определяло государство. И огромное количество бесплатных секций. Вот у меня дети загружены, у меня трое детей, они все загружены, там, грубо говоря, там 3-4 кружка, карате, музыка.
4: Бесплатно? Спорт,
5: там, все что угодно.
4: Бесплатно это?
5: Алло.
4: Это бесплатно?
5: Мы платим только за бассейн, больше ни за что.
4: Здорово. А это кружки, да, они при школах или где?
5: Не, правительство Москвы. Допустим, где я живу, тут дом детского творчества Гайдара. Здесь огромное количество кружков. Это район Вишнопортовый.
4: И что, просто и приходишь что и говоришь, вот, мы живем в этом районе, хотим заниматься. И все-таки, да, конечно, без проблем. Вот так?
5: Нет, мы заходим на портал образования и записываемся заранее, потому что уже к августу может быть такое, что не быть мест. Ни в музыкалку, ни в кружки, и так далее.
4: То есть надо заранее этим озаботиться. Но если ты это сделал, соответственно, все будет в порядке. Ну, вот интересно, спасибо большое. Потому что часто, когда сегодня говорят о том, что вот дети должны быть чем-то заняты, потом начинают говорить про огромные деньги, которые нужны для того, чтобы детей чем-то занять. А оказывается, есть специальные порталы, где можно записаться, и поехали. Вирусы прилипают с первого раза. Правильные вещи надо через себя пропустить, понять, пишет Михаил. Ну, потому что обычно вещи сложные, они сложные. А сложное, оно к пониманию сложнее. Уж извините за 10 тысяч раз одну и ту же тавтологию. Ну, вот так получается. Что-то простое, оно запоминается быстро. Что-то похабное, оно запоминается сразу. Абсолютно. Вот. Потому что для этого не нужно совершать каких-то умственных усилий. Конечно, если мы говорим о красивых словах, красивые слова бывают, ведь некоторые из них вообще не общие, они не общепотребительны, то есть мы их не произносим в бытовой речи. И для того, чтобы они вошли в обиход твой, в вокабуляр, их нужно постоянно применять. А для этого среда общения, в которой ты присутствуешь, должна говорить этими словами. Ну, может быть, не всеми, но, по крайней мере, стараться говорить чище. А так, конечно, короче, это типа того, короче. Это. Я даже не говорю про ругательные слова. Слишком интеллигентные дети не смогут потом противостоять агрессии, пишет Алексей. Не совсем понимаю, то есть вы что предлагаете, Алексей? Растить уголовников, чтобы они могли противостоять агрессии уголовников? Или как? Опять же, если мы говорим об образованных детях, да, интеллигентных детях, сам термин «интеллигентный» мне не совсем понятен в этой связи. Ну, сделаем так, о чем мы поговорим? Образованные, да, то есть воспитанные дети. Смогут ли они противостоять агрессии? Вы знаете, в определенный момент общался с нашими ребятами, которые в военных вузах учатся, с кадетами, ну и так далее. Хорошее образование и, как вы понимаете, хорошее воспитание. Хорошее. И могут ли они ответить на агрессию? Могут. Если говорить о каких-то стародавних временах, в которые никто из нас не жил, но, тем не менее, по книжкам можно судить, те же самые дворяне получали максимально хорошее образование на тот момент, то есть самое крепкое, могли ли они отвечать на агрессию, шли они в бой или нет? Конечно. Конечно, и могли, и умели, и воевали, и умирали, и под пули ходили, и все что угодно. Или вы имеете в виду хамство уличное какое-то, то есть когда человек культурен, он не будет вступать в перепалки на улице с какими-то идиотами. Вы знаете, может быть, даже это и хорошо, что он не будет вступать в перепалки на улице с идиотами, потому что вот в этих уличных всех потасовках нет победителей. Как показывает практика, там вообще невозможно победить. Желательно такого, конечно, избегать. Поэтому интеллигентные дети, это не то, чтобы дети не могли постоять за себя и ответить за себя. Может быть, наоборот, как раз недостаток образования, недостаток культуры не позволяет в определенный момент некоторым детям сказать «нет» всяческим подонкам и негодяям. А умение и навык разбираться в том, кто и что тебе предлагает, дают возможность говорить «нет». Дают возможность иметь свое мнение действительно, а не навязанное тебе кем-то мнение, которое ты принимаешь за свое, потому что никакого другого просто не существует в твоей голове. Поэтому я вынужден не согласиться с вами, Алексей. Но, опять же, если моя аргументация кажется вам недостаточной, то я готов выслушать ваши аргументы. Главное, не давать детям читать Дюма. Вот это реальное зло. Все его идеалы несовместимы с реальностью, пишет Сергей. Ну, что-то можно читать как сказку. Другое дело, что сначала ты что-то читаешь, а потом это еще можно обсудить вместе. Проблема возникает тогда, когда ребенок прочел, а родитель не читал. И здесь мы уже будем говорить о том, что пробелы в образовании и культуре нашего поколения – это очень серьезный вопрос. И сегодня, когда у нашего поколения рождаются дети, мы, естественно, очень сильно хотим, чтобы они были лучше нас. И они становятся лучше нас, действительно, если мы прилагаем к этому усилия. В большинстве случаев так и происходит. Но это происходит настолько быстро, что мы понимаем, что сами отстаем. И наш авторитет в этом смысле, в диалогах, становится все меньше. Почему? Ну, потому что мы школу пропустили, да? Вот такое бывает. Неправда, пишет Конь-Огонь. Почему неправда? Я же не говорю, что у всех так, Конь-Огонь. Не торопитесь, пожалуйста. Я говорю, что такое бывает. Что дети могут очень быстро, ну, это вообще правильно, живой молодой мозг быстро и четко воспринимает всю информацию, которая туда поступает. Да? Я не говорю о том, что бывают разные случаи, но в среднем. Быстро обучаются. Все-таки чем мы становимся старше, тем больше мы костенеем, там, бронзовеем, нам уже не хочется, да, что-то нового, нам хочется стабильности и всего остального. Дети воспринимают все в первый раз и очень хорошо это запоминают. То есть для них это всегда впечатление. Интеллигенты – самые опасные люди, от них не знаешь, чего ожидать, в отличие от невоспитанных хамов, пишет Илья. По поводу интеллигентов, интеллигенции – вообще размытое понятие, совершенно неясное слово. Туда всех записывают, кого ни попадя. У нас вот оно в обиходе, но в целом не могу понять до сих пор, что имеется в виду. То есть вот врачи – это интеллигенты или не интеллигенты? Вот как это определять? Да, вот Сталин определял как специалисты, а интеллигенцию, например, определяли, ну как, творческая интеллигенция есть. Вот скажите, пожалуйста, можно ли считать любого человека, который служит при театре, интеллигентом? Или в связи с тем, что мы видели разные выходки от наших, в том числе и очень знаменитых актеров, или певцов, или певиц, и гадости, которые они говорили, совершенно неинтеллигентные. А, да, можно ли считать каждого человека из творческой среды и интеллигентом? Наверное, нет. И поэтому это какое-то размытое понятие, некий ярлык, который невозможно определить, и оно все время, это понятие, ускользает. Поэтому я предлагаю немного другими оперировать, опять же, словами, такими как «интеллектуал», например. да, вот интеллектуал, то есть ум, человек умный, человек, который занимается в том числе самообразованием, это делает человека слабее или это делает человека сильнее? Я думаю, что знания все-таки умножают силу, конечно. Вопрос в том, что это не умножит, наверное, физическую силу. Но в современном мире, кстати, далеко не главную роль играет физическая сила. Я понимаю, что в примитивных достаточно обстоятельствах, а такое бывает, когда общество падает до примитивных обстоятельств, до первобытных, конечно, физическая сила решает. Но насколько все-таки я понимаю этот мир, сегодня важнее быть умным, чем очень сильным. То есть очень умный и очень сильный, скорее всего, очень умный будет успешнее в широчайшем смысле этого слова. Другое дело, что, конечно, превращать человека в книжного червя какого-то, который свежим воздухом не дышит, физкультурой не занимается, какой-то легкой гимнастикой. Вот китайцы, знаете, да, там старшее поколение у них, вышли и на зарядку. Здорово, неплохо было бы, если бы у нас люди выходили на зарядку. То есть просто взять это и применить здесь. Конечно, человек должен развиваться гармонично. Любые радикальные вещи, они, наверное, могут быть опасны. Ну, или, по крайней мере, они проигрывают вот этому гармоничному развитию. А так, здоровый дух, здоровое тело – это прекрасно. Да? Многие знания, многие печали, пишет Кирилл. Да, многие, думаю, умножают скорбь, горе от ума и все в этом духе. Конечно, когда ты мыслишь, когда ты задаешься сложными вопросами, в том числе вопросами, на которые у человечества, несмотря на многие тысячелетия, развития нет ответов, это может тебя погрузить в скорби. Да, может. Ну, или можно просто быть на уровне пса какого-нибудь, который, знаете, хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Наверное, будешь куда более счастливым человеком. С другой стороны, возникает вопрос, а смог ли ты реализовать своими делами, в себе реализовать то самое гордое звание человек, если это считать званием, да? Смог ли ты реализоваться как единица? Смог ли ты реализоваться как человек, как взрослый человек? Можешь ли ты просто в разговоре с людьми быть в хорошем смысле этого слова полезным этим людям или нет? Бери косу, как Лев Толстой, и будешь умный и простой, пишет Сергей. То есть я должен был читать Гарри Поттера, чтобы обсуждать его с ребенком, пишет Павел? Ну, по-хорошему, конечно, да. По-хорошему, да. А как еще? Что вы можете сказать о книге, которую читает ваш ребенок, если вы сами ее не прочли? Как вы можете дать оценку героям, которые совершают те или иные поступки, если вы не знаете ни героев, ни поступков? Если вы хотите диалога, особенно, ну, если ребенок ваш интересуется вот этим Гарри Поттером, я не могу сказать, что это необходимая литература для чтения, некоторые на меня сейчас начнут нападать, конечно, но я не считаю, что это необходимая для чтения литература. Ну, допустим, ребенок увлекается, его увлекла эта история, а вы ни сном, ни духом и вообще не разбираетесь в этом вопросе, но это лишь говорит о том, что вы не сможете разделить с ребенком те переживания, которые он испытывает или испытывал при прочтении этой литературы, какого бы качества она ни была. И вы не можете дать оценку, потому что, ну, вы просто не знаете, что там, как там и зачем. Многие вещи в этой жизни, как мне кажется, мы делаем даже не потому, что мы это хотим сделать, а потому что мы хотим быть одним целым сообществом, да, вот со своими детьми. для того, чтобы... Или друзьями, какой-то хороший фильм все вместе посмотрели, обсудили. То есть это все равно общая интеллектуальная деятельность. Другое дело, что неплохо бы, как взрослому человеку, направлять ребенка в этой интеллектуальной деятельности, чтобы вам не пришлось обсуждать Шуру Каретного и Красную Плесень, да? Такое тоже можно обсудить, но недолго. Но, конечно, разделять интересы ребенка, интересоваться тем, что вдохновляет ребенка, ну, это вообще полезная штука. Иначе будет расти недопонимание. Ну, просто меньше будет точек соприкосновения. 9.30 новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
6: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
9: Куа или Куала – постройка, служившая удмуртам для совершения языческих обрядов. В них проводилось до 70 молений в год. Значимые события в жизни семьи отмечались здесь. Особенно чтили моления по поводу рождения детей, женитьбы сына или болезни члена семьи. Поклонялись и одному из главных божеств-покровителей рода или семьи – Варшуду. Куалу можно описать как строение без окон, земляным полом и дверью. Внутри капища удмурты расставляли лавки и столы. Также был своеобразный красный угол. Он назывался мудор. Это полка для семейной святыни – варшудной коробки. В ней хранились серебряные монеты, шкурки животных, мука, крупа, богато украшенная жертвенная посуда. Религиозные обряды удмурты посвящали богам. Всего в пантеоне их было около 40. Языческие жертвоприношения разоряли народ. Со своими божествами он делился практически всем, чем владел. Так Инмару, богу-творцу, жертвовали животных белой масти. Быка, жеребенка, овцу, гусей. А Куазю, божеству, связанному с погодой, красного быка с большими рогами. Общение жрецов с духами во многом осуществлялись через традиционные обращения, заклинания, называемые иногда удмуртскими молитвами. У народа был специальный обряд избрания главного жреца. Для этого приглашали Туну, могущественного знахаря, пользовавшегося шаманскими приемами. Во время ритуала исполняли специальную мелодию на крезе, национальном инструменте, похожем на гусли. Выбор нового жреца происходил при собрании всех домохозяев. На костре варилось жертвенное мясо, гусляр наигрывал священную песню «Ин-Ву-Гур», а знахарь исполнял особенного рода танец. Бешеной пляской или стягиванием пояса он приводил себя в состояние транса и выкрикивал имя будущего жреца. Все обряды совершались в капищах. Всего известно две разновидности куалы – «Малая» и «Великая». Семейная куала возводилась на каждом удмуртском дворе. Великая куала служила капищем для всей деревни. Она строилась в пределах священной рощи Лут. К середине 20 века куалы стали забрасываться и разрушаться. Тем не менее, некоторые из них сохранились и по сей день. А в единичных случаях в них начали или продолжают проводить обряды.
8: Как повелось.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вопрос, сбежал ли Пушкин от долгов во Францию и стал писателем под псевдонимом Дюма, пишет Гзар. Нет! Ответ отрицательный, Гзар. Это не так. Многие знания, многие... Да. Никогда еще дискуссия о Колобке не была такой жаркой, написал Александр относительно моих слов о том, что с детьми надо обсуждать ту литературу, которую вы читаете, ну, если вы хотите, чтобы связь ваша с детьми, она крепла. А что, Колобок очень важное произведение на самом деле. Вам, может быть, уже так не кажется спустя годы, что Колобок куда-то покатился. А вообще-то Колобок от бабушки, от дедушки ушел. Бросил стариков своих и покатился. И начал выпендриваться везде. Я Колобок, от бабушки, от дедушки ушел, от всех ушел. Понимаешь, и от тебя уйду, и от тебя уйду. Вот я такой самостоятельный, я такой важный. Меня вот 5 минут назад испекли, а я тут уже знаю как. Вот, ваша жизнь, она неправильная, я один знаю, куда идти, и всех перехитрю. Ну вот, оказалось, что в реальном мире, где нет дедушки и бабушки, которых ты бросил, которые тебя испекли, и все последнее отдали и потратили на то, чтобы ты появился, вот, оказывается, без них найдется лиса, которая тебя и съест, пока ты будешь хвалиться везде, бить себя в грудь и рассказывать, какой ты крутой. «Колобок» — это важное и нужное произведение, потому что оно несет воспитательную функцию. Непонятное произведение — это вот, например, «Курочка Ряба». Никто никогда не может объяснить, в чем смысл этого произведения. Есть другие произведения, куда более сложные, чем «Колобок», но с «Колобка» плюс-минус все начинается. «Уехал на заработки из деревни в город», — пишет Нилс. «Можно и такой образ сформировать». А тут раз и мошенники, пишет Светлана. Конечно. Вот. Вы, дедушки, бабушки, родители, не понимаете, а я-то понимаю. Вот. Мне в интернете один дядя сказал: а этот дядя лиса, не тебя Колобка, он цап и съест. Ам-ам-ам. Не съест, конечно, физически. Хотя и такие ужасные вещи бывают в истории человечества. Но сделает так, что всю твою жизнь испортит, потому что ты самонадеянный, глупый и неопытный. Но зато очень уж сильно ты сам собой гордишься. Вот какой ты самостоятельный и классный. В итоге же его съели, пишет Артур. Конечно, его в итоге съели. Вы что, забыли, Колобка съели или нет, что ли? Я рассказал детям сказку про крутого Колобка. Катится крутой Колобок по дороге, встречает зайца. Заяц ему говорит: Колобок, я тебя съем. А крутой Колобок отвечает: да ты чё, я сам тебя съем. И съел зайца. Рассказать до конца не удалось, жена выгнала из комнаты, пишет Алексей. Да, да, крутой Колобок. Получается, видите, какое дело. В вашей версии Колобка будет весело, но не будет... нравоучение в широком смысле этого слова. То есть не будет воспитательного момента. Потому что Колобок, конечно, заяц съесть не может. И лису съесть не может. Потому что Колобок еще пока не ходил в спортзал, не занимался единоборствами. Колобку надо набрать силу, понимаете? А он вот такой вот. А у меня есть своя сказка, целая серия про тухлого носка, аналог «Мой Дадыра», пишет Гиви. «Мой Дадыр» — это вообще просто специальный воспитательный текст, что вот от мальчика, который не умывается, грязный весь, от него все сбежали. Единственное, что хочу вам сказать, что если вы сами грязнули, то вы своим детям можете не включать «Мой Дадыра», не читать «Мой Дадыра», вы его себе почитайте. Да? Это очень важно. То есть, если вы говорите, какой Колобок глупый, а ведете себя как Колобок, ваши дети заметят это. Если вы говорите, что мальчик грязнуля, и у него беспорядок, вот «Мой Дадыр» все правильно говорит, и пугаете там каким-нибудь «Мой Дадыром», своего ребенка, а сами грязнули, ребенок это заметит. Может быть, не сразу, но заметит. Если вы сами своим примером не демонстрируете определенные поведения, ну, единственное, что останется вам сказать, я так делаю, потому что дурак, а ты так не делай. Но имейте в виду, что если вы будете говорить, я дурак, а ты так не делай, то единственное, что ребенок запомнит, как и любой другой человек, да, дети — это люди, кстати, что вы дурак. Это первое, что в голове отложится. Я дурак, а ты дураком не будь. А, ты дурак? Ну, что тебя тогда слушать, дурака-то? Ну, мало ли ты там что-то дурак говоришь. Поэтому, да, собственный пример — это, конечно, самое сложное. Особенно если вы до этого, да, там, до того, как у вас родились дети, жили... И как Колобок, и как мальчик из Мойдодыра, вот. И все вместе взятые безалаберные герои, которые попадают в неприятные ситуации для себя именно потому, что ведут себя безалаберно. Ну, вот. А когда Колобок идет, у него глазки пачкаются, пишет Алексей. Сразу видно, что в корень проблемы смотрите. Про сложные вопросы это да. Например, почему хрипатая гнида до сих пор дышит, пишет Алекс Поляков. Ну, смешно, но не будем развивать эту тему. Да? Ну, просто потому что... Дурак есть простой и есть набитый, пишет Зурита. Золотое яйцо нельзя съесть, пишет Эврика. Рыжий, кстати, похож на Колобка, пишет Конь-огонь. Кто рыжий? Мой старик-отец перед тем, как покинуть этот мир, говорил: «Я курю, а ты не кури». «И я не курю», пишет His Shadow. Странно, обычно это как раз не работает, но, видимо, сработало. «А Колобок представитель какой партии?» — пишет Максим. «Брат 2 читал...» не помню. «Пока родители живы, рожает, ты даже себе не представляешь, как быстро все останется позади. У меня была любимая сказка «Федорино горе» и про горшок». Конечно. «Федорино горе» — это тоже о том, как надо наводить порядок, потому что тарелочки, вилочки, стол, самовар, и все они могут обидеться. Да? Вот. И вот надо, чтобы Федора Егоровна, она вот пришла в порядок, сама умылась в первую очередь, и потом все вот помыла. И тогда уж самовар ее чаем угостит, да? И сказали утюги: мы, Федоре, не враги. Рыжий — это Чубайс, пишет Нилс Майкл. Чубайс не похож на Колобка. Чубайс — это лиса, которая многих из наших Колобков, из нас Колобков, съела на самом-то деле, а потом убежала себе в лес. И где она там, эта лиса? Найди ее, пойди. Но многие Колобки в 90-е годы поверили этой лисе и были съедены. Да? Так же, как Соединенные Штаты Америки с их рассказами о свободах, о демократии, о том, как все будут классно жить, это лиса. А тот, кто не понимает этого, тот Колобок, и его и съедят. Вот так. Может быть, про рыжего, когда вы говорили, вы имели в виду Трампа? Трамп не Колобок, Трамп лиса. Тоже. Вот он иранскому народу обещает какую-то великолепную сделку, которую Иран сделает великим и будет просто потрясающе. Что, конечно, откровенная ложь. Он думает, что иранский народ — это Колобок, который прыгнет ему в рот, и он его съест. Вот. Алексей Валерьевич, а Колобка зачем бабка с дедом пекли? Чтобы съесть, пишет Елена. Не сказано от этого. Чтобы любить, может быть, они его. Ну, понимаете, в чем дело? Детям же не будешь рассказывать, что бабка и дед, вот, понимаешь, как бы, решили рожать на старости лет. Да и не могут дед и бабка рожать. Так-то уж поздновато. Вот Колобка они испекли. У меня любимая сказка была «Волк и теленок». «Как волк бычка растил. Задумываюсь, почему», пишет Александр. Прекрасный и мультик, кстати, на эту тему есть, да? «Папаня!» Там, вот этот. И он этого бычка туда-сюда носит, и потом бычок наказывает тех, кто на папаню нападает. До слез. Я не хочу от тебя детей, теперь сама из-за этого... Наталья, не надо от меня хотеть детей, пожалуйста, вам. Хоть из-за Колобка, хоть и не из-за Колобка. Пожалуйста, хотите детей от... кого-нибудь еще в этом смысле. Я думаю, что есть рядом достойные люди. Так. Да деду и бабке из Колобка лет по 40 было, пишет Ирина. Задумайтесь, часики тикают. Часики тикают. Не пора ли вам всем испечь Колобка? Понимаете, ребятки? Подумайте над этим, а то будете как дед и бабка потом. Самая великая сказка про вершки и корешки, ибо главная фраза ее пригождается и во взрослой жизни. Не разевай роток на чужой корешок. Ну, это немножко другого характера история. Это про то, как перехитрить. Есть у разных народов такие герои, которые вот всех умеют перехитрить. Вот. Это есть такое дело. Вот именно Колобок испечен, чтобы его съели. У него не может быть мозга, пишет Сергей. Ага, а как он разговаривал тогда? Вот, это гомункул. Колобок — это гомункул, понимаете? По сусекам поскребли туда-сюда. Создали антропоморфное существо с сознанием. Это... ИИ высшего порядка. Конечно же, дед и бабка, зная о том, какой Колобок умный, сознательный, да, они бы не стали его есть. Они бы его любили бы, мазали бы его маслицем, подмасливали все время Колобка, чтобы он был румяненький, оберегали бы его, чтобы лиса какая-нибудь не съела. Дед с бабкой били, колотили яйцо, а потом расплакались, когда его мышь со стола хвостом смахнула, и оно разбилось. Да-да, я говорю, вот курочка-ряба, бредовая история абсолютно, непонятная, в чем смысл. Вот. Колобок в стиле киберпанк, пишет Алекс Поляков. Можно и так. Вообще неплохо переосмысливать классические для нас вещи. Колобок не антропоморфный, извините за занудство, пишет Алексей. Вы просто в метро давно не были, Алексей, поэтому вам кажется, что Колобок не антропоморфный. А про репку что скажешь, пишет Наталья. А все просто. Коллективный труд. Помогать надо. Вот один дед не справился, с бабушкой вместе не справились, с внучкой не справились, с жучкой, с кошкой. И даже мышка потребовалась, чтобы вытянуть репку. Все вместе добьемся результата, и будет у нас репка. Ну, просто еще, понимаете, в стародавние времена у нас репа была в ходу, а картофель нет. Потом картофель репу вытеснил, поэтому репка. То есть это будет еда, все будут сытые, потому что все вместе хорошо потрудились. Вот. А в одиночку не сдюжили бы, и все бы с голода бы померли бы тогда просто, а репка сгнила бы в земле. Поэтому все вместе, дружно, большой семьей. Не знаю, где были родители, на работе были родители в этот момент, правильно? Буратино, по сути, расширенная версия Колобка. С Буратино вообще все сложно, Максим. Почему? Потому что пересечение, понятно, с Пиноккио, но при этом это не Пиноккио, при этом некоторые считают, что это все... литературное произведение гораздо более глубокое с точки зрения бытоописания тогдашнего литературного мира, да? То есть обратите на это внимание. Поэтому «Буратино» не такое простое произведение, как может показаться на первый взгляд. Вот. Били, колотили, а когда разбилось, осознали бессмысленность и трагизм своей затеи. Все как в жизни, пишет Артем. А, то есть неосознанные были бабка и дед. Зачем, говорит, разбивать? Когда разбились, поняли, что оно, поняли, что оно золотое. И такие, что же мы натворили? Вот. Раньше, если репу с квасом... А, ну, понятно, ели репу с квасом. Понятно. Иван, спасибо большое. Тоже пошла литература, как говорится. Устное народное творчество. Про то, как басом что делали. У Колобка ни рук, ни ног, лицом по тропинке катится, так себе удовольствие, как, впрочем, и есть грязный кусок теста потом, пишет Сергей Лось. Какое зловоние источают лисы, дорогие друзья, вы знаете или нет? Поэтому лисы вообще достаточно грязные животные, поэтому прокатившийся по земле Колобок лисе подходит. Вот. Про питание все-таки. Так... Колобок катится продольно, не опираясь на глаза. Вот! Вот, инженеры подоспели в наш эфир и все расставили по своим местам. Вот и все, он катится продольно, дорогие друзья, поэтому лицо у него всегда чистое. Вот. Буратино — это про золотой ключик от ядерного чемоданчика, считает Зурита. Колобок, как и Снегурочка, из снега для развлечения одиноких стариков, пишет Мария. Так вы это объясняете своим детям? Какой ужас! А как насчет того, чтобы почесать репу, пишет Сергей. Все с вами, дорогие друзья, понятно. Говорится, юмористы вы. А песня «Лисы Алисы» и «Кота Базилио» — это все, что надо знать для успешной жизни. Это хорошее напоминание всем добрым людям о том, что на свете есть мошенники. И там, естественно, по тексту, если эту песенку послушать внимательно, все объясняется. Обратите внимание, что несмотря на то, что мы все эту песенку слышали и много раз наверняка, и кто-то даже знает наизусть, все равно мошенники, такие как Лиса Алиса и Кот Базилио, находят жертву свою обязательно, без этого никак. Так, ну и что у нас из новостей? Google и Blackstone запускают новую компанию по облачным вычислениям с искусственным интеллектом, основанную на процессорах Tensor. Компания Google ожидается, инвестирует миллиарды, представляет самую масштабную... Ну, короче, ладно, строится дальнейший цифровой концлагерь, все ясно. То есть колобок катится не через глаза, а через уши, пишет Максим. Откровенно говоря, ни на одном из рисунков, где был обозначен колобок, не видел, чтобы ему пририсовали уши. Колобок был, что, без ушей, получается. Песня «Пробили из острова сокровищ». Вот поучительно, пишет Строгинский. Много чего поучительного, если только вы знаете об этом. Вот, поэтому я и говорю. И из того же самого «Гарри Поттера» можно извлечь много важных вещей о том, кто и как действует. Но это для детей сильно постарше, чем для детей, которые знакомятся с колобком. «Грязь не налипает за счет центробежной силы», пишет His Shadow. Да, это хорошо. «Уши — это про Чебурашку», пишет Гзар. Не думал, что нащупаем такую важную тему. Дмитрий Медведев пишет. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Есть ощущение, что это про голову Метлитвы. Оно и понятно, мозг очень мал. Был бы побольше, им стоило бы предложить иное, применить против стран 404 статью 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их Трибалтийские Эмираты. Да, действительно, это о главе МИД Литвы высказывание Будрису, который назвал город крепостью Калининград, и, мол, надо захватить Калининград. Ну, действительно, человек... крайне неразумный. Не знаю, что его так тянет к ядерному апокалипсису этого Будриса, но что-то, видимо, тянет. Может быть, узнал какой-то страшный диагноз о себе и хочет расстаться с жизнью как-то максимально эффектно. Но нет уж, Будрис, идите на процедуры. Колобок сбежал в хорошую погоду, дождя не было, дороги сухие, грязи не было. Все же на проселке, пишет СВ. Возможно, а возможно, прекрасные дорожки были там выложены, вымощены. Кто знает, сейчас такая инфраструктура. Вот. У колобка слуховой аппарат, как у змеи, пишет Андрей. Вибрациями он это, да, сквозь себя пропускает. Может, можете что угодно думать про Медведева, но при нем жилось лучше всего, пишет Алексей Фрей. А мы думаем только хорошее про Дмитрия Анатольевича. Почему мы должны думать про него что угодно? Мы думаем что угодно, только хорошее. «Дорожки из желтого кирпича», пишет Владимир. «Гарри Поттер» очень опасная книга. Люди от нее с ума сходят, начинают бороться с коррупцией. Это смешно, Валерий, это смешно, да. Но эта проблема возникает только у тех людей, которые ничего кроме «Гарри Поттера» не знают. И обычно речь идет о тех людях, которые даже «Гарри Поттера» все равно, ну, имеется в виду экранизация. Они, конечно, изображают, что они читали, но, конечно, не читали. Это вообще большая проблема многих книг, которые экранизированы. А люди смотрят экранизацию и после этого утверждают, что они что-то прочли. Касается это и простите, «Золотого теленка», «12 стульев», «Мастера и Маргариты», чего бы еще такого сказать, «Собачьего сердца» это касается, и много чего еще это касается. Поэтому, когда люди ссылаются на литературу экранизированную, у меня всегда возникает подозрение, я вам откровенно скажу, что речь идет о том, что человек все-таки в первоисточнике, ну, как бы... с первоисточником не знаком. А так, да, да, когда ничего в голове, кроме Рика и Морти и Гарри Поттера нет, возникают страшные вещи. Вот. Человек начинает очень сильно, сильно активничать, я бы так сказал. Но, опять же, в свою пользу сильно активничать, и поэтому... Я думаю, единственная технически реалистичная возможность колобку катиться – это продольная, задавать момент, активно вращая глазами. Кстати, да, как отталкивается колобок. С другой стороны, опять же, смотрите, мы же не знаем, сколько бар в колобке, то есть мы не знаем, насколько он плотный, может быть, он достаточно эластичный, может быть, он передвигается в этом смысле как, тоже как змея. Вот. «Хватит англичан пиарить», пишет Конь-Огонь. Я как раз не пиарю англичан. Я вам говорю о том, что если ваши дети что-то читают, что, наверное, неплохо было бы и вам знать, о чем идет речь. Иногда, может быть, и вслух вместе почитать. Хорошая, кстати, полезная штука читать вслух. Всем рекомендую. Чтение про себя, как говорят, не так полезно, как чтение вслух. Я понимаю, что это физически гораздо затратнее, вот, читать вслух, но лучше запоминаются и слова необходимые, некая работа над интонированием идет, вещь хорошая. Вслух почитать хорошо, и не обязательно прекращать вслух читать с определенного возраста, потому что, ну, в этом нет ничего плохого. Да, вслух читаешь гораздо медленнее, но есть ощущение, что как раз торопиться читать хорошую литературу, я подчеркну, быстро не нужно. Нужно качественно. Чтение вслух дает большее включение, чем чтение про себя. Почему? Потому что, когда читаешь про себя, гораздо быстрее переходишь в механический режим, когда ты что-то читаешь и о чем-то параллельно думаешь. Чтение вслух тоже может проходить в этом режиме, но не так быстро это происходит. Ну, на всяком случае, я так вот по своему опыту говорю. Все перечисленное прочел. Почему-то не чувствую себя умнее. Так и не надо чувствовать себя умнее. Я вам больше скажу. Чем больше вы знаете, тем больше у вас вопросов возникает в разных сферах. Вопрос ведь не в том, чувствуете себя умнее вы или нет. Вы, может быть, себя чувствуете все глупее и глупее. Это нормально. Вопрос в том, чтобы иметь какие-то видеозаписи себя самого лет 10-20 назад и посмотреть на себя со стороны и удивиться, что каждый труд интеллектуальный, которому вы посвятили время, себя посвятили, он не был напрасен. Действительно, вы будете удивлены, насколько не напрасны были ваши труды, если посмотрите на себя самих же там, 20-30 лет назад. И полагаю, что эти 20 лет подряд вы совершенствовались, читали, общались с интересными людьми, рассуждали на важные темы. Это хорошо. Это хорошо. А то, что вы этого не замечаете, знаете, есть такое выражение, как быстро растут чужие дети. И это действительно так. Когда ты постоянно находишься в процессе, а мы вот от своего бренного тела никуда не денемся, пока наша душа не отправится в рай, да? Ну, в рай, это, конечно, я сейчас сильно загнул с нашим-то, с нашей жизнью. Но, тем не менее, пока душа не отделится от тела, никуда мы не денемся. Соответственно, мы не замечаем этих изменений, а они происходят. Они, конечно же, происходят. А когда мы уже замечаем серьезнейшие изменения где-нибудь в зеркале, это значит, что очень много времени прошло. И вот как это время мы использовали, с пользой или нет, это вот уже другой вопрос. Как мы этот жизненный путь проходим? 10.00, новостей пока сегодня немного, но я чувствую, что сегодня их будет много, но уже, видимо, чуть позже. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера
2: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил 3 астры, 4 ровно, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были

Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

0: Ночь близка, а ночь близка.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
1: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
0: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Пьянь, ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: У дедушки за печкой

0: и сверчок как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито,

0: в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

невинных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если будешь рядом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты проездом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок с тобою. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: часок, посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены мне легкие пути.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Дождь прохожих осыпает в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
2: И пою я тихо сыну днем и под луной.

Самый сильный от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит. В сентябре приходят к людям жёлтые дожди. Жёлтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Жёлтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свободу.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу. Если ты будешь не

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Я сердце брошу на алтарь.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказывай.